0: странах чемпионат, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера Янки выиграли в Торонто со счетом 8-3. Тампа Бэй выиграла в Лос-Анджелесе у Энджелс точно с таким же счетом 8-3. Метрополитен сыграли дома с лидерами восточной группы Национальной лиги командой Атланта Брейвс. И Метрополитен, на мое удивление, победили со счетом 8-1. Итак, на востоке Американской лиги впереди Янки 43 победы, 27 поражений. Тампа на втором месте 40 побед, 27 поражений. На востоке Национальной лиги уверенно лидируют смельчаки из Атланты. У них 46 побед, 25 поражений. И болельщики Никербокеров, конечно, знают, что в четверг на Бродвее, на Нижнем Бродвее, это... О, там всегда празднуют героев, состоится парад, и сколько миллионов придет в это место, я не знаю. Уместится 1 миллион, 1 миллион, а может быть уместится 1,5-2 миллиона болельщиков будут приветствовать свою команду, которая стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впервые с 1973 года. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. А вам необычное в понедельник пожелание. Будьте здоровы, продолжайте слушать Дэвидсона радио и укрепляйте капиталистическую систему в нашей любимой стране. Всего хорошего, пока-пока.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели, и у нас с вами должен быть совершенно откровенный и честный разговор по поводу того, что за бред вообще происходит в нашем Белом доме, с нашим президентом, с нашими, как говорится, с теми людьми, которых мы поддержим. Давайте будем просто откровенны сами с собой сегодня. Возможно, даже завтра, потому что очень много деталей, очень много чего написано и так далее. Значит, говорю я прежде всего вот о чем. Тот договор, который подписывает Трамп, значит, мы имеем уже какие-то детали, они прежде всего идут из израильской прессы. Значит, этот договор совершенно четко не учитывает интересы Израиля во всем этом. То есть Израиль кидают откровенно под автобус. Почему кидают? Потому что Трампу нужно как кислород, выход из этого конфликта. Он его завершить так, как надо его завершать, не может, не хочет, не будет. Значит, мы можем опять-таки гадать на кофейной гуще, почему он так делает. Значит, я сегодня вот этими, как говорится, ну, то есть мы можем этого коснуться, но это не есть главное, понимаете, почему у Трампа наступил такой провал в голове, что он делает то, что он делает. А по-другому, кроме как провал в голове, я это назвать не могу. Это при том, что я вам сразу говорю, что я не собираюсь менять свою политическую ориентацию, голосовал за Трампа, если надо было бы еще раз голосовать, еще бы раз голосовал, потому что демократы из себя представляют настолько полное дно, что говорить о чем-то, кроме Трампа, получается, не о чем. Но у Трампа совершенно полное вот непонимание того, что нужно было сделать и как это со стороны выглядит. Из-за чего началась война? Объясняю популярно тем, кто хочет сейчас броситься в адвокатуру Трампа. Здесь у меня, понимаете, борются два течения. Те, которые хотят услышать, что на самом деле есть, и те, которые защищают любимого боженьку, а именно Трампа, которого сейчас я жутко обижу. Ну, обижу, значит, обижу. Знаете, я не состою в секте Трампа, понимаете? Я вообще всегда был, есть и останусь независимым, хотя я голосую за республиканцев, черт. Значит, прежде всего, мы имеем целый ряд каких-то предложений, значит, которые мы, значит, ну, то есть, давайте я вам прочту, поймете, о чем я говорю. Начну из положительного. Иран немедленно открывает Ормузский пролив для всех коммерческих судов. США снимают морскую блокаду иранских портов. Снятие блокады со стороны США начнется сразу по подписанию меморандума и будет завершено в течение 30 дней. Окей, хорошо. Финансовые вопросы. США, значит, сразу давайте говоримся, вот я вам буду давать еще пояснение к этим пунктам. США соглашаются не вводить новые санкции против Ирана до достижения окончательного соглашения. Значит, будут не вводиться новые санкции вот сразу или действительно после этих переговоров, когда бы они не закончились, это, в принципе, значения не имеет. В Иране режим не меняется. Там остаются у власти те же самые бандиты, которые были там до этого. И идеология не меняется. Поэтому, если мы снимаем санкции с Ирана, значит, мы снимаем санкции с того же самого Ирана, а не какого-то улучшенного Ирана. Понимаете? Дальше. После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН в отношении Ирана будут сняты в соответствии с согласованным графиком. Окей, значит, санкции они хотят снять после этого. США приостановит действие нефтяных санкций против Ирана на определенный период, позволив Тегерану продать нефть и получать доходы. Окей? Вот. Опять-таки, когда это будет, в какой конкретный момент, после достижения договора или до, значения не имеет. Даже после достижения договора Иран должен быть наказан, а не поощряем. США соглашаются разморозить иранские активы, то есть деньги, на сумму 25 миллиардов долларов, в том числе путем прямых денежных переводов, сотрудничать со странами региона и предоставление финансовых кредитных линий. То есть, в свое время, помните, за что Трамп матом ругал Обаму? За то, что тот дал деньги Ирану из иранских денег, которые лежали в международных банках, и в частности там в США. Что делает сейчас Трамп, получается то же самое. Получается ведь то же самое. Это все финансовые вопросы мы обсуждаем. Вашингтон совместно с региональными союзниками подготовит план восстановления и развития Ирана, который будет обсуждаться и согласовываться с Тегераном в течение 60 дней. Это о чем речь ведет, я задаю вопрос себе. О том, что мы будем теперь вести восстановление Ирана после того, что мы там разбомбили, за наш счет? Или как? Или за чей счет? За счет Международного валютного фонда, где у нас 60% ставка? Или еще за счет каких-то фондов, где нам объявят, что мы в этом участие не принимаем, но мы на самом деле да, принимаем в этом участие. Зачем восстанавливать Иран? Почему мы должны это делать? Наконец, ядерная программа. Тегеран обязуется не производить, не приобретать ядерное оружие. Для того, чтобы мы в этом с вами убедились, для этого нужна быть совершенно постоянно действующая, независимая комиссия людей, которые будут иметь доступ буквально в каждый дом в Иране, в каждый завод, в каждую фабрику, в каждое помещение, которые будут следить и мониторить, и постоянно должны действовать счетчики специальные, которые будут видеть радиацию или какие-то ядерные какие-то вспышки и так далее, по всей стране. Об этом речь велась где-то? Нет, пока нет. И насколько они будут действовать свободно, я тоже не знаю в такой стране. До заключения окончательного соглашения Иран сохранит текущий статус своей ядерной программы, воздержит от дальнейшего обогащения урана и расширения ядерных объектов. Опять-таки, для этого нужны хотя бы, даже на вот этот вот период, нужны инспекции, нужно какое-то наблюдение, потому что верить Ирану на слово может только абсолютно полоумный человек. США соглашаются разрешить Ирану разбавить имеющиеся запасы высокообогащенного урана на территории страны в рамках будущего всеобъемлющего соглашения. Окей, если это технически возможно, то можно как бы снизить уровень оружейного урана вниз. Окей, если это технически возможно, я не знаю, не спрашивайте. Но опять-таки, нужен человек или целая группа товарищей, которые мы знаем, что не подкуплены никем и никак, которые будут сидеть и наблюдать этот процесс разбавления, а потом сделают пробы и нам точно заявят, понимаете, под грифом секретный, что все сделано так, как мы хотели. Иначе мы сами, как говорится, бегаем за собственным хвостом. Вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, деятельности по обогащению урана, механизмов обращения с запасами высокообогащенного, будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума и урегулировано в окончательном соглашении. То есть мы сейчас вот эти вопросы об обогащенном уране вообще не обсуждаем. Мы будем обсуждать после установления 30-24 дней, после передачи денег или даже до передачи денег, мы начинаем обсуждать ядерный вопрос. Что мы не обсуждаем или вообще не упоминается пока? Производство средств доставки, то есть ядерных ракет, ну не ядерных, то есть баллистических ракет, ракет дальнего радиуса и так далее. Это то, что тоже не было в договоре у Обамы, что очень критиковали все, абсолютно законно. Критиковали, что нету пункта по поводу средств доставки. То есть Иран может это продолжить или как, или что. Это очень серьезный вопрос. Это была одна из причин, почему Израиль вступил в войну. Не только Иран, но еще средства доставки. Иран на сегодняшний день бомбит, очень успешно бомбит во многом, в целом ряде случаев, Израиль баллистическими ракетами, которые перехватить крайне сложно. Одна всего система существует крайне ненадежная. Мы также дальше вообще не говорим о том, что Иран прекратит поддержку вот этих всех уродов по региону. Хуситов, Хамас, Хизбалла и так далее. А это вообще речь не идет. Окей, это вам по договору. Дальше обстоятельства принятия этого договора. Тут вообще все очень интересно. Значит, Трамп желает подписать этот договор немедленно, сейчас. Давайте срочно, срочно, срочно. Я понимаю, у него горят дела, у него плохо дела идут в партии. Там у него идут выступления со стороны крайних, вот со стороны МАГА, крайне правых изоляционистов, которые говорят, что вы типа обещали, что новых войн не будет, и влезли в войну еще с какими-то евреями обрезанными. Это вызвало вот этих всех этих, понимаете, весь этот правый антисемитизм в Америке, мы все это знаем. Он пытается успокоить это, но он это пытается успокоить тем, что он кидает Израиль под автобус. Не тем, что он выиграл войну. Потому что цели, которые ставились вначале, на сегодняшний день не достигнуты. И Трамп либо потерял к этому интерес, либо его заставляют потерять к этому интерес. Так или иначе, это значение для истории иметь не будет. Вы понимаете, запишут, что Трамп потерял к этому интерес и вышел из войны. Не... Значит, что получается дальше? Сами обстоятельства, как ведется вот эта война. Значит, у Израиля совершенно четкие есть задачи, допустим, с Хамасом. Есть задача Хизбаллы. Уничтожить ни Хамас, ни Хизбаллу целиком Израиль не может, сразу оговоримся. Значит, все, что Израиль делает на сегодняшний день, это отодвигает, вот есть линия, она вот так вот идет, вот так, вот таким углом, израильской границы на севере с Ливаном. И он их отодвигает от этой вот линии вот на 20 километров на север, где протекает река Литани. Река Литани тоже идет вот таким углом, то есть вот так. Прямой угол почти. Значит, получается, что здесь 20 километров это относительно прямая линия от Израиля, а здесь, значит, начинаются такие вариации. Почему? Потому что там идут горы, там река не идет совершенно прямо, то есть там идут какие-то главные господствующие высоты, то есть им нужно выйти на так называемое горное плато на Батея, где находится город, им нужно захватить город Марджаюн. Вот эти вот опорные пункты, они создадут вот как бы вот эта сторона израильской границы, которая примыкает к горам Антиливана, это горный кряк такой, горная гряда, Антиливан называется. Значит, они находятся, Хермон знаменитый, таль. То есть для чего? Потому что соединительные линии, там нужно провести очень такую ломаную линию. Особенно вот именно западная, восточная часть ливанской границы. И вот они пытаются там, сейчас Израиль закрепиться, там ведутся строительства. Я не знаю, вот сейчас они остановили это или я клянусь, не знаю. Значит, но буквально неделю назад там шло строительство израильское подземных каких-то укрепленных бункеров, каких-то там хранилищ и так далее, для того, чтобы там размещались солдаты, боеприпасы, то есть на долгое хранение, на долгую оккупацию этой южной части, как санитарной зоны. И вот, разумеется, пока идет вот это наступление, размещение израильских войск, зачистка этой территории от Хизбаллы, Хизбалла, которая находится или внутри этой зоны, где ее окружили уже Израиль, с солдатами ее окружили, или к северу, где Хизбалла действует совершенно свободно, к северу от Литани. Они оттуда или изнутри обстреливают израильские позиции, ведут бои, ну понятно, то есть они не сдадутся, это не те люди, которые сдаются. И вот из-за того, что там идут бои, Израиль, конечно же, отвечает. В частности, должна была быть предпринята бомбардировка headquarters, то есть основного штаба, штаб-квартиры Хизбаллы, который находится в западном Бейруте в районе Дахии. В тот момент, когда Израиль уже собирался это сделать, мы знаем, что произошел вот этот вот матерный разговор Трампа с Нетаньяху. Мы теперь знаем об этом, сразу говорю, это факты, а не мои догадки. Это факты. Понимаете, если вы не хотите, опять-таки, знать правду, вам не ко мне. Не ко мне. Эту правду уже подтвердил и Трамп, и Нетаньяху, и уже все источники со всеми... Причем мне не важен, как они конкретно разговаривали, какими словами, на какой предмет они друг друга посылали. На какую часть мужской анатомии. Это не важно. Важно то, что произошло после. После этого Нетаньяху бомбардировку Дахии отменил. Значит, Трамп на него нажал. И с тех пор, вот с этого разговора, идут периодические вспышки активности. Вот Иран обстреливал Израиль баллистическими ракетами, слава богу, никого не убили. Израиль ответил. Каждый раз что делает Трамп? Внимание, вопрос. Он начинает давить на Израиль, не на Иран, а на Израиль. Прекратить немедленно. Что ты, сукин сын, делаешь? Он это Нетаньяху говорит. Почему он это говорит? Потому что ему срывают сделку. Столь много выстраданную им, из которой он хочет уйти из этого лабиринта, этого болота с Ираном, в который он залез, не понимая, что не имея плана Б. Не имея. Именно что не имея. Понимаете? Он думал, что он туда придет, там будет прогулка в парке. Он там запустит пару самолетиков. Это при том, что военная кампания была абсолютно успешной. То есть надо отдать должное Трампу и Израилю. Они оба уничтожили практически, ну, все вооруженные силы Ирана. Но Иран, вы понимаете, это не централизованный механизм, знаете, центральная нервная система. Перебьешь позвоночник, все, перестает все работать. Но так оно не работает. В Иране существует вот эта центральная связь с Тегераном, вот такая, как говорится, как вот, вот эта нервная система центральная, и также идет компартментализация, то есть когда режим имеет миллион независимых ячеек, которые в случае чего начинают, как в феодальном обществе, начинают управлять сами собой, согласно законам военного времени. В случае, если связь с единым центром где-то там в Тегеране прерывается, и там полно молодых командующих, и полно в гражданской поддержке, 1/3 населения поддержит. 2/3 населения — 30 миллионов человек, господа. 30 миллионов человек. Поэтому мы не можем говорить о том, что там, да, вот понимаете, как эта горстка сумасшедших захватила власть в Тегеране, какие-то там сумасшедшие аятоллы. У них огромная народная поддержка. 30 миллионов человек. Даже если 60 миллионов против них, это все равно огромные цифры. Мы же не можем расстрелять, замучить, понимаете, загнать в концлагерь 30 миллионов человек. Надеюсь, что нет. Значит, получается, что, во-первых, Трамп слишком долго протянул время с этим восстанием, которое он говорил, что он собирается поддерживать. Мы ждите, мы идем к вам. Они не дождались. Восстание захлебнулось до того, как мы там появились. Дальше оно не продолжилось, несмотря на все крики и пляски, понимаете, с израильско-иранско-американскими флагами. Ну, замечательно. Но иранская община в Америке, иранская комьюнити в самом Иране — это две разные вещи. Сюда уехали в основном монархисты, и те, которые хотели быть свободными. Там остались те, кто там остались. Понимаете, они не полезут на баррикады, не имея оружия. Оружие мы им толком передать не смогли. Какое-то сотрудничество с курдами тоже абсолютно ничем не обернулось, потому что курды, даже получив деньги и какое-то оружие, не согласились поддерживать нас. Почему? Потому что они помнят, что тот же самый дядюшка Трамп в 2019 году кинул их в Сирии, кинул их на съедение туркам. Они это запомнили. Я говорил тогда, вот тогда, в 2019 году, я говорю, ребята, это нельзя делать с курдами. Это единственный союзник нормальный, который мы там имеем. Даже если вот эта конкретная группа исповедует коммунизм и ходит с портретом Карла Маркса. Да плевать, с кем они ходят там. Они не будут там строить вот этот марксизм. Там слишком много других групп. Ну, есть там одни какие-то коммунисты. Ну, хорошо, понимаете, Америка воевала с коммунистами во главе, понимаете, с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Есть какие-то куда большие вопросы, чем коммунистическая партия Курдистана. В общем, так или иначе, курды не состоялись, восстание не состоялось, то есть внутреннего взрыва не состоялось, а плана Б, что делать с Ираном, в случае чего, если не состоится, у Трампа не оказалось. Поэтому он начинает бежать, у него выборы, на него давят, у него плохая экономика, у него растущая инфляция, он зажат. И, то есть я понимаю, почему Трамп это делает, я не пытаюсь его оправдать, но я пытаюсь понять его причины, я эти причины понимаю. Его давай. И он начинает давай, не от Ирана, а от Израиля. Чуть что, если Израиль отвечает на обстрелы со стороны Хизбаллы, Иран говорит, я прерываю переговоры. Вместо того, чтобы звонить обратно в Тегеран и говорить, ребята, это ваши начали, ваши обстрелы ведут, далее он звонит в Израиль. В Израиле по поводу этого договора. Вначале вышла такая очень помпезная статья в «Нью-Йорк-Пост» по поводу, понимаете, о великой победе Трампа. Понимаете? Эта статья была написана буквально за час до следующей статьи. Написал ее некий Кэтлин Дурнбос. Ровно через час выходит другая статья. Значит, ну, первая статья. Трамп анонсировал, что США и Иран достигли мирного соглашения, что пролив открывается, что дальше? Потом идет следующая статья. Израильтяне прокляли, ну, то есть то, что собираются подписать американцы с Ираном, сказали, что это bad deal, и что это полностью не отвечает конкретным вопросам безопасности. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Я транслирую сейчас все это на Facebook в живом эфире. Пожалуйста, смотрите. Можете там задавать вопросы. Там работает чат. Тема слишком важная, поэтому мы будем ее обсуждать, наверное, даже пару дней. Будут новые детали. Подписание собирались сделать в воскресенье. Трамп об этом всеобще объявил. Теперь подписание вроде бы уже в пятницу. Все ждут официальных деталей. Я эти детали уже примерно понимаю по всем вот этим утечкам, которые тут из Израиля прежде всего. Там они не стесняются особенно в своих проклятиях. Как бы, ну то есть вот Нью-Йорк Пост, повторяю, они как бы вначале они объявили колоссальный

открывается сразу же после подписания, то есть в пятницу. Иран должен перестать финансировать такую группу, как Хизбалла. Это вот пишет Нью-Йорк Пост. Ну, то есть, окей, в принципе, если бы так было бы, это был бы, в принципе, неплохой вариант договора. Я думаю, что это было бы, как говорится, что-то, что можно обсуждать. То есть, уничтожение ядерного оружия, остатки урана, то есть, обещание не заводить это ядерное оружие, там, значит, да, надо договариваться о проверках, ну, разумеется. Остановка разговоров с Хизбаллой и так далее. Но потом, ровно через час, тот же Нью-Йорк Пост, не левая газета, дает следующий вариант. Что все, что Биби молчит, что посол Израиля молчит. Но, в принципе, это обсуждается как bad deal, то есть плохая сделка. И что когда Нетаньяху отвечает кому-то в Ливане, Трамп начинает ему звонить и говорит, what the fuck are you doing? In response to the strikes. Вот, вот прямым текстом это написано. В Нью-Йорк Пост, повторяю. Я могу ссылки поставить на Фейсбуке, пожалуйста, еще раз присоединяйтесь, вы там все увидите в реальности. На 60 дней этот меморандум понятий. Ну вот, вы видите, тут они пишут, что с израильской точки зрения, это пишет Авигдор Либерман, но опять-таки, может, его слушать или нет в Израиле, это катастрофа с точки зрения Израиля. Почему катастрофа? Потому что заключен договор, который будет хуже, чем был у Обамы. Обама добился временного договора остановки обогащения урана, ядерного оружия без войны. Трамп добился практически того же самого или добивается того же самого уже с войной. Причем я скажу вам следующее, что, скорее всего, и я так надеюсь, что Трампа кинут в ближайшее время в Ливане. То есть, кто похоронит этот договор, это Израиль и Хизбалла. Потому что ни Хизбалла, ни Израиль не собираются слушать дедушку Трампа, его знаменитые, понимаете, потрясающие речи и так далее и тому подобное. Они вам докажут словом и делом, что плевали они на Трампа с высокой башни, клали они на его слова и его планы. Там начнется очередная перестрелка, очередная бомбежка, очередное что-то, Израиль ответит, или Хизбалла ответит, Иран опять начнет выкаблучиваться, опять все придет к позиции номер один, этот договор пролетит. Ведь почему это интересно и хорошо? Для Трампа это будет выход. Почему? Потому что он тогда скажет, видите, меня не предали. Вот я был уже в двух шагах от заключения потрясающего мира. Наконец-то мир на всем земле мне срочно на Нобелевскую премию выдавать. Я миротворец. Кто сорвал заключение? Израильтяне и Хизбалла. Они сорвали, я умываю руки и ухожу. То есть для него это выход уйти из этой войны, не добившись фактически ничего. То есть постреляв, уничтожили. Не, ну то есть как? Результаты есть, конечно. То есть они уничтожили всю иранскую армию. Утопили весь их флот. Разрушили целый ряд предприятий, заводов в оборонного значения. Накрыли практически все бункеры, которые есть в Америке, в Иране. Все укрепленные какие-то моменты. То есть они их не подорвали целиком, то есть до самого дна они их подорвать не могли, но что они могли сделать, они завалили их. Вот это все действительно. То есть мы сейчас говорим о том, что если этот договор не подписан, то есть Ирану нужно, ну, давайте так говорить, я не знаю, может быть, с китайской помощью, это 2 года, без, это 3-4 года, раскапывать и восстанавливать эти объекты. Через 2-3, может быть, 4 года, если смотря как нам повезет, фактически эту войну надо продолжать. Если договор подписан не будет, если не будет четких инспекций, которые гарантируют, что это все действительно ушло в прошлое. Без инспекции этот договор не стоит бумаги, на котором Трамп его подпишет, даже если кровью будет подписывать. Мне здесь пишут,
Я в духе традиции.

И как мне тут написали, это просто потрясающе. Наши люди, понимаете, они же это же адвокатура Трампа. Это адвокатура Трампа. Они не думают, что, понимаете, что происходит. Они не думают о каких-то деталях. Они не хотят об этом думать. Главное защитить Трампа от нападок, понимаете, со всех сторон и так далее. Даже если Трамп абсолютно полностью проваливается. Вот Виталий Николаев, ну, он регулярно так пишет. Есть достоверный текст договора, о чем этот пост, о догадках и версиях автора. Очень много смайликов. Ну, замечательно. Ну, слушайте. Когда появится официальный текст вот с похожим тем, что сам, скажите, вы готовы признать, что вы сели в лужу? Я сомневаюсь. Вот дальше, значит, опять-таки. Это Fox пишет. Вернее, Нью-Йорк Пост пишет. Breaking. Иран согласился не строить ядерное оружие, откроет и так далее. И США освобождают 25 миллиардов денег вот в этом соглашении. То есть то, что только что говорил Трамп, что никаких денег Ирану оплачиваться не будет, как оплачивалось при Иране, это уже треп. Это уже треп. Это пишет Нью-Йорк Пост. До этого идет твит Трампа, я его все поставил себе на Фейсбуке, что то, что сегодня состоялось в Бейруте, это то, что Израиль обстреливал Бейрут, не должно было состояться. Мы так близки к заключению peace deal with Iran. Израиль имеет право защищать себя, но эта атака была ответом на что-то абсолютно маленькое, незначащее, никто не пострадал, никто не был ранен, никто не был убит. Таких ответов Израиль делать не должен. То есть Израиль должен сидеть тихо ждать. Даже если, представьте, если будут убитые в Израиле. А в Израиле есть убитые в Ливане израильские солдаты. Значит, они должны сидеть и ждать, пока Трамп им даст фактически разрешение идти и защищать самих себя. Вот Fox передает. Не я, Fox. Трамп звонит Нетаньяху после того, как Израиль атаковал Бейрут. Что ты, what the F are you doing? Окей. Вам еще нужно что-то подтверждение? Ну вот, я пытаюсь найти тут еще один товарищ, мне писал, понимаете, тоже жутко разозленный, что честь Трампа обидели. Господа, я не против Трампа, я против идиотского соглашения, в котором он явно не понимает, что он делает. Я не против Трампа. У Трампа, Трамп совершенно, понимаете, вот цирк уехал, клоуны остались. Он делает то, что делать не надо, причем он имеет возможность не делать этого. Имеет возможность не делать этого. Но он же именно хочет, понимаете, войти в историю он не может. Все говорят, вы хотите, понимаете, серьезно закончить войну, вы должны высаживать десант или там начинать какое-то серьезное наземное вторжение, пусть ограниченное. Делать что-то, понимаете, решать эти вопросы. А потом-то, да, можно будет говорить о чем-то, где-то как-то о чем-то. А так получается, что мы зависли в воздухе. Кого мы можем подставить только в этом отношении? Только Израиль. Израилю я верю в этой ситуации больше, потому что Израиль бьется не за какие-то лавры, миротворцы, им плевать на все это миротворчество. Они бьются за то, чтобы выжить, потому что если Иран будет иметь ядерное оружие и его применит, то Израиля не станет после одной бомбардировки. Одной. Не нужно дальше никто, ничто, нигде, никак. Понимаете? Потому что Израиль очень мал, потому что в Израиле нету возможности куда-то убежать. Понимаете? Вот я еще раз повторяю, почитайте, что пишут израильтяне. Вот Борис Аронстам, он вот, понимаете, что он мне пишет здесь? Вот я вам сейчас скажу, я уже просто, как говорится, потерял всякое терпение на эту тему.
Ну, люди, понимаете, хотят услышать те новости, которые они хотят услышать. Я как бы никого не виню в этом. Они переживают. Вы могли указать URL ваших источников? Такое чувство, что вы просто сливаете любую случайно попавшуюся информацию. К примеру, в прошлый раз иранская публикация МР. Лишь бы подсуетиться и поболтать. Ну, окей. Вот он дальше цитирует Нью-Йорк-Пост.

0: Дальше, понимаете, он говорит, что нет, что я, ну, то есть, видимо, он уже стер этот момент. Знаете, что я в духе самых левой прессы, понимаете, то есть атакую Трампа. Ребятки, Трамп не святой. Если он делает настолько грубые ошибки, которые приведут к провалу, того, что происходит, то лучше пусть будет этот, мы, чтобы мы об этом знали и говорили, нет, а не притворялись. И вот я пишу, Борис, вам правду или поддержку Трампа? Я за, не, понимаете? Еще раз вот он пишет, я бы просто взглянул на статью, которую в заголовке скопировал из этой текст. Я бы ожидал от журналиста вашего качества более последнее освещение этой статьи, а не выдержку, которая идет на радость только Трамп-хейтерс. Насчет Израиля готов комментировать, когда тогда мы узнаем про наше простое недоразумение. Господа, еще раз повторяю. Вы увидите текст договора в пятницу, или в субботу, или в воскресенье, и так далее. Я логически ничего дополнительно другого в этом договоре быть не может. Трамп не поставил Иран на колени, что бы вы ни говорили, что бы вам ни говорила правая пресса или какие-то там, понимаете, комментаторы, которые не имеют ни совести, ни правды, ничего, понимаете, они им скажут что угодно. Иран очень серьезно потрепан, но не стоит на коленях. По целому ряду причин. Иран не разгромлен до конца. Они не собираются вот так вот просто взять и сдать это ядерное оружие. Князь Трамп их пытается прешерить, то есть он пытается их давить, чтобы они его сдали. Почему? Потому что он не хочет туда заниматься вхождением туда. У него никаких вариантов, понимаете, бомбежки с воздуха, что-то такое страшное, что он себе... Нету, ну что он разбомбит? Ну еще раз он какие-то бомбы где-то бросит. Это решит ему проблемы? Нет. Нет. Со стороны, с точки зрения ведения войны с воздуха, максимальный вариант, как говорится, действия, скорее всего, уже достигнут. Все, что Трамп мог сделать, или Израиль мог сделать с воздуха, они, скорее всего, уже сделали. Больше они сделать не могут. У них нет более глубоко проникающих бомб. У них нет возможности просмотреть, что внутри там произошло, как эта бомба что-то разрушила. Может, она ничего не разрушила. Они же делают снимки со спутника. У них же нету человека-дядечки, который туда пришел с дозиметром, понимаете, выкопал там 90-метровую шахту, все проверил, понимаете, и расписался на целом, понимаете, ряде бумаг с печатями, что все уничтожено. Откуда мы знаем? Мы предполагаем только, мы смотрим по снимкам, анализируем снимки со спутника, с самолета, с вертолета максимум, со дрона. Ну что, дрон залетает туда, в эту яму, что ли? Нет. То есть, скорее всего, мы закопали, похоронили на года два, на три, пока не раскопают, вот эти обломки и верхнюю часть вот этого бункера, где находились вот эти все эти ядерные заряды. До самого низа мы не достали. Иначе не было бы сопротивления со стороны Ирана, понимаете, сдать вот это дело. Но там еще они пытаются лицо сохранить. Они сохраняются, пытаются лицо, они не могут просто так взять и выйти и сказать, давайте я вам отдам, понимаете, все, что у нас есть. Они не могут это сделать. Для них это смерти подобно. Знаете, это говорить о том, что, понимаете, будет... Но это не, в общем, это соглашение, сделанное наспех. Это соглашение, построенное на фактически военных удачах и политическом провале одновременно. Потому что военным образом Трамп действительно добился многого, политическим ничего. Ничего. Он не смог добиться этого в Иране, он не смог добиться этого в Китае, не смог добиться этого с Путиным. Практика показывает, что если Трампу достаточно долго и нудно показывать средний палец, сопротивляться и не слушать его, понимаете, разговоры о том, что он, понимаете, сделает с вами что-то страшное, Трамп разворачивается и уходит, он теряет к этому интерес. Потому что он не имеет возможности или не имеет желания очень долго на что-то давить и что-то решать. Он хочет быстро, эффективно медаль себе повесить и так далее. Он такой человек, все. Правильно, неправильно, сколько угодно, можем обсуждать до бесконечности. В Израиле наконец-то это поняли. Значит, у Израиля, у Биби, сейчас будет момент Бегина. Бегин в свое время и Байдену, и, главное, Рейгану сказал знаменитую речь. Рейгану, потому что Рейган отказался продавать Израилю F-16 после того, как Израиль разбомбил ядерный реактор в Азираке в 81 году в Ираке. Он отказался, и плюс Рейган не хотел признавать тот же произошедший в 81 году, что голландские высоты были официально аннексированы Бегином. И тот и другой момент полностью перекрыли отношения между Рейганом и Бегином. И Рейган запретил продавать F-16, на что, значит, там была такая встреча в верхах с Конгрессе. Потом, значит, ну, то есть они, конечно, наладили эти отношения, но это потребовался год на это. И это знаменитая была речь Бегина, он говорит, что мы, прошедшие войну, я не цитирую дословно, но, в общем, близко к этому, что мы, прошедшие войну, дали страшную клятву на крови, что мы никогда больше не допустим того, что мы видели в этих лагерях, концлагерях немецких. Знаете, это не пустые слова. Люди, которые прошли, вот как Бегин, прошли сопротивление, прошли лагеря, прошли борьбу за независимость Израиля, причем Бегин был в такой группировке Иргун, которая, ну, вообще считалась террористической, англичане ее считали таковыми. И он, понимаете, он был готов сопротивляться Рейгану, кому угодно. Он не боялся им это вежливо, но твердо сказать по телефону. У Биби вот сейчас такой момент. Он должен совершенно четко сказать по телефону Трампу, что если Хизбалла или Иран продолжат хулиганить в Израиле, или хуситы продолжат что-то делать, он им будет отвечать по полной программе. И плевать на этот договор, будет он или не будет. И пусть Трамп после этого использует это как возможность выхода из вот этой вот ситуации, в которую он попал. Ради бога, пусть он винит Израиль. Израиль, понимаете, плевать, в принципе, на все вот эти вот пафосные заявления, важное раздувание щек. Это не Израиль, понимаете, Израиль живет в реальной кошмарной ситуации безопасности. Мы живем в каком-то, как всегда, что при Трампе, что при Байдене, что при Джордж Буше, что при Обаме. Мы живем в каком-то, понимаете, на каком-то невероятно пухлом, жирном диване, на котором мы сидим, понимаете, свесив ноги, не понимая реальностей других стран, не понимая их. Поэтому мы не можем целиком и полностью, вот, как говорится, давать четкие оценки того, что, например, происходит в Израиле. Мы можем близко к этому говорить, но не до конца. Трамп не понимает эту ситуацию. Он не понимает, что движет Ираном, что у Ирана эта ситуация existential, то есть они должны выжить в этой войне. Почему? Это не потому, что они должны победить Трампа, им плевать на Трампа. Им надо показать, что они победили, потому что иначе этот режим будет свергнут, понимаете? На Ближнем Востоке нет слабых режимов. Когда там проявляется хоть какая-то слабость, этого правителя или правительства свергают. Вот был слаб Шах, он был болен раком, его свергли. Он не в свое время не дал приказ разгонять этих студентов, пусть водометами, пусть арестами и так далее. Он не делал, и эти студенческие выступления переросли в революцию. Вместо того, чтобы пойти с ними разговаривать, он начал вначале их подавлять, потом с ними разговаривать, потом опять подавлять. Почему? Потому что он получал опять-таки глупые сигналы из Вашингтона от Картера. Делай то, делай это. Американцы очень тупые в вопросах Ближнего Востока. Очень. Это было при Джордж Буше, когда он появился в Ираке вместе с вот с этим, послал туда эту администрацию. Это было при Обаме с его вот этим договором с Ираном, который тоже был полусделанный. Это сейчас, это потом было при Байдене, который давил на Израиль под столом, а над столом его поддерживал. Сейчас-то при Трампе, который хочет, понимаете, решить свои проблемы, у него проблемы политического характера внутри страны, в США. Он пытается их решить за счет, вот понимаете, такого неумелого договора. Нельзя такое делать. Окей, перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на «Дэвидзон Радио».
12: Интернет-сайт «Дэвидзон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт.
13: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидзон Радио».
16: Служба информации «Дэвидзон Радио». Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Президент Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Он также сообщил о возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть потечет нефть, написал Трамп Тру Соушал. Соглашение может быть подписано либо лично Трампом, либо вице-президентом Джей Ди Венсом в электронном виде. Президент Франции Макрон проведет 17 июня ужин с Дональдом Трампом в Версальском дворце во знаменовании 250-летней годовщины независимости США. Трамп прибудет во Францию 15 июня для участия в саммите G7. Стив Виткоф и Джаред Кушнер приедут в Москву. В ближайшее время об этом во время телефонного разговора договорились Трамп и Путин. В предыдущий раз Виткоф и Кушнер посещали Россию в конце января. В возрасте 100 лет скончался кинокритик Джин Шалит. О его смерти сообщил канал NBC со ссылкой на заявление семьи. Шалит родился в Нью-Йорке. Его настоящее имя Юджин. Его отец был выходцем из Латвии. Шалит прославился благодаря работе в утреннем шоу «Today», где появился в 70-м году. Спустя 3 года он стал редактором по культуре и на протяжении десятилетий рассказывал зрителям о кино, книгах и знаменитостях. Шалит был не просто критиком, а настоящим телеперсонажем. Его легко узнавали по неизменным галстукам-бабочкам, огромным усищам и пышной прическе. Обзоры Шалита сочетали юмор, игру слов и каламбуры.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
19: «Дэвидсон Радио».
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: «Дэвидсон Радио».
18: 620 AM. Настройтесь.
20: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждала облегчение?»
21: «Синай Диагностикс» – все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
22: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
23: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
24: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
26: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Юрий Прохин.
30: Опыт.
31: Мудрость.
32: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
33: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
34: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... На промывку мозга.
35: Какую промывку мозга?
34: Что значит «на какую»? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
36: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
37: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот эту намечающуюся сделку, которая может состоиться, может не состоиться. Мы, конечно, всех до конца подробностей не знаем. Мы знаем какие-то основные утечки, которые идут. Они идут в израильской прессе. Утечки явно не в пользу Израиля, не в пользу здравого смысла, я считаю, что этот договор делается... То есть можно, понимаете, иметь колоссальную американскую военную мощь, можно иметь огромные финансовые возможности США и при этом сделать вот такой выход из войны в Афганистане, как сделал Байден. И вот сейчас у Трампа будет байденовский момент. Если он сделает вот такой вот договор, вот как он делает, понимаете, это будет настолько же провальный договор, настолько же позорное совершенно состояние, как было у Байдена вот в те моменты, когда, понимаете, люди цеплялись к самолету. Вы можете так не думать, ради бога, вы можете продолжать защищать Трампа. Можете продолжать пытаться найти какую-то соломинку для того, чтобы вылезти из вот этой вот ямы, в которую вы сами себя загнали, то, что, вы понимаете, вы стали адвокатурой, понимаете, президента Трампа. Можете делать это, пожалуйста, это ваше личное дело, меня это и так далее. Я Трампа поддерживаю в те моменты всегда, когда можно его поддерживать. Когда его поддерживать абсолютно невозможно, я это делать для того, чтобы угодить кому-то, не буду. Не буду. Там, где он это заслужил, и я буду первый, кто это скажет. Там, где он этого абсолютно не заслуживает, поддержку Трампа от меня не ждите. И здесь дело не в Израиле даже. Здесь дело, понимаете, вот вообще как таковое, вы поймите. До этого были курды. Курдов кинули, когда нужно было Трампу договориться, побыстрее там что-то решить, понимаете, опять-таки объявить о каких-то сиюминутных для него... Я помню эту ситуацию в 2019 году. Сиюминутно для него каких-то выгодах, которые тогда... На меня накинулись тогда сторонники Трампа. Вы Райна. Я говорю, знаете, мне плевать, какой я Райна, не Райна. Я вообще независимый, понимаете, независимый. Понимаете, вы будете меня сильно давить, я вообще не буду голосовать. Мне абсолютно плевать на эту ситуацию. Здесь не вопрос того, что, понимаете, в какие вы записаны R или D. Вы записаны, понимаете, если единственная для меня была, есть и будет, единственная партия, которая существует, это партия Соединенных Штатов. Все. Не республиканцы, не демократы, не мудаки с одной стороны и не идиоты с другой стороны. Извините, конечно. Все вот эти вот политические игры, вот в эти два племени, понимаете, которые готовы уничтожить другое племя, что у нас в стране происходит, понимаете, это для... болванов, профанов. Умные люди так не делают. Умные люди все-таки анализируют, что происходит. Пытаются прогнозировать дальнейшее. Что мы прогнозируем дальнейшее, если мы подписываем нечто подобное? Там столько заковык, там столько вопросов, понимаете, что это, понимаете, сказать, что мы что-то добились, невозможно. Еще раз повторяю, о средствах доставках, о баллистических ракетах речь не идет. Может быть, это будет в окончательном договоре, но пока ни слова. Уже мы отдаем деньги, мы уже открываем пролив, мы уже что-то, понимаете, снимаем какие-то санкции, или мы уже, как говорится, готовы, понимаете, что угодно помочь. А все остальное? А все остальное-то где? Вот в этом и вся беда, что мы всего остального абсолютно не касаемся. Понимаете? Не касаемся. Потому что у Трампа сейчас совершенно колоссальная проблема с его внутренними всякими делами и так далее. У него плохо идут выборы. Скорее всего, эти выборы республиканского в Конгрессе будут проиграны. Я хочу ошибаться, если они не будут проиграны. Окей. Ну, то есть в Нижней Палате дела хуже, чем в Сенате. В Сенате он, скорее всего... Все-таки, демократы очень оживлены именно на ошибках Трампа. Если он заключит подобный мир, поверьте мне, демократы внезапно станут самыми большими поклонниками Израиля. Будут кричать, что Трамп Израиль предал. Он его действительно, получается, предает в такой ситуации. Понимаете, это не просто так, что он кричит на Нетаньяху один раз, второй раз, третий раз, посылает эти гневные твиты и так далее. Это не просто так. Понимаете, сколько бы вы ни пытались ему найти вот это оправдание, понимаете, или пытались объяснить, а что происходит. Происходит простейшее. Вы только просто должны иметь смелость, яйца, извините, господа, признать очевидное. Понимаете, не быть вот этой попкой попугая на митинге за Трампа. Я за Трампа, Трамп мой президент. Да он и мой президент тоже. Но это не значит, что он прав во всем. Настолько, понимаете, это все сшито белыми нитками, это прямо перед вами. Трамп не может закончить с воздуха воздушными ударами эту войну успешно. Не может. Физически не может. А разворачивать туда 2-3 дивизии солдат, саперную команду, поддержку с воздуха и так далее, это совсем другой уровень военного вторжения, который он не готов. К этому можно было бы подготовиться за 2-3 месяца, но это надо тогда решить. Окей, ребята, мы идем и берем вот эту вот facility Ford или Натанс, или еще что-то около Исфахана, где это топливо лежит. Оно лежит в разных местах, я уверен. Что нужно и тут копать, и тут копать, и тут копать. И все это под огнем противника, разумеется. Что они будут стоять и ждать, пока вы все выкопаете? Нет. Значит, нужна будет постоянная поддержка. Но ПВО подавлено их. Значит, понимаете, пусть вот эти... А-10 летают наши вот эти самые лучшие штурмовики. Летают повсюду, понимаете, и все напалмом поливают, к черту. Что мы очки не можем, вернее, пенсне не можем снять все никак. И что, Израиль не помог бы в этом? Если мы скажем, что мы туда идем, понимаете, для того, чтобы уничтожить до конца ядерное оружие, поверьте мне, израильский спецназ вместе с нами пойдет. Пойдет, я уверен в этом. Мы скажем, нам нужна помощь, они пойдут. А так-то что? Ну и самый главный вывод со всего этого. То есть, Трамп когда-нибудь закончится, этот договор когда-нибудь тоже разлетится к чертям, я уверен в этом, потому что он абсолютно сырой, не сделанный, не может быть сделан, потому что он глупый, этот договор. Израиль должен сегодня, сейчас, понимаете, с Нетаньяху или без Нетаньяху, с раздутыми щеками или, понимаете, или просто молча, но понять такую вещь, он должен немедленно быть самостоятельным от Америки. Пока Израиль работает как американский вассал, где можно ему позвонить и сказать, ты сукин сын, типа, понимаешь, ты что делаешь? До тех пор Израиль будет в идиотском состоянии по целому ряду вопросов. Израиль, понимаете, причем может такое случиться, что если в Америке придут к власти демократы, они полностью отрубят вообще как таковую помощь Израилю. Что бизнес, что помощь, что угодно. Обамовский договор, который давал Израилю 3,8 миллиарда, самую крупную помощь в истории, кстати говоря, заканчивается в 28-м году. В Израиле должны думать уже сегодня, сейчас, а что будет, если у власти будут демократы в Конгрессе, в Белом доме и так далее. Может не стать ни бомб, ни заправщиков, ничего. Значит, Израиль должен иметь свои заправщики в воздухе. Или построить их, или купить, скорее всего, купить. Их вот продает, например, Швеция. Я думаю, что, может быть, надо обратиться к Швеции, если американцы упрутся. Нужно иметь свои самолеты, нужно иметь свои бомбы, нужно иметь свои запчасти, огромные склады и так далее и тому подобное. Потому что зависимость от Соединенных Штатов, вот как вот в этом деле очередной раз мы видим, это для Израиля смерти и подобно. Израиль не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не Израиль. У них всегда будут очень разные интересы. Я это говорил, говорю и продолжу говорить. И Америка, в принципе, не должна иметь израильские интересы все время вот тут в голове, как самые главные для себя. Не должна. Я понимаю, почему Киссинджер в свое время говорил, что вначале я американец, потом я госсекретарь, а потом я еврей. Я его прекрасно в этом понимаю и поддерживаю. Если я был бы на его месте, сказал бы то же самое, что вначале я американец, во-вторых, я госсекретарь, а в-третьих, я еврей. Поэтому помогать Израилю я буду в третью очередь. Извините, конечно, я вам правду говорю. Но в данном случае, вот, о котором мы говорим, здесь вопрос даже не в Израиле, вопрос в том, что мы сами для себя заключаем откровенно токсичный, неработающий договор. ради каких-то очень сиюминутных политических выгод и давления внутри страны. Трамп не получит этого миротворца, хоть убей меня. Если бы он бы закончил эту войну правильно, даже без этого договора, то есть, допустим, вот это атомное топливо точно изъято. Производство ракет остановлено. Иран боится поддерживать каких-то там бандитов, понимаете, типа Хамаса. Потому что американцы могут вот-вот опять взять и высадиться, или всю нефть забрать. Поставить Ормузский пролив полностью под американский контроль. Здесь организовать базу. Тут, короче, тут много чего можно смелого сделать. В этом совершенно проклятом регионе Ближнего Востока, особенно Персидского залива, где, понимаете, все наши союзники оказались не союзниками, оказались соучастниками, потому что они, с одной стороны, хотят, чтобы Иран проиграл, но проиграл не настолько сильно, чтобы на его место самым главной страной стал Израиль. Ну, разве неужели не ясно? И чтобы США не командовал этим парадом, потому что если, допустим, бы в Иране сменилась власть на проамериканское какое-то американское правительство или произраильское правительство, то, в принципе, все эти арабы имели бы бледный вид. Вот тогда действительно они бы побежали заключать все эти Авраамовы соглашения. А так зачем им Израиль? Им Израиль всегда нужен был как рычаг против Ирана. Если Ирана нет, то зачем нужен Израиль? Тогда получается наоборот. В обратную сторону. Иран рычаг против Израиля. Им не нужно заменить сумасшедший Иран процветающим Израилем, который вот-вот станет, понимаете, страной первой двадцатки. Не имея ни нефти, ни газа, понимаете, толком ничего. А минимальную территорию, понимаете, очень небольшое население и так далее. Просто за счет труда и головы хорошей. Еврейский коп, понимаете, как говорят, это нахас. Таки да. Вот о чем ведется речь. Поэтому Израиль, конечно, колоссально много чего достиг. И при Нетаньяху, и без Нетаньяху, неважно. Но то, что делает Трамп, это неправильно. Неправильно. Ему никто не решается это сказать. Вот я смотрю, Рубио поотмалчивается, только Венс выскочил наружу. Ну, Венс, у меня тоже большие сомнения его в большом уме в последнее время. После всей этой истории с Такером Карлсоном, со всеми остальной, всей этой шушерой, которая поднялась вокруг Венса, понимаете, у меня большие сомнения насчет Венса. Но не будем о грустном. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. У нас идет вот в прямом эфире идет на Фейсбуке. Можете там писать, комментировать. Я там я вас слушаю. Ну, в общем, вот так. Жалко мне, конечно, что так происходит. Очень жалко. Вы поймите, для меня это не личный вопрос того, что вот я сейчас сижу, и мне приятно сказать, что Трамп обделался. Для меня это никакого вот личного какого-то удовольствия не приносит. Абсолютно. Я, наоборот, хотел, чтобы Трамп победил. Но победил, понимаете, с головой, а не пустыми словами, заявлениями, вот этой вот твиттерной войной, понимаете, над которой, понимаете, поверьте мне, это будут смеяться еще очень долго, что один день мы с Ираном сделаем что-то страшное, а следующий день мы ведем успешные переговоры. Знаете, вот этот плохой, хороший полицейский, как многие пытаются продать, тоже имеет свои лимиты. Имеет свои совершенно четкие пределы, как это долго можно запускать. В какой-то момент это становится посмешищем. Трамп сделал себя с посмешища, но мне его жалко. Потому что это посмешище своего рода отражается и на нас. Потому что мы жители той самой страны, которая за него голосовали. И мне не вопрос в том, что, понимаете, что я боюсь, что над нами кто-то смеется, смеются, перебьются. Мне плевать. Вопрос заключается в том, что наше слово честное стоит очень мало из-за всего этого. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло.
2: Да, слушаю вас.
0: Слушайте меня. Очень приятно, что дозвонился. Александр, У меня одно только замечание. Вы в своих разговорах, я с вами полностью согласен, во-первых. А во-вторых, вы в своих разговорах говорите, у Трампа проблемы. Я расцениваю это не у Трампа, это у нас проблемы, у Америки проблемы.
2: Знаете, ну, возможно, нет, но я, понимаете, я вам говорю в смысле чего, что у Трампа проблемы с выборами. Он пытается создать...
0: У нас проблемы с выборами, это у наших проблемы.
2: Я, окей, хорошо, окей, это... у нас.
0: Да. Что-то хорошо. Делать, я тоже не знаю, я только понимаю, никто не что, знает. Наверное, бомбежка Ирана тоже бы ничего не дала.
2: Так про бомбежку... Про бомбежку-то мы и не говорим, про это же еще и речь идет, что нужно уже давно, понимаете, что-то новое придумывать.
0: Слушай Трампа, конечно, и слушать его очень тяжело. Но что в этой самой, будут ли там какие-то иронические его это самое, ну, пожелания, которые еще сделка только в этом случае может быть установлена и все. Непонятно, потому что у него он хоть требует многого, но удовольствуется тем, что получается.
2: Как называется, замахнулся, замахивается на 100 рублей, понимаете, а делает на рубль. Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, к сожалению. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло, доброе утро, Александр. Я с вами тоже по основным пунктам согласна. Единственное, что я считаю, что Киссинджер мог себе позволить сказать то, что он сказал. А мы не можем, простые евреи, потому что Израиль очень надеется на евреев диаспоры, на поддержку евреев диаспоры. А если мы в первую очередь американцы, а потом только евреи, тогда кто будет поддерживать этот Израиль, понимаете? Вот в этом плане я с вами не согласна.
2: Я понял, спасибо. Ну, понимаете, у меня было, есть и будет лояльность только одной стране, Соединенным Штатам Америки, что бы вы мне ни говорили на эту тему. Соединенным Штатам Америки. Для меня это первое и последнее и единственное. К сожалению, это не включает в себя Израиль. Поэтому если с Израилем я был бы не согласен по каким-то поводам, я бы поддерживал Америку. В данном случае этот договор, который мы обсуждаем, вреден и для Америки, и для Израиля, и вообще как таковой для нормального смысла. Именно поэтому я его не поддерживаю. Добрый день, вы в эфире.
4: Скажите, пожалуйста, в чем минусы этого договора?
2: Я уже это перечислял целый час, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. А вы знаете, вот персы, они могут проигрывать войны, а переговоры никогда. Мы все вот сейчас лишний раз убедились.
2: Ну, есть такой момент, да, спасибо. С Персией действительно было 3 персидские империи крутые, и они действительно проиграли множество войн, при этом продолжали существовать и так далее, потому что у них намного более мощный запас прочности, чем взять какой-то один город или убить одного какого-то человека, который управляет им. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро, Александр.
2: Да, выключите радио, пожалуйста, у вас эхо.
6: Александр, да. Значит, да. 2-3 недели, 2 недели, по-моему, скорее всего, в Фейсбуке даже написал один американский генерал, что Америка была не готова воевать с Ираном. Но Трампик наш никого не слышит, у него свое «я» и все. И поэтому...
2: Я с вами согласен, да. Да, я с вами согласен.
6: Если это правда, он, конечно, извините, обкакался, по самой «я извиняюсь».
2: Ну, это, понимаете, Сергей, да, вас зовут, да?
6: Да, да.
2: Сергей, вы понимаете, это все мы обделались, это не только Трамп, мы жители этой страны. Я за него голосовал, я еще бы за него проголосовал, потому что он лучше, чем все остальные. Но, понимаете, это всех нас касается. Мы, понимаете, это не вопрос нашего с вами получения удовольствия. от того, что, понимаете, кто-то сел в лужу. Это мы все вместе сели в лужу. Это очень стратегический вопрос. Поэтому тут у меня никакой радости по этому поводу вообще нет. От слова нет, nothing. Понимаете, то, что у Трампа, получается, не было второго плана, мы это поняли, когда он начал, вернее, я это понял окончательно, когда он начал ныть в жилетку китайцу. Когда он прибыл в Китай, после жутких твитов, ты, сукин сын, откройте Пармузский пролив, он писал. Он прибыл в Китай и начал Си Цзиньпиню типа плакаться, а почему Иран его не слушает. Он плачется, или вернее начинает жаловаться человеку, который снабжает Иран оружием против нас. Ну, ребят, ну это уже вот, вот в этот момент я понял, что у него второго плана, в случае, вот если первый план не получается, нету никаких выходов отступлений. Я атомное же оружие он применять не будет с воздуха? Нет, значит, воздушные возможности, скорее всего, закончены. Или неблагоприятны для дальнейших каких-то действий. То есть, например, бомбить гражданскую инфраструктуру, это возможно, но это, видимо, крайняя мера, на которую он идти не хотел. В реальности действительно нужен был военный десант в большом каком-то совершенно числе, который захватывает эти объекты, разрывает их, физически разрывает, делает яму, вытаскивает этот уран и уходит оттуда. Вторая часть этого марлезонского банкета с воздуха, или опять-таки высаживается все предприятия, которые производят баллистические или ракеты, ракетные всякие установки, полностью уничтожаются, мы садимся и улетаем, и все. И тогда вообще все вот эти разговоры о том, что Трамп сейчас подпишет какую-то бумагу, вообще не нужны, никакой вообще договор не нужен с Ираном после этого. У него ничего не остается. Мы сейчас подписываем этот договор фактически, потому что цели основные не достигнуты, у него остается возможность возобновить эту программу. Мы пытаемся это договором ему не дать сделать. Вот в чем сымется весь. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
8: Доброе утро. Сегодня хотел поговорить на тему коммерческого финансирования. Дело в том, что много заемщиков, которые хотят приобрести недвижимость, не только residential, но commercial. То есть они приобретают там mixed-use property, apartment buildings, стрип-моллы, рестораны и так далее. Вот сегодня хотел бы поговорить на тему приобретения, допустим, медицинского офиса или ресторана. То есть тот билдинг, который будет занят самим borrow, да, то есть самим владельцем этого ресторана. Это может быть либо первый, допустим, его билдинг, либо, может быть, допустим, у него уже есть билдинг, и этот же там доктор или кто-то хочет приобрести второе локейшн. Значит, это также, мы, кстати, относится к людям, которые хотят приобрести, допустим, там паркинг-лот, да, то есть у нас есть несколько трак-драйверов, которые ездят, у них, допустим, парк машин, и надо где-то парковать свои машины. То есть это тоже относится к этой категории людей. Значит, когда люди покупают недвижимость, коммерческую недвижимость, и в этом коммерческом билдинге, или, допустим, может быть, этот лад, они будут либо сами находиться, либо будет их офис находиться, то можно приобрести эту недвижимость с минимальным down payment. Как правило, когда люди покупают, допустим, коммерческую недвижимость, то все банки смотрят на соотношение доходов и расходов по этому конкретному билдингу. Да? То есть, допустим, если у вас 15 тысяч приходит, допустим, дохода, у вас расходы, допустим, будет там 12 тысяч или 13 тысяч, то есть тогда будет как бы все нормально. То есть, когда люди приобретают коммерческую недвижимость, это даже не столько важно ваши персональные tax return, сколько важно то, что вам будет приносить ваш билдинг. Как правило, в этой ситуации вам нужно будет положить от 25% down payment, еще раз, от 25%. То есть это может быть, допустим, 25, 30 или 40% в зависимости от того, какой вы покупаете билдинг. У меня сейчас вот есть инвестор, который покупает дом, допустим, за 1,5 миллиона долларов, но там нету тенантов, то есть это mixed-use building, но commercial tenants на ground floor нету, а residential там просто man-to-man, то есть они там как бы живут помесячно, и рент очень маленький. В этом случае, скорее всего, покупателю надо будет вложить в районе 40, может быть, 45% down payment. Почему? Потому что там нет дохода от этого билдинга. Так вот, когда люди покупают для себя коммерческую недвижимость, для себя, то можно положить всего 10% down payment. 10% down payment. То есть в этом случае вы можете приобрести билдинг, вы также можете профинансировать ваши closing costs. То есть где-то, грубо говоря, если у вас вы покупаете тот же самый билдинг, допустим, за 1,5 миллиона долларов, у вас где-то в районе там closing cost где-то будет в районе 70 тысяч долларов. Да? То есть вы можете профинансировать покупку за 1,5 миллиона, плюс вы можете профинансировать ваши closing costs, вот эти 70 тысяч. И иногда вам надо делать, допустим, renovation, да? То есть там 500, 600, 700 тысяч, вы также можете их профинансировать. То есть это все идет финансирование от банка. Также, если, допустим, вам надо, вот мы сейчас недавно сделали лон для ресторана, то есть ему надо было для ресторана приобрести, там и мебель надо было взять, и там кулеры надо было взять. То есть мы все это профинансировали. И это все заняло, как бы клиент всего положил, там 3 миллиона была полностью как бы сделка. Он всего положил 300 тысяч долларов, то есть он профинансировал 10% от совокупной стоимости вот этого объекта. Поэтому если вы хотите, вместо того, чтобы платить рент вашему лендлорду, приобрести недвижимость, коммерческую недвижимость, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 397-3000, опять же 10% down payment при условии, что ваш бизнес уже больше там 3 лет, вы нам можете предоставить 3 года ваших персональных и бизнес-такс-ретенов. Это все как бы можно сделать. То есть options есть, поэтому звоните профессионалам. Телефон для справки 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
7: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage.

0: Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
1: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
2: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
8: Выборы состоятся 3 ноября.
9: Paid for by ABK for Assembly.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот книга пророка Исаии, глава 36, верс 6, говорит: «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надлобленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Это произнес представитель ассирийцев, которые разгромили тогда Израильское царство, осталось только Иудея к югу. И это был вот своего рода такое вот послание для всех евреев и так далее. Это написано в Танахе, это еврейское, пророк Исаия написал. Он цитирует этого военачальника, этого парламентера ассирийского, но неважно. В какой-то степени это происходит сейчас. Мы слишком, вернее, то есть Израиль откровенно слишком зависит от Соединенных Штатов. Понимаете, если ему звонит американский президент, то в Израиле начинают отдавать под козырек и да, сэр. А надо быть как Бегин, который мог сказать Рейгану: мы дали страшную клятву на крови тех, кто погиб в этих лагерях, что мы никогда больше не будем беззащитны. И вот тогда бы и Трамп понял бы, пусть покричал бы, ничего страшного. Покричат, помирятся. Я поэтому не придаю значения, понимаете, всем этим матерным словам, что они друг другу говорят. Покричат, помирятся, не помирятся, значит, не помирятся. Значит, Израиль будет непомиренный с Трампом.

0: извините. Израилю надо стать самостоятельным, вырасти из коротких штанишек, снять кепочку, одеть шляпу. Знаете, как в свое время сказали Аль Капоне. Ты хочешь, чтобы на тебя серьезно смотрели, тогда ты должен перестать быть мальчишкой на побегушках. Стать мужчиной. У Израиля вот нечто подобный момент сейчас. Они могут, конечно, учитывать интересы Соединенных Штатов, должны и могут учитывать, они могут быть союзниками Соединенных Штатов, но, как показывает практика, Соединенные Штаты на сегодняшний день не могут быть союзниками самих себя. Почему? Потому что и американское политическое руководство колоссально не способно использовать те выгоды, которые дает ей ее военные возможности. У американцев есть все военные возможности, при этом политическое руководство, что Байдена, что теперь Трампа, абсолютно неадекватное. Я в этом теперь абсолютно уверен, вы меня не переубедите. И я надеюсь, что именно Израиль с Хизбаллой похоронит этот недодоговор, который Трамп заключает в Ливане. Я надеюсь, что это будет его полный провал. Я надеюсь на это, потому что таким образом у нас будет хоть какой-то выход из этой совершенно позорнейшей ситуации. Ничего хорошего в этом нет. Ни для меня, ни для кого. Я абсолютно не рад этому. Но тем не менее. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Абсолютно прав.
0: Да, да, еще раз.
1: Я считаю, что Трамп абсолютно правильно делает.
0: Выборы. Окей, что? Вы... Окей. У вас куски какие-то, я слышу куски. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Ну, вы все очень правильно говорите, Александр. Поэтому единственное могу сказать, что перефразирую фразу, что мы не можем сдать милости от Трампа. И наша задача взять все в свои руки. И нам нужны такие лидеры, как вы, потому что человек с колоссальными знаниями истории, обстановки. Поэтому... Во-первых, поддержку Израиля, огромное вам спасибо. И все от нас зависит, от рядовых слушателей, возраст которых здесь на радио, 60 and better, я бы сказал. Поэтому вот такая вот ситуация. Не можем сдать от него милости. Все надо взять в наши руки каким-то образом, по возможности, Александр.
0: Вы понимаете, я не вопрос то, что я здесь без каких-либо вопросов поддерживаю Израиль. Я поддерживаю Израиль, потому что я понимаю, что Израиль вот в этой ситуации делает правильнее, чем делаем мы. Это абсолютно чистая логика, прагматика, самая сухая, которая может быть. Абсолютно нет никакой любви к Израилю. Есть понимание, что Израиль делает то, что он должен делать, а мы занимаемся ерундой полнейшей. Вот в чем дело. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
3: Да что, конечно... Я поддерживаю, как это тоже делает Трамп, и я считаю, что Израиль не просто воюет, и просто война в Ливане ни к чему не приведет. Вот мы видим газ, они почти полностью пришли. Господи, Израиль делает правильно, то, что вы мне говорите, и то, что не так громко говорится. Израиль развивает ливанскую армию, чтобы Ливан сам разбирался с этой Хизбаллой. Вот это то, что делается. И на самом деле после этого не нужны будут военные действия в Израиле. Потому что ненормально, что Израиль приходит в Израиль и наводит там порядок. В Ливан наводит там порядок.
0: В Ливан.
3: Нормально,
0: что в Ливан. Значит, я вам скажу такую вещь. Значит, вы капитально не ошибаетесь с Ливаном. И ливанская армия, и ливанский президент, центральное правительство Ливана – это ситуация лучшей импотенции, которую можно себе представить. То есть они ничего не разовьют, там ничего не будет. Спасибо. Ливан ничем принимать и помогать участия не будет. Мы уже это знаем с 84 года. Они уже подписывали, в 83 году подписали договор о мире и дружбе с Израилем, тоже что-то обещали против намного более слабой организации ООП, чем Хизбалла потом стала на юге, и ничего не сделали, договор разорвали через год после подписания. Ничего Ливан делать не будет, не надейтесь. Израиль создает фактически санитарную зону на юге Ливана, чтобы не повторилось 7 октября только из Ливана. Вот что делать. Все. Больше ничего вот во всей этой кутерьме нет. Никаких надежд на Ливан, извините, ни у кого нет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Считаю, что вы абсолютно правы. Такого мнения поддерживают очень много людей.
0: Я прошу прощения, у вас шум, и вы прерываетесь, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
0: Да, слушаю вас.
4: О, да, здравствуйте. Я не понимаю одной простой вещи. Трамп начал войну, потому что говорили, что через 2-3 недели у него будет атомная бомба у Ирана. А да. Чего они сейчас тут? Ирану нужна передышка, чтобы добиться до того, что они хотят, сделать бомбу. Почему мы этого не понимаем? Почему мы даем это время для передышки? Они ведь лихорадочно копают, выкапывают свои бомбы, чтобы закончить это.
0: Ну, смотрите, я понял. Спасибо. Ну, я с вами согласен. Вот, в целом. Смотрите. Значит, так как вот это facility, где они это производили, там не одна facility, там их порядка 20 штук. Каждый выпускали какие-то свои конкретные компоненты. Тут обогащается уран, тут производятся турбины, тут производятся еще какие-то запчасти. Там целый технологический цикл на разных предприятиях и местах. Так как все они в какой-то степени уничтожены или уничтожены целиком, особенно те, которые сверху находятся, то тогда, понимаете, мы можем говорить так, что на лучшем случае на восстановление, на раскапывание вот этого всего, там огромный котлован надо делать, понимаете, все это восстанавливать, все это запускать. Я не знаю, насколько это все запускаемо, понимаете, потому что там могут быть обломки какие-то, куски, не знаю. Но в самом лучшем случае это потребуется 2-3, может быть, 4 года. Если очень быстро они что-то будут делать с китайской, с русской помощью, то тогда мы говорим о том, что это займет, ну, допустим, 2 года. Но, в принципе, мы вернемся к тому же самому, что мы возвращаемся. Если только не будет какого-то совершенно четкого наблюдения за всеми этими объектами, за всеми этими работами, за всеми этими раскопками, чтобы вы, понимаете, они бы там не делали для того, чтобы мы убедились, что они этого не делают. Или если они что-то раскапывают, то для того, чтобы разбавить этот уран, вот как говорят вот эти вот, говорится, источники, разбавить его до меньше, чем оружейный уровень. Окей, если это будет сделано, повторяю, это выход, но этот выход может быть только если у вас будет совершенно какой-то железный довод, железные доказательства, что они это делают. Вы можете поверить Ирану на слово? Боже упаси, это надо быть полным идиотом, чтобы поверить в такое. Иран это самая недружественная из возможных недружественных стран, которая существует в этом мире по отношению к нам. Более недружественного режима государственного мы не знаем, но только если какие-то ИГИЛы или еще что-то подобное. Все, из государств никого больше нет. Вы им верите на слово? Боже упаси! Вы понимаете, вот о чем речь-то ведется. Я за то, чтобы, понимаете, как-то действительно заключить какой-то договор. Но мы же должны проверять это. Что так, понимаете, это из разряда того, чтобы не wishful thinking. Я бы хотел, чтобы оно так было, но его же так не обязательно будет. И где разговор о террористах? Где разговор о средствах доставки? Что это за такой недоделанный договор? То есть получается так, слушайте, что тогда мы, еще раз повторяю, что мы тогда критиковали того самого Обаму? Из-за чего тогда у нас был вот этот весь этот срач по поводу Обамы. Обама им отдал деньги, которые были у нас заморожены. Не наши, собственно, а их. Они эти деньги использовали куда-то там, где они использовали. Там, на свои вооруженные нужды. Окей. Мы считали, что договор закончится через 10 лет. Окей, все критиковали, а что будет через 10 лет? После 10 лет. Этот договор не учитывал средства доставки. Что мы имеем сейчас? Мы имеем почти то же самое, только вот договор, надеюсь, что не будет истекать. Все остальное надо проверять, надо, нужны инспекции, нужны сертификации. Ну, короче, это, ребятки, пока это либо недоделанный сырой вариант, который Иран может вообще не принять. И самое главное, что это связывают руки по рукам и ногам, связывают Израиль. Надо связывать Иран, надо связывать всех вот этих арабов, которые ничего делать не хотят. А связывают Израиль. Лучший союзник, что Соединенные Штаты имеют, это понимают все в здравом уме, его связывают по рукам и ногам. Ребят, мы завтра продолжим этот разговор. У меня много разных тем, но эта тема просто зашкаливает в смысле своей важности. Поэтому давайте еще поговорим завтра в 2 часа дня на радио Дэвидсон. Всего доброго, спасибо, до свидания.
5: Вы слушаете Дэвидсон радио. Радио.
6: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
12: Какую промывку мозга?
11: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
15: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 5692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
16: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Главное международное событие – официальное заявление Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения, призванного завершить конфликт в ближневосточном регионе. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании назначено на ближайшую пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Израиль заявил, что не намерен оставлять удерживаемые территории в Южном Ливане до полного прекращения активности группировки «Хизбалла». Тегеран, в свою очередь, подчеркнул, что реализация соглашения начнется строго после официального подписания всех документов в Швейцарии. Федеральный суд вынес решение по резонансному коллективному иску сотрудников компании Apple, которое может существенно повлиять на практику расчета компенсаций в технологическом секторе. Судья удовлетворил ходатайство Apple о вынесении решения в упрощенном порядке, отказав сотрудникам. Общественные организации Нью-Йорка заявляют о системном усложнении условий для проведения протестных акций в штате. Губернатор Кэти Хокул подписала закон, устанавливающий строгие буферные зоны вокруг религиозных объектов, где демонстрации теперь ограничены. Ранее был введен запрет на использование масок участниками протестов. Кроме того, правоохранительные органы начали квалифицировать сидячие забастовки в Капитолии штата как уголовные проступки вместо традиционных административных нарушений. Губернатор заявила, что данные меры продиктованы исключительно соображениями общественной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. За последние месяцы Дональд Трамп как минимум 37 раз сообщал, что мирное соглашение с Ираном почти готово. Вот-вот будет подписано. Буквально на этих выходных, говорил Трамп. И вот, наконец, в воскресенье вечером он написал: «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех». Пакистан, выступавший посредником, подтвердил: «Война окончена, военные действия прекращаются на всех фронтах, включая Ливан». Официальное подписание назначено на пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Со стороны США документ подпишет вице-президент Венс, со стороны Ирана – Галибаф. Ормузский пролив открывается, блокада снимается. Дальше 60 дней технических переговоров по ядерной программе. Казалось бы, триумф, но реакция оказалась шокирующей. Бывший президент Обама в интервью ABC выразил сомнение, что новый договор лучше его собственного, который Трамп когда-то назвал худшей сделкой в истории, фактически намекнув, что нынешняя не лучше, а, возможно, еще и хуже. А реакция Нетаньяху нулевая. Израиль официально заявил, что не является стороной соглашения. За израильского премьера высказался сам Трамп, сообщив, что Нетаньяху, цитата, «полностью согласен со всеми пунктами». В самом Израиле сделку называют глубоким разочарованием, Беннет – продуктом провального израильского руководства, а оппозиция говорит об абсолютном провале Нетаньяху. Добавим противоречия в самих условиях. Трамп утверждает, что деньги не перейдут из рук в руки, а иранские СМИ сообщают о разморозке от 12 до 25 миллиардов долларов. И иранский вопрос, главная причина войны, отложен на потом, на 60-дневные переговоры, исход которых неизвестен. Итак, вот все пункты меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран, полное снятие морской блокады в течение 30 дней, вывод войск США из регионов, близких к Ирану, открытие Ормузского пролива, приостановка санкций на продажу нефти, предоставление со стороны США и их союзников планов реконструкции объектов Ирана на 300 миллиардов долларов, 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, обязательство Ирана не производить ядерное оружие, обязательство США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе во время переговоров, разблокировка 24 миллиардов замороженных средств, создание контрольного механизма для реализации соглашения, утверждение окончательного соглашения резолюции Совбеза ООН, окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну вот получается, что важнее было объявить об этой сделке, чем ее содержание. Или же все-таки это и было целью Трампа? Как вы считаете?
4: Трамп сам не понимает сути того, что он делает. Это просто удивительно. Просто поразительно, как безответственно президент США смотрит на то, что происходит в такой важный час. Соглашение выглядит верхом безумия, и его будущее очень сомнительно. Здесь ряд факторов включаются. То есть на бумаге соглашение выглядит крайне-крайне опасно. В то же время надо предостеречь от чрезмерного впадания в пессимизм, с моей точки зрения. Дело в том, что как бы эта ситуация ни развивалась, какие бы власти Ирана не существовали, им будет очень трудно вернуться к тому положению, которое было до начала военных действий. Иран получил сокрушительные удары. Экономика Ирана доведена до крайне печального положения. Поэтому нельзя заранее предрекать, что произойдет. То есть ситуация в Иране имеет свое собственное содержание и свои собственные двигатели, причины. И все, что мы видим, это все только на поверхности. Как все это будет происходить дальше, мы не знаем. Очень важно то, что Израиль заявляет, что он не обязан соблюдать это соглашение. Здесь очень важно, что Израиль, я думаю, не будет выводить свои войска из Ливана. Это безумие. Самое страшное в этом соглашении, что оно не включает участие Израиля. Вообще все это абсолютное безобразие, что происходит при попустительстве Соединенных Штатов. Израиль должен вести прямые переговоры с Ираном. Но администрация Соединенных Штатов не ставит об этом вопрос.
5: Как вы считаете, почему?
4: они считают, что иранцы на это не согласятся, но Соединенные Штаты не должны думать об этом. Соединенные Штаты не должны думать об озабоченностях Ирана. Я выражаюсь очень сдержанно здесь. Иран находится в безнадежном положении, с моей точки зрения. И то, что Соединенные Штаты уже допустили вот с этим соглашением, это уже просто чудовищно. И тут я не могу не сказать о совершенно немыслимом безобразии, которое нынешнее правительство Соединенных Штатов продемонстрировало в отношении Украины. То есть отдать на словах территорию Украины России, это просто было преступление. Сейчас Трамп превзошел это преступление, делая такие реверансы в сторону Ирана, от которых просто любые фильмы ужаса кажутся просто замечательной комедией в духе Эльдара Рязанова. Но, я повторюсь, можно говорить о чем угодно, подписывать все, что угодно, но ситуация имеет свои собственные особенности. Поэтому предрекать что-то невозможно, но хаос в международных отношениях продолжается. Рынок ценных бумаг пошел резко вверх. Это положительная сторона этого соглашения. Это тоже может иметь значение. Просто, так сказать, анализировать вот эту часть не стоит, потому что это многочасовая дискуссия.
5: Да, и мы в то же время надо сказать, дальше, потому что рынок — это всегда такое дело. Он через несколько часов после заявлений Трампа пошел вниз, но через несколько часов опять же может пойти вверх. Давайте вернемся к Израилю еще раз. Вы сказали, что интересная в этом позиция Дональда Трампа и Соединенных Штатов. Реакция Нетаньяху – это молчание, что тоже само по себе крайне интересно. Означает ли это, по-вашему, что Израиль несколько ослаб, что ли, в этом альянсе?
4: Израиль в трудном положении все время. Каждый день после начала своего существования. И, казалось бы, с Соединенными Штатами сейчас у них лучшие отношения. Но Трамп сейчас поставил Израиль в очень трудное положение. Но положение Израиля не безнадежное, потому что все эти соглашения, они только на бумаге выглядят осуществимыми. Все это очень долгий процесс, вот эти 60 дней, 30 дней, вот эти замораживания, все размораживания. Все это не так просто, но есть очень важный реальный факт. Я говорил об этом. Это сокрушительный разгром иранских вооруженных сил и огромное потрясение иранской экономики. Вот это очень важно. То есть это не та же ситуация, что была до начала
5: войны. Юрий, но на какое время это потрясение? Давайте честно говорить. Пройдет 2-3-5 лет, это все восстановится, и армия восстановится тоже. И те ядерные объекты, которые Дональд Трамп говорил, что были уничтожены, а потом внезапно оказалось, что они все-таки не уничтожены, их тоже, по некоторым заявлениям СМИ, основываясь на спутниковых данных, их тоже восстановили уже частично и восстановят еще больше.
4: Это очень разумное замечание. Но Израиль не будет сидеть сложа руки. И кроме того, я повторюсь, внутри Ирана может что-то произойти тоже. Внутри тех, кто руководят Ираном. Изменения могут произойти незаметно, а потом они выльются наружу. Поэтому я бы не стал рисовать слишком удручающую картину, но причин для беспокойности очень много. И опять повторюсь, позиция Соединенных Штатов должна быть прямые переговоры между Ираном и Израилем. Абсолютная обязанность мирового сообщества поддержать такую идею. Этого ничего не происходит. Поэтому мы встречаемся с чудовищным затяжным кризисом, конца которого совершенно не видно.
5: Основываясь на этом меморандуме, который я в самом начале зачитал, какие пункты положительные для Соединенных Штатов вы видите? Я вижу в основном, все из них, я вижу пункты для Ирана. Это и разморозка средств, и открытие Армузского пролива, и выплата репараций за причиненный ущерб. И даже, что, кстати, очень важно, это вывод войск США из регионов, близких к Ирану. Какие плюсы для Соединенных Штатов вы видите здесь?
4: Вот здесь надо сказать, важно, как интерпретировать все это. Можно это объяснить несколько иначе, все, что обсуждается. Прежде всего, обязательство Ирана не производить ядерное оружие. И здесь Соединенные Штаты и мировое сообщество могут очень сильно вовлечься в это. То есть объявить об инспекциях всяких, о том, чтобы обогащение урана не состоялось. Очень-очень-очень-очень много можно сделать. Очень важно вообще прекращение огня. Прекращение огня означает, что вообще военное столкновение между Израилем и Ираном должно прекратиться навсегда. Просто навсегда. Никаких военных поползновений против Израиля не должно быть. То есть границы Израиля должны стать мирными. И внутри Газы все должно быть урегулировано автоматически. Все это можно обыграть в очень положительном смысле. Очень важный вопрос о помощи многомиллиардной Ирану. Вот эта помощь должна состояться в рамках полного умиротворения всех разногласий между Израилем и Ираном. Если все эти вопросы связать в нужном ключе, то можно добиться немыслимых положительных результатов в рамках этого соглашения. И здесь совершенно необходимо включить все арабские и мусульманские страны, о которых можно только здесь подумать, чтобы они нормализовали отношения с Израилем. И здесь надо потребовать от Ирана вообще забыть о возможности применения силы в отношении арабских стран, где расположены американские базы и что угодно, что касается американских интересов. Так что объяснить все это можно разными способами и прийти к разным выводам. Так что это все не так однозначно. Теперь очень важный эпизод вы продемонстрировали. Это интервью Барака Обамы. Я к президенту Обаме отношусь неоднозначно, а в целом скорее положительно. И его замечание о том, что его сделка была в целом на бумаге, как это выглядит сейчас, по крайней мере, не хуже, чем что подписал Трамп, оно вполне разумно. Одновременно, я еще раз повторюсь, здесь очень важно, как все это выполнять. И вот здесь американцы могли бы принять очень серьезные обязательства и делать все как нужно. Но я очень сомневаюсь, что у правительства Соединенных Штатов, во главе с Трампом прежде всего, есть малейшее представление, как дальше действовать в рамках этого соглашения, чтобы безопасность Израиля была обеспечена раз и навсегда. И чтобы Иран вообще забыл о применении силы в отношении тех стран и режимов, которые его не устраивают. И здесь мы подходим к еще одной очень важной части всего того, что мы обсуждаем. Это совершеннейший провал Трампа в смысле изменения иранского режима. Но тут позорнейшее поведение Трампа совершенно очевидно. Я повторюсь, что можно принять меры, которые, так сказать, дадут возможность Трампу найти фиговый листок, чтобы прикрыть свой позор. Но то, что мы видим сегодня, это полное соглашательство лично Трампа с тем преступным режимом, который правит Ираном с 1979 года.
5: Что касается Барака Обамы, знаете, я в выходные думал об этом, и вообще у меня появилась такая мысль, а что, может быть, действительно мы не знаем каких-то аспектов закулисных, и в свое время Барак Обама, ну, сделка действительно была не самая лучшая, но, может быть, он и выжил из нее действительно самое лучшее, что мог. И Трамп надеялся на то, что у него получится выжить что-то большее, но вот тоже не смог. И опять мы пришли к тому, что было, или даже, возможно, хуже. По поводу отзывов людей, есть разные уже комментарии. Сенатор Крис Мёрфи говорит, что по условиям сделки США капитулировали перед Ираном. Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане. Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: соглашение Трампа нас не связывает, Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством. Мы протягиваем Ирану руку, это говорит вице-президент США, мы протягиваем Ирану руку и готовы начать отношения с чистого листа, сказал Джей Ди Венс. и подчеркнул, что это соглашение изменит Ближний Восток в следующие 50 лет. Как вы считаете, как оно его может изменить?
4: Совершенно верно. Можно так сделать. Прежде всего, США и Иран должны немедленно возобновить дипломатические отношения на уровне посольств. Соединенные Штаты и Иран имеют все основания полностью нормализовать отношения и вообще вернуть уровень отношений между Ираном и США к тому уровню, по крайней мере, который был при Шахе. При этом Соединенные Штаты должны требовать от Ирана в корректной форме, чтобы Иран согласился на деятельность организаций, группировок, партий, которые мирным путем могут не соглашаться с нынешним режимом. Это только часть того, что Соединенные Штаты совершенно обязаны сделать для того, чтобы это соглашение работало в правильном направлении. И здесь можно сделать много другого, чтобы осуществились слова вице-президента США. И есть основания для этого. Несмотря на то, что мы резко критикуем сейчас Трампа, мы с вами, если повернуть эти соглашения так, как нужно, то действительно можно добиться существенного прогресса. Что касается соглашения Барака Обамы, то тут Трамп совершенно не думал об этом. Как вот это соглашение Барака Обамы можно сравнивать с его соглашением? Это его абсолютно не коробило и не беспокоило. Трамп как политик находится на очень-очень низком уровне. Он совершенно не подготовлен к президентству. А знание международных отношений – это совершенно чуждая тема для Трампа. Трамп к этому не имеет ни малейшего отношения, и из этого мы видим, как бездарно он проводит внешнюю политику. Но мощь Соединенных Штатов настолько огромна, что она позволяет Соединенных Штатов и при таком президенте надеяться на лучшее для американцев и для всего мира.
5: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
11: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
5: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, Дональд Трамп вчера сказал вечером, что благодарен за помощь Владимиру Путину и Си Цзиньпиню. Как вы считаете, какую помощь они оказали Соединенным Штатам в достижении этого соглашения?
4: Я думаю, что оба руководителя беседовали с иранцами и призывали их пойти на приемлемые формулы. Совершенно очевидно, что в Иране не все были рады вот такому языку, который, в общем-то, достаточно миролюбив. И этот язык не отражает позиции ненависти Ирана к Израилю. И я повторюсь, я совершенно уверен, что и Путин, и руководство Китайской Народной Республики сделали все возможное, чтобы убедить Иран пойти вот на эти соглашения, которые не совсем устраивают Иран. То есть Иран не в восторге от того, что ему пришлось подписать. Потому что согласиться официально, скажем, на то, что они не будут производить ядерное оружие, это им совершенно было ни к чему. И вообще замораживание конфликта, когда можно бить по арабам столько, сколько они хотят, делать гадости Объединенным Арабским Эмиратам без всяких проблем, ну, это замечательно с точки зрения корпуса стражи Иранской революции. Так что Китай и Россия, они здесь, безусловно, играют какую-то роль. И они делают совершенно очевидно для иранского режима, что они не придут ему на помощь прямым путем. Это тоже очень важно.
5: С другой стороны, соглашаться и исполнять соглашения — это все-таки разные вещи. Насколько вы верите, что Иран будет исполнять или придерживаться вот этого пункта о ядерном сдерживании?
4: Ситуация здесь следующая. Иранские власти потрясены теми ударами, которые они выдержали. То есть это отрицать нельзя. То есть сокрушительный удар был нанесен Ирану. Очень важно сказать о том, что они потеряли своих руководителей. Израиль и США не церемонились, уничтожая руководителей Ирана. Это очень серьезное большое потрясение. Они понимают, я думаю, то есть очевидно это, что если они возобновят быстро все эти гадости, которые они делали раньше, то это может привести к непредсказуемым последствиям, которые они не хотят даже рассматривать. Так что иранские власти могут очень осторожно действовать, но я не думаю, что их основные цели изменились. Это вопрос очень-очень болезненный, очень многоплановый. И если они будут действовать осторожно, хотя бы в рамках минимального здравого смысла, то здесь такая иррациональная ситуация, которая ведет к катастрофе мировой, не возникнет. А если все будет происходить постепенно, то все же, я думаю, что-то может произойти очень положительное, и ситуация может пойти в правильном направлении. Здесь, опять же, надо сказать, что мир взаимосвязан. И очень важно покончить с преступной авантюрой российского лидера на Украине, и нужно обязательно привлечь во все положительные сделки, конечно, руководство Китайской Народной Республики, которое проявило себя гораздо разумнее, чем руководитель Российской Федерации.
5: Как вы говорите, все должно быть постепенно, и в принципе это то, о чем говорят иранские руководители, вот в этом соглашении, в меморандуме, да, последний пункт, указанные окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады со стороны Соединенных Штатов, имеется в виду. При этом Трамп сказал такую фразу, что деньги не перейдут из рук в руки, то есть они напрямую там из Соединенных Штатов не поступят на счета иранского правительства. А куда тогда они могут, по-вашему, поступить? Это будет оплата каких-то проектов Ирана или каких-то счетов Ирана? Куда эти деньги могут быть направлены Соединенными Штатами?
4: Вот именно. Они будут направлены, скорее всего, на разные проекты восстановления иранской экономики, строительства предприятий, строительства туристических центров. Все, что угодно здесь можно обсуждать, кроме как передачу денег корпусу стражи Иранской революции на поддержку Хизбаллы и актов террора против Израиля. Вот такая система возможна, и она приведет, возможно, к полному изменению ситуации. Но очень важно здесь для Соединенных Штатов настаивать на том, чтобы иранское правительство пришло к выводу, что Израиль пришел навсегда, и что нужно добиться такого урегулирования, что в рамках возможного, который установит мир между Израилем и любыми группировками в Палестине, арабскими группировками в Палестине. И здесь, конечно, большую роль могли бы сыграть палестинская администрация и правительство Турции. Правительство Турции – это один из ключевых моментов урегулирования. И здесь Соединенные Штаты совершенно не используют эту страну.
5: Главная причина войны, я напомню, это все-таки ядерная программа. И в соглашении она отложена на 60 дней. По технические переговоры, да, будут проходить. То есть, по сути, воевали за то, что в конечном итоге не решено пока. Это, по-вашему, отложенная победа? Насколько вероятно все-таки, что Соединенным Штатам удастся разоружить в ядерном смысле Иран?
4: Главная причина войны – это неурегулированность проблемы арабского народа Палестины. Ядерное оружие нужно Ирану для того, чтобы нанести сокрушительный удар евреям Палестины, чтобы передать власть в Палестине арабам Палестины. Если арабы Палестины в один голос заявят о том, что Израиль – это друг арабов Палестины, то Иран автоматически прекратит любые действия против Израиля, потому что иранские власти – это не арабы, и все, что они делают для арабского народа Палестины. Правда, и здесь есть свой динамизм, свои ключевые эпизоды. Иногда невозможно остановить то, что уже запущено. Но если, скажем, американской администрации удалось бы достичь соглашения с Хамасом, и это вполне в рамках возможного, и Хамас бы потребовал от Ирана прекращения любых действий против Израиля, что тоже возможно, вся эта история с ядерным оружием исчезла бы сама собой.
5: Что будет, если через 60 дней согласия не достигнут? Ну, вот я скажу просто свои ощущения. Не верю, что Иран так просто отдаст ядерную разработку Соединенным Штатам. По-вашему, что будет? Возврат к войне?
4: Нет, 60 дней – это слишком долгий срок. Что будет через 5 дней – очень важно. И через 10 дней.
5: То есть вы считаете, что к моменту подписания в пятницу 19 числа уже может быть что-то другое?
4: Конечно. И тут надо сказать следующее. Мы можем отметить сегодняшнюю дату и посмотрим, что будет через 10, не через 60, а через 10 дней. Когда мы встретимся с вами через 10 дней, опять же, на тех же условиях, мы можем увидеть совершенно другую картину. То есть все, что мы сейчас говорили, и то, что мы будем обсуждать через 10 дней, будет выглядеть очень различно. Так что и причина этому, очень важная причина этому, это абсолютная безграмотность администрации в Белом доме. И здесь я должен сказать совершенно очевидную вещь. После 45 года США были величайшей страной в мире, мощнейшей страной в мире. И я говорю об этом очень кратко. Кратко, очень кратко. Сегодня Соединенные Штаты сильнее, чем все остальные страны мира. Мощь Соединенных Штатов огромна. И сегодня Соединенные Штаты могут завершить конфликт в Палестине. Я как географическая часть мира обозначаю эту часть территории. Итак, в Палестине можно все быстро завершить. Украина вообще завершается мгновенно, с моей точки зрения. Тут вообще не о чем говорить. То есть легко сделать так, чтобы Путин признал территориальную целостность Украины. Это просто даже не обсуждается. Северная Корея может перейти на сторону Украины и Израиля в течение, ну скажем, 72 часов. Безграмотность, полное отсутствие понимания ситуации со стороны американской администрации. Вот огромная проблема сегодняшнего мира. Мощь Америки велика, как никогда. Сила американского народа неиссякаема. Будем надеяться на лучшее.
5: Есть еще несколько минут до конца часа. Я хочу с вами поговорить об Израиле все-таки. Соглашение включает и прекращение войны в Ливане. Но Израиль заявляет, что не связан этим документом. А министр обороны обещает, что Цахал останется на юге Ливана. Как, по-вашему, это можно совместить?
4: Трамп давит на Израиль, чтобы он прекратил действия в Ливане, свои военные действия. Но он не может заставить Нетаньяху полностью отказаться от усилий создать минимальную безопасность своим гражданам. И здесь еще один ключевой, важнейший элемент. Это неслыханная возможность сегодня, как никогда, дать возможность ливанскому народу освободиться от Хизбаллы. Если Израиль будет делать шаги в этом направлении, они будут успешными, то Трамп не будет этому препятствовать. Угрозы Трампа в отношении Израиля, они имеют две стороны. То есть у Трампа свои представления, он хочет чего-то достичь, он ругает Нетаньяху, но в то же время он не пойдет на такие шаги против Израиля, на какие он пошел в отношении Украины, которая не так близка к США, не так близка к Трампу, мягко говоря, как Израиль. Ситуация в Ливане абсолютно...

0: могу назвать. Самую элементарную меру, которую они могут принять, скажем, выслать 20 тысяч харидим в африканскую страну, которую никто не признает, кроме Израиля, Сомалиленд, создать лагерь для этих проклятых харидим, которые уничтожают Израиль изнутри. Пусть они там живут, как хотят. То есть нельзя допускать эти чудовищные демонстрации. Это безобразие. Нельзя допускать ситуацию, когда молодые люди Израиля выполняют огромное бремя, защищают родину, и другие молодые люди не служат в армии вообще ни в какой форме. Это катастрофа для Израиля. И власти Израиля не должны этого терпеть ни при каких обстоятельствах. Вот что мы видим сегодня.
1: Что касается Нетаньяху, реакцию, я в самом начале программы сказал, Беннет винит провальное руководство, оппозиция говорит об абсолютном провале. С другой стороны, у Нетаньяху Дональд Трамп, который на него набрасывается. С третьей стороны, у него выборы. Как вы считаете, ну вот я, по крайней мере, слышу о конце политической карьеры Нетаньяху. Насколько реально об этом можно говорить?
0: Я не могу тут не высказать эмоционального запала в смысле критики Нетаньяху, с одной стороны. С другой стороны, Нетаньяху лучше, чем все остальные израильские деятели вместе взятые. Ему очень трудно работать вместе с Трампом, но он проявляет максимум выдержки в рамках тех интеллектуальных возможностей, которыми Нетаньяху обладает. И я эти интеллектуальные возможности не ставлю очень высоко. Но по сравнению с другими израильскими деятелями, он выглядит как Сократ.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная. We'll

говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер за луной развеет без следа.

звезды с неба всегда нам вторят на любом перекрестке улиц. С ними вовсе не нужно спорить, не забыть нам про этих умниц. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Истории продолжение, если только хотим мы сами. Улетают от нас сомнения, по секундам прощаясь с нами. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить, на земле приземлиться, в космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться.

когда потерял ориентацию, для истории это не важно. Комплекс «Мир в океан» затопленный не поднимется в космос дважды. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить, на земле приземлиться, космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Космонавты всегда мечтатели, на земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный.

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Главное международное событие – официальное заявление Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения, призванного завершить конфликт в ближневосточном регионе. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании назначено на ближайшую пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Израиль заявил, что не намерен оставлять удерживаемые территории в Южном Ливане до полного прекращения активности группировки «Хизбалла». Тегеран, в свою очередь, подчеркнул, что реализация соглашения начнется строго после официального подписания всех документов в Швейцарии. Федеральный суд вынес решение по резонансному коллективному иску сотрудников компании Apple, которое может существенно повлиять на практику расчета компенсаций в технологическом секторе. Судья удовлетворил ходатайство Apple о вынесении решения в упрощенном порядке, отказав сотрудникам. Общественные организации Нью-Йорка заявляют о системном усложнении условий для проведения протестных акций в штате. Губернатор Кэти Хокул подписала закон, устанавливающий строгие буферные зоны вокруг религиозных объектов, где демонстрации теперь ограничены. Ранее был введен запрет на использование масок участниками протестов. Кроме того, правоохранительные органы начали квалифицировать сидячие забастовки в Капитолии штата как уголовные проступки вместо традиционных административных нарушений. Губернатор заявила, что данные меры продиктованы исключительно соображениями общественной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. За последние месяцы Дональд Трамп как минимум 37 раз сообщал, что мирное соглашение с Ираном почти готово. Вот-вот будет подписано. Буквально на этих выходных, говорил Трамп. И вот, наконец, в воскресенье вечером он написал: «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех». Пакистан, выступавший посредником, подтвердил: «Война окончена, военные действия прекращаются на всех фронтах, включая Ливан». Официальное подписание назначено на пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Со стороны США документ подпишет вице-президент Венс, со стороны Ирана – Галибаф. Ормузский пролив открывается, блокада снимается. Дальше 60 дней технических переговоров по ядерной программе. Казалось бы, триумф, но реакция оказалась шокирующей. Бывший президент Обама в интервью ABC выразил сомнение, что новый договор лучше его собственного, который Трамп когда-то назвал худшей сделкой в истории, фактически намекнув, что нынешняя не лучше, а, возможно, еще и хуже. А реакция Нетаньяху нулевая. Израиль официально заявил, что не является стороной соглашения. За израильского премьера высказался сам Трамп, сообщив, что Нетаньяху, цитата, полностью согласен со всеми пунктами. В самом Израиле сделку называют глубоким разочарованием, Беннет – продуктом провального израильского руководства, а оппозиция говорит об абсолютном провале Нетаньяху. Добавим противоречия в самих условиях. Трамп утверждает, что деньги не перейдут из рук в руки, а иранские СМИ сообщают о разморозке от 12 до 25 миллиардов долларов. И иранский вопрос, главная причина войны, отложен на потом, на 60-дневные переговоры, исход которых неизвестен. Итак, вот все пункты меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран, полное снятие морской блокады в течение 30 дней, вывод войск США из регионов, близких к Ирану, открытие Ормузского пролива, приостановка санкций на продажу нефти, предоставление со стороны США и их союзников планов реконструкции объектов Ирана на 300 миллиардов долларов, 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, обязательство Ирана не производить ядерное оружие, обязательство США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе во время переговоров, разблокировка 24 миллиардов замороженных средств, создание контрольного механизма для реализации соглашения, утверждение окончательного соглашения резолюции Совбеза ООН, окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Я приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
5: Давай начнем со сравнения этой сделки и сделки Обамы. В чем разница, по-твоему?
4: Мне очень трудно сказать. Знаешь, во-первых, перечисленные тобой пункты выглядят так, как будто они представлены именно иранской стороной. Там есть пункты, которые, ну, совершенно я нахожу невозможными к принятию американской стороной даже при Трампе. Например, вот пункт номер два, в общем-то, по сути, главный пункт – обязательство Америки не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики. Это значит, что вот… Ну, конечно, мы привыкли, что у Трампа и намерения, и слова постоянно, как бы, сегодняшний Трамп расходится с вчерашним, завтрашний с сегодняшним, да, но если ты в начале года писал «Помощь уже в пути» и призывал иранский народ захватывать там государственные здания и так далее, а сегодня ты обязуешься уважать так называемый суверенитет так называемой Исламской Республики, я подчеркиваю, никогда ничего против ислама не имел, меня иногда даже за это костерят, как якобы там ультралиберала, левака, сторонника исламистов и так далее, ничего подобного. Но Исламская Республика Иран – это террористический фундаменталистский режим, извращающий в данном случае шиитскую версию ислама. И суверенитет – это мантра всех тоталитарных режимов всех диктаторов мира, будь то Путин, будь то там Кастро один, Кастро другой, будь то, скажем, Мугабе в Зимбабве в свое время, будь то династия Кимов в Корее, будь то Ши Цзиньпин или любой другой коммунистический лидер Китая, всякий раз, или там Лукашенко, например, в Беларуси, всякий раз, когда их начинают критиковать за то, что они делают со своим народом, а по сути дела нынешний кризис случился не из-за ядерной программы, а из-за того, что произошло в начале года, причем произошло во многом из-за политики именно трамповской администрации, политики так называемого максимального давления, которая нашла свою кульминацию в том, что это признал сам наш министр экономики Бессент, что мы обрубили Ирану доступ к долларовым резервам, к долларовым рынкам. В Иране начался долларовый голод. Тут очень интересно заметить, что очень многие антиамериканские абсолютно на словах режимы, насколько я помню, и та же Зимбабве, и, например, Эквадор, когда им правил очень левый президент Корреа, они при этом, и даже Венесуэла при Чавесе и Мадуро, они при этом привязывают свои экономики к доллару, как ни в чем не бывало. Потому что реально они зависят от мировой экономической системы, которая, в свою очередь, завязана на Америку. Даже те люди, которые смертной ненавистью ненавидят Америку и ее союзников, тот же Израиль, еще кого-то, тем не менее, привязаны к доллару. И вот мы устроили в Иране долларовый голод, который сделал невозможным нормальную деятельность даже элементарной, скажем, вот базарной торговой системы. С чего начались протесты? С того, что торговцы гаджетами вышли и сказали, мы больше не можем как бы такие цены замламывать, да, как бы у людей нет денег покупать наши товары. У нас нет денег, чтобы там расплачиваться за товары, за, не знаю, там, аренду, платить за наши дома, да просто приносить хлеб, там, лаваши, да, с шашлыками на стол нашим семьям. Мы довели Иран до этого. И правильно сделали, в общем-то, в наказании этому режиму. Режим подавил в крови собственный народ, и что мы сделали по этому поводу? Мы обещали помощь, помощь очень запоздала. А теперь, и это говорю не только я, это говорит даже тот же Марк Левин, наверное, последний из магикан таких вот консервативных теле- и радиокомментаторов, именно такого вот яростно ультрапатриотического и ястребиного толка. Он выражает непонимание, почему мы спускаем иранский режим, который дышал на ладан, с крючка, почему президент Трамп постоянно находит нужным обращаться к левым журналистам и пытаться им объяснить свою линию поведения, нарываясь при этом потом на жесткие вопросы и периодически обрывая эти интервью. Да, но оставь ты уже их в покое. У тебя есть Fox, у тебя есть Newsmax, у тебя есть CBS сегодня, которая стала практически протрамповской телекомпанией. Тусуйся с ними, давай интервью этим каналам, которые к тебе и газетам, там, которые к тебе относятся нормально. Нет, мы спускаем с крючка одного из главных наших врагов. Ради чего? Ради того, чтобы в моменте, так сказать, в ближайшей перспективе снизить цены на нефть, чтобы доллар подпрыгнул на 600 пунктов, как он сегодня подпрыгнул, да, чтобы, может быть, выиграть, может быть, перебить эту традицию, когда промежуточные выборы в американский конгресс выигрывает оппозиционная партия, учитывая количество джерримандеринга, которым занимаются обе стороны, но республиканцы более успешно, учитывая возможное принятие сейв-акта в конгрессе, у республиканцев может быть даже шанс отстоять свое большинство, учитывая к тому же ту сумятицу, которая происходит в демократической партии. И вот получается, что с точки зрения политического сиюминутного расчета, ну не совсем сиюминутного, но в диапазоне примерно на полгода, это может сработать, да. И весь мир ликует, понимаешь ли. Война остановлена, так или иначе. Я процитирую строчку из замечательного русского рок-барда Александра Литвинова, известного также как Веня Деркин. У него есть песня про Одина, где есть слова «Исход этой битвы давно уже ясен, но и таким мир прекрасен». Да, конечно, считается, что лучше худой мир, чем добрая война. Да, как бы арабские страны вернутся к нормальной жизни, Иран больше, по идее, не будет бомбить их небоскребы, вернутся туристы, вернется там оживленная финансовая и прочая жизнь. Да, потечет не то, что рекой, водопадом потечет нефть, как Трамп сказал, что, мол, пусть нефть течет. Да, пусть она течет, только она текла еще до начала этой войны, прекрасно себе текла. И получается, что различие в чем? В том, что вот тогда при Обаме у Ирана как бы оставалась сама по себе ядерная программа, а тут он вроде как должен обещать над ней больше не работать. Он получает столько выгод, что ему не нужна ядерная программа. Если это действительно пункты... Но, понимаешь, мне дает надежду только то, что есть по-прежнему определенная... туманность относительно того, каковы действительно пункты этого соглашения. К тому же 60 дней будет в вырабатываться, да, как бы будут сближаться, по идее, стороны, как бы позиции сторон, да, ну понятно, что на ближайший месяц у нас чемпионат мира по футболу. То, что мы довели дело до ведения войны со страной, которая при этом присутствует своей командой на этом турнире, на нашей территории, это само по себе огромная тоже неудача. Проблему надо было решать задолго до чемпионата или вовсе не браться за нее до чемпионата. Вот. Но вот то, что это как бы не понятится, и так же, как в случае с газой, да, вот говорится о создании механизма исполнения этого соглашения. Мы видим, как исполняется соглашение о мирном процессе в Газе. При том, что Хамас не считает себя вообще подписантом этого соглашения, он им не является. Израиль заявляет, окей, мы типа активные действия приостановим, насколько я понимаю, в Ливане, но наши войска в Ливане остаются. Но вот это как бы в непосредственной будущем это такое решение, которое эфемерно всех удовлетворяет. Каждая страна может считать себя победителем. Реально это показывает неспособность Америки. Знаешь, я сегодня вот только что перед нашей передачей я смотрел матч чемпионата мира Испания-Кабо-Верде, когда гигантская Испания, один из фаворитов, не смогла одолеть крошечную африканскую страну с населением 500 000. Вот то, что мы увидели в течение последних примерно 3 месяцев между США и Иран, Исламская республика Иран, это аналог, военный и геополитический аналог этого матча. Когда явный фаворит не сумел доломать, доконать, довести до кондиции свое противостояние с явным, так сказать, слабачком. И это серьезно подрывает реноме Америки. Если будет дано обещание отвести американские силы, я понимаю, обещание не наращивать дальше силы на время переговоров, это еще как-то клеится. Обещать вообще отвести американские силы откуда? Из Саудии, из Катара, который, как тот разумный теленок, сосет из сразу нескольких маток американской, иранской, там, израильской, российской, турецкой, какой угодно. Да? Считается практически, что решающую роль в этом всем процессе сыграл Пакистан. Страна весьма нестабильная политически, и вот она выходит на арену как чуть ли не главный победитель этого конфликта, как главный писмейкер, да, как бы. Ну да, мир на какое-то время успокоится, и экономики стабилизируются. Еще одна небольшая надежда на то, что для иранского режима может быть, так же вот как, например, для Путина, многие говорят о том, что почему Путин сейчас пошел на очередную эскалацию войны в Украине, потому что приостановка войны для него невыгодна, потому что ему придется повернуться лицом к собственной стране и начать отвечать на очень неудобный вопрос. Для иранского режима примерно то же самое, когда тебя бомбит Америка и Израиль, все свои проблемы можно списать на Америку и Израиль. Когда мир настает, можно столкнуться с новым каким-то кольцом, так сказать, новым потоком, новым раундом протестов. И в этой ситуации, когда тебя уже не бомбят и не прижимают, когда Трамп убрал ручки, обязался и разморозить активы и все такое, или утверждается, что обязался, на кого ты теперь свалишь проблемы на Тегеранском базаре, когда становится ясно, что эти проблемы вызваны не санкциями от Америки или еще кого-то, а провальностью политики твоего собственного правительства. Может быть, теоретически расчет на это, на отложенный какой-то эффект, на сербский сценарий, там, скажем, условно. Но пока что это выглядит как, в общем-то, провал. И я отнюдь не единственный, кто разочарован тем, что происходит.
5: Смотри, ты привел пример Газы, о чем мы, в принципе, говорили неделю и две назад. Я все время возвращаюсь к этому, что Дональд Трамп, его администрация за 1.5 года не довела до ума ни один проект, который начала. И это хороший пример, потому что то мирное собрание или мирная группа, я не помню, как они называются.
4: Совет мира.
5: Совет мира, да, все правильно. Они не выполняют свои функции, более того, там вообще вопросы с деньгами. Как эти деньги приходят в этот совет, они не приходят через государственные счета, а через счет, открытый в JP Morgan, который нельзя отслеживать публично. Но это очередное отмывание денег. Венесуэла – это еще один пример. когда администрация Трампа зашла, забрала Мадуро, и потом вопрос и решение всех проблем, они увязли, и абсолютно тоже ничего не решено. Если представить, что через 2 года закончится срок Трампа и его администрации, то что будет дальше с Венесуэлой, это большой и открытый вопрос. Следующее, я уже говорил об этом, Куба. Я абсолютно уверен, что это будет то же самое. Мы зайдем, сделаем что-то, там обрушим что-то, и потом выйдем и оставим всю эту страну, остров в разрухе, и этих людей, о которых мы постоянно говорим, как в Иране, да, мы там отправим помощь, нельзя убивать, а сейчас почему-то о них никто не говорит, никто не вспоминает ни про этих погибших людей, ни про новых людей, которые потенциально могли бы выйти, никто не говорит ни о какой помощи. Что если, как ты говоришь, завтра может быть протест, Соединенные Штаты тогда будут поддерживать этих людей, или мы о них забудем? Думаю, что забудем. Сейчас короткая реклама в эфире.
4: Я хотел про Кубу сказать, но ты меня опередил. Да, я не думаю даже, что теперь есть аппетит что-то делать с Кубой. Что тоже печально, потому что мы их почти дожали. И потому что это наше западное полушарие.
5: Сейчас короткая реклама. Алекс, после которой вернемся, я дам тебе слово ответить.
4: Конечно.
2: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвидсон радио.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
3: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Алекс, а что касается Израиля? Вот эти заявления Нетаньягу... Нетаньягу вообще первые часы молчал, да, и потом сказали, официальное было заявление Израиля о том, что он не входит в этот меморандум и не разделяет его, ну, то есть... Ничего он не подписывал и будет вести так, как себя хочет. И вот, в частности, министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир говорит, соглашение нас не связывает. Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством. Читаешь ли ты, что свои операции против Хезболлы Израиль продолжит, и как это может повлиять на то самое соглашение между США и Ираном?
4: Это хороший вопрос. Ты знаешь, я думаю, что Израилю... Я сказал вначале, что он, судя по всему, остановит дальнейшие какие-то продвижения, но он сказал, что наши войска останутся в Ливане, ну там же как такая вот буферная зона есть, где, понимаешь, каждая сторона может обвинять другую теперь в геноциде и чем угодно. Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля. Израиль ведет политику, которую некоторые считают практически этнической и религиозной чисткой юга Ливана, где он укрепляет христиан, которых когда-то он кинул, кстати говоря. Израиль дружил близко с ливанскими христианами-маронитами, с так называемой христианской фалангой еще в 80-е годы. Потом, в начале нулевых, по-моему, ушел из Ливана. И фаланга в какой-то момент даже составила фактически альянс с той же Хезболлой. Сегодня Израиль как бы пытается снова в лице их, в лице там, друзов, обрести союзников каких-то локальных. И, вероятно, там будет вот какая-то зона, как бы свободная от присутствия Хезболлы. Но в остальном все зависает. Решительного, извини за тавтологию, решительного решения проблемы нет. И, видимо, не предвидится. Вместо, скажем, разоружения Хезболлы, превращения ее в политическую партию или передачи роли защитника шиитского населения какой-то другой организации, там партия Амаль, например, вместо этого мы застреваем с Хизбаллой еще на неопределенный срок. Понимаешь, что касается Израиля, ну, во-первых, ты упомянул Беннета, собственно, Нафтали Беннет – это один из лидеров оппозиции, и это предыдущий премьер-министр, который до того был близким соратником Нетаньяху, одним из близких соратников, которых Нетаньяху растерял. Другим является Виктор Либерман, третьим Гедеон Саар, который сейчас снова в обойме Нетаньяху. Он сейчас министр иностранных дел, но ты упомянул также Бен-Гвира. Это, знаешь, час от часу не легче. В Израиле министр нацбезопасности, причем, если я не ошибаюсь, это министерство было создано специально под Бен-Гвира, его раньше не было. Человек абсолютно скандальный, с фашизоидными замашками. И, в общем-то, люди такого плана, так же, как антисионистские ультраортодоксы, которые не желают служить в армии, которые нападают иногда на девушек-солдат, которые недавно устроили погром судьи Сольберг, дома судьи Сольберга, который очень консервативно настроенный судья высшего суда справедливости израильского, суда, который многие правые считают левацким, но на самом деле там есть такие вполне кошерные консерваторы, как Сольберг, но при этом Сольберг сторонник принуждения практически ультраортодоксальных ешив к службе в армии. И группа ультраортодоксов практически попыталась прорваться в его дом, там разбила стекла и так далее. Вот такие силы, даже не арабы, которые, конечно, не очень лояльны Израилю, я имею в виду израильских арабов, но, собственно, некоторые деструктивные силы на собственной еврейской улице, они и даже уже не леваки, потому что леваков в Израиле сегодня мало. А вот такие вот от ультрасионистов до антисионистов, они являются настоящей угрозой существованию Израиля. И Биби, который практически продался таким персоналиям, как Бен-Гвир и Смотрич, и потакает тому беспределу, который творят эти люди, унижая и роняя престиж Израиля на международной арене, потакая практически террористической деятельности так называемой молодежи с холмов, устраивая это абсолютно омерзительное зрелище, которое устроил Бен-Гвир, на что реагировал тот же Саар и тот же Нетаньяху, сказав, что ты практически устроил как бы самоподрыв для нашей репутации международной. Вот. Я знаю, что у нас на RTN и Дэвидсон есть люди, которые относятся совершенно по-другому к Бен-Гвиру и Смотричу, и даже носят футболки с именами этих деятелей. Ну вот мое мнение о них такое, что они однозначно вредны для Израиля. Но Биби Нетаньяху с их помощью, а также помощью ультраортодоксов, вот этого тяни толкая, когда одна часть... Поэтому это интересная вещь. Ортодоксальный сионизм – это явление, которое объединяет людей, могущих иметь абсолютно разные политические взгляды и вообще взгляды на жизнь. Иудаизм, как известно, это не религия, это не идеология, это образ жизни. Образ жизни такой, что ты соблюдаешь заповеди, там кашрут, шаббат, многие другие вещи, которые соблюдают ортодоксальные евреи. Но политически ты можешь к тому же Израилю относиться абсолютно по-разному. И вот коалиция, которая сейчас правит, она состоит в значительной мере из людей, одни из которых хотят воевать до победного конца с Ливаном и кем угодно еще, и тем же Ираном, а другие не хотят своих учеников Ешив давать в армию. Таким образом, резко ограничивая, еще и не хотят признавать многих людей, многих репатриантов евреями по Галахе, потому что у них, например, по женской линии мать, например, не еврей. Вот. Это Тянитолкай тащит Израиль в положение новой ЮАР. Вот Нетаньяху недавно говорил о новой Спарте. Это будет не новая Спарта, это будет новая ЮАР. Можно какое-то время жить с относительно высоким уровнем жизни, добиваться каких-то великолепных прорывов там, в медицине, технологиях, еще чем-то. Но все равно ты для остального мира будешь страной апартеида, страной, которая в данном случае дрейфует в сторону диктатуры одного человека. И перебить это может только победа оппозиции на грядущих выборах, которые будут примерно за неделю до американских выборов. Но учитывая, что оппозиция тоже в основном правого толка, и заявление того же Нафтали Беннета в отношении арабов и Газы, и Ливана, западного берега, ничем от нетаньяговских не отличаются, ну, он не обязательно будет следующим премьером, может, это будет Гади Эйзенкот, выдающийся генерал, может быть, это будет там Лапид или еще кто-то, который относительно такой левоцентрист. Тем не менее, даже победа возможной оппозиции, она всех проблем Израиль моментально не решит. И вот знаешь, люди еще, например, говорят, что Израиль полностью проиграл в мире пиаровскую борьбу со своими противниками, и якобы он ее даже толком не вел. Вел. На один только успех певца израильского на Евровидении было потрачено около $1 миллиона. Когда нужно, Израиль может...
5: Это небольшие деньги, давай скажем честно.
4: Это для такого мероприятия, я думаю, большие, поэтому это и попало в заголовки, поэтому и стало предметом, например, расследования «Нью-Йорк Таймс». Но когда одновременно... И это преуспело. Он почти выиграл, он пришел вторым. Второй год подряд, кстати, израильский певец.
5: Он и многие выступил. Ты знаешь, я как любитель и смотритель Евровидения каждый год, я в восторге был в этом году. Это было действительно одно... Из самых лучших.
4: Ну, неплохая песня. Неплохая песня. Но понимаешь, когда с одной стороны ты одной рукой делаешь это, а другой рукой ты создаешь такие вещи, как то, что устроил Бен-Гвир. Или как, как сказала эта очень левая американская, армяно-американская журналистка, это, конечно, заявление, с которым я в принципе не согласен, но это так видится очень многими людьми в мире, что невозможно 2 года подряд транслировать в реальном времени геноцид и не ожидать последствий. Вот те разрушения, которые мир видит. Поди докажи, что на самом деле соотношение мирных и военных жертв противника Израиля далеко не такое большое. И что оно ниже, чем, например, у жертв, скажем, американских действий в Ираке или Афганистане. Мир видит вот это. Мир видит вот то, что ты сейчас показываешь на эти кадры. Вот это видит мир, и на фоне этого... Никакой великолепный израильский певец на Евровидении не может перешибить дрейфа в сторону негативного отношения к Израилю в странах, даже где еще год-два назад ему сочувствовали, скажем, европейских стран.
5: Я здесь перебью, я должен сказать, если бы мир увидел реализацию тех проектов, которые были обозначены в секторе Газа, то, о чем говорили, помнишь, Ривьера Трампа, какие-то бизнес пойдет, строительство школ. Если бы мир сейчас, уже спустя, ну сколько, год прошел, да, если бы мир это увидел, и ведь мы говорили в новостях на прошлой неделе, там крысы, там свалка многотонная, и они до сих пор не могут вывести мусор, не дается разрешений, понимаешь? Они его просто
4: перевозят
5: из места в место. Но там вонь, антисанитария, болезни уже пошли, и крысы. И вот люди среди этого находятся. Я понимаю, что Израиль декларировал, они являются врагами. Я все это понимаю. Но когда уже было принято мирное соглашение, и было заявлено, что все это будет разрешаться, но ничего не разрешается. Вот к этому возникают большие вопросы.
4: И к Израилю, который должен был бы ассоциироваться с помощью соседям в налаживании нормальной жизни, и который все время говорит, что он моральное государство и что он единственная демократия в регионе. И к Трампу, который ведет себя одновременно как такой взбалмошный, почти уже абсолютный король, даже не какой-то такой ранне-феодальный монарх, а он относится уже как полновластный, абсолютный там, правитель какой-нибудь Франции 16 века и воспринимает одинаково и арабов, и израильтян как своих вассалов, премьер-министров, местных королей, президентов и так далее. Но при этом он слабый характером тоже, он не может заставить того же Биби по-настоящему делать то, что хочется Трампу. Получается, что как бы такой властитель слабый и лукавый, но при этом внешне делающий себе пиар миротворца и успешного чуть ли не правителя всего мира. Я сейчас про Трампа. Если, кстати, если позволишь, вот насчет идеи Трампа как монарха, то, что много обсуждалось год назад, вот все эти протесты Ноукензи и в ответ его эти ролики, где он с короной летает там на самолете и поливает всякими нечистотами своих противников. Я просто вспоминаю, я не абсолютно заранее, так сказать, дисклеймер, я не проповедую и не подталкиваю никого к никакому насилию. Но вот после нескольких попыток покушения на Трампа, после постоянной стрельбы вокруг Трампа, которая происходит и когда он есть, в Белом доме, Мар-а-Лаго или еще где-то, когда его там нет. Я просто вспоминаю фильм «Непрощенный» режиссера Клинта Иствуда. Его дебют, который выиграл ему как режиссеру «Оскара». Я, кстати, небольшой любитель Иствуда ни как актера, ни как морального авторитета, но режиссер он отменный. И вот в этом фильме есть эпизод, где, значит, подвыпивший англичанин-путешественник говорит: вот у нас в Англии красота, у нас королева. Он забыл.

0: высказано, если не ошибаюсь, по-моему, пророком Езекиилем. Может быть, Иеремией, но, по-моему, Езекиилем. «Справедливости, справедливости ищи». Конечно же, всем народам это свойственно, всем нормальным людям это свойственно, но евреям это специально прописано в Торе. И с этой точки зрения Израиль для меня, безусловно, центральный элемент, центральная деталь всего моего мировоззрения. Он должен быть прав, он должен быть высокоморален. Он для этого был создан. Будь ты воспринимаешь его как религиозное образование или просто как светское что-то, но как государство еврейского народа, он должен быть светочем над другими народами, опять же, как это тоже сказано одним из пророков. И я иногда думаю, вот знаешь, при всем том, во-первых, есть такое наблюдение, что оба предыдущих еврейских государства начали рушиться, причем изнутри, практически по собственной вине, не под нажимом внешних врагов, после примерно 80 лет своего существования. И нынешний Израиль вызывает большую тревогу в этом плане. Я уже обрисовал основные угрозы. И во-вторых, я вот думаю, понимаешь, большинство евреев, которых я знаю сегодня, и лично знаю, и наблюдаю, самого разного толка, светских, религиозных, любого религиозного течения. Они, например, поддерживают Украину против России, потому что считают эту войну абсолютно несправедливой и неспровоцированной. Но вот если вспомнить, с чего начинается существование самого еврейского государства, первого изначально, в Святой Земле, в Земле Обетованной, то меня берет грустная ирония, что в какой-то степени там Израиль играл роль современной России, а вот те ханаанские народы, которые евреи, как бы, с которыми они воевали, в какой-то степени выглядели как современная Украина. Когда вот они живут, и вдруг приходит тот другой и говорит, это земля наша, она нам обещана, единственным Богом, то, что вы этого Бога не знаете, это ваша проблема. Вот. И я иногда думаю, если бы существовала ООН 3300 лет назад, и у нее был бы Совет Безопасности в составе там Древнего Египта, Древнего Вавилона, какой-нибудь Древней Персии и так далее, как бы он реагировал на завоевание Ханаана евреями? Вот такая вот просто мысль, которая меня гложет, честно говоря. И в том числе и поэтому Израиль должен был бы быть на 200% высокоморальным государством. И он должен был бы не вставать на дыбы всякий раз, когда ему предъявляют какую-то претензию в плане обращения с другими народами. Он должен был бы всячески очищать свое имя и показывать, что претензии неправомерны. Израиль должен быть на 200% чист как стеклышко. Вместо этого мы сегодня имеем очень печальную ситуацию, когда Израиль теряет общественную поддержку и в Америке даже. Даже в республиканской партии практически уже потерял демократическую. Хотя я говорил об Окасио-Кортес, что она, возможно, окажется на следующих президентских выборах чуть ли не самым произраильским кандидатом в президенты США, вот такой вот абсолютный парадокс. Тем не менее, в целом актив демократической партии потерян. Внутри республиканской вовсю встало вот это антисионистское, антиизраильское крыло МАГА. И ситуация для Израиля выглядит очень-очень, для меня, по крайней мере, очень-очень тревожной. И опять же, я знаю, что далеко не все так это видят. Есть русскоязычные, не только русскоязычные журналисты, которые видят по-другому. И есть те, кто видит, как я, в том числе гораздо более авторитетные, в том числе в самом Израиле.
1: Что касается самого Нетаньяху, ты считаешь, эта ситуация повлияет на выборы, его выборы, я имею в виду?
0: Ну, некоторые люди, может быть, преждевременно, но вот из оппозиции боятся, что он попытается сфальсифицировать выборы или провести какие-то шаги, похожие на то, что делает Трамп в Израиле. Но я думаю, честно говоря, что ему ничто не поможет, потому что его, чем дальше, тем больше, его имидж, и его жалко, потому что много лет он обеспечивал серьезные экономические успехи Израиля. И при нем дела шли в гору, да, пацан к успеху шел, но не свезло. Может быть, если бы он так не цапался за власть, не царапался, не держал, не хватался, может быть, дела бы шли сейчас по-другому и для него, и для самого Израиля. Так как дело идет сейчас, и у него оставалось только имидж защитника, воителя, да, как бы такого современного, ну даже не знаю, кого, царя Давида, если угодно. И хорошо, но тогда ты должен эти войны выигрывать. Если ты пошел на попытку, скажем,

0: свержение иранского режима, самого могущественного врага твоей страны, и эта попытка увенчалась неудачей, и Хезболла до сих пор существует, допустим, на пару с ненавистным тебе вроде бы Эрдоганом, но вы хорошо сработали в Сирии и изгнали оттуда Хезболлу и Асада. Но другое дело, что теперь в Сирии правит суннитский фундаменталист вместо шиитского такого светского нациста-баасиста. То есть как бы хрен редьки не слаще, как многие считают. Да, как бы где твои победы? Газа, ну окей, ты там отдал приказ взять снова под контроль 70% сектора Газа. Опять же, 30% остается под Хамасом, и для всего остального мира Израиль — это оккупант. Вот. И люди говорят об апартеиде, хотя формально палестинцы Газа — это не жители Израиля, поэтому какой апартеид? Я же говорил много раз, в Израиле это в самом апартеид скорее в пользу арабов, потому что они не должны служить в армии, да, как бы, и они имеют право молиться на храмовой горе, а евреи не имеют. Но поди это объясни остальному миру. Поэтому для Нетаньяху я не вижу выхода. Я реально говоря, ну разве что Бог ему поможет выиграть осенние выборы.
1: В завершении программы хочу поговорить с тобой об этих 60 днях, которые будут обсуждаться, дальнейшая судьба ядерных наработок Ирана. Ты считаешь, что и Соединенные Штаты, и Иран будут сдерживать свои обязательства, в частности, Иран не будет производить ядерное оружие?
0: Ну, во-первых, я уже ведь сказал, что ему после таких, если те пункты, которые ты представил, это реально пункты этого соглашения, ему просто не нужно будет ядерное оружие. Ты же знаешь, что я всегда говорил, что и в случае с Ираном, в случае с Северной Кореей, в случае с Ираком, вот его химическим оружием, Сирии, когда мы говорим, что мы хотим избавить, например, что мы хотим не допустить обретения этой страной ядерного оружия, мы связываем себе руки и только. Проблема в самом режиме. Эти режимы творят столько мерзостей у себя дома и по всему миру, и мир не может смотреть на это спокойно. Я же говорю, что какое-то время, да, живет мировая экономика, люди как ни в чем не бывало.
1: Почему, по-твоему, Трамп отказался от идеи свержения режима?
0: Во-первых, у него есть тайные симпатии к такого рода режимам, и он ни разу не довел ни Израилю, ни местным населением, не дал довести до конца работу по их свержению. Он не любит, он договаривается с Лукашенко, он пытается договориться с Путиным и так далее. Во-вторых, Трамп тако, он chickens out, он боится, он не хочет, он не готов пожертвовать, при том, что я уверен, что если бы мы надавили более решительно военным образом, Ксир бы разбежался. Те 13 человек американских солдат, которые до сих пор погибли, погибло бы, может быть, примерно столько же. Я не думаю, что мы положили бы там сотни или тысячи, хотя если бы положили, хорошо, ты стал президентом Америки, на тебе мировая миссия, заверши эту миссию. Вот. Он отказался от этого. Он не достоин сам же собственной, понимаешь, у него с одной стороны идея себя как мессии всемирного, но он реально ее не сам же, так сказать, неадекватен собственной же идее самого себя. И он убоялся еще большей критики внутри страны. Хотя Марко Рубио когда-то сказал, в 17-м году еще, что у нас не 535 главнокомандующих, но у нас один главнокомандующий. И он имеет право применить силу против ли Ирана, Сирии и так далее. Трамп убоялся в решающий момент. Он симпатизирует на самом деле. Он же сам все время говорит, что мы нашли там замечательных абсолютно людей во главе Ирана, да, как бы даже уже начал хвалить их. Вот. И при этом ругает Нетаньяху, обозвав его сумасшедшим, сказав, что только благодаря Трампу он на свободе, и только благодаря Трампу Израиль еще сам не стал типа новым ЮАРом и новой КНДР. Ну вот так вот как-то. Но, к сожалению, Трамп, есть большие сомнения, что он реально на стороне и иранского народа, и на стороне правого дела.
1: Подписание намечено на пятницу, 19 июня, да. И сообщается о том, что туда полетит вице-президент Джей Ди Венс. Это будет в Швейцарии, в Женеве. По-твоему, почему сам Трамп не полетел? Ну, вернее, не собирается, по крайней мере, не заявляет.
0: Интересный вопрос. Возможно, потому что всегда потом можно будет сказать, а что, это Венс натворил. Мы же говорили с тобой, что у Венса до этого череда была провалов внешнеполитических, и недавно ему удалось эту череду прервать. Он поддержал Николя Пашиняна на выборах в Армении, и Пашиняна партия достаточно убедительно выиграла. Что удивительно, поскольку американская нынешняя администрация вроде бы противники ЕС, а Пашинян сближает Армению с Западом, в том числе с ЕС. Ну хорошо, спасибо тебе, Джей Ди. Вот. Но в принципе Джей Ди славится тем, что практически ничего до сих пор у него не получалось во внешней политике. И, возможно, Трамп хочет спрятаться за него. Когда это, если это соглашение, этот меморандум там, о понимании и так далее, начнет буксовать, всегда можно будет во всем обвинить Венса. А докупа еще и Рубио.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Информационное вещание в эфире RTN. Мы продолжим программой «Пульс дня». Оставайтесь с нами.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран достигли исторического соглашения о прекращении войны и снятии морской блокады. Посредниками в переговорах выступили Пакистан и Катар. Лидеры стран Большой Семерки, включая Великобританию, Францию и Германию, уже выступили совместным заявлением, приветствуя дипломатический прорыв. В Вашингтоне подписание иранского соглашения совпало с личным и политическим событием в Белом доме. В минувшее воскресенье Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Празднование ознаменовалось не только дипломатическим успехом, но и беспрецедентным спортивным событием. Прямо на лужайке Белого дома прошел официальный турнир Лиги UFC, организованный совместно с Даной Уайтом. Мероприятие собрало сотни сторонников администрации и ветеранов спорта, став центральной точкой официальных выходных в столице. Накануне вечером в самом центре Манхэттена в концертном зале The Town Hall прошла масштабная акция протеста под лозунгом «No Kings» – «Никаких королей», приуроченная к юбилею Трампа. Организаторы развернули музыкально-политический марафон «Rise Up, Sign Out», который транслировался на 500 закрытых площадках по всей стране. Участники акции в Нью-Йорке выразили жесткий протест против текущего политического курса администрации и заявили о защите демократических институтов. Акция завершилась мирно поздно вечером. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
10: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
9: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
10: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
9: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
10: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
9: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
10: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
9: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
10: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
9: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии Радио Дэвидсон, телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
10: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
9: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
10: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
9: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
10: Спасибо вам большое.

0: Дарк. Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
1: Но Дональд Трамп в 39-й раз трубит о своей невиданной победе и требует самой большой в мировой истории лавровый венок. Трамп, конечно, виртуоз, то есть практически чудотворец. Судя по вдруг опубликованному меморандуму, который взяли и подло обнародовали некие инициативные группы Ирана, в результате победы Дональда Трампа над этим мракобесным царством ЭТУ, побежденные и покоренные, получают права и преференции, которых никогда не имели до войны и на которые даже не рассчитывали в самых безумных снах и грезах. Можете посмотреть, у меня текст этого забавного меморандума опубликован. Мы видим из этого текста, что фанатики полностью освобождаются от всякого контроля цивилизации, но на своих территориях, и получают право истреблять всех инакомыслящих и лишних. Более того, побежденный Иран, вот просто как бы в компенсацию за беспокойство, которое доставило ему авиация США, огребает какую-то немыслимую по современным меркам сумму. Ну, а от всех прочих пунктов тоже несет дурным анекдотом еще сильнее. Эта история была несколько, скажем так, омрачена тем фактом, что иранские телеграм-каналы распространили новость о том, что Армузский пролив начинают минировать очень основательно. Трамп пришел в дикую ярость. Рубио пришел в дикую ярость. Может быть, кстати, совершенно напрасно. Вполне может быть, что это не фейк, потому что американцы не всегда понимают, с кем они ведут мирные переговоры. А аятоллат, это когда много аятол, а их очень много в Иране. Это очень своеобразная конструкция общества. Любая группа товарищей считает себя вправе вести переговоры с Соединенными Штатами Америки. И вполне возможно, что Трамп не очень понимает, с кем он говорит в каждом конкретном случае. Так или иначе, он в ярости. Впрочем, вполне возможно, что в течение часа, ближайшего, а то и меньше, все эти договоренности и ложные, и подлинные будут обнулены. Вновь последует заявление об адских ударах по Тегерану. А эти заявления приведут, разумеется, ну, вы же понимаете, к чему. К удвоению колонн, количество колонн в бальном зале Белого дома. Ну, а весь обогащенный уран будет решено покрыть автозагаром. Все-таки Трампу тогда не следовало дышать одним воздухом с Владимиром Путиным. До Анкориджа Донни не демонстрировал таких уж прямо сногсшибательных симптомов. И узнав об этом иранском плане, об этом, ну, как бы принято считать фейке, Трамп пришел в бешенство и сообщил, что он обсуждал абсолютно другой план, но при этом обозвал иранцев бесчестными, жалкими и ничтожными. Ой, бедная планета, как-то получилось, что почти единовременно ею взялись рулить персонажи со столь нестандартными поражениями мозга на всех континентах. Задрапировавшись в простыне, победно шагают и вальсируют пациенты. Это не первая треть 21 века. Это какой-то звездный час пациентов. Пока нет никакого научно-медицинского объяснения того, почему так сложилась мировая политическая ситуация. Понятно только, что по всему миру добровольно капитулируют психиатры, сложив шприцы, аппараты электросудорожной терапии, клизмы и жгуты, высокими кучами сложив, с поднятыми руками, они сдаются на милость говорящих шлепанцев, свирепых тумбочек и обитателей палат. То есть, ну да, все как полагается, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Однако не вполне понятно, являются ли уже эти минуты теми самыми роковыми, или это вот такая вот увертюра, разминочка, и все самое роковое еще впереди. Ну, скорее всего, это именно так. Но в стороне от всеобщего сумасшествия, разумеется, не смог остаться и Китай. Ну, так бывает в палатах, в клиниках. Стоит одному пациенту начать рвать на себе щеки, глотать грелки и там, летать комариком, к нему охотно присоединяется весь дружный коллектив психов. Китай раскрыл заговор черепах. Да. Я не шучу. Которые являлись штатными сотрудниками ЦРУ и еженедельно отправляли отчеты в центральные аппараты ведомства. Более того, эти подлые существа составляли карты морского дна. А на полном серьезе мы видим информационные сообщения о том, что Китай увидел угрозу в рыбах и черепахах-шпионах, которые орудуют в рамках тайной войны. И Министерство государственной безопасности Китая сообщили, что эти ЦРУ, в первую очередь, давно завербовали и используют черепах для создания подводных карт. Спецслужбами Китая уже арестовано 12 черепах, 80 черепах, прошу прощения, 12 в звании полковников и подполковников. Ну, еще 6 панцирных из отряда скрытошейных. При задержании приняли яд. То есть, помимо черепах, вы знаете, там в этой истории замешаны еще и рыбы, полосатые хирурги, светлорылые диафы и тупоголовые живоглоты. Они на серьезных глубинах арестованы аквалангистами, и специалисты по рыбьим наречиям сейчас ведут допросы. Ускользнул только кашалот, который при задержании отстреливался. Ну, слушайте, но в сочетании с этими всеми новостями будет невозможно уже вас удивить тем, что Адам Кадыров на своих пухлых грудях приютил еще одну звезду героя. Теперь их у него две. Если первую звезду героя он получил за избиение безответного запуганного мальчика в тюремном изоляторе, то кого и где, и насколько беззащитного Адам избил, чтобы получить вторую звезду, пока никому не известно. Но у Путина тоже все, я бы сказал, вполне привычно. Он собрал палачей Бучи, Изюма, Ирпеня, Бахмута, сучил ножками и сообщил о том, что грабить и убивать соседей – это лучшее, что может быть в жизни человека. И тут же Путин сообщил, что шпионы Илона Маска шныряют по России в надежде перехватить чертежи русской космической системы связи, который будет куда круче отсталого Старлинка. Ну, короче говоря, кремлевского упыря неудержимо тащило в его обычном ключе, без всякой связи с реальностью и разумом. И Путин впервые, кстати, призвал сильнее бить по украинским инфраструктурам, то есть по больницам, водопроводу, электростанциям. Он уже никак не маскирует свое людоедство словесами про только военные объекты. Нет, нет. Вот сегодня собрал и разоткровенничался. И все это напоминало оперету «Бал вампиров», тот самый момент, где главный вампир сбрасывает с себя ватник и демонстрирует зеленое, изъеденное червями тело. Ну, в общем, это все логично, все правильно. А этот День России – отличный повод сообщить еще живым оркам о том, что все сдохнут и надеяться не на что. Блеснул и Шойгу. Прослышав о серьезных проблемах обитателей Крыма, которые разнылись про отсутствие бензина, понимаешь ли, и пустые полки в магазинах, Шойгу объяснил, что вся проблема в том, что они очень много едят, и что государству не по силам их всех прокормить. Но он зачитывал диеты, призывал считать калории. Ну, Шойгу понятно, он. Когда наступит день Х, он предъявит справку о том, что в возрасте 8 лет он в тайге подвергся насилию от снежного человека и отвертится. Но все-то остальные, ну, понятно, что образуются гигантские очереди, все кинутся за справками о том, что в период войны они находились в состоянии депрессии, психоза и острого невменяя. Такие километровые, вероятно, очереди из всяких Киркоровых, Рубковских, Собчак выстроятся к докторам. Но, кстати говоря, стыдят этих обезбензиненных крымчиков и попы. И велят смирять гордыню, объясняя, что православие – это религия не пацифизма, а войны. Предлагают перемещать топливо попы. Вот, кстати говоря, ноу-хау очень интересное. На полуостров при помощи крестных ходов. Поскольку никто крестные ходы бомбить не решится. И по мысли папа Ткачева, если каждый крестоходец наберет полный рот бензина, то 30 тысяч человек вполне способны за щеками протащить крестным ходом необходимое для, ну, там, суточного использования на полуострове количество топлива. Но вот тут, кстати говоря, видя вот эти все усилия Ткачевых, понятно, почему именно православие примитивное и давным-давно отцветшее. Почему именно оно было избрано как важнейший инструмент ободиочивания народа? Исключительно потому, что, в общем-то, и правильно, как выяснилось, это проверенный механизм воздействия, который в течение нескольких веков свою эффективность доказал. Конечно, православие само по себе, оно не работает. Его надо страховать и обставлять статьями уголовных мер и кар. Вот голову, наверное, отсечение. Мало кто из вас знает, что сколько в царской православной России было прямых уголовных статей, каравших за сомнение в православии. 17 статей уголовных положений карали за любое вольнодумство в отношении религии. И причем это были не какие-то условные или штрафы, это была обязательная каторга. И еще было, помимо этих статей, порядка 12 таких косвенных. То есть и тогда, и сейчас Путин, и тогда цари понимали, что необходим такой защитный гипноз страха, который сможет эту всю костюмированную муть каким-то образом спасти от насмешек, от изъязвления интеллектуального, ну, а у небольшого начальства и у большого есть долг футболить народ в липкие поповские лапы. И тогда вроде бы, вот когда есть Уголовный кодекс, статья об оскорблении чувств, вот тогда вроде бы все начинает работать. И православие, надо сказать, отлично зарекомендовало себя как такой парализатор мозга, лишающий народы и воли, и соображения. Так, ну вот, как бы позже мы перейдем к тому, что усилился оптимизм, и что возникли мысли о прозрении русского народа. Но надо понимать, что русское прозрение – это просто разновидность слепоты. И вот сегодня с утра средства массовой информации забабахали сенсацию. Депутат Государственной Думы КПРФ, он прозрел, и он вот прям взял и попер на Путина и СВО. И все перевозбудились. Российские ждуны, которые прячутся под плинтусом, они окрылились. Они высунули мордочки. Радостно вздулась вся эмиграция, типа, ну, наконец-то, вот, не все потеряно. Ну, а что произошло в реальности? А вот что. Обвешавшись всякими там цацками, звездами и крестами, депутат грозно потребовал ясности. Ясности от Кремля. Ибо народ постанывает, и вот-вот народ как жахнет. Однако депутат просто желает знать подробности великого плана Путина. То есть в переводе вот на простой, понятный всем человечий язык, депутат просит уточнить, а на сколько кусков надо расчленять жертву Украину? Ну и также он хочет понять, надо ей выкалывать глаза или их надо выдавить. Интересно, голубчику, как же выглядит вот тот самый настоящий русский триумф? Ни малейшего понимания преступности, абсурда войны в депутатском этом озарении, поверьте, не содержится. Это все та же самая агрессивная дурь, просто политая соусом, из претензий и некоторого разочарования в ничтожности результата грабежа и геноцида соседей. Ну, если у вас есть какие-то, я бы сказал, особые наклонности, вы можете прочесть заявление депутата. Я тоже не поленился и не побрезговал разместить его у себя в телеграм-канале. Ну, надо сказать, что любителям свободной и счастливой России надо приготовиться к тому, что именно так и будет выглядеть прозрение россиян. Да, оно неизбежно, но первые 2 или 3 этапа этого прозрения вот будет выглядеть примерно так, как у депутата Мархаева. Если Россия за что-нибудь и возненавидит, наконец, Путина, то лишь за то, что у Путина не получилось превратить всю Украину и часть Европы в кровавые развалины. За то, что элементарно не хватило сил и ума. дебилом Государственной Думы, дебилом пропаганды, всем состоящим в путинской вертикали власти, активистам. Им всем еще мерещатся вот какие-то силы тайные, сокрытые до этой минуты, которые следовало задействовать. Они все живут в мифе о военном величии. И они не желают понимать того, что Россия давно даже перешла уже предел своих возможностей. И что, как выражается товарищ Трамп, у нее нету карт. И толпы нариков, алкашей, садистов могут месяцами биться об окраины сел в Украине. И результат будет точно таким же, как он уже сложился за последние месяцы. Ну, вы знаете, даже если бы этот депутатский плащ был бы радикальнее или был бы, ну, скажем так, содержательнее и разумнее, на пятом году войны он стоил бы 3 копейки. Более того, он бы вообще уже ничего не стоил, потому что ведь все было ясно с первой же секунды. Абракадабра и маразм содержались в первом же выступлении Путина и объявлении о начале СВО. И, по идее, восстание должно было бы быть немедленным, а прозрение должно было бы быть молниеносным. Тем не менее, я вот этого депутата Махраева включил в обзор новостей в телеграм-канале, ибо этот депутат – носитель зреющих настроений, представитель, ну, скажем так, одной из тех сил, которые будут подмывать и заваливать скоро путинскую вертикаль. И эта демонстрация намерений, в общем, является в высшей степени ценной и любопытной. Но у самого этого депутата очень силен привкус коммунячности, что неудивительно, он КПРФ. Но со временем появятся более, еще более гадкие и более опасные клоуны. Правда, никаких либералов или никаких демократов среди этих клоунов, разумеется, не будет, но если не считать всякие бутафорские фигуры, типа там Даванкова и прочих новых людей. И вот тут тоже такая новость. Россия строит первую за всю последнюю эпоху новую военную базу у границы с Финляндией. И строительство началось только этой весной, уже идет полным ходом. То есть абсолютно все действия Путина, все действия его режима свидетельствуют о намерении воевать до бесконечности, свидетельствуют о планах самим захлебнуться кровью и захлебнуть ею всю Европу. Вероятно, спятивший ботоксный старичок в Кремле видит в этом свою всемирную миссию. При всем желании, вот, хоть брей, хоть не брей усы, хоть вороши все вообще, невозможно обнаружить хоть малейшее действие, начинание или хоть какое-нибудь намерение режима заниматься чем-либо, кроме пролонгации бесконечной войны. Ничего.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: У микрофона Леон Вишневецкая. Сделка Вашингтона с Тегераном должна навсегда закрыть Ирану путь к созданию и приобретению ядерного оружия, а также приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока, заявил вице-президент Венс и добавил, что сделку США и Ирана могут осложнить множество факторов, в том числе позиция Израиля. Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключают сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне. Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность. В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас, Израиль – независимое суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам». В штате Миссури разбился частный самолет, погибли 11 парашютистов и пилот, сообщает Fox News. В расследовании причин катастрофы принимают участие офицеры полиции Батлера и помощники шерифа округа Бейтс. Трамп предупредил президента Франции Макрона о возможном введении 100% пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота,

0: за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: День рождения Трампа попорчен. Проклятые басмачи Ирана осквернили великий праздник всей планеты. Они долго обещали и морочили Дональду голову. Они долго обещали, долго морочили Трампу голову подписать мирный договор со Штатами именно в день его рождения. Но. Вот прямо на праздничный Трампов торт, на бисквиты, на крем, на свечки все эти аятолы навалили такую большую коллективную, и не побоюсь этого слова, многожопную кучу. Куча велика и зловонна. И сам торт праздничный под ней только угадывается. Подписание сделки, которая была назначена с Ираном на сегодня, не будет. Но, впрочем, Шалун Донни, надо сказать, не унывает. Он готов плясать, угощать гостей этим зловонным, сомнительным тортиком. Вообще, Трамп сегодня стал, он приобрел такой статус «имя боли». И эту боль чувствуют все, ибо все в той или иной степени везде. Веровали во великие штаты, способные восстановить справедливость и вбить осиновые колья в сердца всех подонков и диктаторов мира. Но, заметим, сегодня у нас 14 июня 2026-го, а Путин еще не в клетке с голодными павианами. А в Северной Корее шлепает по бокам своих бомбочек и нагло хихикает ин. Ну, иранские фанатики продолжают свои издевательства над проливом. Конечно, еще жива. Она малюсенькая, она крохотная, но жива надежда на то, что под этим всем трамповым дурачеством, его ошибками, его

0: политическими глупостями спрятан некий секретный замысел, смертельный как для России, так и для всей этой вот отходящей от России гребницы диктатур. Но пока романтики сохраняют веру в то, что Трамп не какой-то там рукожопер, а весь балаган – это тайный замысел ЦРУ. Но эта надежда, надо сказать, у всех уже микроскопична. Эта надежда тает с каждым часом. А вместе с этой надеждой тает и вера в силищу, и в разум Соединенных Штатов. Мир наблюдает за этим, мир хмыкает. Да, романтикам больно. Малая так мачка держится, а Трамп что? Трамп пляшет. Тем не менее, несмотря на такое стремительное и драматичное обрушение идеалов, Путин первым прогнулся. И самым первым позвонил, продребезжал свои поздравления. Но мы знаем, что это ничего не значит. Трамп всеяден, он принимает поздравления от кого угодно. Все равно деменция к вечеру уже избавит Дональда от воспоминаний о поздравителях. Трамп пока продолжает клянчить этот мир у Ирана и ту какаху, которую ему под видом мира предлагает Иран, Трамп просит обернуть в пышную подарочную бумагу с бантами. Еще одним неприятным звоночком своеобразного состояния США стала история с главной разведчицей Трампа, с мадам Габбард или Хаббард, это уж как кто. Это уж как кто ее произносит. Выяснилось, что, в общем, все эти материалы Габбард о биолабораториях в Украине в основном содержат данные российского ГРУ. И карты, составленные искусственным интеллектом, с грубыми ошибками. Ну, в Америке хорошая журналистика, и это все довольно быстро вытащили на свет Божий. Абсолютно непонятно, зачем начальница разведки вытаскивает на свет карту, явно сгенерированную ИИ, и эта карта явно не является продуктом разведывательного сообщества. Вот такой странный, загадочный и, я бы сказал, деморализующий скандал. Это еще одна дыра в уже дырявом имидже США. Потому что качество разведки – это серьезный вопрос. Ну, к тому же разговор о секретных биолабораториях вообще малоуместен. Знаете, это вот так каждый сортир можно назвать секретной базой Калазабора. То есть в любой стране, ну, сотни и тысячи биолабораторий. И для гуманитариев все они выглядят зловещими и пугающими. Но, тем не менее, воспринято все это очень легко. И вообще, если мы сейчас постараемся увидеть и считать главную общую тенденцию, мы увидим, что Украина научила мир не бояться России, но несколько даже перестаралась. Да, Россия располагает бесчетными, садистичными, тупыми толками, толпами орков, но вся ее военная слава оказалась фантазией и ложью. Тем не менее, очень, я бы сказал, интересный взгляд на командующего, бывшего командующего Канады, генерала Кристофера Коутса, который впервые вот со всей такой вот, я бы сказал, канадской прямотой сообщил, что главным необходимым условием мира в Украине является смерть Путина. Ну, вообще невозможно определить, сколько именно фанатиков войны сейчас в Кремле среди царедворцев. Упырь по фамилии Путин умеет пугать слабых, и его челядь порой мастерски прикидывается, никакому театру даже не снилось актерское мастерство кремлевцев. Почему, скорее всего, актерское мастерство? Потому что собрать такое количество истинно сумасшедших в одном месте невозможно даже статистически. Россия, да. Территория исключительно богатая извращенцами, но даже она не могла бы в полной мере удовлетворить потребности Кремля в огромном количестве идиотов. Но, однако, не понимая происходящего и мечась между взаимоисключающими повестками, потому что Украина, Европа, Россия, все дают диаметрально противоположные оценки положения на фронте и состояния войны. Но мы, в общем, все уже давно научились понимать и слышать, и учитывать, что огромное влияние на войну оказывают, как ни странно, личные особенности Путина. Он ухитряется каким-то образом проецировать себя на все и транслировать себя на все. И уникальная трусость Путина смешивает карты войны и, в общем, является отчасти приятным бонусом. Если бы судьба наделила кремлевского упыря такими вот цезарианскими чертами древнеримскими, все было бы гораздо, ну, быстрее, но хуже. Но в Цезаре Путин никак не проходит, потому что является тем самым классическим очкушником. То есть вот так называемое, прошу прощения за скверное слово, так называемая бздливость во всем. И дело даже не в полках ФСО, не в кольцах противовоздушной обороны вокруг его лаборатории. Прежде всего дело в его страхе откровенно себя признать инициатором, организатором и зачинщиком войны. Вот нет, что подобно всем прочим кровопийцам истории запахнуть на себе тогу и честно заявить там всякие «иду на вы» или «такова была воля наша». Нет. Президент Российской Федерации постоянно прячется за трусливыми мантрами про 8 лет Донбасс, умалчивая, что сам и является разжигателем и зачинщиком смуты на Донбассе. Анекдотичности тех заявлений, которые он делает сейчас, на 5-м году войны, Путин сам уже явно не понимает. И не хочет признаваться в том, что кровищу в 2014-м заварили вброшенные Кремлем в Украину русские банды. Это факт несомненный, доказанный. хрестоматийный, подтвержденный лично всеми командирами этих банд. И про роль, и про задание, и про вторжение. Но нет, многократно разоблаченный упырь юлит в тысячный раз, пытаясь прикрыть разными высокими и пустыми словами традиционное русское желание грабить, гадить и сосать кровь. Ну, вы знаете, не будь Путин таким трусом, но он не был бы, вероятно, и таким подлецом, который беззащитных, абсолютно невинных людей тысячами запирает в тюрьмах и, в общем, по сути, уже начал массовые репрессии. Но человек отважный, да и даже не обязательно отважный, со средним уровнем храбрости, он очень легко воспринимает, легко и беззлобно воспринимает любую критику и любые наезды. А у Путина начинается подучая, когда ему докладывают о трех не тех словах, которыми обмолвилась старенькая педиатр в районной поликлинике. Ну, РПЦ тут, конечно, большой помощник. РПЦ объявила о том, что пацифизм – это страшный грех. Это официальное сообщение. А для всех противников войны в аду уготован бездонный котел. Мало того, что будут варить, но еще и во время варки будут пытать песнями певца по фамилии Мизулин и гимном русского расизма «Матушка-Земля». И это заявление РПЦ нельзя считать просто там ошибкой или глупостью, или поиском хайпа. Нет. Попы смекнули, что все их древние еврейские сказки, в общем, девальвировались и подвыдохлись. И превратились либо в анекдотик, либо в декорацию. Отсюда их байки об ангелах-инопланетянах. И дело ведь даже совсем не только там в коксе, которым, вероятно, причащаются митрополиты. Так, ну затем еще одним важным таким грохотом дня стали добытые разведкой Украины реальные рейтинги Путина. И Зеленский очень обаятельно, он, кстати, улыбается, но он профессиональный актер, и он совершенно рот до ушей, он демонстрирует эти реальные рейтинги, и при этом делает оговорку, возможно, мирное соглашение придется подписывать уже не с Путиным. Да, действительно, рейтинг и авторитет Путина разрушаются, но они разрушаются естественным образом. Рейтинги вообще штука невероятно хрупкая. А уж вечными рейтинги вообще не бывают никогда. Тем более они не бывают вечными у лиц со столь скромными потенциалами мозга, как у Путина. Путин даже врать-то толком не научился, не говоря о чем-то больше. Ведь, ну, понятно, что качественное, умное, красивое, хорошо загримированное вранье – это очень важный элемент всякой политики. Без него никак и никуда. Но это ложь. Она должна быть остроумной, искрометной и развлекательной. Более того, она требует постоянных обновлений. А вот это нудное путинское вранье по принципу заевшей пластинки становится невыносимо даже для его прихвостней. Ну, никаких либерал-демократов в русской природе политической не существует. Они истреблены под корень и уже не воскреснут. Нынче основная масса озлобленных и разочарованных в Путине – это патриоты. Да, это патриоты. Именно они сейчас гробят авторитет кремлевского упыря. Этой аудитории патриотам остро не хватает вот ядерки по Парижу, не хватает горящей Варшавы, не хватает кургана из вырванных сердец Азова. Умственная скудость не позволяет патриотам понять то, что боевые возможности Российской Федерации и армии орков очень далеки от тех мифов, которыми забито нынче мифов победобесия, которыми забиты нынче русские головы. И спасая свой рейтинг, свое влияние на массы, Путин будет вынужден начать кромсать это чумное племя любителей Родины, патриотов. Ну а племя, то, что называется, ответит. Чем приятно умножит в российском обществе ненависть и растерянность. Все это добавит происходящей трагедии такого пикантного огонька, ну и... Разумеется.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дейну Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илью Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Тапури отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии, отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, новые алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньяху проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации.
1: Погода. На Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Эпикур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа, добрый день. 14 июня Америка отметила День флага, а это самый раз проамериканский праздник. В 1777 году, в разгар войны за независимость, континентальный конгресс утвердил звездно-полосатое знамя Stars and Stripes в качестве официального флага всех свободных штатов Америки. И в этот день каждый год американцы украшают дома флагами, тем самым проявляя свой патриотизм, хотя я знаю дома, перед которыми флаг реет каждый день. 25 апреля 1893 года Общество колониальных общин Америки в Пенсильвании приняло решение просить мэра Филадельфии и других авторитетных и простых граждан отмечать день флага 14 июня. Было предложено в дальнейшем отмечать этот праздник под названием День флага. И в этот день школьников созывали на определенные занятия, и каждому ребенку выдавался маленький флажок. А в 1894 году губернатор штата Нью-Йорк издал указ о том, что празднование 14 июня Дня флага должно отображаться на общественных зданиях. 14 июня в этот год День флага, я имею в виду 894-й, День флага впервые был отпразднован в большинстве общественных школ в штате Чикаго. В 1916 году президент Вудро Вильсон официально провозгласил 14 июня Днем флага в национальных масштабах. А 3 августа 1949 года президент Трумэн уже подписал акт Конгресса, который утверждал 14 июня национальным днем флага.

Песня, которую вы только что услышали, «Star Spangled Banner», или «Знамя, усыпанное звездами», стала государственным гимном Соединенных Штатов Америки. Текст этой песни был взят из поэмы «Оборона форта МакГенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Ки, 35-летний адвокат, а по совместительству поэт-любитель, написал этот текст после того, как стал свидетелем обстрела форта МакГенри в Балтиморе британскими кораблями в войну 1812 года. А в августе 1814-го друг Ки, доктор Уильям Бинс, попал в плен к англичанам вскоре после их ухода из Вашингтона. Они держали его на борту одного из кораблей своей флотилии, которая бросила бросила якорь у побережья Балтимора. И друзья Бинса уговорили Ки принять участие в переговорах по его возможному освобождению. Он поехал в Балтимор, чтобы заручиться поддержкой полковника Джона Скиннера. Он был агентом правительства по обмену военнопленными. И они вместе на судне под белым флагом спустились вниз вдоль залива и встретились с представителями британского флота. И Фрэнсис Скотт Ки провел успешные переговоры по освобождению доктора, но так как англичане как раз собрались напасть на Балтимор, они на всякий случай задержали у себя и Ки, и Бинса. И судно Ки, его название не сохранилось, стояло на якоре в 8 милях от форта МакГенри во время бомбардировки под присмотром английского военного корабля. И именно с этого места Ки и наблюдал атаку англичан на форт, и эта атака вдохновила его на написание слов «Звездного знамени». В ночь с 13 на 14 сентября с палубы британского корабля Ки смотрел на обстрел Балтимора. Из-за дождя форт был плохо виден, но с первыми лучами солнца он увидел, что американский флаг все еще развивается над фортом МакГенри. И форт устоял после того, как англичане выпустили по нему 1800 бомб и снарядов. 400 из них упали внутрь крепости. И Ки набросал стихотворение на конверте. А после того, как задержанные американцы были высажены на берег, и британская флотилия все же снялась с якоря, Ки дописал стихотворение, переписал его набело в балтиморской гостинице на следующий день. И по некоторым свидетельствам он показал это стихотворение родственникам своей жены в Балтиморе, которые его тут же напечатали и распространили по городу в виде листовок под заголовком «Защита форта МакГенри». Но через пару недель этот стих опубликовали газеты, оно быстро стало популярным и вскоре было переименовано в «Звездное знамя» «Star Spangled Banner». Первое исполнение состоялось в Балтиморе 29 октября 1814 года после американской премьеры пьесы Августа фон Коцебы «Граф Обеневский». И, решив посвятить сегодняшнюю лекцию Дню американского флага, я, конечно, пошел несколько дальше и шире. А почему бы, подумалось мне, не рассказать о других патриотических песнях Соединенных Штатов, но попутно сравнивая их с соответствующими советскими и российскими песнопениями? Скажем, «Star Spangled Banner» в российском варианте вполне соответствует вот этой песне.

Но, как сказала одна бабушка у Ильфа и Петрова, да развивался болезный. Но другой и, пожалуй, самой популярной песней Америки исторически считается «Yankee Doodle», официальный гимн штата Коннектикут. Эту песню давно понимают в патриотическом ключе, хотя появилась она как юмористическая. Тривиальная мелодия «Yankee Doodle» была будто бы известна в Англии во времена Карла I, и называлась она «Yankee Doodle», а пели ее королевские кавалеристы в осмешку над Оливером Кромвелем. Континентальные солдаты американские уже выглядели в глазах англичан просто смешно. У них не было военной выправки, их ряды были неровными, они постоянно спорили со своими офицерами, а иногда были так неуклюжи, что заставляли просто нервничать английских вояк, и не без причины. В 1758 году, во времена войны с французами и индейцами, солдатам подразделения из Массачусетса было приказано разрядить мушкеты, сделав выстрелы в воздух. И как сообщал в письме один из них, цитирую, «в последовавшей пальбе кто-то из наших людей попал в голову английского офицера и убил его». Ну и неудивительно, что англичане часто считали, что безопаснее воевать с французами, чем принять помощь от своих американских друзей. Ну и все это легко объясняет мотивы английского армейского хирурга Ричарда Шакберга, который в 1755 году написал издевательский стишок «Yankee Doodle» на мотив старинной английской мелодии. И когда 19 апреля 1775 года лорд Перси шел маршем из Бостона, чтобы выручить своих солдат, разворошивших осиное гнездо под Конкордом, его музыканты играли именно эту мелодию, насмехаясь над американскими вояками. Но назад они возвращались под другой аккомпанемент. Их обстреливали со всех сторон патриоты. И песня стала иметь совсем иное значение, когда американцы уже победно входили в Бостон, и когда одна британская армия сдалась под Саратогой, а другая в Йорктауне. Так реднеки, сельская деревенщина, взяла верх над профессионалами и сопровождала свою победу песней, которая высмеивала их самих.

Янки Дудл определила манеру, с которой американские военные стали относиться к своему непрофессиональному статусу, но они им гордились. И эта песня, как положено народному творчеству, существует во множестве вариантов. И сейчас обычно она исполняется в патриотическом ключе с мягкой иронией, хотя ее текст неоднократно переписывался. В переводе Маршака первый куплет того, что вы услышали, звучит так. «Янки Дудл к нам верхом приезжал на пони, шляпу круглую с пером звал он Макарони». Но я подумал, а с какой песней можно сравнить эту в советско-российском патриотическо-юмористическом ключе? По-моему, вот с этой.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
2: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи. Мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
17: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: 718-303-90-90.
19: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Кур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья мои, как я уже сообщил, я сегодня в очередной лекции об эстетике преступного мира пытаюсь впрыснуть в этот мир, говорящий по-русски, изрядную долю американского патриотизма, а поэтому говорю о празднике, который был отмечен 14 июня, День флага. И применительно к этому дню я воспроизвел и воспроизведу самые патриотические американские песни, которые так или иначе сравнивают с тем, что исполняется на эти же темы на русском языке. Итак, вы уже услышали государственный гимн Соединенных Штатов «Star Spangled Banner» или «Знамя, усыпанное звездами». Услышали веселую песенку «Yankee Doodle». А еще одна очень известная американская патриотическая песня «America the Beautiful». Америка прекрасная. Автор ее слов – детская писательница Катарина Элли Бейтс. А музыку сочинил церковный органист и руководитель хора Сэмюэл Уорд. Сначала Бейтс сочинила стихотворение «Pike's Peak», которое было опубликовано в 1895 году в журнале «The Congressionalist». А еще раньше, в 1882 году, Уорд, который ничего не знал об этих стихах Бейтс, сочинил мелодию «Матерна» на слова религиозного гимна 17 века «Mother, dear Jerusalem». Уорд в 1903 году умер, это было за год до того, как на его музыку были положены слова песни Катарины Бейтс. А к моменту ее смерти в 1929 песня уже приобрела общенациональную популярность. Впервые песня со словами Бейтс на музыку Уорда появилась в 1910 году под названием «America the Beautiful». И сейчас это одна из наиболее популярных американских патриотических песен. Во времена администрации Джона Кеннеди даже было предложение о том, чтобы она заменила песню «The Star-Spangled Banner» в качестве гимна Соединенных Штатов. Эту песню исполняли многие наши знаменитости, включая Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли. И в его исполнении эта песня сейчас и прозвучит.

majesty. America, God shed his grace.

America the Beautiful. Прекрасна в вольности небес, неся янтарь полей, и гордых гор пурпурный блеск над сочностью степей. Америка, Америка, судьба к тебе щедра, стань океаном, берегом из братства и добра. Прекрасно теми, кто был прав, ломая рабство твердь, в любви к стране себя поправ, а в сострадании смерть. Америка, Америка, свет Бог тебе вернет, удачлив будь, кто верен был движению вперед. Прекрасно грезами своих детей, кто в меру сил гипс небоскребых неживых собою оживил. Америка, Америка, восполнит Бог урон и утвердит по вере нам свободу как закон. Это слова песни «America the Beautiful». Но экая невидаль, вольность небес, блеск гордых гор. И надо же, что выдумали америкосы. Движение вперед, да еще свободу как закон. Чем можно ответить на эти замечательные слова на великом и могучем русском языке, реагируя тоже чисто по-русски? А вот чем.

И еще одна известная американская патриотическая песня, боевой гимн республики, The Battle Hymn of the Republic, в основе которой лежит музыка песни аболиционистов «Тело Джонни Брауна». Но принято считать, что афроамериканец, тогда их называли еще неграми, Браун был борцом за расовое равноправие, и в 1859 году он поднял восстание против рабства, за что его и повесили. Но на самом же деле Джон Браун был, как и большинство борцов за ту или иную идею, отмороженным террористом. И его попытка поднять восстание рабов закончилась провалом, но при штурме захваченного им и его товарищами арсенала под раздачу попали ни в чем не повинные обыватели. Джона Брауна и его сыновей повесили, а у северян появился свой герой и мученик. И песня «Боевой гимн республики» «The Battle Hymn of the Republic» стала их гимном и известна прежде всего благодаря своему рефрену «Glory, glory, hallelujah». И эту песню вы сейчас услышите в исполнении Джуди Гарланд.

Как я уже сказал, эта патриотическая песня называется «Боевой гимн республики», и принято считать, что она посвящена Джону Брауну, афроамериканцу, который в 1859 году поднял восстание против рабов, за что и был повешен вместе с детками. Она стала гимном северян, и с боевым гимном республики солдаты-северяне шли в атаку. А пели они вот что: «Я увидел, как во славе сам Господь явился нам, он как мощную стопою гроздья гнева разметал, как он молнией ужасной обнажил меча металл, я его в огнях увидел в круг армейских лагерей, они стали алтарями среди сырости полей, я читаю его слово в тусклом свете фонарей». Прочитал я весть благую там, где дымом мрак пропах. Как врагам мои воздашь ты, так и я тебе воздах. Пусть герой женой рожденной пяткой втопчет змея в прах. Но чем можно ответить на такие слова из репертуара российско-советской песни? По-моему, только вот этим боевым маршем.

Нужно отметить, что в годы гражданской войны в России эту песню пели и белые, и красные. Но классическим вариантом был тот, что вы услышали. А у красных был свой вариант припева. Они пели: «Так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит, так за совет народных комиссаров, а мы грянем громкое, ура, ура, ура». Царя сменил совет комиссаров, 9 слогов взамен 2, ну а для веры и родины места у красных не осталось. Ну а из репертуара американских патриотических песен после гимна «Северян» нельзя не упомянуть один из неофициальных гимнов Южных Штатов. Это народная песня «Дикси», также известная как «Я хотел бы быть в Дикси» или «Земля Дикси». «I wish I was in Dixie» or «Dixieland». Создателем ее считают Дэна Эммета, уроженца Огайо. И существует 3 версии возникновения названия этой песни. Самая популярная заключается в следующем. Старинные банкноты в $10, которые были в употреблении в Луизиане, назывались «Дикси», потому что на них по-французски было напечатано слово «десять» – «дис», «D-I-X». А сама Луизиана называлась на сленге «землей Дикси». Позже этим словом стали обозначать все южные штаты. Южную Каролину, Миссисипи, Флориду, Алабаму, Джорджию и Луизиану. Ну и в наши дни исполнение «Дикси» иногда даже считают оскорблением для афроамериканцев, потому что она может восприниматься как выражение симпатии по отношению к рабовладельческому прошлому американского юга. И несмотря на то, что эта песня обычно ассоциируется с южными штатами, «Дикси» была любимой песней президента Авраама Линкольна и даже была исполнена при его инаугурации.

Но надо сказать, что мелодия «Дикси» звучит в советском фильме «Агония» режиссера Лема Климова. Там, когда Распутин с князем Юсуповым сидят в полуподвальной каморке за столом, а остальные заговорщики наверху старательно изображают гостей на приеме, а на граммофоне играет или звучит мелодия именно этой песни. Но сегодня «Дикси» как гимн конфедератов никто не помнит. А слово «Dixieland» стало названием джазовых ансамблей сугубо из белых исполнителей, подражавших традиционным чернокожим джазовым коллективам, и они играли джаз в новоорлеанском стиле. Сначала исполнители «Dixielanda» копировали негритянскую манеру исполнения, возникшую в начале 20 века в Новом Орлеане, но позже в «Dixieland» проникли элементы европейской композиторской техники. И в итоге мелодии «Dixie» по сравнению с традиционным джазом стали более плавной. И я закончу сегодняшнюю лекцию очень известной и горячо любимой всеми людьми моего поколения мелодией. «Когда святые маршируют».

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом официально объявил о выдвижении кандидатуры Джеймса Макдональда на пост прокурора Южного округа Нью-Йорка. Макдональд, долгое время входивший в команду личных адвокатов Трампа, должен будет возглавить один из самых влиятельных федеральных прокурорских офисов страны. Назначение ожидает утверждения в Сенате, где законодатели от оппозиции уже пообещали устроить кандидату жесткие слушания. В штате Миссури 12 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета, перевозившего группу парашютистов. Начато расследование причин катастрофы. Тем временем из Бразилии приходят подробности крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Воздушные суда столкнулись в небе над городом, унеся жизни 6 человек. Среди погибших официально опознан известный американский независимый исполнитель Оливер Три. Бразильские спасательные службы продолжают работу на месте падения обломков. Главная тема всех спортивных заголовков Нью-Йорка. Нью-Йорк Никс, чемпионы НБА. Впервые за 53 года в Бруклине, Манхэттене и Квинсе фанаты праздновали победу всю ночь. Город готовится к чемпионскому параду. Он должен пройти 18 июня в Нижнем Манхэттене по маршруту традиционных чемпионских парадов от Беттери Парк по Бродвею к Сити Холл. Власти ожидают огромные толпы болельщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1 350 000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас! И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому именно они идут. И всех этих троих они вместе с этим путали и со Штраусом отцом. И в венских газетах того времени острили. Фирма «Штраус», торговцы музыкой, оптом и в розницу. Так что вот об этих музыкантах мы сегодня и будем говорить. Ну, а как всегда, наша программа начинается с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн. Венский вальс. Вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего сначала о младшем. Зал казино Домайера оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, она должна была подчеркнуть скромность дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс залбесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками: «Добрый вечер, Штраус отец», и «Доброе утро, Штраус сын». Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего 40 лет. Он сам растет из своего таланта. Какой еще к шуту «добрый вечер»? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу, и издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году и заставлявшая венцев сидеть по домам, чтобы не заразиться, не убавляла ему зал. «Сегодня играет Штраус». Эти слова заставляли чрезвычайно музыкальных жителей Вены забывать даже о холере. Штраус играл виртуозно, в бешеном темпе и с африканским темпераментом. Его сравнивали с Паганини. С той только разницей, что играл он вальсы и прочую танцевальную музыку, которую сам же и сочинял. Простонародный немецкий танец вальс в конце 18 века получил иной статус. Его включили в программу балов, где прежде царили чопорные минуэты и полонезы, предполагавшие лишь легкое касание пальцев партнеров. А тут мужчина держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась вальсы. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, что работал он до изнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему 7 детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме, с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция. То папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вайсов был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно. Потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса. Это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений, но после смерти отца на семейном совете в 1853 году, 1853, было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинительством, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто Штраус, и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы, по стилю похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик-поэт, он улюбил ее уединение и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса, ну, тоже красиво, третий сын, тоже композитор-дирижер, он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке, и пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала, затем он вслед за Иосифом возглавил оркестр. И надо сказать, что он был очень красив с собой. И люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братьев. И он концертировал до глубокой старости, но знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата мы... Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвид Зонна Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп прибыл во Францию после заявления о соглашении, которое должно остановить войну с Ираном и открыть Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным Рейтера Associated Press, детали еще уточняются, но речь идет о прекращении военных действий, снятии блокады и последующих переговорах по иранской ядерной программе. Для мировых рынков это стало сигналом облегчения. Нефть пошла вниз, европейские биржи выросли, инвесторы рассчитывают на снижение энергетических рисков. Но эксперты предупреждают, даже если пролив будет открыт, разминирование и восстановление нормального судоходства могут занять недели. На саммите Большой Семерки, кроме Ирана, обсуждают Украину, экономику, искусственный интеллект, долги развивающихся стран и отношения с Китаем. Во Францию приглашены не только лидеры США, Франции, Германии, Британии, Италии, Канады и Японии, но и представители Индии, Южной Кореи, Кении и Бразилии. Зеленский заявил, что предложил встретиться с Путиным прямо на полях саммита Большой Семерки, чтобы искать путь к завершению войны. По словам Зеленского, США и президент Франции Макрон поддержали идею, но Москва не проявила готовности. В Нью-Йорке главная городская тема – чемпионство «Никс». Команда выиграла титул впервые за 53 года. Парад назначен на четверг, 18 июня. Старт около Беттери Парк, затем движение по Бродвею через каньон героев к Сити-Холл.
2: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
6: Дэвид Зон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвид Зон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
22: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: 718-303-90-90.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. 3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа, 15 минут, бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

Друзья мои, ну я хотела бы теперь вот остановиться именно на Иоганне младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал и против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви, в обществе аббата Иозефа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все нравился вернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграть вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» – возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», – возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь же Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм американский «Большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо и не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайера и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев с сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра,

второго полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра первого полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а второй неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни, венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег к горячке. Опасаясь, что болезнь заразна, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние, и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И «Король вальса умер, да здравствует король», гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельный разговор об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России. И он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале. С огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой. Но родители ее воспрепятствовали их браку. И этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х, начало 70-х годов 19 века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы на прекрасном голубом Дунае, сказки Венского леса, которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюры. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены. У него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последнее его женение, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента. Но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католичество, и данный факт позже с помощью фальсификации документов пытались скрыть нацисты, называвшие музыку Штрауса немецкой. И вообще, вот понимаете, оказалось, что здесь вот евреи, понимаете, отметились. И к тому времени уже музыка Мендельсона, Офенбаха была запрещена. Но как быть в этом случае? После долгих совещаний, докладов, оригинал документа был надежно упрятан на секретнейший архив, а вместо него положена копия, где в родословной Штрауса было все чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраус. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами, ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самый известный из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Лигара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

спит ночлежный дом с надписью «Отель». Милиционер смотрит вслед.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские ученые обнаружили, что значительная часть белковых отходов мозга выводится через носовые проходы, оболочки мозга и ткани черепа, а не через шейные лимфатические узлы, как считалось ранее. По мнению исследователей, нарушение этой системы очистки может быть связано с развитием болезни Альцгеймера. Кроме того, ученые обнаружили, что разные области мозга используют собственные маршруты очистки. Белки из верхних отделов выводились через расположенные рядом пути, а отходы из глубоких структур через каналы у основания мозга. Исследователи назвали этот принцип моделью ближайшего выхода. В модели болезни Альцгеймера работа этой системы оказалась нарушена. Белковые отходы хуже покидали мозг и начинали накапливаться в тканях. Авторы считают, что подобные сбои могут способствовать накоплению токсичных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний. По мнению исследователей, открытие поможет лучше понять механизмы развития болезни Альцгеймера и в будущем может привести к появлению новых методов лечения, направленных на восстановление естественной системы очистки мозга. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
11: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
11: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем передачу «Творческая гостиная», которую создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Как я всегда говорю, если вы что-то пропустили или хотите переслушать прошедшие передачи, то это можно сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание». А затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодня Я хочу продолжить рассказ о жизни и творчестве поэта Самуила Галкина. Кратко напомню основные вехи его жизни. Родился он в конце XIX века в религиозной семье в белорусском городке Рогачев. Тогда в нем проживало около 8000 жителей. Но благодаря удобному расположению на слиянии рек Днепра и Друти там бурно развивалась торговля, обосновалось немало купцов и мещан, открывались учебные заведения. Самуил Галкин рос в хасидской семье, и эта среда и литература на иврите оказали на него большое влияние. Так его юношеские стихи написаны на иврите, но настоящим поэтом он стал, творя на идыше. Печататься начал в 1920 году. Основная тема его поэтических сборников – отход еврейских масс от старого жизненного уклада, их участие в строительстве социалистического общества. Увлеченный идеями построения социализма и светлого будущего, молодой Галкин, как и многие другие молодые люди, отправляется в Биробиджан на строительство еврейской автономной области. Но, однако, он там надолго не задержался и вернулся обратно, не переставая при этом писать стихи. Послушаем его подборку в переводах разных поэтов-переводчиков. Начитала их Мария Соколова. Файл номер один, пожалуйста, Акмаль.
13: В осенний день. О чем вам спеть? О том, что смерть могучий с налета гнет деревья и кусты? Или о том, что светлый луч звезды пытается пробиться через тучи? Дрожат сегодня даже рыбы в море, вскипает пена яростной кайма, и темнота ложится на дома, тяжелая, бескрайняя, как горе. О чем вам спеть? О том, что ветры злятся, что воздуха сырого не вдохнуть? Или о том, что сердце ищет путь, чтобы сквозь тьму кромешную прорваться, как через тучи, что черным черны клочок сияющей голубизны? В лесу мы подражаем птичьим свистам, молчанием вторим зарослям тенистым. Мы в глушь уйдем, чтоб тишину подслушать, а уканьем ее как бы нарушить. И возвратимся, чтоб в обычном шуме с ней состязаться глубиной раздумий. Огни мы зажигаем с небом споря, впадая в гнев, беснуемся, как море. Мы изменяем и русло рек, и формы прибрежей, как бунтующие штормы. И разве на уже мы не похожи, в бессоннице ворочаясь на ложе? Так почему, подумать не мешает, смеемся мы, коль кто нам подражает? Да разве человеку сил хватало раскрыть себя при всех, пред всеми так, чтоб явным сокровеннейшее стало, чтоб высветлен был скрытый полумрак? На той дороге благородной муки, стыдливость или гордость — все равно. Одно признание не постигнут внуки, другое нам не будет прощено. Зовешь ты во свидетели Жан-Жака, он душу обнажил свою, как боль. Но друг отрекся от него, однако, и враг на рану щедро сыпал соль. Представь себя в сплошных потоках света, где нет теней, куда ты ни взгляни. Не по сердцу тебе, как видно это, тебе окольный путь найти бы где-то, чтобы при свете быть как бы в тени. Пигмей и гора. Цепляясь за траву клешнями рук и ног, пигмей на самый верх горы ползком забрался. И только потому, что глянуть вниз боялся, он крикнул облакам: «Смотри, как я высок!» И он поверил сам, объятый жалкой спесью, что вовсе не гора позволила ему подняться к облакам по склону своему. А это он, гора с земли до поднебесья. Повеял ветерок и сдул, как горсть золы, ничтожество души, рожденной бездной черной. Спокойно, как всегда, вокруг вершины горной толпились облака и реяли орлы.
12: Талант Галкина довольно быстро признали. Его много переводили, он активно печатался, и уже в 1939 году был награжден орденом «Знак почета». Следующий этап его деятельности был тесно связан с еврейским антифашистским комитетом, который создало советское правительство в 1941 году для пропаганды и сбора средств за рубежом, в основном в США, на борьбу с нацизмом. В этот комитет собрали наиболее значимых представителей еврейской нации, и являться членом еврейского комитета было престижно. Но мы знаем, как советская власть, обычно попользовав людей сразу после войны на фоне разворачивающейся холодной войны и борьбы с космополитизмом, увидела в международных связях еврейского антифашистского комитета угрозу режиму. Деятели комитета обвинили в буржуазном национализме, антисоветской агитации, шпионаже в пользу США и мифическом плане создания еврейской автономии в Крыму с целью отторжения его от Советского Союза. В итоге комитет был распущен. Главный руководитель еврейского антифашистского комитета, знаменитый актер Соломон Михоэлс, был убит в результате спецоперации МГБ. Его сбила машина еще до начала судов в январе 1948 года. В ходе закрытого судебного процесса 13 ведущих деятелей советской еврейской культуры и науки, а среди них были поэты Перец Маркиш, Лев Квитко и писатель Давид Бергельсон, были расстреляны 12 августа 1952 года. Но были и такие, кто сторонился политической активности еврейского антифашистского комитета. Так избежал расстрела знаменитый физик Петр Капица, бабушка которого по материнской линии была еврейкой, знаменитый публицист и любимец Сталина Илья Ренбург. Осторожный, державшийся подчеркнуто в стороне от активной политической деятельности, сосредоточенный только на литературе, поэт Самуил Маршак. В 1955 году все обвиняемые были посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Как я уже говорил в первой передаче про Галкина, от расстрела его спас приключившийся незадолго до трагических событий инфаркт. Но лагеря ему избежать не удалось. В 1952 году, когда готовился закрытый судебный процесс над основным составом еврейского антифашистского комитета, Галкин из-за тяжелейшего физического состояния не мог принимать участие в заседаниях. Из-за этого его дело было выделено в отдельное производство. И пока остальным подсудимым в июле 1952 года выносили смертные приговоры, Галкин находился в тюремной больнице. Чуть позже, осенью 1952 года, когда его состояние немного стабилизировалось, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Самуила Галкина к 10 годам исправительных трудовых лагерей. Его отправили по этапу в Инту, Интлаг, это Коми СССР, на север. Лагерь с суровыми климатическими условиями, где заключенные в основном работали на угольных шахтах или в угольных шахтах. Несмотря на статус инвалида после инфаркта, пребывание в заполярном лагере было для поэта тяжелейшим испытанием. Однако в лагере Галкин находился под относительным присмотром сокамерников и врачей из числа заключенных, которые уважали его как крупного литератора. Тайно он даже продолжал писать стихи. Послушаем его стихи. Читает Мария Соколова. Файл номер 2, пожалуйста, Акмаль.
13: Превращение. Под синие деревья горят позолотой осеннюю. В прощальной гордыне, в немой тишине отчуждения, во внешнем смятении жарким багрянцем зажженные, предчувствуя голые ветви, стволы обнаженные. И трепетом сердце на шорох листа отзывается, как будто бы день золотой от меня отрывается. Но в шелесте я услыхал тишины откровения, осеннего дня, словно жизнь, бесконечно горение. Поля предо мною бугристые, вспашкой взрыхленные, их юная озимь оденет в рубашки зеленые. Не так ли, как здесь, среди пиршества красок победного, спокойно и там, где для нас превращение неведомо? Игра. Играли дети, радугой горя, поднялись ввысь два мыльных пузыря. Меж стен суровых, в синеву эфира, вошли два новых странствующих мира. Один успел взлететь почти до крыши, другой поплыл над головой, не выше. Как я хотел, чтоб взлет их дольше длился, чтоб хоть один из них свободно взвился за грань исчезновения и смерти. Бессмертно встав, исчез в небесной тверди. Пока я осознал желание мое, два мира, отсияв, ушли в небытие. Третья сила. Деяние наших рук единой мерой мерьте. Таится в левой мощь, а в правой милосердие. И счастлив только тот, кто в тайну их проник, кто примирил их суть навек, а не на миг, чтоб милосердием мощь безмерным обладала, а милосердие мощь необратимой стала. Из двуединства их встает светла, чиста, как третья сила, та, чье имя — красота. Она для всех и всем, ее растим веками, чтобы раздавать обеими руками. Босой, ты разве не изрезал ноги, идя по грани зла, что сквозь туман, лучом блестело, чтоб ввести в обман тебя, неискушенного в дороге. Поздней на лезвии нащупав путь, шагая по сиянию, обутый, ты разве не дивился ни минуты, что сердце не поранилось ничуть? Когда же блеск луча был окровавлен, руками ты не прикрывал ли глаз, тесней смыкая пальцы всякий раз, и от смятений тем бывал избавлен? Не тем ли спасся ты, понять хочу, что с лезвия ни на волос не сбился, и ни на миг в пути не усомнился, что ты идешь по светлому лучу?
12: Многие лагерные стихи Галкина написаны на идыше, поэтому их не могли прочитать особые отделы. Они были полны глубокого религиозно-философского смысла, боли за уничтоженную культуру и надежды на спасение. Позже эти тексты составили основу его послевоенных сборников. Сейчас я хочу повторить песню «Дорожника», написанную на идыш в Лубянской тюрьме. Перевод с идыш Марии Петровых, музыка Льва Шварца. Файл номер 3, пожалуйста. «Дорожника».

0: Основная масса стихов Галкина – это философская лирика. Вот еще одна песня, написанная чуть ли не на самый знаменитый его стих в переводе на идиш Александра Безыменского. Информацию об авторе музыки и исполнителе я не нашел. Послушаем еще одну песню «Прозрачное стекло блестит в руке твоей» и уходим на перерыв. Это номер 4, Акмаль.
1: Прозрачное стекло блестит в руке твоей.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио. Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Кофе повышает уровень кортизола в крови. Как следствие отложения жиров и воды появляется живот. Человек скорее набирает вес, если он пьет не просто кофе, а кофе с добавками, молоко, сливки, мороженое. Но и сам кофеин может в течение длительного времени привести к набору веса. При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к наборам лишних килограммов. Почему на животе, на эту зону кортизол сильнее всего влияет, пояснили медики. Людям с лишним весом и гипертонической болезнью стоит отказаться от кофе. Кому стоит беспокоиться? Людям, у которых уже избыток веса, людям с гипертонической болезнью и нарушением работы надпочечников. Как пить кофе? Не пить его как воду, а только для удовольствия. Два раза в день небольшую чашечку. И забыть про ночные кофейные церемонии и постоянные покупки кофе с собой. По мнению врачей, люди бесконтрольно пьют много кофе.
1: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
11: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: 718-303-90-90.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio, радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
15: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященной еврейскому поэту Самуилу Галкину. У микрофона Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем канале на YouTube. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «КАЦО». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Стихи Галкина пользовались большим успехом у переводчиков на протяжении всей его жизни. Нечасто найдешь автора, которого переводили такие крупные мастера слова, как Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Самуил Маршак, Мария Петровых, Николай Заболоцкий. Послушаем подборку стихов, переводов из Самуила Галкина в исполнении Марии Соколовой. Файл номер 5, пожалуйста, Акмаль.
16: Бережешь меня, просишь быть во всем послушным, не писать стихов отныне, оставаться равнодушным к доброй славе, к злой гордыне. А врачи дивиться можно, что за люди эскулапы, пульс мой щупают тревожно, слушают какой-то клапан. А потом, вздыхая тяжко, говорят одно и то же, что волнением сквозь рубашку проникать избави Боже. В сердце трещинку пусть склеит пластырь серого покроя, пусть всю жизнь зальет скорее безразличие глухое. Что могу и умереть я, чувство гибель, мысль опасна. Этак можно жить столетия, да, столетия, но напрасно. Ну а если наставление позабыть, не внять советом, для нападок стать мишенью, знать удачу, быть поэтом, мне одно осталось благо, вера крепкая осталась, что стихов моих отвагу не возьмут ни смерть, ни старость. В красной глине вырыт ров, я имел очаг и кров. Здесь весной сады шумели, а зимой мели метели. Чистый снег блестел, как соль, ныне здесь лишь кровь да боль. Словно от удара грома содрогнулась кровля дома. Настежь дверь в моем дому, горе дому моему. Он теперь открыт насилью, кровь мою смешали с пылью. Детский плач во мгле ночей тешит лютых палачей. В красной глине вырыт ров и наполнен до краев. Нет числа погибшим братьям, тяжко было умирать им. Не от глины красен ров, этот ров — их дом и кров. Там лежат они поныне, в темной яме, в красной глине. Пролетит за годом год, ветви здесь раскинут свод. Боль смягчится, скорбь утихнет, радость радугой вспыхнет. Снова дети подрастут, пусть они резвятся тут, чтоб живые не забыли спящих в праведной могиле. В красной глине вырыт ров. Я имел очаг, вопросы, словно град камней. один другого тяжелей, трудней. Я на тебя обрушил, знаю, знаю их тяжесть, и под ней я голову склоняю. А друг в ответ, мол, сам ты виноват, пылинка, что с крутой горы слетает.

слушайте слова песни на его стих. «С тобою, друг, у нас давнишний счет» в переводе с идиш Льва Пеньковского. Написанная песня известным бардом Александром Дуловым, а исполнение, как я подозреваю, искусственного интеллекта. Номер 6 файл. «С тобою, друг, у нас давнишний счет». Пожалуйста, Ахмар. Номер 6.

Большой раздел в творчестве Самуила Галкина занимает философская лирика. Когда живешь не только собственными интересами, когда ощущаешь себя вечным человеком, тогда и рождаются такие стихи. И вот я вам предлагаю послушать еще одну песню на такой стих философский. В переводе с идыш Арсения Тарковского, положенный на музыку знаменитым бардом Александром Дуловым, который был неравнодушен к творчеству Самуила Галкина, а исполняется, наверное, тем же искусственным интеллектом. Песня называется «Когда тебя не стало на земле». Это номер 7, Акмаль. «Когда тебя не стало на земле».

0: У меня от этой песни ассоциации с известным стихотворением, замечательным стихотворением Евгения Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет». Кончается: «Если умирает человек, то с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это он уносит за собой». Очень похоже на эту песню Галкина. Самуил Галкин умер в 1960 году. В кругу родных, а не в тюремном бараке или на пересылке, как Осип Мандельштам. И похоронен он на знаменитом Новодевичьем кладбище. На его могиле стоит памятник, сделанный его дочерью Эмилией. Можно сказать, что ему еще повезло, но лучшим памятником ему будут его стихи и наша память о нем. Мы прощаемся с радиослушателями еще одной подборкой стихов Самуила Галкина в исполнении Марии Соколовой. Номер 8, пожалуйста, файл, Акмаль. До свидания, друзья.
1: Дедушка, а дальше что? Припомни, ты сказал мне, что была пора давняя. В пещере полутемной собирались люди у костра, озирались каждый миг, как звери. Не подкрадывается ли враг? Разгорается огонь в пещере, за пещерою все гуще мрак. Внучка, вспять идти к давнишним людям, права нет охоты у меня. Сядь со мной рядком, и вместе будем слушать песню будущего дня. Близится она, и я в надежде с нею вместе повстречать рассвет. Дедушка, а будущее прежде тоже было? Было или нет? Как ответить внучке? Объяснение слишком далеко бы завело. Слушать не достало б ей терпения, а мое бы время истекло. Благодарность. Когда-то была виноградина соком полна, но сморщилась, сохлась, обличье свое изменила. И трудно поверить, что прежде в ней солнце бродило, что небо ее дождевою водою поило, что отяжелела от сладостной влаги она. Так будем же мы благосклонней и ласковей к ней, но только сухую изюмину тронем рукою, исполнится сердце тревогой и смутной тоскою. Не ждет ли в дальнейшем и нас превращение такое? И нет ли тут знака о властном течении дней? И в жажде вкусить ее сладость, познать ее суть, вонзился зубами в сладчайшую плоть, что когда-то дышала чуть слышной и терпкой струей аромата. Его уже нет, и почудится, что виновата изюмина, если над нею нельзя не вздохнуть. И мы, отстраняя слепого смятения гнет, разрежем изюмину мелко и в бочке утопим. И гибель ее, чтоб не мучила нас, поторопим, со всеми своими морщинками пусть пропадет. Она же за гибель свою награждается сбытком и нас утоляет прозрачным и крепким напитком. В поисках опоры. Не зная меры храбрости своей, в час утренний, в сияющую пору, ты шаг за шагом поднимался в гору и безрассудно отстранял друзей, тех, в ком позднее ты искал опору. Ты с ними сблизился в иные дни, они с тобой делили счастье, горе, ты их придирчиво проверил вскоре, и все ж их было много. Где они? А сколько бы друзей к тебе примчась, в ладонях принесли живое пламя, когда б умел ты дорожить в свой час друзьями. Не странно ли это? Ко вселенной всей тянуться, а позже в отрешенности своей замкнуться, сжимать в объятиях солнца, а потом в своем же сердце скупую искру высекать с трудом, чтобы согреться.
2: хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 550 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
20: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сыну кронпринцессы Норвегии Мэтта Марит Мариусу Боргу Хейби вынесли приговор по нескольким преступлениям, в том числе за 2 эпизода изнасилования. Ему дали 4 года тюрьмы. 22-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел более 5600 километров пешком через Соединенные Штаты, чтобы попасть на первый матч своей сборной на чемпионат мира по футболу. Он преодолел весь путь в килте. Фергюсон посвятил свой челлендж отцу своего лучшего друга, который покончил с собой 7 лет назад. В дороге Фергюсону удалось собрать более 1 000 000 фунтов стерлингов для благотворительной организации, помогающей людям с ментальными проблемами. Причем примерно половину всей суммы он получил в последние дни от властей Шотландии и добровольцев. Болельщики из Японии убрали мусор на трибунах после матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это из уважения к команде, болельщикам и организаторам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Эта страна слишком велика и велика. чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.

0: привет. Пока-пока. Мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, волна 620М, и я надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И, конечно же, Дмитрий Банников, продюсер, музыкант, поэт, помогает нам, очень скоро он окажется в этой студии. Мы в этой программе говорим с вами о достопримечательностях, о фильмах, ну, конечно же, самое главное – это встречи с интересными людьми. И сегодня я пригласила юное поколение граждан – детей, людей, которые будут этот город, которые будут, может быть, и руководить этим городом дальше. И пока они сидят тихо, как мышки-малышки, я строго им сказала, что так и должно быть, но скоро им предоставится возможность о себе поговорить. А сегодня нас поддерживают наши спонсоры, за что им большое спасибо. SK Learning Center приглашает вас 19 июня на День открытых дверей. Так что, если вы еще не выбрали летний лагерь, если вы еще не выбрали осенью программу для своих детей, чтобы они занимались после школы, то приходите сюда и звоните по телефону 646-416-0060. Здесь игры к рукоделие, домашнее задание, отличные горячие обеды, а самое главное, очень много веселья. С 8 до 6 ждут вас здесь 646-416-0060. Звоните и приходите на День открытых дверей или заходите на Instagram SK Academic NYC. Итак, еще раз, День открытых дверей, SK Learning Center на Шипсет Бэй ждет вас.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, конечно же, наш прекрасный доктор Патин, который всю эту неделю носит сине-красные цвета, потому что он болеет за Никс, и потому что он такой же профессионал, как и эти ребята, которые сделали с Нью-Йорком что-то невероятное. А еще мы ждем футбола, а еще доктор Патин и его команда ждет вас по адресу 718-234-67-67. Он руководит семейной поликлиникой и институтом красоты, и здесь вам помогут быть и красивым, и счастливым, но самое главное – здоровым. Вот он, волшебный адрес 7819 Bay Parkway. Доктор Патин и его команда ждут вас. На всякий случай запишите телефон 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Итак, друзья, сегодня у меня две юных леди и два прекрасных джентльмена, которых я пригласила, озаботившись, нет, не судьбой нашего города, а решила я, что как же наши дети не читают, да что ж это такое. И хотя у нас говорят «Ladies first», мы начнем с мальчишек. Давайте, ребята, представляйтесь, пожалуйста. Как тебя зовут?
4: Здрасте.
3: Ближе к микрофону, дружочек.
4: Здрасте, мое имя Жанна Остапенко, и я учусь в школе Бигапл Академи. Мой самый любимый цвет – это синий-оранжевый, и я люблю заниматься тхэквондо, и я люблю читать. Моя самая любимая книга – это «Гарри Поттер» и «Сорсерер Стоун».
3: Боже, заканчиваем интервью. Просто какой-то идеальный человек уже читает «Гарри Поттер». А сколько тебе лет?
4: 10.
3: Ничего себе! Хорошо, пожалуйста, следующий.
5: Добрый день, я Алекс Голбрайт. Я люблю делать очень много. Я на лыжах катаюсь, я люблю читать, и моя самая лучшая цвет на свете будет оранжевый, желтый и черный.
3: Ничего себе, какая интересная гамма. Ну, вот эту девушку я знаю близко, даже живем в одном доме. Пожалуйста, представляемся.
6: Здравствуйте.
4: Я вернулась.
3: Да,
4: я была на прошлом интервью.
3: Да, ну, видишь, скромность тебя украшает. Как тебя зовут? Может, кто-то тебя слышит первый раз?
4: Я Диана Маслякова, я дочь этой ведущей по имени Вероника Литвинова.
3: Хорошо. Какую книжку ты сегодня будешь представлять?
4: Я буду представлять сегодня Number the Stars.
3: Хорошо. И, пожалуйста, леди в красном.
6: Меня зовут Зара Голбрайт. Моя любимая цвет – это розовый и синий. Я люблю кататься на лыжах и играть на пианино.
3: Ну, вообще вы такие все молодцы, но сегодня я вас вызвала, чтобы вы были нашей книжной службой спасения 911, потому что дети не читают. И вы нам должны сегодня дать рецепт, как же сделать так, чтобы дети читали. Ну, кто в вашем классе читает больше всего?
7: Жан. Остапенко очень много.
4: Остапенко.
7: Да. Всегда читает.
3: Слушайте,
4: даже на математике.
7: Каждая минута, каждая секунда.
6: Он даже в математику, там учительница его там прогнала, потому что он читал книгу на математике.
7: И вместо на английском, работы. И на русском, и на всех.
3: Слушай, ну да. Это вообще, я вам честно скажу, дорогие друзья, я вот восхищаюсь, это, наверное, больше всего из-за этого молодого человека эта программа сегодня и случилась, потому что у нас был пикник, дружный класс, и мама пожаловалась мне, ну не пожаловалась, да, пожаловалась, что ребенок много читает. Я просто смотрела и не верила своим глазам. Рассказывай, как ты так вообще, так случилось, что ты так любишь читать? Говори.
8: Не знаю, я просто люблю читать.
3: Угу. А братик у тебя же есть, да? Ближе да. К микрофону, Жан. Ты вот прямо должен... Скажи, а брат любит читать?
8: Ну, некоторые книжки, которые с рисунками, а так он не любит читать.
3: Угу, непонятно. Хорошо, Алекс, что по поводу тебя? Расскажи.
7: Я не знаю. Я только не люблю... Когда я... У меня в книжке... Книжка в руки.
3: Ага.
7: Я открыл, и я читаю. Я не могу остановиться. Я люблю читать.
3: Хорошо, тоже отлично. Я лишь могу сказать, дорогие друзья, что вот сегодня с помощью нашего юного поколения мне хочется все-таки узнать, почему книга в приоритете всего лишь, ну, одного человека. Нет, остальные тоже, безусловно, любят читать. Но если, например, Зара, между Роблоксом и чтением, like, if you need to choose between Roblox or reading, what you will choose? Честно только, честно!
6: Но когда у меня нету Роблокса, я читаю, потому что у меня ничего там, я не могу там ничего делать. Но когда есть Роблокс, я там... Маленько делаю Roblox и маленькое читаю.
3: Угу. Так, родители, срочно отключить эту программу.
6: Да.
3: Хорошо. Что по поводу чтения, Диана?
4: Я?
3: Да. Roblox или чтение? Только честно.
4: Ну, вообще, чтение, потому что от Roblox ничего не узнать. Просто играть Steel Brain, все, что они играют, сейчас тупые игры.
3: Тупые игры, но мы все эти игры любим. Так, хорошо, давайте немножко поговорим о книгах. Кстати, Дима, который нам помогает, очень любит читать, так что Дмитрий Банников – это наш следующий герой. Хочется с ним поговорить, вот почему же нужно читать. А сейчас спрошу вас, да, Зар, почему ты считаешь, что...
6: Ну, у меня есть книга, которая называется «Land of Stories». Это про один мальчик и одна девочка, которые у них есть книга, которым они могут пойти в эту мире, которая там fairies, там unicorns, там Sleeping Beauty, там где все fairy tales были, и они хотят пойти из этого мира, потому что они хотят обратно идти домой.
3: Понятно. Алекс, а ты что, какая твоя книжка? Вот последняя, которую ты читал или любимая?
7: Мы читаем, я тоже читаю Land of Stories. И второе в книге, мальчика и девочка была мама. И мама, у них мама забрали, киднап, и в этот мир. И они... Никто не знает про это, и они идут идут в мире, которые есть юникорни, и, да, и они хотят маму забирать, и они видят друг, который никогда не был там, и очень много любил этот мир, и потом, и они на квест, надо забирать очень много... 8 штук, чтобы забрать маму обратно.
3: Отлично. Слушай, просто отличный сюжет, but if you need like to say, if you want to say something in English, it's okay.
6: Да, можно я тоже скажу?
3: Да, пожалуйста.
6: Там, in the land of stories, the author is by Chris Colfer. If you guys do want to get it, you can... Go on Amazon, it's a whole book set.
3: Начинается, сразу тратится родителям. Да. Товарищи, идите в библиотеку. Какой Amazon? Приложение Либи или в ближайшую библиотеку? Зара, да. Я шучу. Хорошо. Да. Диана, что у тебя?
9: Я принесла книжку It's Raining Cupcakes, но я ее не дочитала, поэтому я хочу рассказать о другой книжке, которую я прочитала.
3: Uh-huh.
9: Называется... Number the Stars by Louise или Louis...
6: Louis Lowry.
9: Louis Lowry, да. Что об этой книжке? Вот что об этой книжке, сейчас скажу. Была война между Денмарк и Германией. И, значит, там были три девочки. Эллен, Кирсти и Анна Мари. Значит, Анна Мари и Кирсти, они сестры, но... Эллен, это Анна Мари
6: самая лучшая friend. Подружка.
9: Friend.
6: Да,
9: best самая. Friend.
6: Да, okay. Самая лучшая.
9: Значит, Эллен, она Jewish,
3: mm-hmm.
9: or Jew. И Germans, они забирают всех Jews, they're like kidnapping them and killing them. Значит, Эллен's parents...
6: They're relocating them.
9: They're relocating yeah. them, да. И...
3: Но ты нам все не рассказывай, потому что, чтобы заинтересовать...
9: Я делаю summary.
3: Summary не надо. Нужно заинтересовать людей, но не говорить значит, все не рассказывать, чем
9: хорошо.
3: Закончится.
9: Значит, Анна Мари и ее семья, без папы они поехали... и Эллен поехали...
6: Гилладжи.
9: К маминому брату, и там они были пока... мамин друг не приехал, Питер, пока он не приехал и забрал Эллен и всех Jewish people, которые жили в Денмарке.
3: Спас их,
9: он отвез их в Смиренс.
3: Все, не рассказывай. Главное, чтобы хорошо заканчивалось. Хорошо, Алекс, ты что-то тоже хочешь добавить?
8: Да, они...
3: Не, вы до конца не рассказывайте.
8: Да, там. Они жили в World War II.
3: Да, это было во время Второй мировой войны. Так, Жан, давай возвращаемся к тебе. Вот эту штуку, как это называется? Гадость. Да, вот это тоже у нас дома. Вот это.
9: Needles.
8: Needles are the best squishies in the world.
9: Да, сейчас это популярное.
8: Also dumplings, get them, they're so good.
3: Вот на самом деле, друзья, открываю секрет. Жалко, что у нас не идет видеотрансляции. Дети оживились, когда вот стали рассказывать. Мы, Зар, не трогай, пожалуйста, дружочек, микрофон, потому что все слышно. Дети оживились только когда вот стали вот в руках держать эти штуки, даже не хочу их как-то называть. Жан, скажи, пожалуйста, ты прочитал уже все книги Гарри Поттера?
8: Нет, я не прочитал все книги, я прочитал только первый, я только прочитал 3 книги из первых, я прочитал самую последнюю, Гарри Поттер и... Гарри Поттер и The Cursed Child и
3: Хорошо, давайте немножко, я так понимаю, что вам, наверное, даже на английском где-то легче разговаривать, вы общаетесь на английском. Скажите, пожалуйста, а как с чтением по-русски происходят дела? То есть вы читаете по-русски или все-таки вам сложновато, трудно?
6: Там история в русском, которая там чуть-чуть тяжело, чтобы нам читать, но другие истории там сложнее, но Дуся всегда там хорошо читает. Там на другие дети, им тяжело, потому что они не... They're not from Russia, и они так хорошо не разговаривают русски, как Christian и Lola и Nick.
3: Сейчас, ну давайте передадим привет всему классу. Кому вы хотите передать
10: привет? Мисс Люди, мисс Люди.
6: Мисс Люда, самая лучшая...
10: Привет, Форби, привет, мисс Люда.
6: Самая лучшая учительница в мире. Тоже можно я тоже скажу, что...
10: У меня вопрос к Заре по-русскому. Я? Ты же сказала, что... Все, кто из России, хорошо читают, правильно?
6: Да.
10: Я не из России, я хорошо читаю.
6: Ну ты там...
10: Я там.
3: Так, так, хорошо.
10: Привет, Форби, привет, мисс Люда.
3: Вот так.
10: Привет, мисс Настя, Люда, привет.
6: Привет,
10: привет,
6: привет,
10: Вики. Привет, Милана, привет, Ника.
6: Привет, Настя.
10: Привет, Лия.
3: Так, все, всем передали привет. Теперь давайте-ка немножко... Девчонки... Пожалуйста, сосредоточьтесь.
10: Мы играем с Ниро.
3: Теперь давайте, пожалуйста, поговорим с вами по поводу математики. Если мы говорим в процентном отношении про математику, вот процент, вы знаете, вот 100% это ваше время. Ваше время. Сколько из, вот сколько в процентном отношении уходит на чтение в неделю?
6: Ну, можно я скажу? Ой-ой-ой.
3: Вот,
6: я не знаю.
3: Брат сначала.
6: Теперь я не знаю.
3: Как
6: я это
3: так?
6: Я на уикенд я читаю на русском. Угу. И в школе я читаю очень много. И я читаю на английском, я читаю на русском.
3: Это потому что родители?
6: Я читаю на...
3: Ты сам хочешь или потому что родители хотят?
6: Когда-то это и когда-то это.
3: Скажи,
6: знаешь,
3: ага, да, Жан что-то хочет сказать. Ага. Жан.
8: Я читаю книжки всегда. Я читаю книжки где-то три книжки в день. И я читаю просто, потому что я люблю.
3: Угу. А у тебя есть своя такая секретная полочка в твоем шкафчике в школе, где у тебя лежат книжки? Одну закончил? Другую достал, да? Есть такая у тебя полочка?
8: Нет, я уже почти все, все книги...
3: But do you have some kind of
10: у нас
3: place?
10: Есть bookshelf.
3: Place where you, have your own books. Нет? У вас?
10: Мама,
3: у вас
10: мы
3: общий?
10: Приносим книжки для library, и там берем чьи-то книжки. Мы можем, например, я принесла книжку Маруся, кто-то, например, Зара взяла почитать. Потом мы ставим...
3: А я думаю, куда книги из дома пропадают?
10: В школу.
3: Да.
6: Я тоже дал Жан очень много книжек, и он все прочитал. Я ему дал, пять книжек. Все прочитал в один день.
3: Ничего себе, но это я не знаю, это какой-то вундеркинд. Хорошо, сколько, Зар, сколько читаешь ты?
6: Ну, я хочу в один день одну книгу как часть, чтобы я могла быстрее закончить книгу, но папа Илья Голбрайт, он тоже...
3: Так вот, папу объявили, кто папа на весь Нью-Йорк, ага.
6: Я тебя люблю, папа. Он нам читает Land of Stories, так что, когда мы... Before we go to sleep, он нам читает, и мы можем там слушать, но сестричка всегда играет.
3: Маленькая,
6: и,
3: да?
6: Да, маленькая. Она не понимает, но ей 7, она в Бигапл Академи тоже, ей зовут Ариэла. Но она не слушает папе, когда он читает, и он всегда на ней там кричит или там ей говорит, что перестань это делать.
3: Отлично, отлично. Ну что ж, друзья, у нас юные нью-йоркеры, команда, да, две девушки и два юноши. И сейчас мы с вами прервемся на рекламу и новости, чтобы вновь пообщаться с будущим поколением и спросить их совета, как же все-таки нам читать больше, или, по крайней мере, нашим детям. Оставайтесь с нами.
2: Это Нью-Йорк с Вероникой. Продолжение после выпуска новостей.
0: Новости на Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. В Великобритании запретят соцсети для детей младше 16 лет. Закон хотят внедрить до весны следующего года. Непальский спортсмен Хари Чандра Гири попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему умению быстро передвигаться на руках. 31-летний спортсмен на руках спустился со 100 ступеней к лестнице всего за 44,71 секунды. До этого он тренировался полгода, не пропускал тренировки даже в непогоду, но, по его словам, скоростная ходьба на руках – рискованное занятие. В Бразилии девушка погибла на аттракционе по роуп-джампингу. Инструкторы сбросили 21-летнюю женщину с 40-метровой высоты, не пристегнув к ней страховочную веревку. После произошедшего задержали 3 сотрудников. Их обвинили в непредумышленном убийстве. Задержанные не смогли объяснить, как так получилось.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
17: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
23: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
24: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
3: Именно так, дорогие друзья, именно так, и я, как всегда, приветствую вас в уютной студии «Дэвидсон Радио» 620 AM. У меня тут веселая компания, четвероклассники, боже мой, классная руководительница, наверное, ей надо бронзовый бюст, что называется, на родине героя, потому что трудно совладать. Но сначала, друзья, о наших спонсорах. Пожалуйста, как всегда, я вас приглашаю к замечательному доктору Патину, который всегда вас ждет по адресу 7819 Bay Parkway. И запишите волшебный телефон. 1000 благодарных пациентов уже сделали это. Почему бы не сделать вам тоже? 718-234-67-67. Доктор Патин свеж, подтянут, харизматичен, но самое главное, это профессионал своего дела, как и все люди, которые работают под его руководством. А еще он мастер афоризмов, некоторые из которых я хотела бы сегодня вам озвучить, но не могу, ввиду того, что у меня тут юное поколение нью-йоркцев, но к Патину обязательно к доктору приходите или на всякий случай запишите телефон 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Bay Parkway.
24: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И еще один спонсор – это замечательный садик Бэмби, который находится по адресу 2114 Браун Стрит. И я думаю, что кто-то из ребят, вы же ходили, да, в этот садик, Алекс из... Димочка, включи нам микрофоны, пожалуйста. Вы ходили в этот садик, да?
1: Да.
3: Ну, здорово.
1: Да.
3: Все, расскажите, все как здесь. Там было? Как там
1: а
3: было?
1: Можно я первая? Было очень хорошо, мне очень нравилось, потому что там они учительницы, они очень добрые, и когда у нас не было уроки, они на улице, they took us outside, и там... Like, there was very, very little homework, like a normal
3: Но вы еще маленькие были. Какой вам homework?
1: Там, и было там swimming.
3: Плавание, когда, плавание.
1: Плавание. Mm-hmm. А когда мы не хотели плавать еще, we put the towels down and sunbathed. Очень много.
3: Я поняла.
1: И потом обратно в школу.
3: Отлично. 2114 Браун Стрит. Друзья, пожалуйста, записывайтесь. Есть летний лагерь и замечательная программа. Вот что-то, Дуся, да, ты хочешь что-то рассказать?
4: Браун Стрит?
3: Да, Браун Стрит. 2114 Браун Стрит. Куда ты ходила в садик?
4: Ага. Значит, там лучше, чем сейчас в Биг Эппл, потому что там...
3: Потому что ты сейчас учиться не хочешь, да?
4: Нет.
3: Ну, рассказывай, что же там хорошо. Такого хорошего было?
4: У нас очень мало homework.
3: Ну, потому было. Что вы маленькие были.
4: Ну, да. Да, мы знаем. Я опять говорю, там хорошо кормили.
3: Там хорошо кормили, это самое важное, да? Хорошо.
4: Да.
3: Самое главное, чтобы быть поближе к кухне, да? 718-368-1817, друзья, звоните, 2114, сертифицированные учителя, замечательные утренники, забирают из всех районов города бассейн, что действительно важно, особенно этим жарким летом, и счастливое детство начинается здесь. Очень легкий адрес 2114 Браун Стрит, а мы продолжаем говорить о книгах.
24: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Именно так, друзья, говорим о книгах. Сегодня пригласила юное поколение, провела с ними инструкцию, чтобы сидели тихо, но они эдакие непоседы. И хотя говорят, что обожают читать, скрывается, думаю я, что если бы им предложить YouTube или TikTok, хотя сейчас я у них все узнаю. Но чтобы не оставлять вас без взрослого чтива, я с удовольствием рекомендую вам книжку, которая, вот, знаете, автор Елена Михалкова, это такой человек, которого надо брать в руки, ничего такого особенного, но, тем не менее, могу сказать, что если что-то у вас, скажем так, ну, не заладилось, или вы устали, или конец года, особенно у учителей, многое накопилось, или вы просто у вас какой-то такой, вот хорошее выражение, вы выжаты как лимон, Елена Михалкова, «Королевский аркан», ну, просто здорово. Плюс здесь всякие эдакие экстрасенсы присутствуют, депутаты, продажные люди. Ну, а самое главное, что я знаю, что многие смотрят шоу экстрасенсов, прямо без этого не засыпают. Абсолютно не хочу ничего сказать по поводу этой программы, но есть люди, которые поддаются внушению. И вот все, что с этим происходит, не буду никаких спойлеров здесь вам озвучивать, но вот Елена Михалкова, это здорово. Двух наших любимых сыщиков, кто знаком с этим автором, не будет. Здесь другой человек, достаточно пожилой, но очень интересный. И спасибо большое, что вот Елена Михалкова, это этакий эскапизм, это побег из реальности, и это очень здорово. Особенно, если вы терпеть не можете, как я, домашние дела, самая недооцененная работа, которая бесконечная, которая не заканчивается. Очень-очень рекомендую этого автора, которого рекомендуется и читает сама Галина Юзефова. Не будет таких фраз, типа «коза закричала нечеловеческим голосом». Все очень ладненько сшито, такое лоскутное одеяло, и никогда не разочаровываюсь в ее книгах. Вот когда, как говорится, уже выжат в концу года как лимон или дома лазарет, то это очень даже помогает бодро идти дальше. А мы бодро двигаемся к нашему книгодивану вместе с юной компанией из 4 класса.
24: Книжные новинки. Истории об авторах. Придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Если кто-то к нам присоединился только что, то у меня здесь отличная компания юных, ну, можно сказать, практически вундеркиндов, потому что, когда мы любим ворчать, дескать, мы были не такими, мы были другими, а что мы были? У нас библиотека была единственное развлечение, у нас не было ни Ютуба, ни гаджетов, ну, по стройкам еще бегали, да? Бегали по стройкам, вот сейчас маму спрошу, потому что было полно свободного времени, и у нас было «Море волнуется раз», и «Казаки-разбойники», сейчас другое поколение, но, тем не менее, они осмышленные, они

0: честно. Честно.
1: Я думаю, читать.
0: Да? И YouTube не будешь смотреть? Никакие рилс, никакие ничего, нет?
1: Никакие. Нету, есть
0: умного ничего нет. Умного. Так, Зара, что ты?
2: Ну, мои родители говорят, что YouTube...
0: Нет, нет, подожди секунду. То, что говорят твои родители, ты сейчас вообще про них забудь. Вот у тебя или YouTube, или почитать. Что будешь делать?
2: Я буду читать, потому что мне нравится читать. He gives me knowledge. Mm-hmm. Но YouTube, он никакой knowledge не gives, except some stupid, like, trends or TikToks.
0: Ну, а что, разве на YouTube нет каких-то каналов таких образовательных, like some educational stuff?
2: Только чуть-чуть. No, but we only use them at school, because we don't usually use YouTube at home for educational stuff.
0: Ох, боже мой. Жан, что ты скажешь?
3: Ну, у меня я телефон, и я не могу смотреть, поэтому я бы все равно, и даже я не люблю смотреть, поэтому я бы все равно бы выбрал...
0: Подожди, телефон есть? Телефон есть? Вот, вот в чем. Ага. А у вас телефоны есть?
4: Нет, у нас вот. Только...
2: У меня нету.
0: Так, Дуся,
2: только у Дуси есть.
0: Сдаешь телефон обратно.
5: Нет, у меня есть телефон, но у Зары есть iPad. Это все равно
3: у меня
5: гаджет.
3: Тоже.
5: Это я
3: тоже.
5: Не сдаю мой телефон. Я должна на Бонни смотреть каждый день.
0: На кошку, да. Я вот любимые друзья на 10 лет подарили это дьявольскую вещь.
5: Мама, у тебя телефон?
0: У меня телефон для работы. Так, мы сейчас не будем тут разбираться. Хорошо, скажите, пожалуйста, все-таки мы остановились с вами на русских книгах, на русских рассказах. Что-нибудь вам говорит название? Вот я в детстве зачитывалась книжкой «Денискины рассказы». Знаете что-то про это?
5: Да.
3: Чуть-чуть, очень
5: я люблю.
0: Угу.
5: Я люблю волшебное слово.
3: Мы читали книжку, называется «Заколдованное слово», и это про... Да. Это про... про Дениска и его друзей и его друга сестра она увидела
5: шишку
3: и она сказала
5: сыска
3: но у нее зуб он выпал и она у нее он свистел и когда она сказала шишка она сказала сыска
5: я потом шишка
3: сыска
5: Хихка. Я не знаю, почему.
0: Ну, вы такие гениальные дети. А скажите, а стихи вы знаете какие?
3: Да, очень много. Да.
5: Как? Белеют парусы.
3: Одинокий.
0: Расскажешь?
5: Море, море, бом-бом.
2: Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и гнется, гнется и свистит. Увы, он счастья не ищет, и нет счастья, он бежит.
5: Под ним без струя светлей лазури,
2: над ним тут солнце золотой, а он мятежный без просит буры, как будто буря есть покой.
0: Ах, плачущая мать, по совместительству радиоведущая, растрогали до слез. Вообще, я вам хочу сказать, что учить стихи очень важно, потому что люди, которые читают и много могут декламировать стихи, у них очень красивая речь. Мне нравится, как вы говорите, но если вы выучите еще больше стихов и придете как-нибудь, расскажете, или придут ваши друзья из вашего класса, это будет очень здорово. Теперь давайте, есть такая книжка, «Праздник непослушания», да? Есть такая книжка «Праздник непослушания», да?
3: Я не знаю.
0: Ну, когда, помнишь, мы слушали, когда дети, все родители устали, они уехали из города, и дети делали, что хотели.
5: Да,
0: отличная книженца. Скажите, пожалуйста, что бы вы сейчас посоветовали своим родителям, что они должны сделать, что вот, как вы считаете, что вам нужно разрешить, помимо чтения? Алекс.
3: Я думаю, никакой родители скажут, никакой iPad, никакой телефон, и читайте сейчас же. И потом все будут читать.
0: Да,
3: и
0: хорошо.
3: И потом они будут читать, и потом не хотят телефоны.
0: Нет, а что вам еще нужно разрешить, помимо чтения? Сейчас мы не про чтение говорим.
3: Я бы хотел бы мои родители бы разрешали, что я мог ходить в мою библиотеку, потому что я люблю читать книжки. Но мне мама не разрешает садить сам в библиотеку, она мне не разрешает брать там книги на английском, что она хочет, что я больше читал на русском.
0: Но то, что ты уже столько читаешь, уже это здорово.

0: Здорово. Диана, что тебе надо разрешить, расскажи.
1: Чтобы я могла иметь, например, после школы, мы что-то ложимся в 8-10, 3 часа после школы. Можно мне, пожалуйста, посюсюкаться с Бонни? Я ее не вижу 12 часов.
2: Кушать!
1: Да, кушать еще надо.
0: Будем, будем говорить слово «есть» сразу же. Вы
1: кушать.
0: Же будете, может
1: я
0: быть,
1: буду
0: под...
1: есть.
0: Вы же будете
1: очень
0: потом
1: много.
0: Работать на радио. На радио надо говорить «есть». Зара, что
3: хорошо,
0: нужно
3: есть.
0: Разрешить родителям?
3: Надо разрешить.
0: Вам, чтобы родители разрешили вам.
3: Я думаю, что родители должны разрешить, ну, нам... Я не хочу, чтобы они разрешили очень много скрин-тайм на гаджеты, но я хочу тоже, чтобы там маленькое, чтобы дети, которые, like, they could have their fun a little bit on their gadgets, но там надо час или два там читать, чтобы им было educational, и потом они могут там игры играть, и с мамой, и с папой
0: играть. То есть
3: играть.
0: детство, чтобы
3: да.
0: было у вас. Хорошо, а что сейчас самое главное? Какое событие в Нью-Йорке? У нас передача про Нью-Йорк. Что сейчас в Нью-Йорке происходит вообще? А то так сейчас наши радиослушатели подумают, что вы только круглосуточно читаете. Алекс,
2: я
0: говори.
2: Я знаю. Knicks won the game.
0: Ага.
2: Сейчас, да. сейчас будет FIFA World Cup.
0: А как вы думаете, да, а в Америке, как вы думаете, больше популярен баскетбол или больше популярен европейский футбол?
2: Я не знаю. Я думаю, баскетбол тоже.
3: Я думаю, футбол.
1: Футбол, он европейский.
0: Ну, есть футбол американский, а есть футбол европейский. Вот
1: но нам у нас сейчас предложили европейский или баскетбол?
0: Но баскетбол, я имею в виду, Сокер. Что более популярно. Что Сокер. Более То есть вы знаете, кто такой Месси, Рональдо, вы знаете эти имена?
2: Да. Я знаю тоже
1: Халланд.
0: Мальчишки, а за какую команду вы болеете?
2: Никс.
0: Нет, баскетбол soccer. Уже молодцы, выиграли
1: сегодня?
0: Все.
1: Сегодня?
0: Нет, если мы говорим о soccer, о европейском футболе, за какую команду вы болеете?
1: Сегодня?
2: Америка!
1: Интер Майами!
2: Америка!
1: Интер Майами! Сегодня происходит... Ну, сегодня...
2: Нью-Йорк! Америка!
1: Сегодня Бельгия и Египет. Сейчас, я думаю, Египет выигрывает.
0: Египет выигрывает.
1: Тоже
0: понятно.
1: Я.
0: Понятно. Хорошо. Ну, все, вы уже устали. Я вас отпускаю.
1: Yes.
0: Но на прощание давайте-ка вы уже стихи читали, о книжках рассказали. А давайте-ка вы, я скажу, раз, два, три, и вы давайте споете одну-две строчки.
3: Чего?
0: Какую-то песню.
2: Нажми на кнопку.
0: Зара, ближе к микрофону. Вместе. Ага. Раз, два, три.
2: Нажми на...
0: 3, 4.
3: Нет, давайте... Благодать.
1: Да. Благодать.

0: сколько еще и здоровья и скитания, как молится ночь, каждый день, как нас час. По жизни порой слезы и ожидания, и мне не хватает вновь маминых глаз. Лишь мама поймет, как душа моя рвется, и молится ночь, каждый день обо мне. По жизни порой все не просто дается, и нет молитвы на свете сильнее.
1: И где-то в сторонке нервно закурил Стас Михайлов. Спасибо большое, ребята. Вы отлично справились с этой задачей. Я думаю, что ваши рекомендации родителям помогут. И надеюсь, что вы придете еще в эту студию и будете рассказывать нам что-то интересненькое. А мы, друзья, с Дмитрием Банниковым прощаемся с вами до следующего понедельника. И желаем вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы. Но самое главное – общаться с отличными людьми. Это очень важно. Именно такие были у меня сегодня в студии.
2: Спасибо! Пока-пока.
3: Спасибо!
4: Спасибо!
3: Каличива! Хорошего дня!
5: Я сам Микл.
3: Six, seven.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить осенью чек до $200 на компенсацию растущих расходов на коммунальные услуги. Выделить на это $1 миллиард предложили губернатор-демократка Кэти Хокул и демократическое большинство в Ассамблее и Сенате штата. Подавать заявление не нужно, выплаты придут автоматически. В то же время нашлись и критики данной программы, среди которых Стив Роудс, республиканец из округа Насса. На дебатах он назвал выплаты дословно крохами с стола и заявил, что настоящая проблема с коммунальными платежами заключается в самих налогах и сборах. Усредненный ежемесячный билл, в который входит оплата электроэнергии, водоснабжения, обслуживание канализации и вывоз мусора, составляет $341.46. Супермодель Кейт Мосс представила свою вторую капсульную коллекцию для Zara. Она вдохновлена винтажными находками и приправлена щепоткой бунтарства рок-н-ролла. Сквозной мотив – боха. Впервые появилась мужская линия. В ассортименте кожаная куртка в стиле Марлона Брандо, рубашки в горох, полосатые поло и классические блейзеры. Сервис по доставке товаров Instacart обновил традиционный рейтинг самых популярных трав и специй. Первое место заняла кинза – силантро. Это растение потребители предпочитают и в свежем, и в сушеном, и в смешанном виде, например, в составе дрессингов. Популярность кинзы в США растет на протяжении последних 30 лет. Изначально траву популяризовали иммигранты из Мексики, где она использовалась для приготовления сальсы, гуакамолы и такос. Затем потребление кинзы выросло за счет иммигрантов из Перу, Колумбии и Кубы. В пятерку популярных трав и специй также вошли чеснок, петрушка, лук, корица и тимьян.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель хотя бы, знаете, частично согласится со мной или примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня у меня будет весьма такая противоречивая передача на тему, которую я затрагивал, но которая рождена, так сказать, новыми эмоциями и новой информацией. И я чувствую, знаете, некоторую растерянность за то, что я, в общем-то, в некоторых обстоятельствах жизни и передач вел себя, скажем так, не совсем адекватно к действительности. Дело в том, что обычно то, что я говорю, обычно то, что я советую, то, что я рекомендую, а это простые всегда советы и рекомендации, я обычно не сомневаюсь в том, что я их придерживаюсь. Ну, например, я часто говорю, я повторяю простые очень рекомендации, которые без меня все знают. Я очень часто говорю о том, что надо больше читать, и сам действительно больше читаю. Я очень часто говорю о том, что надо больше слушать музыку, и сам музыку слушаю, причем все больше и больше. Раньше я бегал каждое утро просто так, а теперь я бегаю с музыкой и разную музыку слушаю. Я раньше говорил о том, что надо заниматься физическими упражнениями. И действительно, ну, я бегаю, и не только бегаю, иногда и гимнастику делаю, и так далее, и так далее. И бегаю, бегаю время от времени и марафон, что не так уж много людей делает в моем возрасте, и не только в моем возрасте. Ну, у меня разные всякие рекомендации, уважаемые радиослушатели. Больше гулять, там, больше двигаться и так далее. Я все это соблюдаю. И вдруг я неожиданно для себя, мне стыдно в этом признаться, совершенно очевидная тема, я ее, оказывается, не соблюдал. И я вам тоже рекомендовал это все, но сам этих рекомендаций, к сожалению, ну, как-то я раньше не обращал на это внимания, а сейчас вдруг неожиданно обратил. Дело в чем? Дело в том, что я посмотрел информацию интересную, простую информацию, которую, ну, в общем-то, в принципе, я не очень хорошо раньше знал. Оказывается, каждый ребеночек в день смеются примерно 300-400 раз. Представляете, 300-400 раз. Ну, я уж не помню, когда я был таким ребеночком и смеялся, это было очень давно. Но за многими детьми я это наблюдал. А взрослый смеется примерно 15-20 раз в день. И я, уважаемые радиослушатели, был, скажем так, задумчив насчет этого. Думаю, сколько раз в день я смеялся. И очень часто говорил о пользе смеха, о пользе улыбки, о пользе шутки и так далее. А как-то не задумывался над тем, не считал, сколько же я смеюсь. Я вот не помню, сколько я смеялся месяц назад, сколько я смеялся там, две недели назад, неделю назад, а вот сколько я смеялся вчера, позавчера, примерно помню. И до 20, я вам честно скажу, не дотягиваю. И мне стало немножко стыдно, что я рекомендую такие вещи, которых сам не придерживаюсь. Я обещаю вам, что я исправлюсь, уважаемые радиослушатели. Я исправлюсь и больше буду смеяться, и больше буду находить поводов для смеха, потому что, к сожалению, жизнь иногда бывает такой серьезной, что, как говорится, не до смеха. И когда я говорил, что ныне люди, многие смеются 15-20 раз в день, то есть немало таких людей, которые вообще практически чуть ли никогда не смеются. Честно говоря, не хочу на них быть похожим. Ну и сегодня я затрону эту тему и о смехе, и об улыбке, и о юморе, и тему, которая, в общем-то, она вечная тема, уважаемые радиослушатели. Но сегодня тоже я не уверен, как я буду с вами разговаривать, уважаемые радиослушатели. Абсолютно ли я уверен в том, что я, в общем-то, знаю точно, что связано с этой темой? Потому что иногда у меня возникают сомнения. Я говорю о пользе юмора. Я говорю о том, что юмор продлевает жизнь. А может быть, я иногда, скажем так, преувеличиваю эти мысли. Ну, это не мои мысли, конечно. Но эти общие мысли. И может быть, я просто иногда не понимаю этой ситуации. Ну, те радиослушатели, которые меня слушают, наверное, знают, что я очень часто говорю о книгах, я очень часто говорю о писателях. А давайте вот на писателях проясним эту ситуацию, которая иногда у меня вызывает, вот сейчас вызывает некоторую неопределенность. Возьмем классическую русскую литературу. Лев Толстой. Жил, кстати говоря, 82 года, и, может быть, прожил бы еще немало лет, если бы вы знаете, что с ним случилось. Он решил 82 года уйти из дома, сменить свою жизнь, простыл и умер в результате этого. Итак, Толстой, итак, Достоевский, итак, Тургенев, итак, Гончаров, Герцена возьмите, Горького, Алексея Толстого, многих еще писателей, Бунина, Куприна, я много мог бы писателей перечислять. Каков средний возраст этих писателей? Не трудитесь подсчитывать. Подсчитано, что это ровно 70 лет. А теперь возьмем поэтов, тоже самых крупных. Пушкина возьмем, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Блока, Маяковского, Есенина. Ну, еще много я имен мог бы перечислить. И вы знаете, какой средний возраст поэтов? 52 года. И этих, и других, которых я не перечислил. Это несмотря на то, что, вы знаете, многие из этих поэтов и из других поэтов, которых я не называл, в общем-то, они умерли не своей смертью, они умерли, вы знаете. Пушкин после дуэли, Лермонтов на дуэли. Причем Лермонтову вообще было 27 лет, совсем молодой человек с наших сегодняшних понятий. Ну, знаете, этого Есенин самоубийством покончил жизнь, Маяковский самоубийством покончил жизнь. И тем не менее, средний возраст их 52 года. На 18 лет ниже, чем у прозаиков. А теперь возьмем сатириков. Гоголя возьмем, 43 года жил. Чехова возьмем, 44 года жил. Щедрина, Олерченко, Саша Черная, Булгаков, Зощенко, Ильф и Петров. И так далее, и так далее. Я мог бы много имен насчитывать, упоминать. И что же говорит арифметика? Средний возраст 48 лет. Меньше, чем у поэтов. Хотя поэты почти половина умерла не своей смертью. А сатирики, за исключением Петрова, погибшего на войне, все умерли своей смертью. Но какой ранее? Гоголь и Чехов, ну, я уже говорил, едва перешагнули 40-летие. Ильф и Петров не дожили до 40 лет. И так далее, и так далее, и так далее. И здесь у меня возникают сомнения. И когда я так убеждаю и радиослушателей, и себя, что юмор продлевает жизнь, то вот сейчас у меня возникают иногда сомнения, так это или не так. Ну, я перечислил некоторых классиков там русской литературы, а если брать классиков литературы на английском языке, например, Марк Твен, мною любимый, и вами тоже, я уверен, любимый, жил 75 лет. А вот, например, один из самых знаменитых английских сатириков, Оскар Уайльд, жил всего лишь 46 лет. 46 лет всего жил. Понимаете? А ведь сатирик был какой. Кстати, он... Коль скоро я говорил о писателях на английском языке, он... одно из его высказываний было так, что Америка и Англия во многом схожи, во многом, кроме языка. Язык был у них разный. Такой был очень остроумный человек. Но, повторяю, прожил всего лишь 46 лет. И так вот иногда думаешь. А действительно вот, юмор, сатира, уж больше, чем юмор и сатира, чем у Оскара Уальда, мало у кого было. И тем не менее прожил всего лишь 46 лет. Как быть? Как быть? С этой мыслью, что юмор продлевает жизнь. И много очень в связи с этим напрашивается, скажем так, ассоциации и сравнения. И тем не менее, уважаемые радиослушатели, тем не менее, у меня вот такая все же есть вера, что благодаря юности, юмору и сатире наша жизнь становится более насыщенной, более, скажем так, оптимистичной. И наша жизнь, в общем-то, продлевается. Это несмотря на те факты, которые я привел, уважаемые радиослушатели. Потому что мне кажется все же, что отдельно взятые факты, они могут, им трудно объяснить тенденцию. И я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что действительно ведь, как получается? Получается так, что в принципе, очень много зависит от того, как мы относимся к этой жизни. В общем-то, я просто хочу сказать, что чем больше мы смеемся, это я все же уверен, несмотря на противоречивость этого, чем больше мы смеемся, чем больше мы радуемся жизни, тем больше жизнь приносит нам удовольствие. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, что смех – это двигатель, скажем так, двигатель жизни. И у всех успешных людей, где бы они ни жили, есть одна общая черта. Они научились видеть забавную сторону негативных событий. И в любом событии, какое только может случиться в жизни, есть позитивный, мне кажется, юмористический аспект. Надо только приглядеться к нему. Исследование юмора и сатиры, юмора и смеха, их психологического и физиологического воздействия на человеческий организм, в общем-то, мне кажется, показывает, несмотря на то, что есть и противоречивые факты, некоторые из которых я вам назвал, мне кажется, показывает, что смеяться, улыбаться – это полезно. Вспомните, как кто-то рассказал вам великолепный анекдот, который заставил вас корчиться от смеха, так, что вы не могли взять себя в руки. Как вы себя после этого чувствовали? Все тело, ну, вроде бы покалывало, да? Вот. Вспомните вообще, какое удовольствие вам доставляли разные смешные истории. И говорят, что вырабатывается эндорфин, который помогает нам, скажем так, получить определенную дозу здоровья. Те, кому трудно смеяться над жизнью, часто обращаются, в общем-то, ну, скажем, ну, к алкоголю или к наркотикам, чтобы достичь этого чувства, так сказать, прихода. Алкоголь ослабляет внутренние запреты и позволяет людям смеяться, что, в свою очередь, высвобождает эндорфины. Так что, в общем, очень много, знаете, очень много таких вещей, которые ведут к тому, что, в общем-то, жизнь наша становится во многих ситуациях гораздо более веселой, когда мы смеемся. Хорошенько посмеявшись, мы порой говорим: «Я хохотал до слез». Слезы содержат энцефалин, один из естественных транквилизаторов организма, который облегчает боль. Мы плачем, мы переживаем болезненное событие, а эндорфины помогают, так сказать, самоанестезии. Так что куда ни кинь, везде, мне кажется, все, что связано с нашим смехом, все, что связано с нашим чувством юмора, это продлевает жизнь. Хотя, повторяю, некоторые факты свидетельствуют о том, что есть и другая альтернатива этого. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, очень много существует разных бесчисленных историй о людях, которые достигают намеченных целей, используя оптимизм, используя смех, используя хорошее настроение. И очень много зависит от того, кого мы питаем. Есть такая старая притча: старик говорит внуку: «Внучек, в каждом из нас происходит бой между двумя волками. Один волк – это зло, это гнев, это зависть, это алчность, это возмущение, это комплекс неполноценности, это ложь, это эго, эгоизм. Второй – это добро, это мир, это надежда, это радость, это любовь, это скромность, это доброта, это, в общем-то, истина», и так далее, и так далее. Мальчик подумал и спрашивает: «Дед, а какой волк победит?» И старик спокойно отвечает: «Тот, которого ты кормишь». И давайте будем, если у нас эти два волка, то давайте будем кормить того волка, который внушает нам мир, надежду, радость, любовь и прочие замечательные качества. И вообще люди делятся на тех, которые, скажем так, вы это прекрасно знаете, которые успешны, которые неуспешны. И для ориентира некоторые обычные мне привычки успешных и неуспешных людей. Ну, успешные люди да, больше смеются, больше прибегают к юмору, а неуспешные очень серьезные часто бывают. Успешные люди делают другим комплименты, неуспешные люди критикуют других, успешные люди прощают других, а неуспешные люди затаивают обиды. Успешные люди поощряют других добиваться успеха, а неуспешные люди надеются, что другие потерпят неудачу. Успешные люди видят забавную сторону события, а неуспешные часто расстраиваются из-за события. Успешные люди могут быть благодарными, а неуспешные люди думают, что все тебе обязаны. А успешные люди говорят об идеях, а неуспешные люди говорят о людях и о, говорят о людях и о проблемах. Успешные люди регулярно читают, а неуспешные люди каждый день регулярно смотрят телевизор. Успешные люди имеют список дел, а неуспешные люди плывут по течению. Успешные люди постоянно учатся, а неуспешные думают, что все знают. Успешные люди признают заслуги других, а неуспешные приписывают все заслуги себе. Успешные люди делятся информацией, а неуспешные держат все при себе. Успешные люди ожидают перемен и принимают их, а неуспешные люди боятся перемен. Успешные люди ставят планы и ставят цели, а неуспешные не имеют планов и не имеют целей. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, очень много таких правил, которые помогают нам жить жизнью. Нравится вам это или нет, вы станете средним, скажем так, арифметическим показателем пяти людей, с которыми плотнее всего общаетесь. Вот есть такое вот исследование. Если вы самый успешный человек в своем дружеском кругу, то со стороны других будет постепенно присутствовать безмолвное давление, которое постепенно оттянет вас к среднему уровню доходов, достижения собственности и отношения к жизни этой группы. Или наоборот, самый неуспешный человек в группе больше всего выигрывает, потому что его постепенно подтягивают к среднему арифметическому этой группы. Так что вот надо выбирать друзей. Выбирайте их тщательно. И вообще я хорошую мысль такую читал, которая мне запомнилась, что каждый человек должен иметь минимум двух друзей, причем один должен быть старше него, а один должен быть младше него. Так что, в общем-то, в принципе, еще Фрейд говорил, Зигмунд Фрейд, знаменитый психолог, смех сбрасывает напряжение и психическую энергию, что полезно для здоровья. Вот почему смех действует как адаптивный механизм, когда человек расстроен, разгневан или опечален. И, в общем-то, как сейчас многие, ну, в общем-то, находятся, скажем так, чуть ли не в постоянных стрессовых ситуациях, и эти ситуации их доводят до такого весьма сложного психического состояния. И по сегодняшним оценкам Американской медицинской ассоциации, более 80% всех болезней, которые заставляют человека идти на прием к врачу, связаны со стрессом. Стресс показал себя как главный спусковой механизм, по крайней мере, 85% всех раковых и других серьезных заболеваний. Так что, в общем-то, в жизни каждого человека полно стрессов, которые расшатывают его иммунную систему. Человеческий организм в процессе развития приспособился иметь дело со вспышками стресса по мере их возникновения. Но если говорить о наших далеких предках, то у них были другие стрессы, чем у нас. За ними, за нашими далекими предками, погони устраивали там саблезубые кошки, и тело нашего далекого предка переживало гигантский стресс, но длился он недолго. Если он сражался с врагами, стресс мог длиться, ну, сколько сражаешься с врагами, до часа, пока не заканчивалась схватка. Если ему не нравился сосед, он мог избавиться от стресса, по-быстрому прикончив источник раздражения и жить дальше своей жизнью. Человеческое тело адаптировано, чтобы справляться со стрессом быстро, а потом возвращаться в нормальный режим. Однако для наших современников стресс 21 века выглядит совершенно иначе. Наши организмы не приспособлены с ним справляться. Тревожность, вызванная большими, скажем так, иногда большими нашими финансовыми проблемами. Бывают у нас и финансовые проблемы, и угрозы увольнения, и угрозы развода, и угрозы серьезных заболеваний и так далее. Эти проблемы могут тлеть буквально десятилетиями. И мы не рассчитаны, наверное, на то, чтобы справляться с такими событиями и длительным состоянием стресса, которое они порождают. Что же, уважаемые радиослушатели, я сейчас сделаю некоторую паузу для того, чтобы прозвучала реклама, а потом продолжу с вами.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: везде, когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Дэвидсон Радио».
2: Американское радио на русском языке.
1: «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио».
3: Итак, уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу после рекламной паузы. Напоминаю, что это передача «Михаил Базукашвили плюс один», и я вам часто говорю о том, что все, что я говорю, может быть предметом, скажем так, размышления, и не обязательно, чтобы радиослушатели согласились со мной, но если хотя бы один радиослушатель примет сказанную мной как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня я говорил о том, что я часто рекомендую нашим радиослушателям разные простые вещи, которые без меня многие рекомендуют, что надо и читать побольше, и музыку слушать, и там спортом заниматься и так далее. И сам этому следую. Но вдруг я неожиданно для самого себя, как-то раньше об этом не задумывался, я обнаружил, что я люблю говорить о пользе смеха, о пользе улыбки, а сам, в общем-то, в принципе, обнаружил, статистика такая, что средние ребеночек смеется 300-400 раз за день, а средний человек смеется, взрослый человек смеется 10-15-20 раз за день, понимаете? Далеко до ребенка, а некоторые вообще никогда не смеются и так далее. И я вдруг обнаружил, что когда я кому-то рекомендую там читать, там музыку слушать, там заниматься спортом, я этому следую, и читать люблю, и музыку слушаю, и спортом занимаюсь. А вот насчет смеха я как-то пытался подсчитать, и, знаете, до 20 раз в день не дохожу. Теперь я исправлю свою жизнь и буду больше уделять внимание смеху. И вот я в связи с этим, я как-то приводил его имя, и сегодня хочу о нем более подробно поговорить. А я вспоминаю Нормана Казинса. Уважаемые радиослушатели, я раньше о нем читал, а недавно еще читал, достал его книгу «Анатомия болезни». Это его книга, которая была написана много лет назад. И эта книга, в общем-то, была, ну, сенсацией в Америке. И опираясь на собственный опыт, автор показал, что положительное эмоциональное состояние может вылечить даже от очень-очень тяжелой болезни. И много-много-много-много лет назад журналист, главный редактор Saturday Review Норман Казинс вдруг почувствовал себя плохо. У него, ну, до этого был нормальный человек, и вдруг сразу у него резко изменилось его здоровье. Повысилась температура, появилась ломота во всем теле. Состояние здоровья быстро ухудшалось. Уже через несколько дней ему стало трудно двигаться, поворачивать шею, поднимать руки. Ему пришлось лечь в больницу, и скоро был поставлен диагноз. Но я не очень разбираюсь, уважаемые радиослушатели, такой, скажем так, сложной медицине. Но диагноз у него был такой: анкилозирующий спондилоартрит. Это дегенеративное заболевание, которое вызывает разложение коллагена, фиброзной ткани, связывающей вместе клетки тела. Болезнь очень сложная, и он очень сложно ее переносил. С огромным трудом шевелил руками, ногами, переворачивался в постели. Наступил момент, когда он не смог разомкнуть челюсти, чтобы немного даже поесть. Страх, тоска, обида на несправедливость судьбы охватила его. И Константин перестал разговаривать даже с близкими людьми и проводил целые дни, отвернувшись в стене больничной палаты. И у него был лечащий врач, доктор Хицит, который поддерживал Казинца как мог. Он привлекал для консультации лучших специалистов, но болезнь прогрессировала. И тогда Норман спросил врача о своих шансах на выздоровление. И ответ его потряс. Из 500 больных коллагенозом выздоравливает только, ну, примерно 1-2 максимум 3 человека. Ночь после этого разговора он не смог спать. Он думал о том, что до сих пор врачи заботились о нем и делали все от них зависящее, но это не помогло. И он думал, что если я хочу остаться в живых, надо действовать самому. И поскольку и врачи, и лекарства бессильны перед моей болезнью, я должен найти другой способ, скажем так, исцеления. И он вспомнил слова доктора Хитцига о том, что организм мобилизуется на борьбу с любой болезнью, если его эндокринная система работает на полную мощность. А страх, уныние, длительная депрессия, по наблюдениям ученых, наоборот, угнетают деятельность эндокринной системы. И в ответ на эти негативные эмоции надпочечники выделяют гормоны стресса. Ну, в общем, куда ни кинь, как говорится, у него была одна дорога. Везде, везде клин. И размышления привели Нормана Казинца к очередной мысли, очевидной мысли для него. Если отрицательные эмоции, угнетая эндокринную систему, являются провокаторами, скажем так, заболевания, то эмоции положительные, активизируя ее деятельность, могут стать стимуляторами выздоровления. И он выписался из больницы и поселился в гостинице. Он решил, что если он хочет остаться в живых, он не имеет права дальше пребывать в роли человека, пассивно ожидающего собственной смерти. Он просто обязан мобилизовать все резервы духа и тела с помощью смеха. И это было нелегко, когда лежишь неподвижно, прикованный к постели, и каждый сустав ноет от боли, тот, как говорится, не до смеха. Ну, у Казинца стал вырисовываться план действий. Несмотря на протесты врачей, он выписался, повторяю, из больницы, переехал в номер гостиницы, где ничто не напоминало ему о болезни. Ну, зрительно. С ним оставался доктор Хицик, который стал ему близким другом. И он одобрил идею Казинца использовать смех для активизации всех биохимических реакций в организме. И в гостиничный номер был доставлен кинопроектор, а также лучшие комические фильмы и лучшие комические книги. И Казинец почувствовал себя невероятно счастливым, когда 10 минут спустя, после вынужденного смеха, все-таки ему дали такой анестезирующий эффект, что это позволило ему проспать 2 часа без боли. Впервые он за долгое время вот так спал. После того, как болеутоляющее действие смеха закончилось, сиделка вновь включила кинопроектор. Или она читала Казинцу юмористические рассказы. Так продолжалось несколько дней. И представьте себе такую невероятную буквально ситуацию, что страшные боли перестали мучить Казинца. Анестезирующий эффект смеха был доказан. Далее нужно было узнать, может ли смех оказать такое же благотворное действие на эндокринную систему, за счет чего мог бы снизиться, так сказать, воспалительный процесс. И чтобы установить это, доктор Хицик брал у Казинца анализы крови непосредственно перед сеансом смеха и после него. И каждый раз результаты анализов подтверждали, что воспалительный процесс в организме шел на убыль. И Казинец чувствовал себя окрыленным. В общем-то, программа смехотерапии у него была, которая все более обретала полную силу. Казинец смеялся в день не менее, я замолкаю на секунду, чтобы вы осознали больше это, какое время он смеялся в смех. он смеялся в день. 6 часов он в день смеялся. Его глаза опухли от слез. Но это были слезы выздоровления. И дозы противовоспалительных средств снижались. И со временем он совсем прекратил принимать лекарства. В том числе и снотворные. К нему вернулся сон. И через месяц Казин смог впервые без боли пошевелить пальцами рук. Он не верил своим глазам. Утолщение и узлы на теле стали уменьшаться. Еще через месяц он смог активно двигаться в кровати. Это было прекрасное ощущение. И наступил момент, когда он встал с постели. Правда, еще много месяцев он не мог, не мог чувствовать себя абсолютно нормальным человеком. Не мог сказать, скажем так, поднять руку для того, чтобы снять книгу с верхней полки и так далее, и так далее. Еще дрожали колени, а ноги подкашивались при ходьбе. Но он уже настолько оправился от болезни, что мог вернуться к работе. Уже одно это было для Казинса настоящим чудом. И у него была собственная теория, согласно которой в каждом человеке содержится целительная энергия, которую большинство из нас просто не знают, как использовать. Так что вот такая вот история, уважаемые радиослушатели. Я его вспоминал, но, в общем, сейчас подробно о нем рассказываю. И эта книга, которую я раньше не читал, вот недавно прочитал, «Анатомия болезни», вызвала очень много таких позитивных эмоций. Так что, в общем-то, очень много зависит от психологии, скажем так, от веры, от того, как вы, скажем так, сможете адаптироваться к этой жизни. Потому что эта жизнь, в общем-то, в принципе, во многом зависит от нас, от нашего восприятия этой жизни, от нашего восприятия реальности, сегодняшней реальности,

Ну, некоторые из вас, может быть, скажут, что я чепуху говорю, приведут множество фактов и аргументов, безусловно, свидетельствующих о том, что наша сегодняшняя жизнь тоже полна катаклизмом. Достаточно посмотреть любую новостную программу телевидения, чтобы в этом убедиться. Это действительно так, но все же я настаиваю на своем. У нас, правда, тоже существование не безоблачное, но все же мы живем, мне кажется, век массового благополучия. Никогда еще, я уверен, личность не была так защищена от превратности судьбы, как в наши времена. Представьте себе, что вы родились в Спарте, в Древней Греции, в Риме родились в эпоху нескончаемой борьбы за власть или позже родились в Средние века. Тогда у вас была бы не очень приятная, была бы приятная вероятность пасть вместе с 300 спартанцев у Фермопил, принять яд вместе с Сократом, быть распятым на кресте или оставаться без головы, как это случилось с Цицероном, а то и погибнуть под мечом какого-нибудь невежественного и немытого крестоносца. А представьте себе, какая была жизнь у многих красивых женщин. У красивых женщин была всегда опасность, что их признают ведьмами, и для этого не надо было больших доказательств. Если их признавали ведьмами, они никак не могли оправдаться, потому что церковные законы говорили о том, что если ее пытаешь, и она пытки выдерживает, значит, дьявол поддерживает ее, и так далее, и так далее. Так что оправдаться она никак не могла. И не только женщин сжигали. Как бы вам понравилась перспектива быть сожженным на костре вместе с Джордано Бруно? И согласитесь, в наше время у каждого из нас больше шансов дожить до счастливой старости, чем у наших предков. Ну, у наших предков, в общем-то, считалось, что там какой-то определенный возраст, который сейчас кажется молодым. Тогда это считалось... Ну, весьма пожилым возрастом. Помните Достоевского, братья Карамазовы? Вошел старик 40 лет. Ну, сейчас, если какому-нибудь человеку 40 лет сказать, что он старик, он просто обидится. А раньше, при Достоевском, это была глубокая старость. А Достоевский, ну, исторически сравнительно недавно жил от нас. Исторически, конечно, если брать. Так что у нас больше поводов для смеха, уважаемые радиослушатели, чем было поводов у наших предков. Так будем же радоваться, что у нас такие гуманные законы, и в обозримом будущем нам ничего вроде бы существенного не угрожает. Ну, если только там ученые, конечно, нам не придумают какие-то там новые механизмы, если нас не будут вытеснять, и искусственные интеллекты, и так далее, и так далее. Но, как говорится, это завтра, не завтрашний, а послезавтрашний день, да? В историческом смысле этого слова. А почему же мы, вопреки вышесказанному, очень часто ходим с такими кислыми физиономиями, у нас такие кислые, совершаем разные нехорошие поступки, за которые, сами понимаете, не будет нам никакой награды? Почему многие из нас лишены этого замечательного таланта, который, в общем-то, называют талантом радости жизни? Это когда проснешься утром, и сердце радуется. А просто так, потому что солнце заглядывает в окно, или дождь идет, и вокруг свежо и прохладно. Потому что может встать и без посторонней помощи выйти на улицу. Потому что сегодня месяц или там через полгода ждет тебя встреча, которая освещает жизнь впереди. А если не ждет, то рано или поздно, но все равно что-нибудь хорошее произойдет. Потому что, как ни крути, а жизнь чертовски привлекательная штука. И альтернативы ей еще не придумал. Почему же так много недовольных вокруг? Иногда, знаете, даже я по походке различаю такого человека, который всем недоволен, даже по походке. И если это знакомый человек, то, ну, ничто такого человека не успокоит. Давать ему советы, это все равно, что там, я не знаю, дикое животное учить играть на мандолине. Помните рассказ Шолома Алейхема, когда пришел к нему человек за советом, разводиться с женой или нет? Разговор был нескончаемый, чтобы ему не советовали. Причем порой и самое противоположное, скажем так, сомневающееся.

0: Если муж соглашался, говорил, что да, это разумно, но находил аргументы против. И так до бесконечности. Это же ему надо было решать, а он хотел свое решение свалить на другого. В конце концов, в него запустили чернильницу и так далее, и так далее. Ну, чернильницы запускать никого не будем, тем более, что чернильниц, по-моему, в наше время уже не существует. Но, знаете, иногда стоит избегать некоторых наших знакомых, которые, ну, нагружают нас своими проблемами. Каждая встреча с ними – это тяжелое испытание. Они обрушивают на нас такое количество своих бед, такое количество жалоб на окружающий мир, что становится не по себе под тяжестью этого бремени. Есть такие сборники, они в любом книжном магазине продаются, ну, примерно у них название такое «В мире позитивных мыслей». Так вот, некоторые люди никаких позитивных мыслей не воспринимают, а живут только в ауре разных реальных и придуманных забот, тревог, сомнений, и все для них не так. Ну, в общем-то, этот мир, конечно, несовершенен, но поскольку у любого из нас нет никаких шансов переделать его, то приходится как-то распределять груз этого несовершенства. Можно и нужно, конечно, помогать ближнему, но когда он ничего не хочет делать сам для себя и только жалуется, что с ним поделаешь? Не запускать мне ведь в него там чернильницу, да? Я как-то говорил, мне попалось такое высказывание, которое я очень часто вспоминаю. Это очень простое и очень непритязательное высказывание. И оно мне запомнилось. Ты приходишь в этот мир на короткое время. Не торопись, не беспокойся и будь уверен, что ты вдыхаешь аромат цветов на своем пути. И вот это вот не ахти какая оригинальная мысль, в общем-то, я не знаю, я проникся ею. Кстати, эта мысль принадлежит не философу какому-нибудь знаменитому, не писателю знаменитому, а знаменитому американскому игроку в гольф Уолтеру Хагену. И все-таки, знаете, я подумал, помню, когда я первый раз прочитал эту мысль, а я подумал о том, что... Черт подери, я всегда был так занят, что не обращал внимания на цветы. И осознав сей прискорбный факт, я стал с подозрением приглядываться к знакомым и незнакомым людям. И с огорчением пришел к выводу, что я не исключение, а что многие из этих людей, они тоже, наверное, никогда не вдыхают аромат цветов. Разве может быть только время от времени, когда там кому-то дарят жене или там кому-то еще цветы на день рождения. Но это не в счет. Да и тот ли аромат у цветов, купленных в лавке и прошедших через чужие руки. А так, в повседневности люди цветами дела не имеют, потому что у них нет времени, да и жизненные пути их с теми местами, где растут цветы, расходятся и так далее, и так далее. И вообще, до цветов мало кому есть дело. Чему только люди не предаются от всей души, так это тому, чтобы нарушить заповеди Хагена. Помните, не торопитесь, не беспокойтесь. А мы почти всегда, в общем-то, торопимся и беспокоимся. И мне кажется, что, в общем-то, в принципе, очень важно в любой ситуации сохранять присутствие духа. И вот я вот сейчас вспомнил одну историю, которую я иногда вспоминаю, у художника Николая Рериха, его до сих пор ценят в Америке. В начале 20-х годов с большим успехом проходили здесь выставки картины. В одном городе известный меценат дал торжественный обед в честь художника. Все было обставлено с роскошью по высшему разряду. И на обеде присутствовали все знаменитости города. И пожилые хозяева непринужденно развлекали гостей. А после обеда одна из приглашенных сказала Рериху: «Потрясающий прием. ключом, и доверительно добавила: скорее всего, последний в этом доме. Рерих с удивлением посмотрел на собеседницу, а та, понизив голос, объяснила, что хозяин практически разорен и не далее, как вчера, лишился последних 3 миллионов. Рерих был потрясен. Конечно, это удар для него. Особенно учесть, если его возраст, ему уже 74 года, закончила дама. Вот такая драматическая ситуация. Это поразило Рериха, и его заинтересовала дальнейшая судьба этого человека. И со временем он узнал, что после этого грандиозного приема бывшему миллионеру вместе с женой пришлось обосноваться в своем гараже. Казалось, 74 года все заключено, но 3 года спустя этот человек вновь стал миллионером и вернулся в свой прежний особняк. Так что видите, как в жизни все разнообразно. Всегда надо в каждой стороне видеть хорошую вещь. И хотя есть противоречия в этом, всегда надо больше смеяться и улыбаться. Смеха вам хорошего и улыбки, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили +1. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Он на переднем плане и на заднем Сева. Наша фамилия Каплан. Переходим к новостям. Меняем образ. И вводим картинки для самых маленьких. What's news worldwide? В минувшую ночь Россия атаковала Украину 132 ударными беспилотниками и двумя баллистическими ракетами, сбиты или подавлено 114. Министерство обороны России сообщило, что в ночной атаке участвовало 172 украинских беспилотника. 60 из них прилетели в российскую столицу утром. Кстати, Сергей Марченкович, это к вам вопрос. Если сможете, черканите пару слов. Есть ли паника или сейчас уже никто не заморачивается, привыкли к этому? Но после этого удара начался пожар на московском НПЗ. Сергей, это Жазмен московский. Мы приветствуем друг друга каждое утро. Зеленский предлагает организовать встречу с Путиным в Соединенных Штатах при участии Трампа. А тот пообещал, что после окончания войны в Иране сфокусируется на попытках закончить российско-украинский конфликт. Все страны Евросоюза одобрили формальное начало переговоров о членстве с Украиной и Молдовой в рамках первого кластера. Это уже русское слово. Трамп сказал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, день, когда Соединенные Штаты и Иран планируют заключить мирное соглашение в Швейцарии, которое положит конец четырехмесячной войне и запустит ядерные переговоры. Соглашение вызвало тревогу в Израиле, где чиновники сталкиваются с последствиями ослабления давления на Тегеран и рисками возникновения разрыва с Соединенными Штатами из-за боевых действий в Ливане. Вот эти два последних заголовка я подробно расшифруем после выпуска срочных новостей. Иран сможет привлечь до 300 миллиардов долларов инвестиций из тех самых стран Персидского залива, по которым он бил дронами и ракетами на протяжении войны, если станет послушным, заявил об этом вице-президент Джей Ди Венс. Ну, там по-русски это не переведешь совершенно точно. Ну, примерно суть в этом плане. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что Министерство юстиции расследует его и его жену, обвинив Трампа в том, что тот продвигает расследование ради наказания политического врага. 8 членов экипажа погибли после крушения бомбардировщика B-52 Stratofortress вскоре после взлета на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, и это на нижней картинке слева. Великобритания планирует заставить ведущие соцсети ограничить доступ детям младше 16 лет. И последняя из мировых, вот эти два парня, что слева в серединке, о них. Присяжные в Центральном уголовном суде Лондона, это Олд Бейли, признали двух мужчин, что у вас на картинке, виновными в сговоре с целью поджога в мае 25 года домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Англии Киром Стармером. И это 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Расследование BBC показало, что поджог был лишь частью масштабной кампании саботажа, провокации и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Вот понять с первого слуха эту новость нельзя. Ну, совершенно невозможно. И это говорю вам я, который привык 30 лет разбираться в информации и дезинформации. Значит, повторяю эту фразу, последнюю, а потом посмотрим, есть ли люди, у которых есть мозг, которым они умеют пользоваться. Как проинтерпретировали вы эту фразу? Кто виноват? Расследование BBC показало, что поджог был частью масштабной кампании саботажа, провокаций и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Тут есть два варианта. Какой вам пришел в голову? Телефон студии 718-303-90-90. А я перехожу к тому, что называется «Business and Finance» с картинками. Цены на нефть упали, облигации выросли, промышленный индекс Dow закрылся на рекордных 51671 после того, как Трамп объявил о сделке на предмет прекращения войны с Ираном и открытия Армурского пролива. Высшее руководство Министерства юстиции... Я, кстати, вчера сделал то, о чем вам рассказывал неоднократно. Интересно, кто-то последовал моему совету как не профессионал, а просто любителя дейтрейдинга. Я вчера, понимая, что будет рост по всем параметрам, вложил неозвучиваемую сумму в S&P 500. Могу сказать только, что за день я где-то заняло у меня 10 минут, я заработал, неудобно даже говорить, сколько. Но, короче, таких зарплат на радио у нас нет, месячных. А у нас есть один звонок, наверное, по поводу заданного вопроса. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сев, это Оля Вирджиниевич.
9: Оленька, здрасте. Что скажете?
8: У меня такое подозрение, ну, в смысле, я считаю, что просто Россия наняла украинских граждан провести провокации. То есть я думаю, что вот так.
9: Нет? Да, ну смотрите, почему? Вполне, это одна из версий, но то, что вы симпатизируете Украине, в этом нет никаких сомнений, поэтому у вас ваша интерпретация именно такая. Но второй вариант.
8: Вот мне интересно услышать другой вариант.
9: А я думаю, что его не будет. Я когда закончу с новостями, я вам скажу второй вариант.
8: Хорошо.
9: Спасибо. Ладно, пока. Интересно. Второй вариант не пришел в голову. Высшее руководство Министерства юстиции завершило расследование заявки Paramount Skydance на Warner Bros. Discovery до того, как карьерные сотрудники, то есть в смысле не назначенцы, обеспокоенные этим обретением, имели вообще возможность возразить. Fox Corporation приобретает Roku в сделке стоимостью около $25 миллиардов, делая серьезную ставку на будущее стриминга с поддержкой рекламы. Renault и Thales создали прототип тактической машины для сухопутных войск, поскольку автопроизводители и оборонные поставщики готовятся играть более активную роль в производстве вооружений. General Motors ведет переговоры с Lockheed Martin о производстве деталей для оружия оборонного подрядчика. Ну, Lockheed Martin, так на всякий случай, если кто не понял, это они. подрядчик. Один из потребителей потребовал, чтобы Anthropic возместила клиентам свои самые дорогие подписочные планы на искусственный интеллект, утверждая в судебном иске, что компания превысила лимиты на использование. Там определенное количество нагрузки допускается законом. Переговоры между Anthropic и администрацией Трампа продолжились без заключения соглашения по решению вопросов безопасности, которые побудили Белый дом ограничить доступ к последней модели AI, то есть искусственного интеллекта этой компании. Федеральный судья в Калифорнии отклонила иск от компании XAI Илона Маска, обвинявшего OpenAI в попытке украсть коммерческие секреты. Это продолжение свары между Маском и Олтманом. Шнайдер из Франции, компания французская Schneider Electric, заявила, что будет сотрудничать с тайванской компанией Foxconn для разработки дата-центров искусственного интеллекта. И это весьма интересно, ну, за пределами Соединенных Штатов, но биржи везде существуют. А теперь наши внутриамериканские дела. Никогда ранее не виданные бои в клетке на лужайке Белого дома были не дешевыми. И пока не ясно, кто заплатит за этот праздник 250-летия Декларации независимости, совпавший с 80-летием президента Трампа. И теперь, когда праздник закончился, UFC, то есть Ultimate Fighting, заплатит $700,000 за ремонт газона Белого дома. То есть там, наверное, большая площадка, но 700 тысяч. Причем это часть примерно $60 миллионов, выделенных на это мероприятие, включая строительство арены, кло для воскресных боев Freedom 250. Стоимость дополнительной полиции на улицах вокруг Белого дома $12 миллионов, то есть получается по $38 на каждого налогоплательщика столицы. Но городские власти заявили, что это будет оплачиваться из федерального фонда для спецмероприятий. Интересно, однобокость представления этой информации. Я прочитал полностью всю статью на этот счет, но ни слова по поводу того, сколько UFC заработал на рекламе в это время. И я не смотрел бои. Но полагаю, что это шло по каналу с подпиской. То есть доход есть, а все, что связано, так сказать, с представительством, оно требует оплаты. Теперь вот это вот тревожное, интересное. Уровень напряженности под двумя самыми опасными разломами Южной Калифорнии достиг максимума за как минимум 1000 лет, что вызывает новые опасения, что давно внушавшая страх большая авария, как называют невиданное землетрясение, приближается. Тревожные выводы, полученные из нового исследования журнала AGU, изучающего системы разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто, в котором ученые обнаружили, что тектонические напряжения достигли уровней, невиданных за 1000 лет. Ученые не могут предсказать, когда произойдет землетрясение, но исследования показывают, что геологические условия для потенциально катастрофического землетрясения становятся все более заметными. Арендная плата в Манхэттене достигла рекордного максимума в прошлом месяце после роста на 7% в годовом выражении. Рынок не показывает признаков охлаждения в ближайшее время, поскольку предложение снижается, а спрос остается стабильным. И все это при средней арендной плате в $5125 в месяц в мае. Губернатор Кейти Хокул Нью-Йорка, штат, в этом смысле, и законодательное собрание штата до сих пор используют средства налогоплательщиков в помощь театрам на Бродвее и даже тихонечко увеличили бюджет еще на $150 миллионов в этом году. Этот масштабный проект для особых интересов, так называемый налоговый кредит на музыкальное и театральное производство Нью-Йорка, был запущен во время пандемии, а она ведь кончилась, финансовый брейк, так сказать, послабление для кино и телепродукции в Нью-Йорке начинался как экстренная программа, которая обходилась налогоплательщикам в недополученные $100 миллионов, но с тех пор неуклонно увеличивалась с 400 до 550 миллионов. И театральное шоу одно только может получить налоговые льготы в размере 25% ее расходов, но не более $3 миллионов за каждую постановку. И последнее. Нью-Йорк и Нью-Джерси стоят перед лицом нового хаоса в поездках на матч чемпионата мира по футболу сегодня, который будет проходить на стадионе MetLife, поскольку до 30 тысяч билетов на поезд остаются непроданными. И понятно почему. Сейчас станет понятно тем, кто совсем не в курсах. Тысячи болельщиков, по-видимому, намерены попасть на матч между Францией и Сенегалом, который пройдет в 3 часа дня на стадионе East Rutherford в Нью-Джерси любым способом, но не на поезде, который стоит безумных $98 за обязательный двусторонний билет. New Jersey Transit, то есть в одну сторону нельзя купить. В то время как в штате Нью-Йорк есть автобусы по цене $10 в одну сторону, 12 тысяч доступных мест уже распроданы, и это оставляет фанатам только варианты такие, как дорогая поездка на поезде, аренда ride-sharing или вождение машины и попытка занять одно из жалких 3500 парковочных мест. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Вопрос, который я задал, удивительно, что только один человек на него ответил. Очень удивительно. Повторяю фразу, которая подлежит двум интерпретациям. Одну во время новостей вы услышали от Оли из Вирджинии Бич. Повторяю фразу. Тут есть еще одна интерпретация. И каждый понимает в силу своей симпатии или антипатии. Расследование BBC показало, что поджог домов и автомобиля, связанных с премьером Британии, был лишь частью масштабной кампании саботажа, провокаций и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Как вы понимаете эту фразу? Наш телефон в студии 718-303-90-90. И вы можете проявить, так сказать, прыть после перерыва на рекламу.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: Да, телефоны у нас работают, но ни одной попытки ответить на поставленный вопрос нет, кроме парашистов, но пусть они и поторчат. А пришло письмо по имейлу от Сергея, москвича, джазмена, которого я спросил по поводу того, что происходит на Москве, столице Российской Федерации, на фоне того, что туда прилетело 60 беспилотников и загорелся нефтеперерабатывающий завод. Вот что он пишет. Насчет паники ее пока нет, так как население аморфное, всем до фонаря. Судя по всему, мало того, я недавно был на мероприятии пьянки, где гуляли вояки, в основном в отставке. Среди них был поп, увешанный медалями, якобы участник СВО, как в стихах у Михаила Танича. И тосты все за родину и за рабочий класс. Так вот, маразму не было предела. Нажрались и начали песни орать на украинском языке. Я был на измене, конечно, потому что как дело было возле Кремля, но вроде пронесло. Сергей Джазмен, он на таких вечеринках он играет на саксофоне, так чтобы было понятно. То есть, видимо, черемшину, да, пели? Окей. А, значит, теперь вот эта фраза, которую я зачитаю третий и последний раз. И мне даже неудобно, что подумают сторонние наблюдатели про радиоактивную часть нашей аудитории. Расследование показало, что поджог был частью масштабной кампании саботажа, провокации дезинформации, следы которой ведут непосредственно к России. Первую интерпретацию вы слышали от Оли из Вирджинии Бич. Вторая интерпретация, которая в силу стилистики предлагаемого предложения также правомерна, как и первая. Ну-ка, я могу, в принципе, рискнуть взять звонок, хотя нет, скорее всего, что это... Не, это пурашист. Это то, что это было дело рук украинцев, которые хотели вывести следствие на Россию. Якобы это было дело рук России. И что, мол, украинцев Россия выбрала для того, чтобы подставить и представить Украину в нелицеприятном виде перед Англией, которая в войне в Украине является ее союзником. Ну что делать с вами, а, люди добрые? Вы думаете, что я про всех начну думать, то, что я подумал про тех, кто любит звонить на радио? Не, никогда в жизни. Я грамотный, по этой части это точно. Так, теперь следующее. Это по поводу того, что вчера было на бирже. Василий, сейчас, ну, осталось всего 40 минут до обеда, до завтрака, прости. Так, что было на бирже? Сейчас, секунду, у меня была еще одна картинка замечательная. Куда же она делась-то? Она должна была быть. Вась, убей башку. Ах, вот она, эта картинка. Это бюст Илону Маску. Я не знал, что он существует где-то, но он существует и, в принципе, вполне заслуженно. Нефть упала, акции выросли после того, как Соединенные Штаты и Иран объявили о временном мирном соглашении. Трамп заявил, что Армузский пролив откроется в пятницу, когда ожидается подписание сделки. Это я уже сообщал, но обе стороны сделали противоречивые заявления относительно содержания соглашения. В результате фьючерсы на Brent снизились на 4,76% до $83.17 за баррель. NASDAQ вырос на 3,07%, S&P на 1,65%, а Dow прибавил 0,92% или 469 пунктов. Трейдеры снижают ожидания повышения процентных ставок. Надежды на возможное открытие пролива снизили инфляционные ожидания. И трейдеры теперь видят 55% вероятность повышения процентной ставки в этом году, что ниже 70% недели ранее. Ну, то есть то, о чем настаивает все время президент, чтобы ее нужно снизить, так тут сейчас трейдеры, то есть практически... Люди видят вероятность того, что произойдет все наоборот. А стоило ли копию ломать, то есть менять лошадь на переправе? В данном случае я имею в виду Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, который отказывался повышать. Как я уже говорил выше, на Anthropic подали в суд из-за ограничений по использованию. Один из клиентов утверждал в федеральном судебном процессе, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно ограничений использования своих премиальных подписочных планов, и иск этот требует статуса коллективного. Fox заявила, что заплатит $25 миллиардов за приобретение Roku, и в результате акции Fox упали на 17% после этой новости, что сделало ее худшим из всех, кто входит в S&P 500. А Roku – это крупнейший поставщик стриминговых платформ для подключенных, так сказать, телевизоров. Это очень важное словосочетание, потому что у нас 30%... Правда, данные могли устареть, но в Америке 30% rotary dial, то есть еще телефоны, landlines, домашние телефоны, есть с наборным таким диском. То есть там отсутствует даже, ну, все, потому что в наборных нету таких функций, как call waiting и прочих. Вот эта сделка Fox и Roku увеличит масштабы стримингового бизнеса Fox, но при этом акции упали на 17%. И последнее. Вчера за один день состояние Илона Маска выросло на $164 миллиарда. Так что он стоит 1,2 с хаком триллиона долларов. Теперь очень серьезные истории. И очень непростые. Начну с ситуации, которая складывается вокруг премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Для него война, которую он рассчитывал закрепить как его наследие, то есть это свершение, которое было при нем, Израиль и Соединенные Штаты вместе нападают на Иран, смертельный враг Израиля, так вот теперь вот эта война может его наоборот запятнать, а не, так сказать, возвысить. Рамочное вот это соглашение о прекращении войны в Иране, то есть interim agreement, объявленное в минувшее воскресенье, упускает некоторые из самых важных вещей, которых хотел именно Израиль. И я удивляюсь, как-то за минувшие два дня мало кто это усмотрел, хотя это вообще было на поверхности, точно так же, как вторая интерпретация новости по поводу того, чья провокация в Англии. Ну, тупеет народ, очевидно. Значит, полный текст сделки пока не опубликован почему-то, и Израиль не участвовал напрямую в переговорах, это точно. Первоначальные детали указывают на то, что соглашение вообще никак не ограничивает баллистические ракеты Ирана или его финансирование региональных прокси, то есть те, которые делают то, что Иран им скажет, таких как та же самая Хизбалла в Ливане или те же самые хуситы в Йемене, которые атаковали Израиль своим собственным, так сказать, боевым арсеналом. И это могло бы помочь Ирану укрепить эти прокси, потому что ограничений нет, смягчив при этом санкции, что позволило бы миллиардам долларов поступать на его банковские счета. А акции, эти самые санкции, было ведь обещано, что будут смещены. Сейчас я только вставлю сюда еще лайв-чат, в эту картинку, на которой карикатура на ситуацию с Биби. Условия сделки, касающиеся ограничения иранской ядерной программы, то есть это пункт наибольшей важности для Израиля, это главный приоритет вообще в карьере Нетаньяху, остаются пока не раскрытыми, а могут и вообще не будут согласованы в ходе 60-дневного прекращения огня. То есть свершения нет по этой части. Остаются также вопросы, что станет с иранским запасом урана, который уже близок к тому, чтобы из него делать ядерную бомбу. И сможет ли страна продолжать обогащать свое ядерное топливо? То есть мутно, непонятно все то, ради чего затевалась война. Нетаньяху через несколько месяцев переизбирается. И он уже сильно с каждым опросом отстает от того, что было до войны, которая должна была укрепить его позицию. А самый ценный политический актив израильского лидера, его зовут Дональд Трамп, публично, неоднократно осудил Биби в последние недели. И в то же самое время, то есть ситуация, Биби стал похож на Зелю, в том плане, как Трамп льстился под Путина. Вот осудив неоднократно Нетаньяху, Трамп похвалил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хамени, сказал, что он прагматичный, практичный. Нетаньяху назвал сумасшедшим, неблагодарным, лишенным способности судить. Ну, суждение в этом смысле. Тут, в принципе, трафаретная какая-то вот риторика, мыслей особых нету, но тем и интересен наш президент, что он, что у него в голове, то у него на языке, хотя он не пьет. В минувшее воскресенье Трамп добавил к ряду оскорблений слово «трудный». Вот это плохо. Вот когда, вот, скажем, говорят про ребенка «he is slow», лучше громко этого не произносить. Это то же самое, как показать пальцем на кого-то в Subway, который не такого цвета, как ты. Трудный. То есть с ним трудно иметь дело. Причем я согласен с Трампом, хотя симпатии мои на стороне Нетаньяху. Сейчас вы поймете, почему. Потому что Трамп сказал, что Биби трудный после того, как израильская армия ровно в тот момент, когда Соединенные Штаты пытались заключить уже сделку с Ираном, ко дню рождения президента, нанесла удар, потому что они назвали целью Хизбаллы на окраине Бейрута в ответ на атаку Хизбаллы, которая имела место, и в результате той атаки было ранено двое израильских солдат. Израиль не может не отвечать на такого рода вещи, потому что будут тогда повторы. Так что я в этой ситуации сочувствую Биби. Хотя, в принципе, он такой... Ну, у меня двойные стандарты к нему. Видимо, Израилю нужен именно такой, как Биби. Но фактически премьер-министр Израиля угодил в ловушку, которая была описана Джозефом Хеллером когда-то. Если бы он воздержался от того самого ответного удара по Хизбалле в тот самый момент, то растущее число его критиков, включая израильских правых, которые поддерживают его, наверняка совокупно обвинили бы его в том, что он позволил закрепиться новому уравнению. Это все чаще и чаще звучит в политической риторике. Equation. New equation. Удар по Бейруту, скорее всего, был под запретом для Израиля, поскольку это могло рассматриваться как попытка просто сорвать соглашение между Соединенными Штатами и Ираном именно тогда, когда оно было на грани заключения. И это поставило господина Нетаньяху в конфликт с господином Трампом, причем третью неделю подряд. Ну, в плане свободы действий Израиля в Ливане в случае атак на Израиль Хизбаллы. И, кстати, Израиль не консультировался и не координировал тот удар с Соединенными Штатами. Это маленькое дополнение, которое только несколько дней спустя после всего события появилось в прессе. В нашей англоязычной, естественно. Если целью Нетаньяху действительно было сорвать предстоящее соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, что разумно, не так ли, то он, похоже, не предвидел, насколько решительно Трамп будет пытаться спасти это самое соглашение ценой, так сказать, опускания премьер-министра Израиля. И теперь Израиль считает возможные причины, благодаря которым стратегия Нетаньяху против Ирана провалилась. А ведь она таки провалилась. И не исключено, что израильтяне придут к выводу, что ядерная сделка с Ираном, которая была заключена Обамой в 2015 году, была просто идеальной в сравнении с нынешней. И это не мои слова. Это вчера написал биограф Нетаньяху. Он пишет о нем книгу. Звать его Бен Каспит в газете «Маариф». У нас, скорее всего, что не может быть звонков на эту тему. Здесь все так неоднозначненько. Не так ли? Так не черно-беленько. Не так ли? Я вам даю номер телефона. Разочаруйте нас с Васей. По поводу услышанного. Появились мысли, суждения. Нашли вы огрехи какие-то в высказанном? Телефон 718-303-90-90. Сейчас будет очень уместно на фоне полного отсутствия звонка прочитать один случай из «Голубой тетради» Даниила Хармса. Называется это «Голубая тетрадь», в ней всего один случай описан, и у тетради номер 10. Ну, это ж Хармс. Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Алло! Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было. И спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше бы мы о нем больше не говорили бы. Написано 7 января 1937 года. Страшный год репрессий НКВД. Кстати, кто не знает, Даниил Хармс был убит, ему было лет 40, наверное, я не помню, в 1940 году. То есть человек, который, чтобы не быть, так сказать, наказанным, его не было. Но если ты не знаешь исторической подоплеки, ты не поймешь, про что. Ведь не так ли? Окей, ладно. Есть хороший анекдот, очень старинный, на эту тему, как приходит отец в роддом. Старый анекдот. Но я всегда рассчитываю на новую аудиторию. Приходит в роддом за своим ребенком. И выходит медсестра со сверточком и главврач. И главврач подходит, подзывает отца и говорит: «Вы знаете, прежде чем вы увидите ребенка, я вам должен что-то сказать». Ну, он говорит: «Да, пожалуйста, конечно, доктор». И тот начинает говорить нечто похожее на этот случай, описанный Даниилом Хармсом. Что, в общем, знаете, у вас родился ребенок, у него нет ручек, у него нет ножек. И после того, как доктор сообщает о новом недостатке, так сказать, то папа говорит: «Но все равно это мой, все равно я его люблю, мой мальчик, покажите мне его в конце концов, доктор, я не могу больше ждать». Ну, в общем, доктор говорит медсестре: «Разверните», она разворачивает, и там в сверточке оказывается ухо. Илья, это отдельно, слезы на грудь, отец счастливый бросается целовать это ухо. «Мой мальчик, любимый, как я счастлив!» А доктор говорит ему: «Говорите громче, он плохо слышит». Ну, это ассоциация в связи с отсутствием звонков на израильскую тему. Ведь у нас вообще радиоактивная часть аудитории, вот два десятка человек, они только про это могут. А теперь следующая тема, тоже с неожиданными вариациями. Это по поводу ситуации с... Тоже как бы примеряем войну, но к нашему президенту. Президенту Соединенных Штатов, кто не понял. Сначала это была оценка того, что война принесла премьер-министру Израиля. Победные там какие-то реляции, реалии или пятно. А что у нас с нашим президентом? Значит, пока на сегодняшний день, очень хотелось бы, чтобы завтра это бы уже, так сказать, не имело никакой силы, но сразу после заключения сделки с Ираном Дональд Трамп заявил, что соглашение откроет жизненно важный водный путь для мировых энергетических ресурсов, растормозит мировую экономику. Это я про Ормузский пролив. Да? Он сказал в интервью New York Times, что его усилия спасли Израиль от ядерного уничтожения и сделали Ближний Восток безопаснее. И несмотря на грандиозность заявлений, а иначе просто президент не может, соглашение пока не достигло основных целей. Не достигла тех самых целей, которые наш 47-й изложил 3 месяца назад, начав войну. Я боюсь, что у нас опять не будет звонков, потому что непоняточка. Напомню, тогда Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены уничтожить военные возможности Ирана, ликвидировать его ядерные амбиции, свергнуть его теократическое руководство и освободить народ, который он призвал взять на себя управление после окончания боевых действий. И всего через неделю после начала ударов наш президент заявил, что единственный путь Ирана к сделке – это безоговорочная капитуляция. Это было перед началом войны, 3 с чем-то месяца назад. В минувшее воскресенье Дональд Трамп объявил победу, в основном, в принципе, решив проблему, которую создал он сам. Не рассчитав, конечно, что Иран перекроет Ормузский пролив. Трамп заявил, в трусах сосал, что он санкционировал открытие важнейшего водного пути и что на самом деле фактически восстанавливает довоенный статус-кво. Скажите сейчас, где я ошибся? Ведь это так? Где я ошибся? Вот просто поэтапно. Но у нас только один звонок, и, скорее всего, что это не ответ на данный вопрос, но послушаем вас, тем не менее. Прошу вас, пожалуйста.
15: Доброе утро, Сева.
9: Доброе утро.
15: Я думаю, что наш 47-й человек, мы же знаем, что психически болен. И еще ко всему прочему, им руководит только одно. Его больное иго. И поэтому его А очень часто не сходится с его Б. Как можно вообще реагировать на его действия, если им руководит его болезнь и его больное эго? А у вас, а к вам у меня такой вопрос. Вы говорите о Нетаньяху, вы говорите, что так, правильно, неправильно. Мне интересно ваше мнение. Если бы вы были на его месте, как бы вы поступили?
9: О, спасибо. Вы знаете, я бы стремился поступить так, как поступал Нетаньяху, если бы я был на его месте. Я совершенно убежден в том, что стандарты должны быть двойными. Не может человек, который смотрит о каких-то событиях, которые ему просто интересны, но в условиях полной безопасности и безответственности, решать, так сказать, как должен себя вести тот, кто принимает решение там на самом деле. Вот, скажем, я восхищался всегда и вслух Ариэлем Шароном, и когда он был генералом, и он спас Израиль от уничтожения в несколькодневной войне, еще больше я восхищался им, когда он стал мирным политическим деятелем. И когда он совершенно изменился, когда он держал голодовку около Кнессета, и мне тогда посчастливилось делать с ним интервью, в течение часа он разговаривал с нашей аудиторией, «Народная волна», радио. Есть кто-то, кто помнит это? Ариэль Шарон. Он стал предателем народа своего. Вот этот вот феномен человеческой глупости, толпы требует, естественно, определенной тоталитарности в принятии решений.

0: дружеские отношения, то только на коммерческой основе. Вот это, кстати, перспектива. Но при этом пушки должны быть заряжены. Вот, так значит, теперь следующий момент. В прошлом году наш президент заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. Ну, после того, как мы и израильтяне бомбили соответствующие там анклавы, уничтожены, правда, он сказал, ударами Соединенных Штатов, но при этом заявил, что война необходима, чтобы не дать иранцам получить ядерное оружие. Ну, тут вообще запутаться трудно. Это в одной фразе два противоречия. Значит, если ядерная программа Ирана уничтожена, то зачем нужна война, чтобы не дать иранцам получить ядерное оружие? Я не занимаюсь изысканной демагогией. Я совершенно точно формулирую положение вещей. То есть здесь одно противоречит другому. Есть дефекты в услышанном. Я прямо так вот поэтапно. Телефон студии 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вы знаете, то, что мы слышим об этом так называемом соглашении, я бы сказал, что это полная капитуляция Трампа перед Ираном. И по-другому это не выглядит абсолютно. То есть выполняются все желания Ирана. Ведь Ормузские проливы до этого никто его не трогал, и спокойно там было до войны. И Иран и Израиль спокойно бомбил, и никаких не было Ормузском проливе закрытия. То есть непонятно абсолютно. То есть лучше бы не участвовать.
0: Да, спасибо. Да, я, к сожалению, с вами здесь согласен на 100%. Хотя иногда нужно показать, что у нас есть оружие. Для этого надо им побряцать. А дальше, идем дальше. Трамп заявил, что ядерная программа Ирана представляет угрозу не только для союзников, но и для американских войск за рубежом и для обычных американцев. Ну ладно, это можно стерпеть, хотя это перебор. Но при этом наш президент ясно дал понять, что завершение войны будет основываться только на одном условии. А именно, политика Соединенных Штатов, особенно моей администрации, всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не сможет иметь ядерное оружие. Конец цитаты. И даже в субботу минувшую, когда наш президент объявил о подписании сделки, на другой день, то есть в воскресенье, он утверждал уже, что иранские лидеры больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь ни через покупку, ни через разработку, ни через посреднические закупки. Но соглашение, содержание которого полностью мы до сих пор не видели, мы только знаем, что ядерные дела будут обсуждаться после подписания этого соглашения. Вот это соглашение оставляет сей вопрос нерешенным как минимум еще 60 дней. Когда обе стороны должны начать, так сказать, вот эти переговоры по ядерным вопросам. Интересно, что сам же Дональд Трамп не представил эту сделку, а он любит возвышенные тона, он не представил эту сделку как решение ядерной угрозы. А вместо этого он сосредоточился на Ближнем Востоке в целом и, естественно, на своем наследии. А насчет последнего он написал в своих трусах: «Это великая сделка, с большим букв, конечно, принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном, и все потерпели неудачу до меня». Заключили мир с Ираном, да, начали войну и потом заключили мир с Ираном. Напомню, что наш 47-й также посылал противоречивые сигналы относительно того, насколько далеко он готов пойти ради заключения ядерного соглашения с Ираном, но в принципе он прошел путь от угрозы уничтожить цивилизацию страны до заявления, что он не спешит вывозить оставшиеся запасы обогащенного урана. И вы все в курсе. Есть мысли свои собственные? Повторяю, угрожал изначально уничтожить страну, а теперь он не спешит вывозить оставшиеся запасы. Я, конечно, мог бы защитить нашего президента, сказав, что они так глубоко, что для того, чтобы их достать и обогатить дальнейшим образом,

0: нужно такое оборудование, что со спутника его не заметить невозможно, и тогда мы начнем опять бомбить. Действительно, это экономия. Правда. Теперь слово вам, пожалуйста, прошу вас.
1: А доброе утро.
0: Доброе утро.
1: А, ну, во-первых, я что хочу сказать. То есть, как есть такая фраза, дьявол кроется в деталях. Вы сами сказали, что мы этого соглашения не читали. Поэтому в общих чертах может быть одно. А в деталях мелкая деталь иногда. Вы это прекрасно знаете. Может поменять все то, что там написано. Поэтому ну, обсуждать сейчас, делать предположения какие-то, можно с какой-то долей там, ну, как бы натяжкой, что это как бы вот так вот. Но ну, утверждать, что это именно так это. Но пока мы не видели всего соглашения, не читали, это просто не имеет смысла. Это первое. Второе, я хочу сказать, что может быть Трамп хочет закончить чемпионат мира провести здесь. Это если какой-то там будет война полномасштабная, которая могла бы быть с Ираном. На фоне этого тут могли бы какие-то Иран мог бы сделать какой-то массовый теракт. Может быть, Трамп не хочет этого. Мы очень многого не знаем, Сева. Мы поэтому, ну вот, нужно просто ждать и смотреть. Я так считаю. Спасибо, что вы этот раз мне дали сказать и не перебивали.
0: Ну а почему нет? А я вообще никогда не перебиваю. Я участвую в диалоге с людьми, которые звонят. А монологи — это... Здесь нету полемики. Да, конечно, мы всего не знаем, но мы никогда всего не будем знать. И более того, потом придет время, когда мы будем думать, что мы все знаем, на самом деле это не так. А потом будет происходить перепаковка исторического материала, и в конце концов будет то, с чем я имел дело, сидя в отказе, в качестве старушки-лифтерши я работал в кооперативе советских композиторов, прочитав первое и пятое собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, и это были совершенно разные книги, якобы написанные одним и тем же человеком. Я закончу эту тему после перерыва на рекламу. Васек, кончай. Ну, сейчас.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
18: 718-303-8005.
19: Радио шоу. Сегодня как надо. За него стоят громадные
3: мосты. Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
0: Так, подходим к концу, звонков нет. Значит, все, что я до этого вам изложил, это абсолютно элементарно. Просто на куски, на фрагменты разбил. И даже Хармса прочитал. Для того, чтобы, так сказать, из Ноева ковчега никто не попрыгал в гиену огненную, пока мы не переплыли через Гурон. В начале войны Трамп неоднократно сравнивал войну в Иране со своей блиц-операцией в Венесуэле, в ходе которой, как известно, главный так сказать, лидер страны был отстранен, но большая часть остального руководства осталась на посту, готовая сотрудничать с Соединенными Штатами. То есть это была та самая перезагрузка, о которой у меня штук 6, наверное, есть видео на другом канале SEO Kaplan на YouTube. То есть перезагрузка — это значит, когда отрезается голова, используется структура коррумпированная, организованная, но с новой головой. Причем в этих 6 видео информация от инсайдеров местных американских, которая утверждает, что ну типа как Трамп и Путин поделили мир, значит, определенный, значит, перезагрузка в Украине — это дело рук Трампа, туда Россия не будет соваться, а война — это просто инструмент, а в остальных республиках бывшего Советского Союза будет рулить Путин. Так вот, схема, которая была проведена в Венесуэле, она отражает сам прием. То есть прием, это модус операнди, он повторяется в других регионах. Но иранская война не получилась таковой, она затянулась, в результате чего погибли тысячи иранских гражданских и 13 американских военнослужащих. И вместо того, чтобы подчиниться Соединенным Штатам, новое руководство Ирана приобрело смелость, именно так, последовательно выдержав военное и дипломатическое давление, и у них остается, пока не ясный, но остается шанс продвижения своей ядерной программы. А в переговорах с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом иранцы твердо стояли на своем праве на обогащение урана. Кстати, это одна из причин, почему оба персонажа исчезли абсолютно из средств массовой информации. Там ничего не произошло. Так что, что касается ядерных вопросов, то на самом деле соглашения никакого нет. Ну, пока нет. А Иран, напоминаю, хотя забыть это невозможно, Иран знает, как затягивать переговоры и получать уступки по пути. Они это делают десятки лет. Затягивают и получают уступки. Так что теперь похоже, что Соединенные Штаты платят фактически за повторное открытие Армурского пролива, потенциально отменяя санкции против Ирана, которые были наложены опять-таки нами же на Иран. И хотя ранее администрация Трампа заявляла, что Иран не получит никакого освобождения от санкций, и не получит свои замороженные финансовые активы до выполнения своих обязательств. И при этом обратите внимание, что наш партнер в войне, Израиль, не проявил абсолютно никакого энтузиазма по поводу этого соглашения. Вот это все в основе. Последние 5 минут можно поговорить на любую другую тему, в том числе и на эти две. Телефон студии 718-303-90-90. Звонков нет. Кажется, мне удается вот это вот самое, так сказать, очищение авгиевых конюшен. Ну, в хорошем смысле слова. Надо же чистить. Я, кстати, люблю запах лошадиного помета. Что-то в этом есть такое органическое. Я могу, в принципе, прочитать еще один случай из этой маленькой книжечки Даниила Хармса. Он так и называется, случай. Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. Только не надо звонить, пожалуйста, дяде Леше Орлову на эту тему. На другую надо. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу. Вот, кстати, спросить уже нельзя, и нет никаких свидетельств, но, в принципе, у меня появилась мысль, что такого рода случаи, такие писатели, как Хармс, могли сочинить, только прочитав детские сказки Льва Толстого о том, как Таня пошла за хлебушком через железную дорогу. Каждая фраза из 3-4 слов. Потому что дети длинные фразы не запоминают, так же, как впавшие в детство. И вот она споткнулась на рельсу, идя за хлебушком, и упала, и поезд отрезал ей ноги. Это детская сказка. И таких много у Льва Толстого. У нас ни одного звонка. Ладно, тогда про детей. Я, наверное, успею. Значит, дневной лагерь в городском парке или ночевка на дикой природе – это гигантский бизнес, и у нас в Соединенных Штатах 20 тысяч лагерей, разбросанных по всей стране. А положение дела с лагерем. Индустрия молодежных лотерей в Соединенных Штатах в прошлом году оценивалась примерно в 4,6 миллиарда долларов. И по мере стремительного роста стоимости ухода за детьми, цены на летние лагеря резко выросли. После того, как индустрия понесла удар серьезный от пандемии, то есть они потеряли 16 миллиардов долларов в 2020 году, а инфляция и рост стоимости труда подняли стоимость лагеря для семей по всей стране. Дневной лагерь в 2024 году, это последняя статистика, стоил в среднем 87 долларов в день, а с ночевкой 173, это за сутки, вдвое больше, ровно. В начале, хотя ночью дети спят. В начале 2025 года 25% родителей заявили, что планируют потратить на летние лагеря более 2000. А в дорогих городах, таких как Нью-Йорк, эта цифра легко может перевалить через 10 тысяч. А популярные летние лагеря заполняются сейчас за 10 месяцев до начала их работы. И расходы на этом не заканчиваются. Состоятельные родители создают совершенно новую индустрию туристических удобств, тратя деньги на специализированные услуги по прачечной, чтобы избавиться от запаха спрея от насекомых. Это обязательно, деваться некуда. На помощников по упаковке, то есть детям рюкзачок 125 в час. И на персональных покупателей, которые предлагают лагерные встречи в детских бутиках, чтобы полностью экипировать детей. То есть детей везут в молл, и там профессиональные покупатели покупают то, что им надо. Это все на сегодня. Да, вы подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube, потому что не дай бог, что случится из-за того, что вы не делаете донейшнс на наше радио, у вас останется Сева Каплан на «Русском голосе Америки» на YouTube.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульдера! В футбольных полях Кубок мира вчера состоялись 4 матча. 2 матча в группе G, 1 матч в группе H. Все 4 матча закончились в ничью. Самый интересный матч был в Атланте. Чемпион Европы, Испания, это фаворит турнира, один из фаворитов турнира, играла с командой островного государства Капе-Верди. Это такое государство, Там несколько островов, по-моему, даже 10 или 12, архипелаг к западу от Западной Африки. На всем этом острове проживает что-то 500 тысяч человек. Я не собирался смотреть этот матч. Я сидел, работал, ну, передо мной компьютер. Ну, я включил, когда закончился там первый тайм, я думал, 0-0. Ну, если 0-0 после первого тайма, я пошел, стал смотреть. И матч закончился в ничью со счетом 0-0. Герой, 40-летний вратарь островного государства, он отразил 7 бросков. 0-0 в этой же группе. Уругвай играл в Саудовской Аравии, Уругвай сравнял счет в конце второго тайма, счет 1-1. В группе G Бельгия сравняла счет с Египтом 1-1, а в Инглвуде, это Лос-Анджелес, пригород Лос-Анджелеса, на том самом стадионе, где играли американцы первый матч турнира, Иран играл с Новой Зеландией. Иран дважды проигрывал и в конце концов сравнял счет 2-2. Ну, футболист Ирана, им условия очень простое. У них тренировочная база в Мексике, они прилетают на матчи турнира в Соединенные Штаты, а затем их отправляют снова назад в Мексику. Это у нас вчерашний день. Сегодня 3 матча в группе «Ай». Франция играет с Сенегалом, Франция один из фаворитов турнира. Ирак играет с Норвегией и в группе «Джей». Аргентина играет с Алжиром. Футбольный чемпионат мира набирает скорость. Вчерашняя игра Испания Капе-Верде. О, какой матч! Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг был разгрузочный день. Только 10 матчей. Моя команда Нью-Йорк Мэтс играла в Цинциннати и была разгромлена 12-0. Вот такие дела. Тампа Бэй ведет борьбу с Янкис за первенство на востоке Американской лиги. Тампа Бэй играла вчера в Лос-Анджелесе с чемпионами, с Даджерс. И Даджерс выиграли со счетом 4-3. Сегодня Янкис вступают в борьбу дома. Серия начинается с командой Чикаго White Sox, женская НБА. Посмотрим, что в женской НБА. Вчера чемпионки, действующие чемпионки, Тузы из Лас-Вегаса, прекрасное название команды, Тузы. Тузы играли в Далласе и были биты 96-66. Миннесота играла дома с Портлендом, победила таким образом. Сейчас Миннесота Линкс лидирует в турнире, у них 11 побед, 3 поражения. Две команды имеют по 10 побед, 4 поражения. Это Лас-Вегас и Нью-Йорк Либерти. И два слова о теннисе. У нас на носу Уимблдонский турнир. И вчера стало известно, что две сестрички Уильямс, 44-летняя Сурина и 45-летняя Венус Уильямс, будут участвовать в парных соревнованиях. Значит, я напомню, они дважды выигрывали парные соревнования в Уимблдоне. Это было в 2000 году и в 2002 году. Тогда этим девчушкам еще не исполнилось по 20 лет. Они были тинейджерами. Теперь эти мамашки, будем смотреть, как сыграют сестрички Уильямс на турнире в Уимблдоне. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинин. Слушайте его передачу и будьте здоровы.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
18: Nature Pure. Чудесный наш волшебник.
20: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
21: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
23: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
24: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
25: Мой адвокат.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт.
29: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
30: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
3: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
4: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 16 июня. Лето в разгаре, у меня уже несколько месяцев. Ну, как обычно, начнем с Украины. Я в прошлый раз услышал упрек в свой адрес, когда один из моих слушателей постоянных сказал, что вот я рассказываю часто о коррупции в Украине, о политической ситуации в Украине, связанной напрямую с коррупцией. Но я не рассказываю об успехах Украины на фронте и о том, о ее успешном противостоянии российской агрессии. Ну, действительно, я этот упрек принимаю, потому что я, например, не рассказываю о ситуации в самой России, потому что, ну, как-то это далеко от меня, я мало знаю, что там происходит, и меня не хватает одного на то, чтобы начать говорить об этом. Но я думаю, что есть масса YouTube-каналов, Telegram-каналов, которые прекрасно этим занимаются. Например, есть такая вот Юлия Латынина. Она приглашает к себе очень квалифицированных собеседников. Они обсуждают то, что происходит и в России тоже. И мне кажется, вот эти вот трудящиеся, которые хотят знать, что там происходит, они имеют что слушать. Они не, то есть я один не обязательно должен прям покрывать все, wall to wall, как у нас тут говорят. У них своя специализация, у меня одна специализация, тем более они работают с помощниками, а я один, без ансамбля. И мне просто это как бы не под силу. И я и не буду браться за выполнение этой задачи. Но поскольку когда речь идет о каких-то военных событиях, то это напрямую связано с войной. И тут я, конечно, я принимаю этот упрек, я мог бы это и сообщить. И вот я, значит, собрал кое-какую информацию об успешных ударах Украины по российской инфраструктуре, потому что это действительно это событие и это нечто существенное. И я не мог там далеко копать, но это ни к чему, наверное. Но для того, чтобы иметь представление о происходящем, собрал информацию за последние два месяца, май и июнь. Итак, вот вам короткий обзор. 19-21 мая были целью ударами стали нефтеперерабатывающие предприятия в Центральной России. И Reuters, есть такое новостное агентство, сообщило, что почти все крупные НПЗ в Центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после украинских ударов беспилотниками. Успех! 21-22 мая Ярославский нефтеперерабатывающий завод стал объектом, и «Украинская правда» сообщила, и Зеленский подтвердил, что украинские дальние беспилотники ударили по объектам, связанным с Ярославским НПЗ, который находится примерно в 700 километрах от украинской границы. 30 мая под удар попал Таганрогский порт, танкер и нефтебаза в Армавире. Вспомните, где Армавир. Далековато, но долетело. И значит, горело до неба, черный дым был. И 31 мая попал под удар Саратовский НПЗ и инфраструктура, трубопроводы и так далее. И об этом нам тоже сообщает Reuters. 26 июня этого года. 3 июня, ну, мы знаем, это шумный был удар, потому что под горел нефтеперерабатывающий терминал в Санкт-Петербурге. И наша НПР сообщила, что это результат деятельности украинских беспилотников. Как раз открывался этот знаменитый форум в Санкт-Петербурге, совпало. Их ребят поздравили с началом работы форума. И, значит, горело опять же до неба. Говорят, что дым видели из любых углов Санкт-Петербурга. И также попало по военному кораблю в Кронштадте, как я понял. Затем Об этом сообщали NPR, CNN, ну и этих фотографий было достаточно много для того, чтобы в это поверить. И 9 и 10 июня, вот относительно недавно, прилетело в Чебоксарах по военному предприятию, где собирались или изготовлялись части для беспилотников. И в Самаре, еще раз, в Самаре прилетело по местному нефтеперерабатывающему предприятию. Об этом сообщили нам, Sky News об этом сообщила. И в то же время, 10 июня, был нанесен удар по Мариупольскому порту, и Reuters нам сообщает о том, что это значительно сократило его активность, этого порта, как логистического узла для российских войск. Ну вот, то есть прилетает, горит, и если было время, когда в России люди воспринимали эту войну как нечто маргинальное, происходящее далеко от них, то сейчас уже в центре страны прилетает и взрывается, и огонь, и дым до неба. Так что как-то эта война становится большей реальностью. И самые последние события, вы, наверное, в курсе дела, это просто сегодня ночью прилетело по Москве, непосредственно по Москве. Значит, что произошло? В Москве горело, не знаю, горит сейчас или не горит, московский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод в Капотне, и это в Подмосковье, включая наливные перекачивающие станции, и также были повреждены отдельные жилые здания. И в русскоязычном сегменте Инстаграма я нашел сообщение о том, что были ранены и погибшие в Химках, в Истрии, в Красногорске. То есть это уже совсем Москва. И российские официальные лица, они признают и сам факт того, что эти атаки имели место. И Собянин сказал о том, что было сбито 35 беспилотников в районе Москвы. Но что-то сбили, а что-то долетело. И хотя власти так как бы пытаются минимизировать последствия этих ударов и говорить о доблестных зенитчиках, но факт тот, что прилетало и горело. Вот это, я надеюсь, таким образом я удовлетворил того трудящегося, который меня упрекнул в том, что я не рассказываю об успехах украинских, об успехах ВСУ. Но я должен сказать, что не так давно в издании «Страна» Дат Ньюс появилось сообщение со ссылкой на Forbes о том, что все эти удары по нефтяной промышленности в России, по объектам нефтегазовой промышленности в России, они вряд ли принесут искомый результат. То есть это, безусловно, информационный шок для многих, но фактически это и нефтегазовая промышленность в России настолько мощная и обширная, что выведением из строя даже какого-то количества НПЗ, особенно если мы говорим о временном выведении из строя, никаких значительных последствий не будут иметь, хотя, безусловно, вызовут определенные неудобства. Теперь, значит, что последовало за всеми этими ударами? Последовал вчера ночью масштабный удар по Киеву. И значит, это было, конечно, мощное такое, мощный прилет, опять же, со ссылкой на страну. Я сообщаю о том вам, что по Киеву летело 70 ракет, и по данным ВСУ было сбито 5 из 6 сверхзвуковых ракет «Циркон». Не знаю, сбивали их ли раньше. 15 из 34 баллистических ракет «Искандер» МС-400, а также все 30 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К». В то же время около 30 дронов не были сбиты, но и не были сбиты все те из названных баллистических сверхзвуковых ракет, которые не были сбиты. И в связи с этим горело много и много чего пострадала. В частности, пострадала, например, Лавра, где горела, где беспилотник упал на крышу со всеми вытекающими последствиями, горело там до 800 квадратных метров. Довольно-таки много. Такие дела. И, значит, естественно, это повод для возмущения. Зеленский заявил, что мы им за это отомстим, мы им ответим. Россия ничего не говорила про Лавру, но какие были сделаны заявления российской стороной? Почему, по каким объектам в действительности стреляли? Хотя были повреждены жилые дома, городская инфраструктура, какие-то административные здания, но по, как следует из заявления российской стороны, были названы конкретные цены. Укрспецэкспорт, завод «Маяк», КБ «Спектр», Абрис ПТ, предприятие «Радар», «Буревестник», «Украрматех», Киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод номер 410. И также упоминался цех на территории киностудии «Довженко», где по утверждению российской стороны собирали БПЛА. Ну хорошо, это старая новость о том, что во многих советских городах, в том числе в Киеве, промышленные предприятия находятся в городской черте, в городской застройке. И поэтому ничего нет удивительного в том, что по ним когда по ним прилетают и что-то над ними удается сбить, то эти обломки падают на жилые дома. Это известная история. Ну хорошо, теперь, значит, после того, как это все прилетело по Киеву, Зеленский пообещал отомстить, ответить достойным образом, и был нанесен удар по Москве, о чем я вам рассказывал. И, значит, как следует из сообщений российских властей, значит, я сказал 35 дронов, я ошибся. Значит, Сергей Собянин, это мэр Москвы, он сообщил, что утром сегодня, то есть утром на подлете к столице было сбито 60 дронов. Но, тем не менее, какие-то что-то сбили, а что-то прилетело. Такие дела. Значит, что тут сказать по этому поводу? Мы же должны какие-то сделать выводы из всего этого. Выводы у меня персонально, выводы очень простые. Значит, это новый, мы вступили в новый этап войны. Значит, Украина раньше показывала свою стойкость, незламность и добивалась получения помощи в виде джавелинов, которыми убивали русские танки и все, что двигалось. Потом они добивались получения Эйбрамсов, получили. Но казалось, не сильно помогло. Потом добивались получения ракеты ТАКАМ, не сильно помогло. Потом добивались, вспомните, как долго, как шумно добивались получения фантомов, получили, не помогло, и так далее, и так далее. То есть это бесконечное получение чего-то нового. И сейчас мы вступили, не мы вступили, а Украина и Россия вступила в новую фазу войны. Это война дронами. Это, понятное дело, что это будущее войны, во всяком случае, обозримое будущее. И очевидно, совершенно очевидно, что какой бы там ни была мощная оборона, противовоздушная оборона России, или сколько бы там ни посылали патриотов в Украину, кстати, недавно была получена новая партия патриотов, и благодаря этому отбили частично атаку на Киев. Война вступила в новую фазу, и сейчас много будут говорить о том, об успехах в этой войне, об успехах сторон в этой войне. Но суть дела тут не меняется, потому что главный процесс, который продолжается, это уничтожение Украины. И это уничтожение ее населения. Уничтожение ее экономики и ее населения. И этот процесс продолжается. И вот этот вот подход, они нам сделали то, а мы им отомстим, это совершенно очевидно, что мы наблюдаем замкнутый цикл бесконечных отомщений. отмщение с одной стороны, отмщение с другой стороны, и я, очевидно, неготовность обеих сторон о чем-то договариваться. То есть, несмотря на эти колоссальные потери, Зеленский продолжает стоять на своем, но это стояние на своем, мы им отомстим, и он мстит, но это месть, я не знаю, какие результаты она дает. Значит, если вы посмотрите на карту, на YouTube есть по меньшей мере один сайт с картой продвижения фронта, и совершенно очевидно, что фронт не двигается так быстро, как он двигался раньше. Но, тем не менее, он двигается. Он двигается в сторону Сум, он двигается в сторону Запорожья. Медленно-медленно, но он двигается, он не стоит на месте. И если там в какой-то месяц говорили, в этом месяце мы там подобрали, русские говорили, мы подобрали 500 квадратных километров, а в этом месяце только 15 квадратных километров. Но это не важно, это 500 или 15, потому что это продвижение продолжается, и продолжают гибнуть люди. Гибнут люди, и города, через которые проходит эта война, они, по сути дела, стерты с лица земли. И какие бы деньги в дальнейшем не были выделены, но я думаю, что это все равно будет как-то, это выделение денег будет как-то лимитировано. Эти города никогда не будут восстановлены. Ну, потому что это будет просто нецелесообразно. Там нет людей, и кому их восстанавливать? То есть 4 года назад это были живые, функциональные, функционирующие города. Там люди женились, встречались, влюблялись, детей плодили, стариков хоронили. Но это была жизнь. Сейчас оттуда все сбежали. Это территория руин. Эта часть Украины просто превращена в руину. И эта руина, ее границы, они продолжают увеличиваться, продолжают расти. И недостаточно. То есть этот принцип незламности, стойкости, он, на мой взгляд, он вступает в прямое противоречие с реальностью. Потому что реальная страна уничтожается. Она просто уничтожается. И сколько бы ни помогал Запад, мы видим результативность этой помощи никакая. Запад никогда в жизни не получит эти деньги обратно. Между тем, и мне кажется, что Трамп принял абсолютно правильное решение. Если Европа хочет воевать, пусть она платит за свое желание. И сейчас, значит, Россия получила, прошу прощения, Украина получила новую партию патриотов. Значит, на всякий случай я сообщаю. Значит, у нас существует реальная цена патриотов, это ракеты, которые поступают по заказу Пентагона. Одна ракета стоит 3-4 миллиона долларов. Но когда эта ракета продается на экспорт, ее цена увеличивается вдвое. То есть, если, допустим, там Европейский Союз покупает для Украины эти ракеты, то там они, значит, платят 6-7 миллионов за одну ракету. Ну, будем считать 7, потому что еще входит стоимость пуска этой ракеты, износ этих ракетных установок, их передвижение, их содержание. Будем говорить 7 миллионов. Ну, хорошо, вот сейчас, значит, сколько там ракет, 10-20, может быть, они выпустили во время ночной атаки на Киев. Ну, значит, Европа попадает безостановочно. И совершенно понятно, что сейчас, наконец-то, Европе начали задумываться о том, чтобы эту войну прекратить. Потому что ты не можешь тратить эти деньги бесконечно. Деньги иногда кончаются. Но мы знаем, что в Киеве другой подход к этому, у Зеленского другой подход. И мы понимаем, почему этот подход такой. Потому что как только кончится война, ему начнут задавать неудобные вопросы, где деньги, Зин, такого рода. И это, безусловно, он всеми возможными силами хотел бы этого избежать и оттянуть этот момент. Но то, что гибнут люди, это и то, что мне нравится в этой всей истории еще те разговоры о святынях, типа Киевской лавры, которая горела под обломками. Ну, конечно, горела, потому что войны не бывает другой. Во время войны всегда так. Это ожидаемо, это предсказуемо. И главная святыня – это все-таки не лавра, а главная святыня – это человеческие жизни. И каждый день гибнет масса людей. Но это никого не останавливает. Пока. Такие дела. На этом я завершаю украинскую часть своего выступления. И следующий разговор будет идти сделки Трампа с Ираном. Поговорим об этом. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как заняться Ираном, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Хотел бы напомнить, что в Лоренсе, то есть это на Лонг-Айленде, это очень хорошая как бы эрия и дом. Значит, сейчас появилась просто уникальная возможность приобрести многосемейный кирпичный дом. Это Five Towns, да, Лоренс на Лонг-Айленде. То есть там есть 5 спален, 4 полных туалета, 3 кухни, бассейн, кстати, там есть, потом огромный гараж. И что очень тоже хорошо, там очень маленькие property таксы. То есть налоги на дом очень маленькие. Еще раз хотел бы сказать, что это многосемейный кирпичный дом. Five Towns, это Лоренс. 5 спален и 4 туалета. Очень удобное расположение. И цена для быстрой продажи, потому что люди просто переезжают из этой страны в другую страну, поэтому им надо быстренько все это дело продать. Всю недвижимость, которая у них это есть. Поэтому, если вы заинтересованы жить в Лонг-Айленде или, может быть, переехать на Лонг-Айленд, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Еще раз, многосемейный кирпичный дом в Лоренсе на Лонг-Айленде. Теперь хотел бы поговорить на тему mortgages. У нас довольно много сейчас звонков от людей, которые работают на себя, то есть это self-employed люди, которые хотят приобрести коммерческую недвижимость для того, чтобы там вести свою коммерческую деятельность. То есть примеры. Это может быть адвокат, который переезжает и покупает для себя офис. Это может быть доктор, который открывает либо как бы новый локейшн, либо переезжает, где они... То есть если self-employed, допустим, person сейчас рентует, платит рент, да, то и этот человек хочет приобрести коммерческую недвижимость, где будет его офис. Вот это как раз ситуация. У нас сейчас также есть, значит, драйверы, то есть это трак-драйверы, которым нужно место как паркинг спейс для того, чтобы там хранить свои вот эти вот траки большие. Также мы сейчас делаем такой же лон для warehouse, то есть self-employed person также покупает, значит, огромный билдинг в Квинсе и будет его использовать как storage. То есть он делает у него там разные для дома вещи, которые он продает. И вот это, значит, он берет там, по-моему, у него 5000 square feet warehouse в Квинсе. То есть что, как мы можем помочь вот этим людям, которые хотят для себя приобрести коммерческую недвижимость, где будет их не находиться офис или где будет их главный бизнес находиться? Как правило, когда люди покупают коммерческую недвижимость, то вы должны положить где-то в районе 25-30% down payment, 25-30%. И банки, как правило, смотрят даже не столько на ваши персональные tax returns или business returns, они как бы смотрят на то, как, вернее, что вот эта property будет для вас generate, да? То есть какой доход вы будете получать от рента этой недвижимости. Когда люди покупают для себя, то расчет немножко другой. То есть мы, конечно, берем налоги за 3 года, то есть ваши персональные tax returns, мы также берем ваши бизнес tax returns. И главное, то есть бизнес должен именно находиться вот в этом месте. Вы должны как бы, ваш бизнес должен occupy, занимать, да, значит, 51%. Поэтому от вот это полностью square footage, который вы будете делать. И в этом случае тогда вы можете положить всего 10% down payment. Еще раз хотел бы сказать, всего 10% down payment. Конкретный пример. Доктор покупает за 1.5 миллиона building, здание. Она также хочет профинансировать 500 тысяч на renovation, то есть ей надо там сделать под медицинский офис. И плюс она хочет также потратить еще 100 тысяч долларов для того, чтобы приобрести свои вот эти chairs, кресла и там что-то еще необходимое для офиса. То есть 1,5 миллиона сумма покупки, 500 тысяч на renovation и 100 тысяч для вот этих вот кресел и так далее. То есть всего получается сумма сделки 1,9 миллиона. Вернее, sorry, 1,5 плюс 500, 2,100. То есть человек может положить фактически 10% от этого суммы. И, кстати, она также может профинансировать все свои closing costs. То есть на эту покупку, где-то расходы на покупку недвижимости будет в районе 70-80 тысяч долларов. То есть это тоже можно профинансировать. То есть сумма общей сделки где-то будет порядка 220 тысяч. То есть доктор кладет 300 тысяч долларов, все остальное она финансирует. Но еще раз хотел бы сказать, минимальный взнос – это 10%. Поэтому для людей, которые хотят еще раз приобрести коммерческую недвижимость, где они будут находиться, где будет их офис, или они могут сделать, допустим, как дополнительный allocation, допустим, второй офис, да, мы можем помочь. Минимальный down payment 10%. Кстати, процентная ставка просто очень хорошая для такой сделки. Мы получили в одном случае где-то 6,68, и в другом кейсе мы получили, по-моему, 6,85. То есть до 7% процентной ставки. Очень низкие и выгодные процентные ставки. По всем вопросам финансирования коммерческой либо residential недвижимости звоните, пожалуйста, по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Как говорится, с кем поведешься, с тем и наберешься. Happy people. Будешь happy тоже. Окей. Хорошо. Теперь я хотел бы заняться Ираном. Вся эта история... Я не знаю, даже я предлагаю вам ее охарактеризовать, потому что мою позицию по Ирану, по иранской войне, вы знаете, я абсолютно был и остаюсь уверенным в том, что эта война абсолютно не нужна была нам, и мы не должны были в нее влезать. И при этом Трамп мой президент со всеми своими недостатками, и я желаю ему всяческих успехов в этом предприятии. То есть безусловной, безоговорочной победы. Но можем ли мы говорить о победе после того, что произошло? У меня нет в этом никакой уверенности. Более того, я уверен, что никакой победы нет. И давайте попытаемся разобраться с происходящим. Значит, война началась 3 месяца назад, и какие ее результаты? Нам, значит, заявили, что сейчас мы с Израилем там вместе ликвидируем руководство, ликвидируем ядерную программу, ликвидируем все их запасы баллистических ракет, поставим их на колени и объясним им, как жить дальше. И они будут жить дальше, так как мы им объясним. Значит, начнем с позитивных, если это можно назвать, с позитивных результатов этой кампании. Верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля. И это было 28 февраля, и тогда же несколько десятков высокопоставленных военных и чиновников, к ним тоже прилетел привет из Израиля, и они, значит, отправились наверх встречаться со своими девственницами или не знаю с кем еще. Но режим в целом сохранился. Его обезглавили, но коллапса не произошло. Смены власти не произошло. У них есть корпус стражи исламской революции, и все руководство, которое оставалось

Успех, конечно. Теперь ядерная программа. Не один раз Трамп нам сказал о том, что ядерная программа Ирана ликвидирована. Значит, что известно? Значит, удары имели место, безусловно. Мы знаем, где находятся их главные ядерные объекты. Это Натанз, Фардоу, Исфахан. Значит, подверглись бомбардировке входы в эти предприятия. Там многие предприятия под землей находятся. Пострадало какое-то оборудование, часть оборудования, центрифуги, инфраструктура, то, что сверху находилось, пострадало. Но программа не была уничтожена. И главное, Иран отказался наотрез ее демонтировать. Запасы высокообогащенного урана частично сохранились. Где они находятся, мы точно не знаем. Где скрытые мощности находятся, мы, может быть, и знаем, но они оказались вне нашей досягаемости. То есть, по оценкам разведки США и наших экспертов, Иран, сохраняя то, что он сохранил, может восстановить процесс обогащения Ирана за несколько месяцев. Значит, и поскольку они не отказываются от развития своей ядерной промышленности, это все как бы остается темой для разговоров. Но так сказать, что Трамп ударил кулаком по столу и сказал, будет так, как я сказал, my way or highway, этого не произошло. Теперь дальше. Ракетные возможности. Они там у себя развили эту ракетную технику, мы об этом знаем. Ракеты прилетают и в Израиль далековато довольно, и соседи получают от них очень крепко. То есть нам говорили о том, что там это все уничтожено, это не летает, все кончилось. Значит, нам сообщают наши источники, что Иран сохранил примерно 70% предвоенного запаса баллистических ракет и мобильных пусковых установок. Такие дела. То есть производство не ликвидировано, эти пусковые установки по-прежнему где-то прячутся, склады не все ликвидированы. 70% предвоенного запаса. И поэтому по соседям и по Израилю, между прочим, продолжает прилетать и сейчас. Значит, что это значит, что касается самого Ирана. Что касается нас. Значит, Википедия нам сообщает, что за 3 месяца наши расходы военные, боеприпасы, логистика, транспортировка всех этих людей и кораблей в ту сторону Армузского пролива и Персидского залива, значит, это нам обошлось приблизительно в 30 миллиардов долларов. Немножко еще не дотянули, но уже около 30 миллиардов долларов. Ну что нам эти 30 миллиардов, правильно? Кто-то скажет. Big deal. Семечки. Ну, семечки туда, семечки сюда, и в итоге получается, что кто-то идет лечить зубы и платит какие-то несметные деньги за это. Значит, глобальный нефтяной шок. Это мы все знаем. Значит, закрытие Армузского пролива Ираном привело к скачку стоимости нефти. Значит, на пике баррель нефти $120 стоил. Значит, вчера я проверил $80, слава богу, оно все пошло вниз. Но, тем не менее, мы знаем, как это отразилось, не будем говорить на мировой экономике, для нас это понятие абстрактное, но на настроениях американцев. Зачем нам это нужно? Почему мы должны платить 4,50 за бензин? А подождите, это я говорю о таком обычном, об обычном бензине. 87-м, а если это 93-й или... Я не знаю. То есть люди за $5 платили, а в таких местах, как Калифорния, там вообще... Я не знаю, сколько они платят. Страшно даже подумать. И, значит, естественно, это коснулось и нашей инфляции, но с точки зрения политической, у нас тут демократы теперь эту тему эксплуатируют безостановочно. У нас плохо жить в стране стало, еще хуже, мы платим за бензин больше, чем раньше, и, соответственно, значит, это отражается на всех ценах вообще, на всем, и так далее, и так далее. И Иран
Их потери оцениваются в 300 миллионов.

0: миллиардов долларов, но хорошо, это как бы нас не касается. Это далеко, это за океаном, они как бы наши враги, они нам зло мыслят, поэтому мы за них переживать не будем. Будем переживать за нас. А нам есть за что переживать, потому что время летит, и на носу midterm election, выборы. Значит, сейчас, когда Трамп нам объявил о том, что уже договорились и подписали в цифровом режиме, и уже в эту пятницу, 19 числа, в Женеве произойдет встреча наших представителей Соединенной Америки и Ирана, и уже тогда мы достигнем окончательного мира. Значит, условия этого мира, ты только смотришь на эти условия, ты думаешь, мама моя родная, это вообще, о чем идет речь, какие, на кого мы поставили на колени? Значит, во-первых, США готовы отменить все нефтяные энергетические санкции против Ирана. Это после того, что Трамп нам сколько говорил, мы должны их поставить на колени введением этих санкций и поддержанием этих санкций. Значит, сейчас мы готовы отменить все эти санкции. Не мы с вами, мы ничего не готовы. Трамп готов отменить эти санкции. Значит, в мире заблокировано приблизительно 100 миллиардов иранских активов. У нас, в других странах, много денег заблокировали иранских после революции 79-го года. Значит, по этому договору есть якобы согласие о том, чтобы разблокировать 25 миллиардов иранских активов. Значит, на всякий случай я вам хочу напомнить. Вы вспомните, сколько у нас тут, я даже не буду другого слова говорить, вонище сколько было, когда Обама послал туда ему, в Иран послал Аятолле 1,8 миллиардов. Ну хорошо, давайте округлим. 2 миллиарда долларов наличманом. И мы говорили, эти мерзавцы же будут использовать эти деньги не для улучшения жизни своего народа, а для финансирования всех этих своих ребят из Хизбаллы, из всех этих террористических организаций, которые безостановочно долбят Израиль. Ребята, так это было 2 миллиарда, а сейчас 25 миллиардов. Им готовы разморозить. Значит, теперь говорят о создании инвестиционного фонда, который составит 300 миллиардов долларов. Вы вдумайтесь, 300 миллиардов долларов готовы вложить в развитие Ирана. То есть им сперва развалили все нахрен. Старое, допотопное. И теперь им построят новенькое и вложат в это 300 миллиардов долларов. Значит, снимается морская блокада наша. В течение 30 дней мы оттуда выводим все свои военные корабли, ракетные корабли, которые блокировали их порты. Все, порты могут начать функционировать. Значит, восстановление свободного судоходства, по сути, на иранских условиях. То есть они смогут снова беспрепятственно торговать своей собственной нефтью, отправлять свои нефтеналивные танкеры, наливать нефть тем, которые к ним приедут за этой нефтью и так далее, и так далее. В частности, Китаю. И так далее, и далее. И, значит, еще интересная деталь. Мы берем на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана и не вводить новые санкции, исходя из внутриполитической ситуации в Иране. Значит, теперь, какие мы должны получить гарантии от Ирана? Значит, Иран должен подтвердить обязательство не создавать ядерное оружие и не обогащать уран и не расширять свои ядерные объекты. Значит, но это пока что это просьбы. Это не то, что уже договорились об этом. Значит, только теперь у нас начнутся 60-дневные переговоры с Ираном о том, чтобы как-то ограничить развитие их ядерной энергетики. Но ни в коем случае не о том, чтобы эту энергетику закрыть и сказать, окей, мы больше с Ираном не работаем. Нет, они будут продолжать. И при этом, что они будут продолжать делать под землей, я не знаю, мы сможем это контролировать или нет. Но пока что говорится о том, что все, что у них там связано с их урановой деятельностью, это будет иметь место под контролем наших инспекторов и инспекторов МАГАТЭ. Значит, они должны будут тут разбавить свой обогащенный уран, они должны будут, может быть, сократить количество своих центрифуг. Сейчас у них 19 тысяч, значит, собираются их сократить до 6 тысяч. Ну, а главное, что мы ожидаем, и это должно произойти вот просто сейчас, это открытие Армузского пролива. И когда-то, значит, Израиль в панике. Другого слова никакого нет. Потому что, значит, получается, что несмотря, хотя затеяли всю эту войну с тем, чтобы ликвидировать Иран как угрозу, этого не произошло. Они убрали их руководителей, но там пришло новое поколение руководителей со всеми теми же самыми целями. И что теперь будет с Израилем? Непонятно. Потому что будет ли Иран финансировать деятельность своих террористических организаций в Израиле или вокруг Израиля? Пока непонятно. Это тема для разговоров, но какое решение по этому поводу будет принято, пока что неизвестно. Нам станут известны эти все подробности 19 числа, когда, может быть, нам обнародуют этот документ, который Трамп сказал, что он уже подписал. Значит, Иран добивается прекращения огня по этому соглашению. Но для Израиля это плохо, потому что он сейчас продолжает бомбить и обстреливать позиции Хизбаллы в Ливане. Значит, прекращение огня предполагает, что Израиль перестанет этим заниматься. Значит, при этом, если вы послушаете сейчас, что Трамп говорит про своего друга Нетаньяху, это просто ты не веришь своим ушам. Значит, во-первых, все эти знаменитые слова из четырех букв, они постоянно звучат в этих характеристиках. Он сумасшедший. Причем он не какой-нибудь сумасшедший, а он долбанный сумасшедший. Долбанный – это я нашел красивую форму для того, чтобы не говорить грубых слов в эфире. Значит, наконец-то Биби стал сумасшедшим в глазах Трампа. И он, значит, столько негативных фраз, типа, он, Биби не принимает решения, мы ему скажем, что делать. Он сумасшедший. Он не может там ставить палки в колеса. И это после того, как 3 месяца назад мы были такими большими друзьями, что мы влезли в войну из-за этих больших друзей. То есть ты смотришь на Трампа сейчас, на то, как он стремится исправить эту ситуацию, которая явно вышла из-под его контроля, потому что явно все не пошло не по тому плану, который ему представил Израиль. И ты думаешь, да, это, конечно, его ошибка, он это никогда в жизни не признает, но мы можем это признать, что мы на этой войне больше потеряли, чем выиграли. Но я предлагаю поговорить об этом всем в следующем часе. Телефон вы знаете, и мы заведем этот разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
11: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Во Франции проходит саммит G7. Журналисты, освещающие встречу, похоже, не ожидают от нее прорывов ни по одному из важнейших вопросов, и если в странах-участницах это объясняют напряженными отношениями между президентом Трампом и прочими лидерами группы, некоторые причины видят в том, что G7 устарела как институт. Шпигель пишет, цитирую, «В сущности, у Дональда Трампа сейчас нет времени на Украину». И, вероятно, также будет в ближайшем будущем. Европейцы оплачивают почти всю новую военную помощь Киеву. Тем не менее, Трамп монополизировал дипломатические усилия по прекращению войны. Теперь Макрон, канцлер Германии Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят усилить роль Европы в возможных переговорах между Россией и Украиной. Одновременно они стремятся пробудить интерес Трампа к большой войне в Восточной Европе, которая уже длится дольше, чем Первая мировая. Именно поэтому Макрон пригласил Трампа в Версаль. Официально на ужин в честь 250-летнего юбилея Америки, но прежде всего для улучшения разлаженных трансатлантических отношений. Китайская газета «Жэньминь Жибао» категорично, цитата, «пора G7 начнуться от своей иллюзии лидерства». Эту группу часто называют лицемерным, эгоистичным и отстраненным от мира клубом. На фоне глубоких перемен в мировом ландшафте G7 все чаще демонстрирует свои хронические проблемы, занятия неверной позиции, когнитивные искажения, функциональную эрозию. Платформа для обсуждения проблем должна представлять собой не какую-то небольшую клику, в которой доминирует горстка развитых стран, а более справедливый и представительный многосторонний механизм сотрудничества. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прокомментировал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Он указал на разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном в вопросе соглашения с Тегераном. «Я отвечаю за интересы безопасности Израиля, и делать это нужно с умом», — сказал Биби. «Борьба не окончена. Нам потребуется сохранять бдительность, силу и решимость, чтобы защищать себя по мере необходимости, добавил премьер. Нетаньяху также заявил, что Израиль не намерен выводить войска из Южного Ливана, сектора Газа или Сирии. Мы будем оставаться в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. Конец цитаты. Британская певица Бонни Тайлер выведена из искусственной комы, в которую была помещена в начале мая. Ее состояние по-прежнему тяжелое, процесс выздоровления идет медленно. Тайлер находится в реанимации в португальском городе Фаро. Исполнительницу хита «Total Eclipse of the Heart» ранее экстренно госпитализировали. Она перенесла операцию на кишечнике. 22 мая у Тайлер должен был начаться европейский гастрольный тур. В настоящее время все концерты до конца августа отменены.
5: Погода. На Дэвидсон Радио.
11: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
17: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
18: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
16: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
17: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
19: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И я хочу пригласить желающих выступить по поводу предстоящего мирного соглашения с Ираном, оценить наши достижения, а именно трамповские достижения, и, ну, может быть, затронуть какие-то другие вопросы, связанные с этой темой. Но телефон на студии всем известен, 718-303-90-90. Перед тем, как принимать звонки, я бы хотел задать вам вопрос. Как вы в целом оцениваете результаты этой войны? Положительно, отрицательно или никак не оцениваете? Значит, если вы положительно оцениваете результаты этой войны и мирное соглашение, которое предстоит нам подписать, то набирайте номер 888-222-1131. Если вы оцениваете отрицательно, то набирайте номер 888-222-1132. И если вы не знаете, как это все оценить, то есть третий номер 888-222-1130. Итак, оценивайте положительно 1131, отрицательно 1132, и не знаете, что сказать по этому поводу, разводите руками, типа меня, то набирайте номер 11.30. Хорошо, счетчики работают. Телефон студии 718-303-90-90. И перед тем, как я начну принимать звонки, хочу бросить знакомый вам клич. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Еще раз, 718-934-84-84. Окей. Ну, я смотрю, тут поразительно. 64% принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения считают, что Трамп допустил ошибку, и, ну, в смысле, может быть, он не допустил ошибку, считают, что результаты предстоящего мирного соглашения не очень хороши для нас. Я вас так понимаю, ребята, вы даже не представляете, как я вас понимаю. Но у меня возникает встречный вопрос. А когда вот я говорил, что это все хорошо не кончится, то как вы тогда к этому относились? Вы говорили, нет, мы должны продолжать, мы должны поставить Иран на колени, он представляет опасность для нас, для наших союзников, для нашего главного союзника на Ближнем Востоке, мы должны его остановить. Ну и вот, наконец-то, добрались до этого момента, когда надо подписать мирное соглашение. И результат. Результат тот, что мы не ликвидировали ядерную программу Ирана. Мы не ликвидировали их вооруженные силы полностью, как нам обещали. Но, хорошо, из всех этих бравых заявлений Трампа, как, например, мы ликвидировали их флот, их военно-морской флот, ВМФ. Я не думаю, что это большое достижение. И я объясню, почему. Мы живем в такое время, когда все эти корабли-красавцы, они не играют ту роль, которую они играли раньше. И был один момент в нашей недавней истории, который нам это показал. Это был момент, когда украинцы своими ракетами или нашими ракетами, но сами утопили знаменитый крейсер, ракетный крейсер «Москва» в Черном море. И это был момент, когда стало понятно, что ракеты ликвидируют любые цели и корабли тоже. Поэтому я вам скажу, когда в связи с чем россияне отогнали весь свой военный флот из Севастополя в сторону Новороссийска. Он теперь у них там стоит. И Мне кажется, что когда сейчас мы заявляем, Трамп заявляет громко, что мы ликвидировали их военно-морской флот, то, ну хорошо, может быть, они нам еще спасибо скажут за то, что они не будут больше деньги тратить на его содержание, потому что он не имеет никакой роли больше, былой роли. Теперь все ракеты. А ракет у них 70% от того, что было. Окей, телефон студии 718-303-90-90. Желающий выступить, добро пожаловать в эфир.
1: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. Я хочу вас, как известного литератора, спросить о том, откуда Александр Галич, ну, известный советский бард и сценарист, ну, и деятель культуры, откуда Александр Галич мог знать о том, что будет такой вот американский президент Дональд Трамп? И откуда он мог знать, какую политику будет проводить этот президент? Вы спросите меня, почему я так говорю. Ну как же, если вы в курсе, если вы знаете известное, по-моему, бессмертное произведение Александра Галича, песня, по-моему, «Случай на станции», там такие слова есть пророческие. «Кум докушал огурец и промолвил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою». Я могу обосновать, если вы позволите.
0: Я вам позволю, безусловно, я только хочу вас спросить, почему вы считаете, что я могу ответить на этот вопрос?
1: Ну, Александр Галич, вы знаете, и эти слова, как ничто, по-моему, соответствуют той самой ситуации, когда господин Трамп сначала предал Украину, потом он предал Израиль, потом он предал американский народ, в том плане, что заключил вот эту сделку.
0: Как он Украину не предавал, он ей ничего не обещал.
1: Да, он не обещал, но предыдущая администрация обещала, а он все-таки...
0: Но он же не может отвечать за предыдущую администрацию,
1: нет, правда? Нет, абсолютно с вами согласен. Но он должен отдавать себе отчет, что в России в данный момент процветает махровый фашистский режим. Ну, Америка всегда боролась с фашизмом, а он отказывается это делать. Ну и так далее. Спасибо огромное. Да, спасибо за внимание. Не спасибо.
0: Я очень сожалею, что не смог ответить на ваш вопрос, но я так понял, что вам и не нужно было слушать мой ответ, вам главное было выступить. Поздравляю, спасибо. Удачи, будьте здоровы. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, это нам звонят с подводной лодки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Какой фашизм, если там евреи работают на Россию? Какой там фашизм? Там евреи...
0: Ну, окей, я с вами согласен. Он немножечко его занесло. Это бывает. Но у нас тут много кого заносит. Если у вас есть какие-то по иранскому соглашению предстоящему, то пожалуйста. А по поводу Ильи, давайте, пусть его родственники его обсуждают. Он нас позвонил, и хорошо. Теперь вы. Что по поводу соглашения с Ираном? У вас есть что сказать или нет?
2: Я не знаю, я надеюсь, что все-таки это будет сделка. Я на это надеюсь, в конце концов. И думаю, так будет,
0: okay.
2: Будет
0: хорошо.
2: Будет, нет.
0: Окей. Okay. Как это, знаете, это поговорка, которую я сам сочинил и горжусь ей. Как говорили в семье Ленина, надежда умирает последней. Окей. Okay. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Как писал давно умерший Леонид Филатов, на свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти.
0: Окей, это мы по какому поводу сейчас выступили? Я не понял. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро, это Саша звонит вам.
0: Из Милуоки.
4: Я думаю... Да. Точно. Я думаю, самая большая причина вот этого соглашения с Ираном сейчас, потому что движется ноябрь, это мидтерм выборы будут. И Трамп 100%. Понимает, что он понимает, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, республиканцы проиграют. И тогда много не пройдет его указаний, приказаний, все это. И я уверен, что после ноября что-то там начнется опять с Ираном. Не знаю, на каком левеле, или будет наземная операция, или закрытие пролива опять, но что-то после выборов начнется опять. Вот это я думаю.
0: Ну, если он проиграет эти выборы, то я сомневаюсь, что бы то ни было начнется. Ну, хорошо, ладно.
4: Но если проиграет, да, а если выиграет, тогда с 100% что-то опять начнется.
0: Окей, okay, хорошо. Okay. Так, послушаем вот это вот. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Добрый день. Будьте добры. Вот у меня такой вопрос. Все, что вы говорите, я во всем с вами согласна. Но у меня такое впечатление, что люди... Ну, вот сразу становится вопрос, что же делать дальше? Вот Трамп сделал все не так и не то. Может быть, я говорю наивно, размышляю. Так что же нам всем делать? Я убежденная республиканка. Но есть люди, которые раздумывают, может так, может так. И что? Вот он все это сделал, все не так и не то. Так что делать? Голосовать за демократов? Поддерживать демократов? Делать так всех. Вот у меня такой наивный вопрос. Потому что я в любом случае, что бы он ни сделал, я все равно буду голосовать за республиканцев. Но получается, вот вы все правильно говорите, 100%. А что же дальше? Что? Вот вам делает плохо. Так что, голосовать за демократов, голосовать за Монтана?
0: Одну секундочку. У меня такое впечатление, что пластинка начала крутиться по второму разу. Хорошо, спасибо вам за ваш вопрос. У меня нет на него ответа. Я ничего не могу вам сказать. Я понимаю, что у нас тут от того, что, например, у нас предыдущий президент был совершеннейшим зомби, и об этом теперь все чаще и чаще говорят. Демократы не перестанут после этого, в связи с этим, голосовать за республиканцев. Они голосуют за свою идеологию, за свою партию. Ну, один там, допустим, у них оказался с браком, бракованный президент. Но они это проглотят и будут продолжать дальше, я думаю. И, наверное, вы можете использовать это в качестве примера для своих, для принятия дальнейших решений. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Я бы хотел, если мне позволят, сделать несколько замечаний. Во-первых, тактическое по поводу флота. Всегда на разных периодах технологий существовала разница между москитным мелководным флотом и флотом в ограниченных водных пространствах и глубоководным океанским флотом, который проектирует силу и торговлю. Так что тут не все так просто, и большие корабли никуда не уходят. Просто это новый...
0: Нет, это вы ошибаетесь, они уходят, их выводят из строя постоянно. И это происходит с Россией постоянно. Но из подводной лодки это другое дело. А большие корабли – это большие цели. Их будущее обречено, у них нет будущего.
6: Я имею в виду не в ограниченных морских пространствах, как Черное море и Персидский залив. Я имею в виду Мировой океан. Но это просто маленькое замечание. А еще такое замечание по поводу самой войны. Я говорил в начале, и я знаю, что это не всем нравится, что Персия – это древняя цивилизация, поэтому ее нельзя будет так просто сломать и поставить на колени, как другие постколониальные государства, которые были образованы в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Но вот что касается теперешнего, в общем-то, очень эмоционального восприятия происходящих событий, несмотря на все заявления, я не верю в то, что этот мир может быть подписан, и он будет устойчивый. Точно так же, как я на данном этапе уже больше не верю, что возможен мир на Украине. Просто потому, что возникшие противоречия и стороны конфликта, которые поддерживают эти противоречия, не заинтересованы ни в каком устойчивом мире, пока эти противоречия так или иначе не разрешены. И вот в этом большая проблема происходящего. И еще маленькое замечание по поводу выводов в экономике. Я просто взял и посчитал, что с начала войны, а я каждый день, у меня сильный комьют далекий, езжу на работу долго в трафике, я переплатил порядка $250 за бензин. И примерно в связи с увеличением цен и дополнительной инфляции на продукты, может, два раза столько. А за это же время, благодаря волатильности рынка и благодаря тому, как он, в общем-то, пошел вверх, я заработал больше, чем в 500 раз больше, чем эта сумма. То есть, опять же, можно жаловаться, а можно что-то предпринимать по этому образу. Но это, поводу. Но это...
0: Хорошо, вот Глеб, спасибо вам. Ага. Спасибо за участие в передаче. Очень интересно было. Спасибо вам. Всего хорошего. Ну, это правильно. Можно терять на бензине, но если ты хочешь как-то компенсировать, то можно инвестировать во все те предприятия, с которыми связан Пентагон. Я понимаю, у нас есть возможность немножечко как-то выйти из этой ситуации. Ну, окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Владимир Александрович. Я очень коротко. Это договариваться с арабами, это все равно, что договориться с котом Васькой, не воровать сметану.
0: Не, но иранцы это не арабы, на всякий случай я вам хочу сказать, они персы. Это другая этническая группа.
7: Вот, и очень коротко, есть такая поговорка русская: худой мир лучше добрый ссор. Пусть подписывают только, чтобы все это остановить, а дальше будем посмотреть. Вот так я думаю. Спасибо.
0: Ну хорошо, так погодите, так вот мы же о чем говорим сейчас? Я с вами согласен, что худой мир лучше доброй ссоры. Это козе понятно. Я согласен с вами. И мы должны исходить из этого, как из основополагающего принципа нашей внешней политики. Но уже мы начали войну. И теперь, через 3 месяца, у нас возникает вопрос. Чего мы добились в результате этой войны? Мы потеряли или нет? Или мы что-то выиграли? И в результате мы видим, что мы ничего не выиграли. Единственное, что можно говорить о нашем достижении, это о том, что откроется Ормузский пролив, и, значит, соответственно, цена на нефть пойдет вниз. Но... Три месяца назад мы это имели. Так мы имели это 3 месяца война. Мы назад из-за этого мы вот завертели всю эту кашу только для того, чтобы вернуться к тому, что было 3 месяца назад, и еще доплатить к этому миллиарды долларов. Какой в этом был смысл?
7: Ну, все это понятно, но теперь уже что об этом говорить? Пусть заключит мир, ради Бога, любой. А дальше будем посмотреть. И вот вы говорите насчет бензина. Сколько раз, вот я в Америке, 35 лет, уже раза 3 дорожал бензин. И все отсюда, все остальное дорожало. Потому что довозка, привозка. Вот. И что вы думаете, цены... Даже бензин встанет на место, как бы на прошлогодний, скажем, уровень, то продукты и все остальное не изменится, вниз не пойдет. Вот в чем дело.
0: Окей, хорошо. Спасибо вам за участие. Спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Что-то вас плохо слышно. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Hello? Hello? Нет, что-то не получается. Ну, давайте этого послушаем, трудящегося. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Нет, не получается. Ну, давайте этого послушаем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, Вадим.
0: Доброе.
8: У меня вопрос, если можно, по предыдущему часу. Коротко очень. Можно?
0: Ну, попробуйте.
8: Значит, вы все правильно сказали об уничтожении народа Украины и городов. Все правильно, что затяжная война и прочее. Но скажите, что вы считаете, что Украина должна просто отдаться Кремлю?
0: Нет, она не должна просто отдаваться. Одну секунду, вы мне задали вопрос. Я вам на него отвечаю. Выслушайте. Нет, я не считаю, что Украина должна отдаться Кремлю. Теперь мы переходим к следующему вопросу. Следующий какой?
8: Ну, следующий вопрос. Почему они должны пойти на уступки? Они упираются, вы говорите, ответка Украины России и ответка России Украине. А с чего началось?
0: Одну секунду, почему они должны пойти на уступку? Давайте ответим на этот вопрос. Они могут не идти на уступки, но это приведет к тому, что они будут продолжать терять людей, экономику и территории. Дальше.
8: Вы правы. Это
0: следующий
8: логично.
0: Вопрос.
8: Но почему Украина должна уступить? Вот у меня и вопрос.
0: Потому что она может в конечном итоге кончиться. Как государство, кончатся люди, территория и экономика.
8: Так она и понятно? Кончится. Если она ляжет под Путина, она и кончится.
0: Она не должна ложиться под Путина. Она не должна ложиться под Путина. Это совершенно мы о других вещах говорим. Она не должна. Она должна быть независимым государством. Если они хотят быть членами Европейского Союза, и если Европейский Союз готов их принять, то, пожалуйста, ей не надо ложиться под Путина. Им не надо ложиться под НАТО. Может быть, тогда это исправит ситуацию. Окей. Большое вам спасибо за звонок. Будьте здоровы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро. Ну, я хочу, можно сказать, по двум темам. Сперва по первому часу, а потом по второму.
0: Ну, скажите.
9: Очень быстро, по первому часу.
0: У вас одна минута до перерыва.
9: Хорошо, ну я тогда только по первому часу. Вы ни разу не поставился вопрос и не ответился. А что делает Россия в Украине вообще? Никак не оценивается.
0: Нет, конечно, одну секунду. Об этом было сказано миллион раз. Россия еще не хочет иметь на своей границе НАТО. Вот все, что я могу сказать. Да, больше к этому нечего добавить.
9: А я отвечу. Уже не есть.
0: Я вас ничего не спрашиваю. На что вы отвечаете?
9: Нет.
0: Окей, спасибо вам за звонок. Окей. Значит, я хотел бы объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 28% принявших участие в нем считают, что они положительно оценивают этот мирный договор. 58% оценивают отрицательно, и 14% даже не знают, что сказать. Сейчас перерыв, после которого мы продолжим наши дебаты. Оставайтесь с нами.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
12: Выборы состоятся 3 ноября.
13: Paid for by ABK for Assembly.
14: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучшее.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
18: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
19: с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинцев. Перед тем, как вернуться к теме подписание мирного соглашения с Ираном, которое запланировано на пятницу, на эту пятницу, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Я это знаю как никто. Причина – артрит или старая травма, или новая, спортивная, как в моем случае. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору. Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Спасибо большое, что сделали мой звонок. Я продолжу свое выступление короткое. Тоже я много времени займу. Но на первый вопрос вот я могу коротко сказать, что это эти доводы путинские, они меня совершенно убеждают. Я считаю, что никакое тут НАТО ни при чем. А что тут при чем, вы сами знаете.
1: Я от знаю, что... Вопроса. И что я да? сам... Одну секунду.
2: Да, да.
1: Я должен с этим разобраться. Значит,
2: давайте.
1: Я привожу... свой довод. Вы говорите, вы его не принимаете, потому что реальный довод вы сами знаете какой. Нет, я не знаю, какой еще есть довод. Я не знаю. Если вы хотите, вы можете попытаться
2: хорошо.
1: Мне объяснить, но я его не знаю. Вы не говорите, что я знаю, потому что из ваших слов следует, что я его знаю, но скрываю.
2: Хорошо.
1: И тут толкаю кремлевскую пропаганду.
2: Дайте я скажу что-то. Я скажу.
1: У вас одна минута есть.
2: А еще одна минута. А по второму вопросу вообще ничего?
1: Нет, и по первому тоже. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Я, к сожалению, слушаю вас только сегодня последние 15 минут, и меня удивляет, что не затрагивается тема. Иранская военная индустрия полностью разрушена.
1: Погодите, одну секунду. Вы тут меня слушаете последние 15 минут, а я до этого сообщал с цифрами, что иранская военная индустрия не разрушена. У них осталось 70% их баллистического арсенала. 70%! О какой разрушенной продукции вы говорите? Вы меня извините, но вы пропустили наш разговор.
3: Я не говорю о хранилищах ракет, я говорю о военной промышленности. К сожалению,
1: она у них работает, она работает, продолжает работать, и они производят ракеты по-прежнему, и они летят в сторону Израиля и других стран.
3: Они могут производить ракеты только на коленке, а не индустриальным способом.
1: Откуда вы знаете? Одну секунду. Я, значит, вам так скажу. Я когда привожу какие-то данные, то я, как правило, ссылаюсь на источники. И, значит, в данном случае это Military Watch Magazine, который это военный аналитический журнал наш, и, значит, я оттуда беру свою информацию. Вы говорите, они могут их производить только на коленке. Объясните мне, откуда ваша информация?
3: Информация очень противоречива. Я много смотрю из много сайтов. В одних случаях одно это называется, в других другое.
1: Ну, хорошо, окей, спасибо вам.
3: Одно,
1: спасибо.
3: Минутку.
1: Я не могу это слушать. Это мне, когда люди говорят, я смотрю много сайтов, я хочу вам напомнить одну историю. Когда только интернет затеяли, и люди начали цитировать интернет, то была такая шутка в ходу, что интернет – это как забор. Любой может к нему подойти и написать все, что он хочет. Вы можете смотреть 1 миллион сайтов, но я хочу знать название этих сайтов. Если это какой-нибудь аналитик, который сидит где-нибудь в Бруклине на кухне у себя и анализирует происходящее, то к нему одно отношение. Если я цитирую вам военные профессиональные журналы, которые пишут военные аналитики с именами и фамилиями, которые можете пойти и проверить, это другая ситуация. Поэтому, когда говорят, мы там у них все разрушили, это Трамп говорит. Но я, трампист, говорю вам, что наш президент, он чепуху говорит. Он говорит сегодня все необходимое для того, чтобы выиграть выборы. И я вам объясню, тут у нас многие, сегодня, между прочим, эта тема прозвучала, что, мол, если придут республиканцы, демократы к власти, то они ему не дадут проводить в жизни его политику в дальнейшем. Друзья мои, это не главная опасность для Трампа. Если демократы займут обе, возьмут под свой контроль обе палаты нашего Конгресса, первое, что они сделают, затеют очередной импичмент. Вот что ужасно. Они его уберут ни одним, так другим способом. У них нету никаких других планов. Им не нужно ему мешать делать то, сё, пятое, десятое. Им их мечта, золотая мечта, убрать его. И они будут делать, они будут работать только в этом направлении. И он это понимает. Поэтому для него так важно было закончить этот конфликт. На любых условиях. Потому что те условия, которые сегодня он предлагает Ирану, по сути дела, это любые условия. 300 миллиардов долларов готовы мы и наши союзники вложить в Иран, только чтобы они закрыли свой рот и открыли Ормузский пролив. И в этой всей ситуации, конечно, интересы Израиля, о которых мы только здесь и говорили, это наш главный союзник, мы не можем их бросать, они отошли на второй план, уже отошли на второй план. При этом я вам скажу, в Израиле мы все знаем, не все так однозначно, как хотелось бы. И у Биби там очень большая оппозиция. И там тоже есть масса людей, буквально миллионы, которые хотят убрать его с этого поста. И они используют эту ситуацию для того, чтобы это сделать. Но из-за чего это все началось? Мы возвращаемся как бы к началу нашего разговора. Не надо было влезать в эту войну. И когда Рубио сказал, что все, что приехал туда, в Вашингтон, Нетаньяху со всеми этими рассказами о том, что через 2 недели они сделают ядерную бомбу, это булшит. Или когда Пит Хексет говорил, что это, он в это слабо верит. Другие люди в окружении Трампа говорили, что ему не надо идти на поводу у израильтян. Он пошел. И вот результат. Вот результат. И понимаете, Я еще раз подчеркиваю, для меня это важно, чтобы моя аудитория это понимала. Я трампист, я это как бы меня знают как такового. Но это не означает, что я молюсь на

0: эфире, мы вас слушаем.
1: Алло.
0: Дальше.
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
1: Вадим, несколько замечаний небольших. Ну, вот
0: давайте.
1: Первое просто...
0: Олег, давайте. Я давненько вас не... Олег, одну секунду. Вы сейчас будете выступать сколько хотите. И у меня для вас всегда зеленая улица. Но я вам хочу сказать, у нас во время нашего прошлого разговора у меня прервалась с вами связь. Но это не потому, что я вас выключил. Вы должны знать, вы у меня в приоритетном списке. Поэтому прошу вас, говорите.
1: Вадим, я знаю еще и другую истину. Вы хозяин эфира, и у вас все права. И никаких, даже если бы вы меня отключили...
0: Но у меня есть любимые выступающие и нелюбимые. Правильно, знаете, вы в числе любимчиков. Даже если вы мне возражаете.
1: Вэл мне тоже в числе наиболее уважаемого комментатора или ведущего программы на Davidson Radio и вообще в русскоязычном пространстве.
0: Спасибо. Окей, это называется Mutual Admiration Society. Собралось на свое собрание, оно открыто. Продолжаем.
1: Значит, замечания не совсем небольшие. Первое, когда вы сказали, что вот у Ирана есть КСИР, я бы выразил немножко по-другому. У КСИРа есть Иран. И хотя это мелкое замечание, мне кажется, оно верно отражает, и оно даже посягает на наше понимание, что это древняя культура и прочее. КСИР отсек, не проявляется на сегодня последствия древней культуры. Их отсекли, во-первых, эти клерики. Они полностью все изменили, то, что было до них. Они, по-моему, и не признают ценность прежнего наследия. Основное наследие – это Мохаммед. А то, когда мы говорим, что Персия – это древняя культура, мы прежде всего не имеем время после исламизации. Но это небольшое замечание. Теперь насчет волнений. Ну, я помню, когда вы запальчиво сказали, у Трампа кровь на руках погибших в силу репрессий иранцев в огромном количестве. Я должен вам напомнить, что волнения в Иране начались задолго до того, как выступил Трамп, и начались на экономической основе. И вы знаете, принцип, что Иран, смена в положительную сторону в Иране должна произойти руками иранского народа, он очень-очень сильный. И представьте себе, вы на месте Трампа. Вы бы отмолчались. Вас десятилетиями бы потом упрекали. Вот, было момент, громадное выступление, а экономические выступления в конце года 25-го были очень большие. На него бы навешали всех собак. Вот он пообещал им помощь, причем он даже умело, хотя часто он делает неумело, сказал, она в пути. На самом деле не было ни потянуто ни сил, ничего, а волнение уже
0: началось. Нет, одну секунду. Я тут должен сделать одно уточнение. На самом деле был отправлен груз военный именно для этих восставших, но кто-то из наших союзников его не довез до конечного адреса. То есть он предпринял эту попытку. Но я вам хочу сказать, вы как бы деликатно сказали, что я в запале это сказал. Но я сейчас не в запале, и я готов это повторить, что ты не можешь призывать людей на улице к восстанию, зная, что эти люди безоружные, а их оппозиция, а оппоненты в лице государственных властей, вооружены до зубов. То есть ты бросаешь этих людей просто на уничтожение, на верную смерть. И это то, что произошло. Я считаю, что это было в высшей степени безответственным действием со стороны Трампа. Потому что одно дело, когда они ходят на экономические демонстрации, другое дело, когда их начинают бомбить, и они автоматически превращаются в смертельную угрозу для режима, и режим предпринимает соответствующие действия. Я не знаю, сколько там убили, тысяч, но говорят о тысячах, я слышал и 70. Но, допустим, мы возьмем скромную цифру, 30 тысяч человек. Я считаю, что он в большой степени ответственен за смерть этих людей. Ну,
1: я не знал, что у нас будет, я думаю, как замечание, полемика. Я хочу еще сказать, что призыв Трампа, который последовал за горячими призывами Техлеви, предполагаемого, возможно, сменщика этого режима. Он и первый, и второй доходили очень мало. К этому времени уже

0: говорят, был приглушен, и та массовка, да, которая вышла, она вышла не по Трампу. Она частично вышла, но не по нему. Оставим это в покое, потому что это количество неизмеряемо. Измеряемо количество убитых, измеряемо жестокость неимоверная. По-моему, Гитлер даже так не расправлялся, этих вот изуверов. И как это может повлиять на отношение мира к этим хулиганам, это второй вопрос. Еще немного небольшое замечание. Вот так у нас звучит, словно вот мы читаем предполагаемое к подписи соглашение, которое как бы в пятницу будет подписано, и вроде бы совсем нейтральные люди, типа президента там Пакистана, утверждают, что путь подписан. То есть это не 37-е или 38-е заявление Трампа, мы сейчас все разрешим. Вроде бы есть объективное сведение, какое-то будет подписано. А вот какое? Мы как бы исходим, что нам уже все известно, пункты читаем. А мы уже давно знаем, что когда мы заглядываем в реалии, там... Не совсем так. Поэтому я бы подождал о содержании этого подписанного соглашения, подождал бы до момента его оглашения. Ну и теперь главное, опять-таки, вопрос о принципах. Речь идет о том, что есть такое явление, как хулиганство. Вот в нашей реальной жизни все оно бывает и печальным. Такова природа, мы же не в раю живем. Есть хулиганство на уровне стран. К сожалению, вот наше вот такое отношение, то, что сейчас прозвучало, а там могут быть два принципа. Вот есть мелкий хулиган, мы его остановим, крупный хулиган, давайте отойдем в сторону, давайте его не трогать. Так вот, я бы очень хотел бы, чтобы этот принцип не главенствовал у нас, и я хотел бы, чтобы он и был в основе мотива, который я себе объясняю, почему Трамп был обязан что-то сделать, потому что, меняя ситуацию, что мы мировой жандарм, что мы несем на себя расходы на наших плечах и все такое, перейти к принципу, если сильный хулиган, я его не трону, это конец демократии, это точно. Тем более, я же...
1: Но это демократия... Погодите, одну секунду.
0: Давайте.
1: Олег,
0: давайте.
1: У нас с вами есть одна проблема. До конца передачи осталась одна минута. И я надеюсь, что мы сможем продолжить наш разговор в следующей передаче. Но я хочу вам возразить коротко вот в чем. Это конец демократии. Мы не брали на себя обязательства строить демократию в других странах. Мы должны сохранять демократию в своей стране. Но мы не можем быть мировым жандармом. И, к большому сожалению, вы правы, когда вы говорите, что если мелкий хулиган, мы ввязываемся в драку, как это произошло в Венесуэле. А когда большой, то мы отходим на всякий случай в сторону. И,
0: Вот он не отошел.
1: Но теперь мы за это расплачиваемся. И расплачиваемся очень некрасиво.
0: Мог он просчитаться. Он же не знал, что это такие звери.
1: Да, он не мог просчитаться, он просчитался. Он, очевидно, просчитался. Окей, Олег, огромная просьба. Продолжим наш разговор в следующей передаче. Сейчас мне нужно попрощаться со своей аудиторией. Поблагодарить всех, кто принял участие в наших дебатах горячих. И до новых встреч в эфире. На последние минуты я оставляю вас с красивой музыкой солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
6: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном является общим документом. Конкретные вопросы будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. По словам вице-президента, Иран может получить значительный пакет мер по смягчению санкций, но только в том случае, если выполнит обязательства. При этом Венс отметил, что заявление о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров не соответствует действительности. Официальная церемония подписания должна состояться 19 июня в Женеве. Американскую делегацию будут представлять Венс, Стив Витков и Джаред Кушнер. Иранскую – глава МИД Аббас Аракчи и спикер Мохаммад Багер Галибаф. Меморандум положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе и других спорных вопросах. Empire State Building объявил о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть знаменитый салют Мейсис с обзорной площадки небоскреба. Перед салютом на 80-м этаже устроят вечеринку с музыкой, едой и напитками. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня, воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники получат так называемые парашютные выплаты в связи с закрытием. Болельщики сборной Японии убрали весь мусор на трибунах в своем секторе после игры чемпионата мира по футболу. Позавчера вечером на стадионе в Далласе прошел матч первого тура группового этапа, в котором встретились сборные Японии и Нидерландов. Игра закончилась ничьей со счетом 2-2. После окончания матча японские болельщики убрали весь мусор после себя, как они делают после каждой игры, выражая свое уважение.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 16 июня, и вчера на бирже был хороший день. И не просто хороший день, а хороший день. Вчера индекс Dow Jones у нас поднялся на 469 пунктов или 0,9%. Мы закрылись на отметке 51671. Standard & Poor's 500 прибавил 123 пункта, 1,2%. 7554 был конечный результат. Nasdaq поднялся нам больше, чем на 3%. 795 пунктов плюс 26684. Это новый рубеж. А Dow транспортный индекс вчера прибавил 0,9%, 469 пунктов. И это тоже хороший рубеж. Сегодня я вижу, что нефть упала на $2.11, 77 долларов 46 центов стоит один баррель нефти. Золото плюс 18.44, 1370 долларов стоит унция золота, унция серебра стоит 71 цент. Пятилетние госбумаги дают 4,165%. За 10 лет можно получить 4,443%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,942%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones показывает в данный момент плюс 131 пункт. Standard & Poor's 500 без изменений. И Nasdaq минус 38 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, надо отметить следующее. Dynatrace. Вот сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. Dynatrace надо покупать. Lincoln Electric нужно покупать. Flutter будет вести себя хорошо. Tesla теперь нейтральная. ExxonMobil надо покупать. Palantir и Epiform. То есть они также будут вести себя, как и другие компании в этом же секторе. Apple надо покупать. Oracle покупать. Endent Electric покупать. Stevanato Group покупать. Covey будет вести себя хорошо. Actis Oncology. Strong Buy. Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Actis Oncology Strong. Не просто покупать, а Strong Buy. Chem 4 Therapeutics будет вести себя хорошо. Beta Home and Finance покупать. Rocket Companies, Fannie Mae, Freddie Mac. Теперь нейтральный ранее был покупать. Prenetics Global Limited покупать. Kilroy Realty покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились. SpaceX продолжает двигаться наверх. Компания, которая два дня вышла наверх за 135 долларов, сейчас показывает, в данный момент я вижу, что они закрылись на 192.50. Сейчас они торгуются в районе 201 доллар уже. Хансман упал на 10%. Дэйв Бастер сегодня упал на 14%. Робин Худ поднялся на 2%. Ям Брэндс продает пиццу Хват. Это интересная новость. Long Range Capital и Ян Чайна 2,7 покупают за 2,7 миллиарда долларов. Вот, пожалуй, все акции поднялись на 0,6%. Вот, пожалуй, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию или конкретных действий. Пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Я лишь хочу вам напомнить, что ни одна компания, акции ни одной компании не могут идти только наверх, включая такой хороший, как SpaceX, или такой хороший, как Tesla, не могут идти только наверх и не могут идти наверх безостановочно. Остановка должна произойти, поэтому будьте очень осторожны, не гоняйтесь за самыми высокими покупками. Поговорите с вашим консультантом, стоит ли вам уже делать. В данный момент акции вышли за 135 и стоят уже 200. И это всего всего лишь за 3 дня. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидзон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
3: Дэвидзон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидзон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Марк.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня уже 16 июня. Напомню, что это 167-й день года. До конца года 198 дней. Это еще не середина, но уже потихонечку мы приближаемся к этой дате. К дате середины года. Казалось бы, вот совсем недавно мы приглашали наших уважаемых радиослушателей провести или отпраздновать приход 26-го года вместе удивительной компанией, весело и ярко. А вот уже половина этого года прошла, почти прошла, и впереди у нас еще остался кусок лета, осень и начало зимы. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Сегодня, как и обычно, у меня есть те, кто помогают или же поддерживают мои эфиры. Я напомню о том, что в эти выходные прошла ярмарка здоровья, которую провело агентство Welcome Care. Рассказывали нашим радиослушателям, посетителям, гостям, home attendам, как сегодня работают новые правила, какие возможности появились у тех людей, кто только приехал в страну, при каких условиях, имея разрешение на работу, можно приступить к построению карьеры, как пройти обучение, получить сертификаты PCA и HHA, многое-многое другое. Какая сегодня существует помощь детям с аутизмом, а агентство Welcome Care и с этим помогает, то есть и взрослым, и детям. И встреча была это очень интересно. Напомню, телефон агентства 718-232-4850. И если вы имеете разрешение на работу, то крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Нью-Джерси ближняя и даже Параковый. Обратите на это внимание, если хотите работать. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, но если нет сертификатов, бесплатное обучение, и вы начнете работу в агентстве Welcome Care. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, 232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты, и плюс дополнительные бонусы. Кстати, награждали денежными подарками и бонусами тех, кто отработал в агентстве 10 и более лет, то есть успешных home attendant. Далее хотел бы напомнить о том, что существуют различные программы. Выделю одну детскую программу детям с аутизмом. Существует программа помощи. Существует программа помощи тем детям, которым до 18 лет имеется Medicaid, значит, можно получить до 24 часов уход на дому. Ну и программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. Но в целом-то все нормально. Надо немножко с логопедом позаниматься, немножко получить помощь массажистов, физиотерапевта или других специалистов. Такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Еще одно сообщение касается возможности, то есть в данном случае это приглашение и возможность. Возможность и приглашение для тех, кто хотел бы наладить свою жизнь с агентством Enriched Adult Daycare. Это центр для отдыха, для общения. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Сам центр расположен в районе Бенсонхёрст. Вот, если вы там проживаете, в этом районе, то сам Бог велел вам обратиться в этот центр и посмотреть, насколько это интересно и как сильно это отличается от всех предложений в городе. Но если же вы живете на Фараковой, дальний, казалось бы, район, не всегда хотят из этого района забирать людей, забирать посетителей, центр Enriched Adult Daycare забирает. Ну и район Квинса. Квинс близко, по PQE, раз-раз, и вы в центре, поэтому также позвоните, и вы будете приятно обрадованы и обстановкой, и атмосферой. Вас привозят, увозят, вам готовят вкуснейшую еду, готовит шеф-повар ресторана «Астория», возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Вы можете продолжать обучаться, неважно в каком вы возрасте. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение, с которого я сегодня тоже начинаю нашу программу, это приглашение к доктору Михаилу Рисману. Напомню, что доктор Михаил Рисман, он специалист по лечению боли, занимается этим уже более 35 лет в Нью-Йорке. Его офис расположен по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, телефон 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769 71-91. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете облегчение и выздоровление, то есть избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Aetna, Fidelis, 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. Ну а сейчас я бы хотел вам напомнить о том, что погода у нас стоит хорошая, теплая. С точки зрения прогноза максимальная температура будет плюс 25 градусов Цельсия. Солнечный день, максимум будет в 3-4 часа дня. 5 часов дня, потом начнет падать, но солнце сохранит свою главную позицию. Заход солнца 8:29, и впереди в целом вообще у нас хорошая погода и хорошие солнечные теплые дни. Там пару дней будет дождик, но неважно. Обычно, знаете, как пишут, процентное состояние. Допустим, 35%, 45%. Это не значит, сильный он или слабый, а это проценты вероятности. То есть, возможно, будет, а возможно, нет. Я желаю, чтобы дождя хватило для того, чтобы трава и растения могли пить и есть. А в целом, конечно, мы будем ждать от этого года, от этого лета хорошую погоду. А хорошая погода, она подразумевает и любовь, и танцы, и, конечно, может быть, одного из главных певцов любви и танцев я бы сейчас вам и представил. И это, в моем понимании, Леонард Коэн, который спел «Dance me to the end of love».

0: Это был Леонард Коэн с его абсолютно бессмертным хитом «Dance Me to the End of Love». Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Сейчас середина часа, 9 часов 30 минут. Время прерваться на короткие новости и рекламу. Сразу после продолжим. С вами Михаил Брославский, Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвизен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». И я бы хотел сегодня, друзья, продолжить тему того, что, собственно, происходило в нашем городе в конце прошлой недели. А это замечательная победа нашей баскетбольной команды. И если вы следили, то Нью-Йорк не спал практически ночь игры, и впервые за 53 года Никс стали чемпионами NBA. Команда, над которой десятилетиями шутили, наконец-то вернула чемпионский кубок в Мэдисон Сквер Гарден. Для многих болельщиков это первая победа любимого клуба за всю их жизнь. Представьте, если кому-то сейчас меньше, чем 53 года, то, возможно, он и никогда и не праздновал победу своей любимой команды «Никс». А вот, знаете, вам это событие произошло буквально пару дней тому назад. На улицах Нью-Йорка настоящий праздник был, а в некоторых местах и настоящие сумасшествия. Спортивные комментаторы уже называют эту победу главным событием года для нашего города Нью-Йорка. Но есть и свои герои в этой, в этом поединке. А я лишь напомню, что этот первый чемпионский титул с 1973 года, а всего третий в истории клуба. Ранее они выигрывали в 1970 и в 1973 годах. Что ж, это прекрасное событие, действительно достаточно радостное для нашего города, ведь мы это хотим всем рекордам наши имена отдать, правильно? Никак не по-другому.

Сахалин, гордо солнечной стремись на граде, ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко.

Сегодня, дорогие друзья, среди различного рода нелепых праздников, которые отмечают в разных странах, да, и, собственно, Нью-Йорк, и Америка в целом придумывают совершенно непростые события и даты, в которых можно поздравлять и согласно профессии, и согласно дня недели или месяца и прочего другого. Так вот, сегодня Америка предлагает нам день исполнения желаний. Казалось бы, просто желания у детей, у взрослых, может быть, имеют и разные причины, но они еще имеют и какие-то биохимические процессы, которые происходят в организме. Ибо все, что с нами происходит, как в свое время спел и Тимур Шаов, да мы уже теперь и от науки это знаем, это химия, биохимия, физика нашего организма. Гормоны скачут и вызывают у нас и смены настроения, и покраснения, и слезы. Об этом можно говорить в медицинской передаче более подробно. Но я бы хотел сказать, что с возрастом все больше хочется не только собственные желания исполнять, но и дарить кому-то исполнение чужих желаний, в частности, детям. Согласитесь, если вы сейчас уже в возрасте бабушки или дедушки, то, возможно, не так важно что-то получить для себя, сколько подарить что-то внуку, сколько решить его какой-то запрос, ну или любимому человеку. Суруханов в свое время спел замечательную песню, которая называется «Желаю тебе». Это перепевка одного из мировых хитов на русский, на русскими словами и русскими буквами. Но песня-то хорошая. Игорь Суруханов «Желаю тебе».

Скорее всего, корни уходят в давние традиции, столь близкие русскому народу. Чекушка представляет собой тару из стекла, объем которой равен 250 мл, а ассоциируется она прежде всего с водкой. Название возникло в России от старинного слова «четушка», объемная мера, равная двум чаркам. Кстати, во времена Хрущева, когда велась неустанная борьба с пьянством, водку продавать на разлив было запрещено, равно как и выпускать ее в бутылках на 250 мл. День чекушки мог возникнуть исключительно в стране СССР, где водка никогда не считалась просто алкоголем, а издавна известна как напиток, придающий особый колорит блюдам традиционной национальной кухни. Ее принято было подавать к жареной свинине с гарниром, раннему боку, пельменям, всем разновидностям солянки. Не обходились без нее и блины с несладкой начинкой, грибами, мясом, икрой или рыбой. Водка обладает как раз такими органолептическими свойствами, что идеально соответствует закусочному столу. Вот почему эти два понятия стали неразрывными.

Шуточная песня, написанная, по-моему, к одному из КВНовских номеров, хотя было и много других по этому поводу. Называлась она «Четвертиночка» или «Чекушечка». Вот. Интересно происхождение фразы «сообразить на троих». Она возникла еще во времена Советского Союза, когда за бутылку водки и незамысловатую закуску, обычный плавленый сырок, как, например, нужно было отдавать в магазине ровно 3 рубля. А значит, втроем можно было скинуться ровно по рубчику. Помните этот фильм «Афоня», когда он говорит: «Эй, Афоня!» Я, говорит, ты кто, родственник? Мне, говорит, родственник, он, значит, рубль должен. Помните? Эти времена канули, безусловно, в лету, но сейчас можно отлично отметить день чекушки, купив немножечко водочки и закусочки, чтобы вспомнить былое и поговорить с друзьями по душам. Ну, по каким таким душам, с какими друзьями под водочку поговорить? Вспомнить, может быть, какие-то фрагменты из своей жизни. Строят ряды, может быть, армию, кто успел послужить, может быть, какие-то дворовые или студенческие посиделки. Ну и, безусловно, водки еще или чекушки, они еще с любовями разными связаны. С теми, которые сложились, и с теми, которые не очень. В частности, вот написал в свое время Александр Розенбаум песню «Чекушка», вернее, не «Чекушка», а «Четвертиночка», и исполнил ее вместе с Григорием Лепсом. Мне эта версия понравилась, и я готов ее вам предоставить.

Ну, вот так и любовь, получается, и водка погубила кучу жизней и характеров. Мы продолжаем, и уж заканчивать будем точно на веселой и радостной ноте. И эту ноту я решил взять из наших с вами воспоминаний. Сегодня празднует свой день рождения Митхун Чакраборти. Вряд ли многие из вас знают, о ком я говорю. Имя при рождении Гоуранга Чакраборти. Он родился 16 июня 1950 года в Калькутте. Ему 76 лет исполнилось именно сегодня. Индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах, известен по ролям в музыкальных мелодрамах «Танцор диско», который мы прекрасно с вами знаем, и «Танцуй, танцуй». Именно там, собственно, для нашего зрителя русскоязычного он и получил свой пьедестал, и мы его помним. Родился он в Калькутте, Индия. В принципе, попал в очень нехорошую компанию. В конце 60-х годов Чакраборти примкнул к леворадикальному крестьянскому движению террористов, наксалитов, которые восставали против коррупции правящих классов и социальной несправедливости. Многие его друзья были казнены или посажены в тюрьму, чтобы спасти сына. Впоследствии от суда отец его отправил в Бомбей к дяде. Далее началось весьма симпатичное его существование. Говоря о 1995 году, зрительским голосованием журнал «Filmfare» признал Митхуна Чакраборти наиболее сексуальным актером. А в 1999 году он был занесен в Книгу рекордов, как актер, сыгравший максимальное количество главных ролей, вдумайтесь в эту цифру, 249 фильмов. На то время, это 1999 год, сейчас, наверное, больше, вот, он сыграл главные роли. К концу 90-х годов Чакраборти входил в число самых богатых жителей Индии. Он основал сеть отелей «Монарх». Кроме бизнеса, артист приобрел футбольную и крикетную команды. Возглавил профсоюз кинематографистов. Регулярно появлялся в ток-шоу «Танцуй, Индия, танцуй», где выступает в качестве судьи. Ну, я не буду рассказывать всю его карьеру, возможно, это и не так интересно, но факт остается фактом. Он продолжает работать, продолжает заниматься своей деятельностью и добился очень многого. Кстати, благодаря папе, не отправил бы папа его в Бомбей, возможно, он бы оказался в тюрьме. Ну, заканчивать будем песней, которая, возможно, звучала, ну, наверное, на всех танцплощадках в то время. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Давайте послушаем и напомним друг другу, как это было тогда, в те времена.

Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Встретимся в эфире завтра, в среду. Пока-пока.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: В Нью-Йорке 10 часов утра.
5: WSNR, Jersey City.
4: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
6: Новости на
4: Дэвид Зон Радио.
6: Информация к этому часу.
0: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
6: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
16: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Так, ну что, Маре, Рагаца, Лимоната, Кантата, Дола Кротча. В общем, потрясающая Италия. Салют, господа и дамы. Акмаль Тахиров вас приветствует. Я Лена Вишневецкая. И наш прекрасный турагент и по совместительству песни-сочинитель Леонид Животовский. Мы желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И, конечно же, благодарим Леонида за очередной музыкальный привет, а заодно за то, что Леонид умеет нарушать традиции. И вот сегодня за долгое время мы послушали песню не на русском языке. Здравствуйте, Леонид.
1: Бонджорно, дамы и господа, бонджорно, туристы и туристки, бонджорно, сеньора Лена Вишневецкая.
0: Да, и бонджорно, Акмаль Тахиров, конечно же, без которого нам бы не побонджорнилось. Ну что, Леня, поедем вокруг света, сегодня мы не работаем, сегодня мы отдыхаем, да, и будем говорить о прекраснейшем круизе по великолепнейшему Средиземному морю, который начинается в Вечном городе и там же и заканчивается. Вообще, мне кажется, что все прекрасное начинается и заканчивается в Риме. Как вы считаете?
1: Ну, кому как. Есть два места, куда все дороги ведут. Это Брайтон-Бич и Рим. Брайтон-Бич мы можем добраться без особых expenses, денег. В Рим все-таки надо прилететь на самолетике, как мы знаем. Мы сегодня поговорим о прекрасном круизе «9 ночей», который начинается в Риме, Италия. Потом едем в Корфу, Греция. Потом едем в Котор, Монтенегро или Черногория по-русски. Дубровник, Круэйша, это Хорватия по-русски. Сплит, Круэйша. И Неаполь, Италия. И возвращаемся в Рим. То есть такая поездка по разным странам, по разным городам, разные культуры. И это, если вы помните карту сапога, это сапог Италии, то мы как бы с голенища спереди начинаем, вокруг носка пятки объезжаем и возвращаемся опять к голенищу. Так это, если образно выражаться.
0: И если вот как по мне, вот из всего, что было в эфире до этого, мне кажется, это лучшее предложение. Ну, просто феноменальный маршрут. Такой уже предвкушаю я отдых, такой кайф, столько музыки, столько вкусной еды, впечатлений, красот, цветов природы. Это просто, мне кажется, сказка. Жемчужина Адриатики, да, так называется этот маршрут.
1: Ну, тут комбинация, потому что, скажем, Рим – это не Адриатика, это с другой стороны земли, а когда пятку объезжает, то попадает в Адриатику. То есть, вы поняли, потому что Рим как бы полуостров, правильно? Так вот, с задней стороны сапога – это Адриатика, а с передней стороны, где Рим – это Средиземное море.
0: Это Адриатика там, где Сплит, да?
1: Ну, Адриатика – это там, где Дубровник, Котор, Сплит, такое. Мы еще попадаем в Ионическое море.
0: Ну, в любом случае, все, что связано с Италией, все, что связано с Европой, мне кажется, что это прекрасно. Я представляю, какие там вкусные морепродукты. Но я даже не представляю, какова цена этой сказки.
1: Ой, когда я вам скажу цену, сейчас люди скажут, давай сюда. Цена очень простая, запомните, 9 ночей и стоит всего-навсего $849, $94 в ночь. Как вам цена?
0: Цена прекрасная, потому что я вот сегодня слушала своего доброго друга и коллегу Севу Капланова утром в «Толковище», я эту передачу не пропускаю никогда, и я вам хочу сказать, что когда услышала цены на детский лагерь $87 в день, при том, что дети ночью спят дома, я, конечно, замерла, потому что я представила себе этих родителей, которым нужно работать, и сколько же им нужно зарабатывать, если в семье трое-четверо детей, а тут $850 круиз. Но сейчас же скептики скажут, что вы нам морочите голову, вы посмотрите на эти цены на авиабилеты. Это во сколько нам встанет этот круиз?
1: Ну, смотрите, вы хотите посмотреть историю, другие страны, надо брать билеты, а что вы можете? Вас никто не перевезет по небу бесплатно, к сожалению. Да, еще я хотел сказать, когда это будет? Это будет октябрь 23-го, 26-й год.
0: 23 октября 26-го года, но это бархатный сезон еще пока будет, мне кажется. Погода прекрасная.
1: Да, это... Потому что летом иногда в Европе бывает там 35 плюс 37, бывает очень жарко. А октябрь — это уже не жарко, не холодно, можно хорошо ходить, смотреть. И именно такое, то есть это не пляжное время, но обзорное время, очень хорошее время, осень.
0: Лёнь, осень. Скажите, вот когда вы говорите, вот гор, значит, заходит, начинается время, потом Греция, потом Черногория, потом Хорватия, и перед Римом корабль заходит еще в Неаполь. Вот эти все остановки, они сколько времени предполагают? Вот чтобы сойти на берег, там будет день у туристов, чтобы походить, посмотреть?
1: Обычно из моего опыта, когда я был в Европе, то корабль плывет ночью, а днем он стоит на приколе, и люди бегают там почти целый день. Ну, я не говорю там до ночи, до 12, но там до 7, до 6 вечера они бегают вокруг этого корабля там по земле. Поэтому тут все рассчитано, что люди вообще не чувствуют этого. Они ночью спят, корабль там куда-то плывет, утром встали, welcome на борт, на землю. Поэтому все так рассчитано, чтобы побольше увидеть.
0: Нет, ну, если нас вот так, как вы говорите, это очень удобно, мне кажется. То есть люди, которые любят пройтись, они успеют посмотреть город. Люди, которые не любят пройтись, они могут спокойно отдыхать на корабле. Люди, которые и любят, и не любят, они могут, собственно говоря, там экскурсионный автобус взять или заказать себе машину. То есть это все зависит от кошелька, я так полагаю, да?
1: Да, и еще, если ответить точно на вопрос, сколько времени, если люди зайдут на davidsontravel.com, зарегистрируются, и они позвонят, я им скажу, как найти этот дил прямо на веб-сайте, там есть даже расписание, типа приплываем в 8, отплываем в 7, там буквально написано по часам, когда прибывает корабль и когда уплывает. То есть они получат точную информацию, сколько часов они в данном городе будут стоять.
0: Еще раз дата, Лень, вы сказали 23 октября, это этого года или следующего года?
1: Да. Ну, 26-й год,
0: это этот год, забронировать можно уже, если есть какие-то дополнительные вопросы, 718-303-75-57, 718-303-75-57, и Леонид уже сказал, davidsontravel.com, заходите на наш сайт, регистрируйтесь, и вы можете получить дополнительные бонусы, когда вы зарегистрируетесь на нашем сайте. Если вы еще с Леонидом Животовским напрямую свяжетесь, так вообще будет вам такое туристическое счастье. Леня, кому вообще вот из вашего опыта вы бы рекомендовали в первую очередь такой маршрут?
1: Всем любопытным, которые любят историю, которые любят узнавать что-то новое, потому что Европа, она немножко по-другому выглядит, чем Америка. Там замки там 17 века, 12 века, там это история, это интересно посмотреть. Поэтому в Европе много всяких исторических таких событий было. И если взять правильные экскурсии, вы получите очень интересное такое впечатление об этом.
0: У меня есть семья, добрые мои знакомые. Они когда отправляются в путешествие, они ходят и в пешие походы, они объездили на машине всю Америку. Ну, любители странствий, что называется. И когда они рассказывают, там, значит, их 6 человек, и они говорят, мы всегда едем по разным маршрутам, несмотря на то, что они отправляются, естественно, вместе и в одну и ту же точку. Кто-то, значит, совершает кулинарное путешествие, кто-то совершает фотографическое путешествие, кто-то совершает культурное путешествие, кто-то совершает путешествие для того, чтобы побыть в тишине и отвлечься от суеты и быта. То есть они настолько скооперированы, каждый по своим интересам, и каждый из любого путешествия привозит то, зачем он отправлялся. То есть такой симбиоз интересов, это так классно, когда они рассказывают, а потом, когда ты смотришь на все эти фотографии и представляешь себе, вот наглядно видишь, какими глазами человек смотрит на мир. И получается так, что там мама, которая, в общем-то, является опорой семьи, и человек, который принимает решения, несмотря на то, что папа зарабатывает гораздо больше, она вот ездит за кулинарным путешествием. И у них дома такое количество всевозможных специй, каких-то тарелочек, какой-то утвари со всего мира абсолютно. Она привозит рецепты, это так интересно. Стены там увешаны портретами, фотографиями старшего сына, который вот выбрал себе такое хобби, он фотографирует все. Папа там привозит альбомы по искусству. То есть каждый человек готов воспринимать мир в меру, так сказать, своего хобби, в меру своих пристрастий, своих, так сказать, преференций. Поэтому мне кажется, что вот это путешествие, оно как раз подойдет тем туристам, которые хотят вот отправиться за чем-то определенным. Кому-то, может быть, захочется приобрести 28-ю пару обуви вот в Италии. Кому-то захочется отчитаться перед бывшим бойфрендом, что вот я там с красивыми какими-то креолами обедал в самом лучшем ресторане морском где-то на побережье. Ну, то есть вот в таком вот духе. Какой корабль отчаливает из Рима?
1: Это карнавал Legend.
0: Легенда, в общем.
1: Да.
0: Карнавал Легенда.
1: Да, да.
0: Громадная машина, Лень?
1: Ну, большая машина, то есть я как бы не готов сказать, сколько метров, но карнавалы, они такие, как бы, ну, большие. Ну, слово «большое» имеет, как бы, определенный, есть машина, там, «Кадиллак», а есть грузовая машина. Естественно, «Кадиллак» большая, но грузовая еще больше, правильно? То же самое с кораблями, предела большого нету, но «Карнавал» — это такая, ну, как бы массовый корабль, это не яхта Абрамовича.
0: Ну, понятно. Пока еще, он пока еще не приобрел. Скажите, вот, а вам-то в этом маршруте что больше всего нравится?
1: Ну, мне, в принципе, все нравится, потому что я человек очень любопытный. Я всегда еду с фотоаппаратом, я со всех поездок делаю видео, и каждый город я делаю отдельное видео. То есть в среднем где-то 15, 16, 20 фотографий на город. И у меня каждый город — это отдельное видео. Когда идет какая-то погода плохая дома, я что-то там грущу, я беру эти видео, смотрю, у меня сразу настроение поднимается, потому что приятные эмоции, они возвращаются даже через видео, понимаете? Поэтому для меня все эти маршруты интересные, каждый по-своему.
0: Лень, можете вспомнить, вас впечатлил порт Неаполя? Я потом скажу, почему задаю этот вопрос.
1: Ну, я вам скажу, я был в Италии, Франции, я был немножко в другом маршруте. И я уже как бы, мне надо вспомнить, это было, наверное, лет 10-12 назад, поэтому я не хочу в принципі, я пам'ятаю, що ми підпливали не к самому порту, а нас якісь катера привозили, ну, такі, то есть, как бы, к берегу. Но я сейчас не могу вспомнить, в каком порту это было уже давно.
0: Это я просто смотрела недавно фильм один документальный, и там был фрагмент истории Неапольского порта и о том, сколько он вмещает невмещаемого со всего мира, что туда везут китайцы, какое там количество перевозят тканей, продуктов, тюков. Это вообще что-то невероятное, при том, что город относительно небольшой, но это государство настоящее в этом городе. Очень интересно. Я не вспомню даже, как называется этот документальный фильм, но фрагмент, который касается порта Неаполя, это, конечно, было что-то феноменальное. Там и по поводу наркотрафика, там по поводу разделения власти, там по поводу того, как они участвуют в политической жизни города. Это что-то потрясающее. И вот какая у них там есть... гордость за то, что тот или иной член какого-то сообщества имеет отношение вот именно к портовой жизни Неаполя. Просто очень-очень интересно.
1: Если я не ошибаюсь, он самый грузовой порт Италии.
0: Да-да-да-да-да. Это да-да. По-моему, даже в Европе, насколько вот я помню. Не могу...
1: Ну, да, Италия точно помню. Он там и мануфактуры какие-то были, и... И я знаю, что он грузовой, самый загруженный, если я не ошибаюсь.
0: Ясно. Лёнь, в любом случае, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Наш эфир сегодня подходит к концу. Друзья, воплощайте мечты в жизнь, это возможно. Отправляйтесь в круиз, вот, 23 октября. Прекрасное путешествие. Из Рима в Рим, что называется, через всю Европу. 718-303-7557. Звоните, наши специалисты ответят на все ваши вопросы. И регистрируйтесь на сайте davidsontravel.com. Лёнь, мы вас благодарим и до новых встреч в эфире. Спасибо. Акмалюшка, благодарю.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: В студии Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллиона. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Все это слышно по радио.
2: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
6: Всем добрый день еще раз. Здравствуйте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Как обычно, в это время, в этот час, в этот день мы встречаемся с компанией Effective Home Care, которую представляют Юлия и Олег. Привет, ребята.
7: Доброе утро.
6: Да, ваша служба и опасна, и трудна. Вот что я хотела бы сегодня вам сказать. Помните, была такая песня когда-то?
7: Да.
6: Но она не имела отношения к агентствам по уходу на дому. Она имела отношение к совершенно другому ведомству. Но, тем не менее, мне кажется, что эти слова на сегодняшний день как нельзя соответствуют тому, чем вы занимаетесь. Вы же спасаете сотни и сотни семей от множества проблем, начиная от быта, заканчивая здоровьем, начиная от оформления документов и заканчивая тем, что дети и внуки могут себе позволить вести свою собственную жизнь и заниматься своими собственными делами в то время, когда на их место приходит другой член семьи, родной, но не по крови, не так ли? И как обычно, когда мы встречаемся с Юлией и Олегом, мы говорим о заботе, о семье, о качестве вашей жизни и рассказываем о ситуациях, с которыми сталкиваются очень многие пожилые и не очень здоровые люди после болезни, все те, кому требуется постоянный уход и внимание. Я тут, так сказать, просканировала интернет, пробежалась по новостным сайтам, забила в запрос агентство по уходу на дому, новшества, изменения и так далее. И вот выяснил вот что, а вы мне поправьте, если это не так, что оказывается, сфера home care, да, услуги по уходу на дому, переживает самые масштабные потрясения за последние десятилетия. То есть по поводу того, ты очень подробно, Олег, рассказывал, как завершился вот этот переход. Наконец-то я очень внимательно выяснила, что такое вот это MLTC. Никак я не могла понять. Это когда родственники, да, близкие, перешли под крышу одного агентства, которое находится не здесь и не в Нью-Йорке. Это были большие проблемы. Бюджет, опять-таки, да, бюджет.
3: Ты подключайся,
6: что это жесткие ограничения бюджета. Это они так сказали.
3: Ну, я, ты понимаешь, я всегда не понимал одного. Они говорили, что вот там много, допустим, фрота, да, в этой программе CDPAP. И бюджет как бы раздутый. А вместо того, чтобы выпустить какие-то инструкции и какие-то правила поменять, чтобы, допустим, агентство или специальное агентство контролировали пациентов, имели это право. А были наоборот инструкции. Агентства не имели права ничего делать, ничего проверять, ничего, никому звонить, не приходить никому. Они вместо этого просто сказали, что чтобы сократить бюджет и улучшить как бы ситуацию с фротом по этой программе, они решили это поставить все под одну шапку. И многие тогда не поняли, а как это там больше 300 агентств, которые делали этот сервис, и люди были довольны. Если есть какой-то фрот, покажите, где, положите его на стол. А они же ничего не показали, ничего не объяснили. Просто перевели все в один момент под одно агентство. Но очень много людей...
6: И пострадали обычные пациенты и помощники.
3: Да, да,
6: как
3: да.
6: Все, это как все, лес рубят, щепки летят.
3: Ну,
6: приблизительно так.
3: Так оно и есть.
6: Вот еще, значит, я что нашла. Юля, что это за норма такая в H-parity для ассистентов? И пишут, что сильно это ударило по бенефитам и медицинским страховкам. Только в середине мая, вот здесь сообщается, закрылось окно открытой регистрации в новые планы. Как это на текучести кадров отражается вообще у вас, например, в агентстве?
7: Что это такое? H-parity – это часть, скажем так, меня, Олег, поправит, если я неправильно говорю. Например, вот у нас хоматенды получают 21,64, если не ошибаюсь, в час, но они не получают всю эту сумму на свой там чек или директ-депозит, они из этого получают 19,10, и условно 2,54 у них уже покрывает, зависимо от агентства, у нас это покрывает бенефитная карточка, благодаря которой вы можете использовать ее везде, покупать метрокарт, оплачивать билы за телефон, покупать продукты. Но ее очень много где сейчас принимают. Это очень хорошая опция. Плюс на нее переходят деньги, с которых не снимается налог. То есть они чистыми попадают за каждый ваш заработанный час. И на данный момент, насколько я знаю, в H-Parity он еще и повысился по сравнению с прошлым годом, с января. Тоже подняли. То есть к чему это всему веду, что хоматендам сейчас хорошо работать, а мы призываем, чтобы люди приходили к нам, у нас есть кейсы и очень хорошая заработная плата, учитывая этот же H-parity.
6: Это стабильный доход всегда, правда же? То есть это директ-депозит идет в банк, человек не думает о том, дадут мне зарплату, не дадут.
3: Леночка, смотри, давай откорректирую. Значит, много лет назад 5, 6, 7, не буду уточнять, если надо, в следующей передаче точно скажу, когда это было. штат Department of Health, значит, они по программе повышения зарплаты хаматендам ввели программу wage parity. Что такое wage parity? Это отдельный бюджет обязательно, который компания получает по контракту от MLTC. Вот мы работаем, мы получаем по контракту эти деньги от MLTC, значит, они включают wage parity. Wage parity – это определенная сумма, она была 4,09 раньше. Значит, она включает в себя расходы на... люди могли и компании могли тратить это на бенефиты для людей. То есть, допустим, это отдельная дополнительная оплата труда в такой форме, позволяющей людям не платить с этой суммы налоги. Значит, она могла быть в форме, вот люди, если устраиваются на работу, допустим, они устраиваются к нам или устраивались раньше, значит, им предоставлялось несколько условий оформления трудового соглашения с нами. Wage Parity Benefit, вы можете их получать на карточку, у вас будет открыта карточка, допустим, такую-то сумму идет вам постоянно за каждый час на карточку, значит, к примеру, там $3, а доллар там 0,9 вам откладывается на ваши отпускные, и вы можете его реквесты, то есть просить там любой через 3 месяца, 6 месяцев, это уйдет как на накопление. Вы получаете это на карточку, а вы не платите налоги. Там какие-то копейки платятся, там 5% или 3%, в зависимости от того, какой банк помогает и делает эту услугу, через какой банк проходят эти карточки. Значит, за эти карточки люди могут купить себе медикаменты, там куча-куча товаров. И очень многие люди это поняли и очень довольны, и хотят получать эти деньги на карточку. На данный момент wage parity уменьшились.
6: Из-за бюджета, опять-таки.
3: Из-за бюджета, но они как бы получают, они эти деньги государство дало, зарплата-то поднимается каждый год, там, на доллар, на это. И вот последние там год-два эта зарплата поднималась за счет уменьшения wage parity. Допустим, вместо 4,09, там, 2,64, оттуда были забраны какие-то деньги в счет повышения зарплаты, то, что люди получают payroll на эту зарплату. Но на сегодняшний момент также наша компания, допустим, провайдает эти карточки. Значит, из этих 2,64 какая-то сумма идет им на карточку. Там откладываются деньги, они могут пользоваться эту карточку. И также мы откладываем там в районе доллара на отпускные. Люди у нас могут отказаться, да, от этой карточки, если они работают не больше 40 часов. Вот наши компании, например. Значит, тогда они просят, и мы можем предоставить эти все деньги в виде зарплаты. Но их очень мало, таких людей, потому что люди понимают, что лучше получить как бы эти деньги с наименьшими расходами, то есть не платить за них налоги. Но есть такие люди, которым мы платим напрямую. Они отказываются от отпускных, отказываются от всего. Ведь мы хотим получать это все. Мы, допустим, есть люди, мы отправляем все, допустим, помогаем нашим родственникам в Украине, или мы помогаем там где-то. Нам выгоднее получать это. Мы понимаем, что мы платим налоги, но нам выгоднее это получать в payroll, потому что у нас на карточке собираются деньги, а я здесь, допустим, одна, мне так много не надо, мне не на что это тратить. То есть бывают всякие моменты.
6: А вот скажи, ты сказал, что на отпуск там складываются деньги. А если home attendant в отпуск не идет, год, два, три, ну вот ей удобно так, она комфортно живет, она может позвонить в агентство, допустим, Юле, и сказать: Юль, я 2 года не ходила в отпуск, можно мне получить мои отпускные деньги?
3: Ну, она не делать не должна обязательно звонить Юле. Это,
6: например, это, вот
3: да,
6: я
3: но
6: говорю.
3: Позвонить,
6: да,
3: в агентство, есть специальный финансовый департмент, который, но человек в течение года, по истечению года должен попросить и забрать эти деньги с компании. Через год, там еще дается там пару месяцев, надо проверить наш меморандум, нашу документацию, за что люди подписывают. Они должны это реквестить. Мы не хотим собирать, коллектить эти деньги.
6: Не с потолка вопрос,
3: да,
6: дела.
3: Да, какие-то проверки, какие-то что, почему вы держите. Нет, вот в течение года, вот, а лучше всего каждые полгода. Позвонили, получили деньги, позвонили, получили. Это то, что я рекомендую.
6: А, то есть в течение года 2 раза вы можете позвонить, сказать: я в отпуск не ходила, давайте...
3: Лена, в любой момент. Эти деньги откладываются. Можно через месяц позвонить и забрать свои $100.
6: Я поняла.
3: Они откладываются, это деньги людей.
6: В Effective Home Care все всегда прозрачно, очень и очень быстро, очень честно. Поэтому Effective Home Care справедливо. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666. добавочный 115. Ну вот, по поводу урезания бюджета мы поговорили, мы еще будем говорить на эту тему неоднократно. Страховые компании тоже урезают очень многое. И вот этот вот долгосрочный уход, если я не ошибаюсь, Юля, он называется long-term care, правила предоставления услуг сказали,

0: бюджета, к сожалению, это становится тяжелее. Соответственно, также страдают от этого все различные программы, которые существуют, с которыми мы работаем, которые мы всегда говорим на радио. Это waiver-программа, она до сих пор находится, скажем так, на холде. То есть все, кто на ней находится, они продолжают получать сервис, но, к сожалению, новых людей, новых пациентов они туда не принимают. Поэтому, да, поэтому, как показывает практика, к сожалению, становится чуть-чуть тяжелее.
1: Но все-таки возможность сохраняется, и те люди, которые обращаются к вам, они могут рассчитывать на то, что они, пусть и с нуля, но что-то получат, потому что все, что урезается, но ведь есть же программы, которые даже расширяются, может быть, там вот есть какая-то family caregiving, что-то такое, нет? Это что такое за программа?
2: Смотри, Леночка, Юля абсолютно правильно сказала, она имеет в виду то, что вот новый открывается сервис на сегодняшний день. Первый визит, допустим, Ная, то, что делает первый визит, на котором показывает человек, вообще нужен этот сервис или не нужен. Очень много визитов фол.
1: Это ногами визиты совершаются или это по теле там видеовизит?
2: Обычно это совершается ногами. Но там они звонят и говорят, вы хотите, чтобы это было virtual или in-person, то есть персонально или
1: по телефону, да, по видеосвязи.
2: Ну, конечно, много людей, которые, допустим, все понимают, что чтобы показать, что действительно, насколько человек болен, он нуждается в этой программе, человек, я считаю, должен просить in-person, чтобы пришла медсестра in-person. Они обычно приходят in-person на первый визит, но очень много таких визитов идет отказ, вам сервис не нужен. Но вот у нас есть варианты, при которых мы все равно получаем для людей сервис. Есть еще работают многие программы, через которые можно получить этот сервис. Мы это делаем. О чем разговор? Все это сделать, если раньше это было, к примеру, вот просто как пример, там за один день, сейчас это, к примеру, 10 дней. То есть увеличилось во времени... Плюс то, что Юля сказала, часы, сейчас с первого раза практически получить часы какие-то там, мы говорим о там 40 часов или 30-35 часам, практически невозможно. В основном это дается в районе 20-25 часов человеку.
1: Ну вот смотри, конкретный пример. Дочь в Германии, маме становится хуже. Она за нее переживает и говорит, мне никто не нужен, я справлюсь. Дочь врач, там свои проблемы. Она в ближайшие 3-4 месяца не может приехать сюда, в Нью-Йорк, не может. И она говорит, где мне найти агентство, которое бы присмотрело за мамой. Я понимаю, что это не займет, значит, что это займет не так быстро времени, не так коротко, как я себе планировала, но она говорит, я себе могу представить, если придет человек, у которого будут субъективные оценочные суждения, она маме откажет, потому что мама сегодня, может быть, помнишь, ты рассказывала, Юля, у человека с психическими нарушениями, она, как назло, говорит, придет медсестра, и мама будет окей. И она скажет, мне ничего не надо, все хорошо. Ей откажут. После отказа, она мне говорит, намного тяжелее что-то начинать. Нужно выждать время. Где мне найти агентство, чтобы я могла обратиться, чтобы медсестра из этого агентства, ты понимаешь, ты уже, видимо, понял, или какой-то человек из этого агентства, она говорит, я даже готова заплатить за эту услугу, чтобы этот человек присутствовал в то время, когда придет медсестра, чтобы квалифицировать этого человека на определенные льготы.
2: Олеж, такие люди могут позвонить к нам в Effective Home.
1: Вот я к этому
2: говорю. Да, значит, официально Effective Home Care не может присутствовать на этом визите. Мы не можем. Мы готовы. Но у этой дочки, конечно, есть какие-то знакомые, у мамы здесь это какие-то знакомые, которых она может нам дать. Мы с ними свяжемся. Мы их проинструктируем, что надо показать медсестре на визите, при котором мы будем знать, что 99% не будет отказа. Хотя это не гарантия.
1: Ну, понятно, что не гарантия, да.
2: Плюс есть еще варианты, то, что я тебе говорю, пока мы будем делать этот визит или что, есть варианты, мы можем открыть сервис там в течение 2-3

0: там недель, двух-трех недель.
1: То есть самостоятельно до визита,
0: временный,
1: да.
0: До того, как мы получим этот визит и разрешение. Обычно после этого сервиса, который предоставляем мы, значит, если мы, человек реквестает потом сервис и визит от НАЯ, который показывает, что человеку нужен сервис, как уже сервис провайдился, значит, да, ему человеку нужен сервис, тогда им тяжелее отказать, и в большинстве таких случаев они дают разрешение на этот сервис, а там уже мы оформляем MLTC, который уже приходит и дает, назначает час.
1: Вот одно из наиболее, на мой взгляд, важных вещей ты сейчас сказал. Значит, обратите, пожалуйста, внимание все. Не только люди, достигшие определенного возраста, когда вам априори положен сервис. Обратите, пожалуйста, внимание все те, у кого есть дети или близкие родственники более молодые с расстройством там аутического спектра и какие-то заболевания, связанные с травмами головы, ментальные проблемы, не суть. Если есть, короче говоря, проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как начать оформление помощи на дому, и вас запугали тем, что придет медсестра из города, и вы слушаете, что да, программы урезают. Это правда. Essential Plan сейчас будет там урезан очень сильно в штате Нью-Йорк. Там это отразится на очень многих хоум-аттендах. Я об этом читала, это было в новостях неоднократно. При этом, если вы хотите, ну, практически гарантированно получить сервис, позвоните в Effective Home Care. Они вам откроют временно, вот то, что сейчас Олег сказал, поправь, если это не так. А потом уже, когда придет медсестра, она уже будет понимать, что к чему, там уже будет целый набор документов и бумаг с обоснованием того, что тому или иному пациенту справедливо нужно выделить столько-то и столько-то часов в неделю, в день и так далее. Обратитесь для начала в Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. И если у вас есть хотя бы малейший шанс на то, что вам положено получить тот или иной сервис, поверьте мне, Effective Home Care сделает все для того, чтобы вы получили этот сервис. Юля, я правильно говорю? Поможем?
2: Абсолютно верно.
1: Поможем, кому нужно.
0: Да, конечно.
1: Так, следующий момент. Главный вопрос, который задают люди, которые уже получают сервис: а у меня мои часы не отнимут? А у меня они заберут? А у меня не урежут? А я хочу вот эту home attendant. Потому что, между нами говоря, вот слушая то, что рассказывают работающие люди, у меня в моем доме, где я живу, каждая четвертая соседка работает home attendant. И все в разных агентствах. И вот я иногда слушаю то, что они обсуждают между собой. Клиентов уговаривают, кто-то звонит, кто-то пугает, кто-то обещает. Можно еще раз, Олег, по-честному закрепить в эфире основные правила по поводу того, что зарплаты одинаковые, ну, плюс-минус или как. Условия труда, безусловно, разные, потому что вот в Home Care тут команда подбирается просто под каждого пациента, это даже гадалки не ходи. И все структуризировано, и школа, и удобство. Почему вот это происходит? Это зависит от руководства агентства, это зависит от того, что урезают бюджеты, это зависит от того, что нужно куда-то бежать впереди планеты всей какими-то не совсем кошерными способами. Что это?
0: Лен, я тебе скажу так. Я думаю, вот то, что касается урезанием часов, или что в основном это происходит на данный момент там... очень сильно с одной из компаний, это иншуринсной. Значит, я думаю, там поменялось менеджмент, это последний год или два, значит, и как бы подход к сервису и к менеджменту очень такой, тяжело с этой компанией работать, плохой коммуникейшн, они сами до этого подняли часы до небес всем своим пациентам. А потом начали говорить, у вас большие часы, у вас много часов, мы вам уменьшаем, и они присылают и уменьшают. Очень много звонков от пациентов с других компаний. Они просто умоляют, просят, пожалуйста, заберите нас себе. Там позвонила компания, они от нас отказываются, а позвонила нам MLTC, нам сказали, что нам уменьшат часы. Но я скажу так, мы просто не в состоянии взять этих людей, потому что у нас, например, на сегодняшний день такой контракт с этой компанией, при котором каждый час обслуживания пациента мы, в принципе, почти что должны доплачивать за это работникам. Поэтому вот на твой вопрос, почему это происходит, да, конечно, это бюджет и это плохой менеджмент. В основном это происходит с одной компанией, насколько я на сегодняшний день слышал. Что касается отнимают часы, что касается от них отказываются какие-то агентства, городские агентства, еще какие-то агентства. Это происходит только с одной иншурисной компании. То есть массово, чтобы все MLTC сейчас на данный момент начали забирать часы у людей, я такого не видел и не слышал.
1: Еще у меня такой вопрос. Значит, я не знаю, это ваш, так сказать, сервис услуг входит или нет. Вот иногда пациенты говорят, не могу добиться там, у мамы там 12-12, не могу добиться там, скажем, умную кровать там, чтобы установили, или у нее там подъемник устарел, или вот ходунки, или там какой-то, я не знаю, вот транспорт какой-то куда-то не покрывается, что-то такое, вот чтобы пришла медсестра, все это посмотрела и сделала заказ. Вот какие-то вот такие вот вещи. Тоже можно к вам обращаться? Допустим, вот не можем добиться, вот мама находится там в таком-то агентстве, Хаматенден 28 раз уже попросила, что нужно поменять вот это, а они говорят, нет, звоните в аптеку, спрашивайте у врача, то есть как бы агентство вообще не говорит, что вот такими вещами мы не занимаемся, и вам нужно это решать с кем-то другим.
0: Не, я первый,
1: а Хаматенден сказали, вообще ты с этим вопросом не лезь, пусть твой пациент там или родственники спрашивают это у доктора.
0: Вот. Нет, это, в принципе, это значит, это в Effective Home Care человек сразу такое услышали, все, уволен.
1: А, да?
0: Вот, то есть о чем ты говоришь? Как это?
1: Серьезно?
0: Вот Юля не даст соврать, она непосредственно тоже этим занимается конкретно. Юлечка, расскажи, пожалуйста.
2: Да, мы делаем все в интересах наших пациентов. Наши пациенты, это наши, скажем так, наши боссы, потому что они нам звонят и не говорят, вот мы хотим это, мы хотим, чтобы была вот эта Хаматенд. И когда нам звонят Хаматенды и что-то спрашивают, вот почему вы меня там туда не поставили или что-то не сделали, мы им объясняем, это не мы все решаем, решают наши пациенты. Они как сказали, так мы и сделали. Наверное, в этом заключается наш такой...
1: Одно из ваших преимуществ.
0: Вот Хомкер, помощь на дому, а как это?
1: А вот,
0: как
1: это? Вот конкретно, если вот вам звонит пациент и говорит, вот Юля, вы знаете, я просил там вот кровать, а мне не дали. Вот что мне делать? Мне нужна вот эта вот умная кровать, где там двигается спинка и так далее. Мне положено.
0: Я отвечу за... Смотри, обязаны просто. Да, даже если координатор там не там занят, там расписание, там кого-то заменить, кого-то... У нас есть специальный департмент, который этим занимается, передается и сразу же связывается. В принципе, у нас все люди, которые такие кейсы 12 и 12, сразу же завязаны у нас сервис. Они ставятся сразу на расписание. Мы получаем от них расписание. На транспортейшн помочь заказать, на суплай какой-то. У нас есть коммуникация с одними из самых лучших суплай компаний, которые сами заинтересованы в таких пациентах. Я не понимаю, как человек, работающий у нас в офисе, может такое сказать, обратитесь туда, мы это не делаем, не занимаемся. Что, такое есть?
1: Такое есть, и такого много. Ты будешь удивлен. Но такое есть, маразм, и такого это, много. Теперь скажи мне, пожалуйста, вот вы следите, понятно, за технологиями. Пациенты тяжело больные, у них есть дома вот эта вот кнопка, да, установлена, как она называется? Ну, когда срочно нужно вызвать.
2: Она называется.
1: Как?
2: P-E-R-R-S, Pierce.
1: Имеются такие.
2: А в большинстве случаев, да, если не ошибаюсь, вроде бы даже все должны иметь пациенты, кроме тех, у которых есть сервис днем и ночью, потому что у них есть хаматен, и они уже не нуждаются в этой кнопке. А так они все, у них всех должна быть эта кнопочка обязательно.
0: Если я пациент реквестит, он своему кейсворкеру обращается в страховую компанию, и они ему устанавливают.
1: Я считаю, что агентство Effective Home Care — это вот та кнопка, которую при любом нажатии вы получаете немедленную помощь, эффективную и реальную. Если таковая вам нужна, записывайте номер телефона и звоните уже 718-806-1666, добавочный 115, 806-1666, добавочный 115, и агентство Effective Home Care вам непременно поможет. Не оставляйте все на потом. Звоните уже. Спасибо большое, Акмаль Тахиров. Обнимаю, благодарю. Дэвидсон Радио продолжает свою работу.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
4: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: Студия Наталья Быстрицкая. Пока неизвестно, будет ли президент Трамп присутствовать на играх чемпионата мира по футболу, но он в любой момент может принять решение посетить один из матчей, заявил глава рабочей группы Белого дома Эндрю Джулиани. Цитата: «Просто следите за новостями». «С Трампом вас всегда ждут сюрпризы», — сказал он в интервью CNBC в ответ на вопрос о том, планирует ли Трамп присутствовать на встречах турнира. При этом чиновник отметил, что график президента в данный момент очень загружен. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Певица Бонни Тайлер, которая перенесла экстренную операцию в Португалии, пришла в сознание после искусственной комы, сообщил ее представитель. Цитирую: «Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно. Певица по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают, что она полностью поправится, хотя ее состояние остается тяжелым». В мае 74-летняя Тайлер поступила в больницу Фару, где она проживает, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы. Британская вещательная корпорация BBC сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе в рамках оптимизации. Сокращение ощутимо повлияет на работу некоторых радиопередач. Перед новым руководством стоит задача сэкономить сотни миллионов фунтов госфинансирования. Бюджет корпорации будет урезан. Помимо увольнений, BBC намерена экономить на командировках персонала, внешних консультантах, конференциях и церемониях награждения. Минотавр Андрея Звягинцева получил главную награду Сиднейского кинофестиваля. Ранее картина уже была отмечена на Каннском биеннале, где завоевала гран-при. Звягинцев лично приехал в Сидней и, получая награду, отметил, что для него особенно важно, как фильм воспринимается в России. По его словам, «Минотавр» может быть важен для людей, которые сейчас переживают непростое время.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
4: «Дэвидсон Радио». Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник, в первой части программы, как обычно, по вторникам, Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, в пятницу мы с вами говорили о том, что следует ожидать в Украине удара российского. Ну, тут трудно это не предугадать, поскольку, когда какое-то количество дней нет массированных атак со стороны Российской Федерации, их следует ожидать. Это и произошло. Обещанный удар по Украине, я смотрю, сейчас я не нашел точных данных, но вчера я смотрел, более 600, мы говорим вообще по Украине, не только по Киеву, там сконцентрация большая была на Киев, Харьков и Одессу, вот последний удар. Но на самом деле по Украине более 600 дронов, боюсь ошибиться, десятки ракет. Ну и один из впечатляющих ударов, это понятно, это серьезный военный объект, Киево-Печерская лавра в Киеве. Несколько раз бывал в Киеве, и каждый раз бывал в Киево-Печерской лавре. Я помню, нас в 5 классе возили в Киев, столица Украины, и вот мы ходили в Киево-Печерскую лавру. Остались какие-то удивительные впечатления, такое, ну, такое было чувство, что ты попал в какую-то сказку. Ну вот эта сказка теперь горит. Потушили, кстати, пожар?
1: Конечно, пожар потушили тем же утром, в этом смысле. Ну, давайте по порядку.
0: Да.
1: Скажем так. Всего действительно по Украине было выпущено в тот день 611 БПЛА различных типов и 70 ракет. Вот если дроны, хотя там были новые разработки, новые дроны с усиленным... с большей скоростью летящие дроны, с возможностью, с большим количеством взрывчатки и так далее. Но все-таки главным элементом это было использование ракет. Мы с вами уже говорили, когда ракеты взрываются или когда ракеты взрывают с помощью противоракетных средств. Это очень громко. В Киеве это было... Ну, удивительно громкая ночь, должен сказать. Давно такого не было. Тем более ракеты, они когда заходят, они заходят парно, то либо два взрыва сразу вы слышите, либо там четыре один за другим. На автомобилях срабатывает сигнализация, поскольку ну, низкие тона, такие низкие глухие удары, на это машина реагирует как на сотрясение. В общем, достаточно веселая ночка была. К сожалению, есть погибшие, 4 человека погибло, потом одна женщина еще в больнице скончалась от этих ударов. Повреждения во многих районах города. Сейчас мы вернемся к лавре. Помимо лавры был нанесен удар по территории телестудии имени Довженко, известная.
0: Это киностудия.
1: Киностудия, да, Довженко. Но она давно уже как бы не выполняет. Это, собственно, студии даже Довженко уже нет. Она выполняет функции. Там расположены студийные комплексы ряда украинских телеканалов. Но там есть еще музей киноискусства, насколько я не ошибаюсь. Ну и там же хранилась огромная коллекция костюмов. Вот тех еще, по-моему, еще даже до военных, ну говоря о той войне, войне прошлого века.
0: По-моему, это костюм... есть. По-моему, это есть на любой крупной киностудии. То же самое на Мосфильме, я знаю. Это костюмированный тех цех, который превращается, ну, вот в такое костюмированное хранилище. Музей костюмов. Там за десятки лет.
1: Да. Огромное хранилище, оно уже тоже начинает приобретать какую-то такую художественную ценность, ну, потому что, ну, действительно, там костюмы разных эпох, под разные фильмы, понятно, есть исторические, к тому же, фильмы и так далее.
0: Я вам должен сказать, я просто отвлекусь, вообще это на самом деле, это большая ценность, действительно. У меня приятель, он ну, много лет, десятки лет он проработал в костюмерный цех МЭТ, Метрополитен Опера. Можете себе представить, что там делается. Я когда-то туда попал. Это, конечно... То есть, вот то, что произошло, это варварство. Это просто уничтожение. В данном случае это музей. Музей костюма. Да, ну, но... наряду со всем остальным варварством, которое мы с вами обсуждаем.
1: Безусловно, безусловно. Ну, отрицание у них всегда одно. Вы там делали дроны. Ну, а поскольку дроны сейчас считаются, что делаются везде, и где-то это отвечает реальности в том смысле, что действительно мы дроны, Украина делает дроны везде. Значит ли это, что мы делаем их в музеях костюмов? Ну, скорее нет. Как бы, ну, кому объяснять? Да? Это не те люди, которые готовы...
0: Леонид, по-моему, слышать. Там существует всегда три объяснения. Первое, это вообще никакого нет ответа. Ну, мы не знаем, мы не слышим, что там вы говорите, это все равно. Второе, то, о чем вы говорили, что обязательно какая-то цель, которая, ну вот, допустим, киностудия Довженко, там делали в дроны, Киево-Печерская лавра, наверное, делали костюмы для киностудии Довженко и так далее, для этого цеха. А третья причина, это вот куда мы не попали, вот там и есть военный объект.
1: Да, да, как в том самом анекдоте, что когда, так сказать, бросал дротики, а потом на месте попадания вводил цель. Там как бы цель.
0: Это да. Вот, мне кажется, вот таких три основных, может быть, еще есть какие-то. Но это мы ничего не знаем и знать не хотим. А второе, это вот туда, куда мы стреляли, это обязательно, там и есть военный объект. А третье, ну, куда бы это ни попало, если уже надо как-то за это отвечать, значит, вот там был военный объект. Куда бы ни попала ракета или дрон.
1: Да, помимо этого, ну, к сожалению, уничтожен большой рынок, он назывался Петровский рынок, потому что там станция метро Петровка была, станция метро, и потому что, ну, она была в честь большевика Петровского, да, ей вернули историческое название Почайна, а там речка Почайна течет через Киев, но рынок Петровский, Петров, ну, как бы такое историческое название, известное всем киевлянам города. Ну, антиквариат, там еще...
0: Что-то
1: этот рынок.
0: Что-то со связью.
1: Сейчас слышно?
0: Нет, ну все время слышно, вы прерываетесь на какие-то паузы,
1: ну,
0: постоянно.
1: Ну, видимо, что-то... по связи было. Но у меня все нормально.
0: Пока. Ну, давайте продолжим,
1: вот,
0: посмотрим.
1: Еще раз, уничтожен большой, огромный рынок, вот рыночные ряды. Что, зачем, почему? Ну, вот так. Ну, и, конечно, безусловно, обращают внимание на то, что был нанесен удар. Как уже сейчас, уже проверили, да, вот еще одна версия, четвертая, которую всегда говорят, это вот ракета «Патриот» ударила по Успенскому храму в Лавре. Ну да, конечно, уже все проверено, да, это на самом деле, действительно, это герани российские нанесли удар. Как приходите в Лавру, вот перед вами Большой Успенский собор, он был заложен в 1078 году, то есть в 11 веке. Можете себе представить эту седую давность. А его несколько раз сжигали и половцы, и печенеги, кто только его не сжигал.
0: Я смотрел вчера историю. Последний раз его взорвали гитлеровцы, немцы. Они взорвали, поскольку когда Красная Армия уходила из Киева, там заложили какие-то мины. Они пришли, нашли эти мины, не смогли их как-то нивелировать.
1: Обезвредить.
0: Да, обезвредить. Да, и поэтому просто-напросто подорвали Успенский собор. После этого его восстанавливали, если мне память не изменяет, едва ли не до 80-х годов. То есть там десятилетиями его потом... Это не реставрация, это именно восстановление.
1: Восстановление происходило. Ну, в этом храме в свое время, когда у нас был президентом Янукович, сюда на 25-летие дал Путин, и он с Януковичем молился в этом храме. Мы же все такие набожные, мы же все ж, так сказать, чекисты православные. Так Боженьке возносил какие-то свои Рядом с этим храмом там похоронен, там могила Столыпина, известного премьера царского, как бы того человека, которому в России тоже молятся. Он считается там фигурой культовой.
0: Так, реформатор. Так сказать, реформатор. Столыпинские реформы, да.
1: Да, да, большой реформатор. Ну, действительно, как бы человек в истории, его у нас застрелили в нашем музее, простите, театре оперы, как раз во время оперы его застрелили, и здесь вот его в Киеве похоронили. Ну, то есть это как раз такое место, знаете, историческое. Там эти пещеры печерские, где монахи в давнюю старину как бы несли свою службу там и так далее. Это, ну, с чем сравнить? Ну, наверное, в случае, там, не знаю, со Стеной Плача, может быть, не знаю, с Иерусалимским храмом можно, нет. Ну, вот в православии это святее место, ну, наверное, сложно придумать. А вот туда прилетели дроны. Этот храм горел, внутри есть разрушение, там его постарались быстро потушить. Народ обращает внимание, для верующих это имеет какое-то особое значение, но на это внимание обратили даже неверующие. Когда в храме начался пожар, это все ночью происходило, есть кадры, вот кто не видел, можно погуглить Успенский собор после удара. Это, ну, зрелище, конечно, такое.
0: Мы сейчас это видим, мы сейчас наблюдаем на экране.
1: Да, да, эти купола, огни пламени. И в это время начался дождь. И вот для людей, которые, ну, верят, так сказать, в знаки, это, конечно, это было очень сильно, это пробирает, наверное. Ну, я тут, будучи таким атеистом, да, но тем не менее я тоже понимаю вот силу этого знака. Да, и вот пока тушили, тут же подъехали пожарные, спасатели, тушили этот...
0: Наверное, для верующего человека это знак Божий, для атеиста это стечение обстоятельств.
1: Ну, такое, знаете, тоже показательное. Все равно пробирает, я вам должен сказать.
0: Конечно,
1: да. Потому что, еще раз повторю, для России, которая много говорит о том, что это священная война против Запада, который захвачен сатаной. Они ведут войну с сатаной. Это священная война. О священной войне, вот именно в таких терминах священной войны, говорил и патриарх Кирилл в свое время. И, соответственно, смерть на такой войне, вот она за честь для россиян. Об этом говорил их церковный иерарх, патриарх Кирилл. И вот теперь мы видим вот это, когда в святыню, в православную святыню, я уж не говорю о том, что это памятник ЮНЕСКО, это, как так сказать, атеистические больше ценности, как бы, да, прилетели дроны, там был пожар, там было падение креста, люди, монахи, которые там были служители, они старались вынести какие-то вещи, чтобы они не сгорели. Но, к счастью, там таких, ну, до основания, до разрушения не дошло. Но, тем не менее, вот это произошло, и мне кажется, это очень важный такой символический акт. Ну, для, еще раз говорю, он подрывает вот эту легитимность путинской власти. Власть, которая позволяет себе бить по христианским, так сказать, твердыням, по христианским основам. Кстати, нашли видео, в котором Марго Симонян говорит: нет, Путин никогда не будет бить по Киеву, потому что Киев — это вот как раз колыбель русского мира, там наши святыни, а мы туда придем так, как бы, да, нет. Это уже отброшено, они уже бьют по всему. Мне кажется, это очень показательный такой момент эскалации. Путин готов на все для того, чтобы продавить свою победу. Другое дело, что непонятно, как это обеспечивает ему победу. Дополнительную порцию ненависти, ну да, конечно.
0: Вот это был мой вопрос, Леонид, к вам. Мы же ведь постоянно говорим, если это атаки украинские, то они, ну, по тем местам, которые действительно обеспечивают военные действия Украины. Я говорю по России, простите. Я говорю об НПЗ, я говорю о каких-то военных объектах. Это и какие-то противоракетные объекты, это и на воде или в доке корабли военные. Это когда мы говорим об Украине. Даже вот Санкт-Петербург, по городу не били во время экономического форума. Москва, сегодня мы сейчас с вами будем обсуждать, в Капотне, это НПЗ. Но не бьют по домам, не бьют по памятникам, не бьют по центру города. Если какие-то и были по Москве там несколько раз, то это по высотке там попало. И то, я так понимаю, что это дрон, который был сбит радиолокационной обороной. А вот когда мы говорим о России, такое впечатление, что главная задача просто все уничтожить, включая, да, и православную святыню христианскую.
1: Идет устрашение. Мы способны на все. Соглашайтесь с нами на мир. Мы способны на все. Если вы не хотите, чтобы мы вас окончательно уничтожили, соглашайтесь, будет только хуже. Я должен обратить внимание, что это произошло в тот день, когда ранее одним из первых Владимир Путин поздравил президента Дональда Трампа с его 80-летним юбилеем. И президенты говорили в том числе о войне в Украине. И вот таким образом после этого разговора следует такой удар. Мне, я не знаю, я бы как подставу американского президента, лидера республиканской партии. Знаем, что для республиканцев христианские ценности, прежде всего христианские ценности, крайне важны, важный элемент их программы, их базы, их принципов. И когда такое происходит, ну, мне кажется, в общем-то, следовало бы на это как-то особым образом отреагировать. Мы посмотрим, мы не знаем. Нам известно, ну, мы сегодня будем, наверное, об этом еще говорить, что была уже встреча Дональда Трампа, в том числе предварительная встреча с Зеленским, будет еще, наверное, встреча. Я думаю, что наш лидер там об этом сказал. Это, мне кажется, это требует какой-то реакции от президента Трампа, потому что иначе выглядит, извините, как чуть ли не согласованная акция. Я поговорил с Трампом и бахнул по лавре. Ну, окей, как-то что-то тут происходит не то.
0: Да, они встретились, это короткая встреча. Сегодня во вторник позже они должны встретиться, побеседовать более пространно. Мы говорили, мы побеседуем еще об этом. На самом деле речь идет о саммите G7, это большая семерка. Там, кстати, Зеленский заявил, что все члены Большой Семерки, включая американскую делегацию, они, кстати, встречались не только один на один, там и Марко Рубио был, а со стороны Умеров, по-моему, был вместе с Зеленским.
1: Да.
0: Еще будет встреча. Но Зеленский сказал о том, что все члены Большой Семерки, это значит и американцы, и европейцы, они говорят о том, что Россия не выигрывает. Эту войну Россия не выигрывает, войну пора прекращать. Это вот такой, я понимаю, что как референдум идет, это такой основной вывод, который был сделан буквально в первые часы начала работы Большой Семерки. Российская нефтянка под новыми атаками, я только что сказал по поводу Москвы, горит НПЗ в Капотне. Там еще ряд ударов. Это вот то, что делает Украина. Она просто-напросто останавливает войну своими средствами. Мы видим побочные эффекты. Это просто дефицит бензина, дефицит дизеля. То, что происходит сегодня на автозаправочных станциях, мы говорили на прошлой неделе о Крыме, но затрагивали и ситуацию в Москве, и ситуацию в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах. Я не говорю о мелких, мы не знаем, но я понимаю, что и в провинции там гораздо хуже ситуация. Но крупные города, они как-то иначе снабжаются. Видимо, ничего не улучшается, становится только хуже. После пожара на НПЗ в Капотне, я думаю, что и в Москве легче с бензином не станет.
1: Достаточно. Когда Зеленский посетил Лавру и сам находился на этой территории, видел последствия этого пожара, журналисты задали ему вопрос, какой будет ответ Украины. Он сказал, вы увидите. Я не знаю, это уже относится к части украинского ответа или нет, но прилет по Капотне, по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится всего в 15 километрах от Кремля, в какой-то степени может служить таким ответом. Мы знаем, что Москва, Московская область, вот вся эта зона считается зоной особой обороны противоракетной, противовоздушной. И вот, тем не менее, Капотня пропускает удар. Капотня – это на юго-восток от Москвы, это недалеко от Люберец, населенный, ну, скажем так, это уже часть Москвы, скажем так, да. Вот туда прилетело, там взрывалось, там есть повреждения, там тоже идет дым. На время этой атаки не летали аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Раменское. Ну, в общем-то, еще раз, Украина в очередной раз, и как перед этим в Питере, так сейчас в Москве, показала, что нет для нее недостижимых целей. И да, да, мы будем бить. Мы будем бить больно.
0: Мы сейчас показываем, Леонид, мы сейчас показываем места удара, в данном случае Нижнекамск, Татарстан. Итак, титрами идет по плану, по графику. По плану, по графику, ну, со стороны Украины это план и график. Но мы вспоминаем прекрасно все эти реплики президента Путина, его окружения о том, что у нас все идет по плану. Ну, видимо, это по плану сегодня пожар в Капотне. Все так запланировано,
1: да, замечательно. На пятом году войны, да, по всей видимости, когда пролетают дроны над Москвой, это, наверное, такой план. Наверное, это свидетельство очередное, да, еще раз говорю, этого великого гения, который просто в лепетку расшибает Россию о стенку. Извините, ну, не знаю, кем, чтобы так издеваться над собственной страной. Ладно, мы там уж как-нибудь, мы сдюжим. А человека, который относится с большим презрением к россиянам, к русскому народу, к российскому народу, к своей собственной стране, а сложно себе поискать. Ей-богу, те люди, которые поговаривают, что когда он был в Германии, что его завербовали какие-то западные разведки, чтобы он в Россию, ну, знаете, об этом имеет смысл.
0: Я смотрел, есть такой Максим Кац. Ну, я по-разному отношусь к его передачам. Вы это знаете, Леонид? Я думаю, что часть наших телезрителей тоже знает. Он, по-моему, в Германии находится, ну, где-то в Европе он базируется. У него постоянный стрим, он выходит, рассказывает. У него программа посвящена вот этой идее. Я ее как раз смотрел. Я периодически на него натыкаюсь и смотрю у себя дома. Вот. И там как раз и вот эта идея, что если Путин завербован, то что он делает, но там говорится о том, что Путин завербован китайцами, Китайской Народной Республикой.
1: Да.
0: Там у него вся программа. Выйдите для наших телезрителей, для наших радиослушателей. Выйдите, посмотрите. Максим Кац, и я думаю, что это где-то месяца два назад, ну, полтора месяца назад была эта передача, и там идет речь о том, что Путин может быть завербован китайской разведкой. И вот он говорит, в случае, если Путин китайский шпион, китайский резидент, что бы он делал? И он начинает говорить о том, что Путин делает последние годы. Он говорит, что ну лучше шпиона, в принципе, для Китая быть не может. Хуже президента для России, если это китайский шпион, тоже быть не может. Там замечательная совершенно вот такая постановка вопроса. Но действительно, сегодня Крым наш, это же замечательная была идея присоединить в 2014 году, расширить империю, придать ей больше значимости. Россияне просто на руках носили этого президента. Сегодня в Крыму катастрофа. Я так понимаю, мы в пятницу обсуждали Чингарский мост, различные подъезды к Крыму, связи, коммуникации внутри Крыма. Там трудно себе представить, сейчас же начало сезона, собственно говоря, туристического, начало курортного сезона. Я думаю, что, ну, учитывая еще Анапу, Туапсе, это, правда, не совсем Крым, но, опять-таки, курортные места, мне кажется, россиянам негде будет отдохнуть этим летом, ну, разве что в Турцию поехать. Но это так, дороговато, учитывая экономику уже. Кстати, объявили, наконец, мы с вами тоже, по-моему, этого касались, но, по крайней мере, с нашим корреспондентом из Москвы, Набиуллина вроде бы где-то появится в ближайшее время. Ее не было чуть ли не месяц. На форуме ее в Санкт-Петербурге не было, еще на каком-то саммите ее не было. Видимо, она, мы так обсуждали с нашим корреспондентом из России, видимо, она должна была выступить с докладом, который был не очень позитивен для российского президента, и просто заткнули рот вот таким вот образом. А может быть, ее пытаются как-то куда-то в тень отправить, она уже не нужна. Экономика просто в швахе, она уже сделать ничего не может, я насколько понимаю. Она спасала экономику все эти годы.
1: Ну, именно, как говорят, она на больничном. Был ли это дипломатический больничный или реальный больничный, мы не знаем. Но, во всяком случае, формат питерского форума предусматривал ответы на вопросы. Вот если она какой-то доклад могла сделать, то на вопросы, конечно, отвечать, наверное, ей не сильно хотелось. Тем более, что сейчас, судя по всему, руководство Центробанка подталкивает к тому, чтобы он закрывал глаза, собственно, на инфляцию. То, чем должен заниматься Центробанк, сдерживать инфляцию. Ну и вот там, похоже, есть какие-то красные линии, которые вот якобы для Эльвиры Сапхизадовны являются непреодолимыми. Вот сама война в Украине оказалась преодолимой, она хотя там траур одела, но тем не менее обеспечивала, помогала выстоять Россия, вот сейчас якобы не может. Ну, в общем-то, не жалко никого, честно говоря, в этой ситуации. Все, кто сделал свой выбор, они сделали его еще в 22-м году. Максим Кац откровенно издевается. Это бывший московский политик. Одно время он даже...
0: Не, ну это троллинг, совершенно понятно.
1: Это чистый такой троллинг, да. Он мастер этого делал, делает мастерски. Действительно, кто еще его не слышал?
0: У него очень хорошие тексты. Очень хорошие. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Да. Когда он начинает говорить об Америке, у меня такое впечатление, что он в этом очень слабо разбирается. А вот российская тема, это его. И там он, конечно, он чистит всех. Он просто камни на камне не оставляет от современного путинского режима.
1: Да, он прекрасный, исполнитель прекрасный, как бы, да, ну, у него какие-то амбиции еще и политические остаются, он при этом критик российской оппозиции другой там и так далее. Ну, еще раз, автор, который заслуживает внимания, прежде всего, русскоязычной публики, поэтому тут я, да, тут я поддерживаю, хотя я с вами согласен, тоже с ним не во всем согласен, но тут такое дело.
0: Леонид, и слава Богу,
1: конечно, вот.
0: И с вами
1: конечно.
0: Я не согласен, и вы со мной не во всем согласны. На это мы и люди, у каждого свое мнение. Главное, если есть возможность поспорить, если есть возможность не согласиться, то мы в свободной стране.
1: Абсолютно. Вот это самое важное. Сохранять свободу, внутреннюю свободу, а и свободу слова, свободу обмена мнениями. В обмене рождается истина.
0: Чего в России уже нет. В России с этим уже покончено. Да. Леонид, да. Буквально у нас 2 минуты, не больше. Итак, Зеленский на саммите Большой Семерки. Встреча с Трампом. Я уже сказал, что следующая встреча, наверное, мы ее уже обсудим с вами в пятницу. Такое впечатление, что есть шанс вернуться к переговорам по Украине. Трамп сказал, что вот сейчас он завершает победоносно эту иранскую кампанию. Пока то, что сообщают по поводу соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, мне лично не нравится. Но мы не знаем деталей. Там американская сторона ни о каких пунктах не говорит. В основном то, что поступает, это какие-то данные поступают там из Пакистана, и в основном все идет из Ирана. Я не верю иранским средствам массовой информации, но пока мы не понимаем. Это, если произойдет это подписание, то это произойдет в эту пятницу в Женеве, в Швейцарии. Поглядим. Но Трамп сказал, что после того, как мы завершаем войну с Ираном, мы занимаемся окончанием войны в Украине. Он это, я насколько понимаю, подтвердил сегодня и Зеленскому. Там очень такой, я понимаю, продуктивный был разговор. В немалой степени то, кстати, о чем мы говорим. Противовоздушная оборона, возможность дать лицензии для того, чтобы в Украине непосредственно начали изготавливать ПВО.
1: Ну, пока мы знаем о встрече, которая вот произошла, как там говорят, на полях саммита, да, в присутствии там и западных лидеров и так далее, и какая-то встреча тет-а-тет вроде бы еще последует. Посмотрим, так это будет или нет. А в любом случае, то, что доносится оттуда, все достаточно позитивно. Позитивно в каком смысле? Западные лидеры, Зеленский, убеждают Трампа, который, похоже, в этом убежден и собственной разведкой, в том числе и Пентагоном, в том, что у Путина дела идут скверно на фронте, и никакие все его обещания додавить Украину, они вообще ни на чем не основываются. И сейчас как бы западные, когда я говорю, прежде всего, европейские лидеры пытаются уговорить лидера Соединенных Штатов присоединиться к их общей сильной позиции и усилить давление, в том числе санкционное давление на Россию. Пока из того, что можно понять, против такого давления G.D. Венс, в отличие от Марка Рубио, главы ЦРУ Рэдклиффа и главы АНБ. То есть сейчас идет какая-то внутренняя борьба, в том числе в Белом доме, между сторонниками жесткой линии и сторонниками, ну, как бы, вот, пускай там они сами разбираются. Посмотрим, что будет. Пока похоже, что Трамп готов взять какую-то паузу и опять запустить, как у нас говорят, Витька и Зятька, то есть Джареда Кушнера и Стива Уиткофа в Москву, чтобы тот еще раз выслушал что-то от Путина. Это бесконечное терпение вашего лидера, конечно, поражает. Ему все время кажется, что что-то вот ему сейчас вот Витков таки привезет эдакое. Не привезет, можем сразу сказать. Я еще раз напомню, за все это время ни Джаред Кушнер, ни Стивен Уиткоф, никто из руководителей Соединенных Штатов более высокого ранга, кроме Келлога, генерала Келлога, который был специальным представителем, в Киеве за это время ни разу не были. Говорят, Стивен Уиткоф очень не любит поезда, а в Украину самолеты, извините, не летают, у нас воздушное пространство перекрыто. Ну, короче, вот пока вот зависло вот в таком виде, но похоже, что таки позиция, наша совместная позиция с европейскими лидерами побеждает, и да, есть вероятность, что Трамп, если он будет вдохновлен успехом вот этой сделки с Ираном, хотя она, я с вами согласен, ну, такая. Пока еще не сделка. Это скорее выдается желаемое за действительное. Я уж не говорю тут про отдельно про интересы Израиля, которые здесь явно отодвинуты в сторону. Окей, если на этой волне Трамп подключится к позиции, вот этой совместной позиции, да, тогда появляются какие-то шансы на то, что Путин поймет, что у него вот нету тех самых карт, вы меня извините. Вот теперь у него нет карт. До тех пор, пока он считает, что у него есть американская карта, в виде, в том числе, Уиткофа, который регулярно вот возит вот этот булшит и выливает ее в уши американскому президенту, до тех пор Путин не остановится. Вот мы пока в этой ситуации, посмотрим, что будет дальше, посмотрим, к чему приведет личная встреча с Зеленским. Трампа точно ничего плохого уже не будет.
0: Вот, ну, будем надеяться. Давайте не загадывать. Давайте не загадывать. Пройдет встреча, ее обсудим в пятницу. Леонид, я благодарю вас.
1: Надеюсь, повторение овального
0: кабинета
1: февраля 25 года точно уже не будет.
0: Но
1: это самое важное. Да. А уж в каком темпе мы будем делать свое дело, идти к миру, мы в любом случае к нему идем, с помощью Белого дома, без помощи. Хотелось бы с ним, вот хотелось бы этот момент усилить, в том числе в интересах, еще раз повторяю, самого американского президента и его избирателей, для которых выбора нет. Я не знаю республиканцев, которые бы снимали шляпу перед Владимиром Путиным. И это, по-моему, очень справедливо, и хотелось бы в данном случае в исполнении, так сказать, ожиданий.
0: Нет, ну пару все-таки у нас таких республиканцев есть, Луна в частности. Но это другое дело. Есть, да? Да, но не бывает без урода в семье. Вот, да. В семье республиканской. А я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Понятно, что то, что мы сейчас обсуждаем, переносим это на пятницу. Это тема и пятница.
1: Окей.
0: До встречи.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Друзья, перед тем, как встретиться в эфире с Александром Майстровым, нашим израильским корреспондентом, я хотел бы пригласить вас всех, и телезрителей, и наших радиослушателей, на поэтический вечер. Это встреча со мной, которая пройдет в Бруклине. Пройдет она 27 июня в субботу. Через неделю в 6:30 вечера в галерее Сабле Гэллери. Буду читать свои тексты из различных книг. Ну, как я это назвал, такое поэтическое рандеву. Приходите и чтение авторских стихотворений, и отвечу на вопросы. Вопросы будут связаны, я надеюсь, с культурой, с литературой. Ну и на этом мероприятии можно будет приобрести мои книги, конечно же, с авторским автографом. Адрес этой галереи — это на Эммонс Эвеню на канале 3165 Эммонс Эвеню, граунд флор в Бруклине. В субботу, 27 июня, в 6:30 вечера. Там, кстати, будет вернисаж, будет представлена очень любопытная, интересная художница, то есть открытие выставки днем, а в 6:30 вечера я продолжу это замечательное мероприятие уже в поэтическом плане. Суббота, 27 июня, в 6:30 вечера, 3165 Эммонс Эвеню в Бруклине. Давайте теперь поговорим с Александром Майстровым. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Сообщается, что официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня. Я должен сказать, что ну как-то понятней после вчерашнего нашего с вами разговора о том, что из себя представляет этот меморандум, в общем-то, не стало. То, о чем нам рассказывают, это в основном иранские средства массовой информации, арабские средства массовой информации. У нас тоже появляются те или иные сообщения, но я прекрасно помню, когда уже по поводу одного из вот таких соглашений была опубликована большая такая пространная статья в «Нью-Йорк Таймс», потом оказалось, что все это не так, и там не 19 пунктов, а 29, и из этих 29 ничего неправильно. Вот такая была история. Так что пока мы все в неведении, на самом деле, по большому счету.
1: Ну, вы знаете, Геннадий, все-таки не совсем, к сожалению, моему очень большому сожалению, не вполне в неведении. Все-таки многое известно. Ну, в частности, если Венс заявил о том, что иранцы могут получить доступ, это Венс сказал, к фонду восстановления в 300 миллиардов долларов. Это Венс сказал, это уже не является спекуляцией там какого-либо издания. То это говорит о том, что да, Соединенные Штаты готовы в той или иной степени пойти на репарации и контрибуции победившей стороне. Вообще, знаете, это очень странно, и заявления звучат невероятно странно. Вы знаете, я вам не раз говорил и повторю снова, хочется продрать глаза, ущипнуть, сказать, что это какой-то очень неприятный сон. Но, тем не менее, реальность остается таковой, что такое впечатление, что Барак Обама триумфально вернулся на политическую арену и делает то, что он хочет, то, что всегда хотел.
0: Но все-таки, говоря, Александр, если продрать глаза, то это фонд, который, по словам Венса, будет сформирован странами Персидского залива. Иными словами, Венс ничего не обещает. Это разговор идет о том, что страны Персидского залива сформируют какой-то фонд, который может быть непонятно на каких условиях, может быть получен Ираном. Когда этот фонд сформируют, согласятся
1: понимаете,
0: ли на это
1: Геннадий,
0: страны?
1: Когда сами по себе даются такие обещания, понятно, что может это дело провалиться, конечно, вполне возможно. Но когда дается такого рода обещание о том, что это будет сделано, то это само уже по себе своего
0: рода... Я смотрел формулировку. Александр, тут очень важно, вот когда мы читаем по-русски, когда мы читаем по-английски. Там формулировка следующая, что есть такая перспектива, и страны Персидского залива могут пойти на это. Предположительный объем фонда может быть 300 миллиардов долларов, вы его можете получить. Это не обещание. Это разговор. Этот разговор
1: это
0: может быть колебанием воздуха.
1: Но это декларация.
0: Но нет.

0: ребят, ну, конечно, включая Иран тоже. Он сказал, что это очень-очень честное, справедливое соглашение. Ну, прямо вот действительно, как Барак Обама сказал про Нетаньяху хорошие слова о том, что ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Так и сказал, мне эта атака не понравилась, это было слишком. Потом пожалел простых ливанцев. Пожалел, сказал, что Израиль чуть что сносит здания, где живут обычные люди. Потом и погибло много людей. Потом сказал, что если бы не он, Трамп, то Израиля бы вообще не было, и он никто не сделал столько, сколько он. Но опять-таки Израиль был бы, и Иран, я говорил уже, Иран создает ядерную бомбу не для того, чтобы сразу кидаться в Израиль или в кого-то еще. Ядерная бомба – это своего рода гарантия его им суверенитета. Гарантия того, что он может продвигать свою повестку по всему Ближнему Востоку, не встречая сопротивления, и никто уже, ни Америка, ни Израиль, не посмеет атаковать его. Вот для чего им нужна атомная бомба, а не для того в ту же минуту бросаться этими ракетами по Израилю, тем более, что они могут попасть и по святыням исламским тоже. Вы знаете, Геннадий, еще там весьма неприятные вещи звучат о том, что сегодня Иран заявляет, что Израиль должен выйти из Ливана. Если не выйдет, говорят они, то это станет нарушением соглашения. Это неотъемлемая часть меморандума. Нет опровержения. Нет опровержения. То есть, ну, по идее, ведь можно было бы, наверное, встать и сказать, нет, это не часть меморандума, но мы видим, что нет. И поэтому это, опять-таки, заставляет нас думать, что будет оказываться давление именно на Нетаньяху, чтобы вывести войска из Ливана. Он не может вывести войска из Ливана, потому что в Израиле это будет рассчитано как поражение, и тогда у него вообще не будет никаких шансов. Я уже не говорю о стратегических каких-то целях, просто даже во имя политического самосохранения. Не может никак. Зачем Трамп это делает? Вопрос. Я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос, но выглядит вот эта вот вся политика умиротворения, а это превратилось в политику умиротворения в полном смысле этого слова. Вы знаете, обозреватели наши, которые комментируют и так далее, ну, это смесь негативных чувств, разочарования, обиды, горечи, раздражения и так далее. Но в знаменателе одно звучит слово – это предательство. И как один сказал наш комментатор, вполне, в общем-то, на данный момент выглядит логично, что Трамп бросил Израиль под колеса автобуса. Во имя чего? Геннадий, не знаю, не берусь сказать, думаю, что в будущем этим займутся, может быть, что-то изменится, но пока он двигается на своем автобусе, знаете, на полной скорости вот к этому миру, так, по крайней мере, это выглядит.
1: Ну, выглядит для меня это, по крайней мере, так, что журналисты, пресса, они будут разгонять эту тему до безумия, потому что она привлекает, естественно, когда говорят о том, что Трамп предал...
0: Он сам это делает.
1: Нет, но он делает, мы говорим... Мы говорим о том, что он сказал, что ливанская тема, она не фигурирует. Он сказал уже об этом. Другое дело, что он говорит одно, может потом говорит другое, третье и так далее. Но он не на каждый пчих Ирана должен реагировать, президент Соединенных Штатов Америки.
0: Теоретически, да, но мы видим, что реагирует.
1: Но он же сказал, что нет, с Ливаном, кстати, они беседовали с Нетаньяху, и он сказал, что интересы Израиля он преследует. Иными словами, он не является, он не предает интересы Израиля, он преследует интересы Израиля в этой сделке. Посмотрим.
0: Ну, трудно сказать, да. Геннадий, как если сказать...
1: Главное не доводить все до психоза. Я понимаю, израильскую прессу у нас такая же точно, как
0: нет,
1: только...
0: Нет, дело не в израильской прессе, но дело в том, что сама политика, она вызывает очень большие вопросы и очень большие сомнения.
1: Мы с вами говорили о том, что нам это с вами не нравится. Вот то, что происходит, не нравится. Но вполне возможно, что то, что мы с вами обсуждаем, не является реальностью. Вот в чем все дело. Мы очень
0: хотелось
1: мало знаем.
0: Хотелось бы верить. Дай Бог так, чтобы это было.
1: Но, кстати, Нетаньяху, он же сказал, что миссия всей моей жизни. Он прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Он пресс-конференция, он заявил, что соглашение между США США, Ираном

0: никак не изменит позицию Израиля по иранской ядерной программе. Но Соединенные Штаты говорят о том, что ядерная программа у Ирана существовать не будет.
1: Да, да, Геннадий. Он сказал, что это дело моей жизни, миссия моей жизни. Сказал о том, что достигнуто многое, конечно. Он был очень дипломатичен. Очень дипломатичен. Он сказал, что по-прежнему прекрасные отношения с Соединенными Штатами, прекрасные отношения с Трампами. Есть расхождение. Нетаньяху хороший дипломат, конечно. Но при этом понятно, что высокий уровень обеспокоенности он остается. И он остается, ничего с этим не сделаешь. Он подчеркнул о том, что мы останемся в зоне безопасности в Ливане. В Южном Ливане столько, сколько это потребуется. Что мы должны предотвратить угрозу против Хизбаллы. Кстати, интересно, поступило сообщение, но Трамп заявил о том, что он готов вести напрямую дела с Хизбаллой. И это тоже странно, но вести диалог с террористической организацией, которая уничтожала американцев, там, в частности, в каком-то 80-каком году, втором, я не помню, они уничтожили, по-моему, 250 морских пехотинцев в Бейруте. Ну и вообще они известны своей террористической деятельностью по всему миру, не только в Ливане, против Америки. То есть и это тоже выглядит странно. То есть я, честно говоря, еще раз повторю, неприятно и очень неприятно, хочется проснуться и увидеть это как неприятный сон. Но сон продолжается наяву.
0: Нет, ну, безусловно, это настораживает, это тревожит. Посмотрим. Глава МИД, да? Гидеон Саар встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. Я понимаю, что это для Израиля, казалось бы, да, Сомалиленд, но это большое событие. Одна минута у нас.
1: Вы знаете, да. Да, здесь есть несколько моментов, Геннадий. Первый момент – это то, что это мусульманское государство. И оно не маленькое мусульманское государство, хотя не признанное, кроме Израиля, его никто не признал. Но это большое. По территории оно равно Англии, не Великобритании, но Англии. Совсем не маленькое. Там значительное население, там значительные ресурсы, там прекрасное стратегическое, геостратегическое положение, потому что они выходят на Баб-эль-Манданский пролив, и по другую сторону там находится Йемен. То есть это позволяет в известном смысле, и там уже делается это, создавать базы для атак на вот этих вот самых хуситов и контролировать морские пути. Очень жалко, конечно, что Штаты не признали, но это большое достижение, несомненно.
0: Это дипломатические отношения налаживаются. Они посольства открывают в Иерусалиме?
1: Посольства открыли, конечно,
0: да.
1: Конечно.
0: Вот что
1: конечно.
0: Главное.
1: Это
0: да.
1: Огромное дело, безусловно.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке. Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Четверг, 18 июня в 4 часа в эфире Дэвидсон Радио. Программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65». Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня вместе с ведущим Михаилом Братславским.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Камала Харрис остается главным фаворитом среди демократов на президентских выборах 2028 года, показал новый общенациональный опрос. Экс-вице-президента поддержали 27% респондентов, тогда как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом занял второе место с 14%. Несмотря на лидерство, уровень поддержки Харрис снижается. Ее особенно сильно поддерживает молодой электорат и темнокожие демократы. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует их победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра. Шествие начнется возле Беттери-парка, проследует на север по Бродвею и завершится у здания Сити-холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее, одеваться в клубные цвета и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессон заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных служб, а лишь лучше знать своих клиентов и сообщать о подозрительной активности. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island, губернаторском острове, 21 июня, воскресенье. Гостей ждут угощения, включая шакшуку, хумус, сладкий, фалафель, фаршмак, гефилт и фиш, а также живая музыка и активитис. «The Great Nash» организует некоммерческая организация «Jewish Food Society». Мероприятие пройдет в формате большого пикника. К слову, среди коллабораций культовые заведения «Кац Дели» и «Санта Така», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавура». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. Минимальная цена билетов от $39.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.

0: Человек шагал по воде. Шел уверенно, как по асфальту. Словно он крутанет сейчас сальто или сагу создаст о форсайтах. Человек был прилично одет, не бездомный, не наркоман, без безумного блеска во взоре, вид спокойный, ни в страхе, ни в горе. Просто шел по поверхности моря, каждый бы заподозрил обман. Все на пляже закончили бег. Очевидцы глазели на чудо. На глазах изумленного люда прямо по морю из ниоткуда к ним навстречу шагал человек. Он дошел до кромки воды, наступил на песчаный берег. Кто-то выдохнул «ша» без истерик, кто-то жалобно пискнул «не верю». На песке проступили следы. Фотокамеры сняли процесс, зафиксировали кинопленки от элитных дворцов до избенки, от бульдога до мини-баллонки, обсуждали вселенский эксцесс. Все газеты писали о нем, тиражировали сотни кадров. Фейк! Одни говорили злорадно, отвечали другие, да ладно. Тот же призрак, что в каждом парадном, поголовный гипноз ясным днем. Разделилась страна, быть, не быть, верить ли, а увидев при встрече, если руки положит на плечи, обаяет своим красноречием, что ему говорить, что просить. Так случилось с одним чудаком. Он снимал происшествие это, комментировал целому свету, что доселе не знала планета доказательства лучше, чем это. Но однажды пришли к нему в дом неожиданно, в ночь, в темноте. Увезли чудака под охраной. С той поры он хихикает странно, вопрошая вокруг неустанно, разве можно ходить по воде? Образ его жизни шокировал даже художников Монпарнаса, а уж их назвать ангелами никак нельзя. Он много пил и вел распутную жизнь. За еду и выпивку расплачивался своими картинами, а трактирщики считали, что кормят его даром. Ведь его картины и рисунки почти ничего не стоили. Их никто не покупал. Но стоило ему умереть в 35 лет, как торговля его работами началась прямо на похоронах. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Человек шагал по воде». Мой сегодняшний герой словно всю свою короткую, но яркую жизнь прожил, шагая по воде. Только никто этого не видел. Не узнать его, автора этих картин, невозможно, если хоть раз познакомился с его персонажами. Он, Амедео Модильяни, использовал двухмерное изображение и необычно удлиненные головы и шеи. У его моделей плоские лица и глаза без зрачков. Не так часто жизнь великого художника похожа на захватывающий роман, в котором есть и преданность, и любовь, и непростые отношения в мире искусства. Времени у него было слишком мало. Он знал, что не доживет до старости. Общественное мнение его не интересовало, к тому же общество не понимало, к какому стилю отнести его произведение. А ему было все равно. Пейзажи он не пишет, популярный кубизм его не очень волнует, элементы кубизма он будет использовать. Но ничто не могло сбить его с пути. А путь у него был один – искусство. Вот только картины не продавались, а критики его не замечали. Один из самых известных, потом уже, художников-экспрессионистов начала 20 века Амедео Клименте Модильяни родился 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно. В семье евреев-сефардов. Отец его Фламинио Модильяни, а мать Евгения Гарсен. Амедео-младший из четверых детей. Отец их когда-то торговал углем и дровами, а теперь владел маклерской конторой. Амедео появился на свет в тот момент, когда в доме забирали описанные за долги имущества. Банкротство мужа, погрязшего в долгах, обрушилось на мать художника как стихийное бедствие. К счастью, итальянский закон считал имущество женщины, ожидающей ребенка, неприкосновенным. Так что перед приходом кредиторов все самые ценные вещи были сложены на кровать, туда же уложили и сильно беременную Евгению. Судебные приставы изъяли всю мебель и вещи, кроме самых важных и дорогих. Но теперь Евгении, родившейся и жившей во Франции, пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием французского языка и переводами. К отцу Амедео был равнодушен, а иногда и резко враждебен. А мать он любил, она имела на него большое влияние. Маленький Дедо, как называли родные Амедео, был любимцем семьи. Мать дала ему прекрасное воспитание и образование, обучая до 10 лет на дому. Сама она, 15-летней девочкой, была помолвлена с человеком, которого не только не любила, но и не знала. Из атмосферы свободы, из среды, где ценили острый ум и талант, она попала в богатый дом, полный слуг и случайных гостей, с властью этикета, свекра и мужа. Сестра матери Лори любила маленького племянника. Она писала философские статьи для журналов, увлекалась спиритизмом и эротической поэзией, пропагандировала идеи Ницше и русского анархиста Кропоткина. Эти увлечения перешли от нее и к племяннику. С детства он владел французским языком, который пригодится ему в Париже. Он отлично знал историю, литературу, мог часами читать наизусть стихи. Вскоре после рождения сына мать начала вести дневник. Двухлетний Дедо получил свою первую характеристику. Он немножко избалован, немножко капризен, но хорош собой, как ангелок. В 11 лет ее ангелок чуть не умер от тяжелого заболевания – плеврита. К счастью, организм тогда справился. Мать записала: «Посмотрим еще, что разовьется из этого кокона. Может быть, художник». Как в воду глядела. А рисовать он любит. Но не успел ее сын оправиться от одного смертельного заболевания, как в 14 лет получил второе – тиф, в то время неизлечимый. В лихорадочном бреду он говорил о шедеврах итальянских мастеров, рвался ехать во Флоренцию, чтобы увидеть музеи, о которых столько слышал. Это стало поворотной точкой в его жизни. После выздоровления родители позволили ему бросить школу. Он брал уроки рисования и живописи в Академии искусств. Он любил писать портреты, но не на открытом воздухе, а в помещении. Интересовался философией, дословно цитировал Ницше. Амедео называли сверхчеловеком. В 16 лет он опять заболел плевритом, который на сей раз стал причиной туберкулеза. И следующие почти 20 лет своей жизни художник будет спешить. Болезнь будет его подстегивать, заставлять искать свой стиль и сделать как можно больше. Он учился в школе живописи обнаженной натуры во Флоренции, изучал музеи и церкви, восхищался искусством Возрождения. Его манера не похожа ни на одно художественное течение. Париж. Туда, там тот самый центр и школа близкого ему искусства. И в начале 1906 года с небольшой суммой денег, которую собрала мать, 19-летний Модильяни приезжает во французскую столицу. С этого момента Маховик его жизни начинает раскачиваться и раскручиваться с неостановимой скоростью. Смазливого юношу с вьющимися черными волосами, в строгом костюме, застегнутый на все пуговицы жилеткой и белоснежной рубашкой с накрахмаленными манжетами, приняли за биржевого маклера. А его это задело. Маклером был отец, и он не хотел об этом распространяться. Он предпочитал представляться правнуком Бенедикта Спинозы. Прабабушка его действительно носила эту фамилию. Только в Париже молодые неизвестные художники быстро становятся знаменитыми. Только здесь появляются новые направления живописи. Амедео поселился в гостинице. Но очень скоро деньги растаяли. Он переехал в маленький сарай-мастерскую посреди пустыря, но зато на Монмартре. Здесь живут все художники. Он красив, у него лихорадочный блеск в упор смотрящий глаз. Негромкий голос, легкая походка, весь его облик сильный и гармоничный. Со всеми он одинаково аристократически вежлив и прост, сразу располагает к себе. Любит говорить об Ибсене, Ницше, Уайльде и даже Достоевском. Знает наизусть огромное количество стихов Вийона, Рембо. Интересуется последними работами Пикассо, Матисса. Изучил Лувр. Одни говорят, что Модильяни начинающий скульптор, другие, что он живописец. Но в Париже ему негде достать материал для скульптуры, не на что купить. Если удавалось незаметно стащить со строительной площадки песчаник, любимый материал Модильяни, то день был прожит не зря. К счастью, ему недолго пришлось заниматься этим неблагородным делом. Строители стали сами предлагать ему материал. Он воспитанный молодой человек в модном полосатом пальто и изящном костюме с галстуком-бабочкой под тщательно выбритым подбородком и аккуратной прической. Он пока ничего еще не пьет, кроме вполне приличных безобидных вин. Всего за месяц-полтора с ним произойдет необычайно резкая перемена. Очень быстро вместо хорошо пошитого костюма на нем окажется сильно измятый костюм из коричневого вельвета в рубчик, а вместо крахмальных воротничков не первой свежести красный шелковый шарф. Вместе с алкоголем он курит гашиш, распространенный тогда среди парижской богемы. Скульптуру приходится то и дело бросать из-за туберкулезного кашля. Пишет он много, но вот живопись его никто не покупает. Единственный человек, который согласился купить у него несколько картин, оказался слепым. Старый чудак папаша Анжели покупал работы неизвестных молодых художников за бесценок, надеясь когда-нибудь разбогатеть. Но старика одолели кредиторы, он по дешевке продал коллекцию и умер в нищете. В Париже Модильяни часто менял квартиры. Когда не мог оплатить жилье, оставлял свои работы. А чтобы заработать хотя бы на хлеб, колбасу и табак, копировал или подправлял ремесленные картинки, иногда делал вывески для лавок. Эту подработку он скрывал, никогда не жаловался на свое положение, не просил о помощи, да и вряд ли принял бы ее, слишком был горд. Он пропадал в кафе «Ротонда», любимом пристанище художников, пил и курил гашиш, а когда появлялись деньги, спускал их на друзей. Они называли его «Моди». В 1907 году молодой доктор Поль Александр стал его первым агентом. Он скупал его картины и рисунки, подыскивал заказы на портреты. Он собрал редчайшую коллекцию ранних работ Модильяни, в том числе картину «Еврейка», которую купил у художника всего за 200 франков. Представляясь, Амедео говорил: «Модильяни, евреи». Он переживал по поводу своей национальности, но выбрал самоутверждаться, а не отрекаться и не скрывать ее. Жил он замкнуто, к нему приходили только натурщицы, их привлекало его невероятное обаяние и не отпугивала нищета. Кровать, два стула, стол и чемодан, служивший диваном. Вот и все его богатство. Стены увешаны холстами, везде валяются папки, набитые рисунками. Он мог уничтожить все, что написал. И говорил, что нужно уметь судить о себе без сентиментальных снисхождений. Его друг Жан Кокто скажет, что Модельяне оказался одним из тех художников, которые позволяли себе роскошь быть бедными. А самый одаренный среди них, Пабло Пикассо, уже достиг того уровня благополучия, который будет с ним до конца. Он мог себе позволить не участвовать в коллективных выставках. Покупатели уже сами спрашивали его, нет ли чего-нибудь нового. А Модельяне таких вопросов никто не задавал. Его вообще не замечали. В 1909 году он получает первый заказ и пишет портрет «Амазонка». И следующие 5 лет до начала Первой мировой войны оказались самыми тяжелыми в жизни художника. Ни иллюзий, ни смысла он не видел. Его работы не понимали. Он продолжал искать свой почерк. Лишь трагическая дерзость и самонадеянность давали ему силы. Но уже тогда вспышки радости сменялись депрессией. Он совершал безрассудные поступки. Надломленный внутренне, не видящий себя нужным хоть кому-то, он пил, затевал драки на ровном месте. Правда, сам тяжело переживал и раскаивался на следующий же день. И все же он работал. Не он один был убежден, что современная скульптура больна, а виноват в этом Роден и его влияние. Слишком много возни с глиной и слишком много грязи. Вместо того, чтобы лепить скульптуру, надо высекать ее прямо из камня. Так считал Модельяне. И он создал храм красоты с кариатидами. Удлиненные головы с прямыми и длинными носами, загадочные и печальные. Художник собирал их в декоративные ансамбли, а в кармане носил фотографии своих скульптур и заставлял всех любоваться ими, ожидая восхищения. И все же однажды, в порыве очередного приступа от непризнания, он нагрузит тележку этими своими скульптурами и бросит их одним махом в канал. В 1910 году 26-летний Модельяне знакомится с молодой русской поэтессой Анной Горенко, известной нам как Анна Ахматова. Она на 5 лет моложе. А в Париже она в свадебном путешествии. Итальянец произвел на нее впечатление галантностью и безупречными манерами. Правда, одет странно. В желтые вельветовые брюки и желтую куртку вместо галстука, ярко-оранжевый шелковый бант, вокруг пояса красный шарф. Пробегая мимо, со своей папкой с рисунками Модельяне остановил взгляд на изящной девушке, улыбнулся, подмигнул ей, сорвал с клумбы цветок и бросил к ее ногам. Стоявший рядом с Анной молодой муж Николай Гумилев пожал плечами. Всем известно, что здесь, на Монпарнасе, законы морали отменяются, а художники, от них можно ожидать все, что угодно. Он и представить себе не мог, что вскоре его жена окажется во власти этого красавца-итальянца, который знал, как покорить женщину. В первом письме, присланном ей через полгода после встречи в Париже, Модельяне пишет, что влюблен. Супруг Анны находился в это время далеко в своей знаменитой поездке в Африку. И пока он искал, где именно на озере Чад изысканный бродит жираф, Модельяне засыпал его жену страстными письмами. «Вы во мне как наваждение», – писал он. Гумилев вернулся, супруги поссорились, и Анна уехала в Париж. Она потом скажет, что с Модельяне у нее не было никаких отношений. Но художник написал не менее 16 картин с ее изображением, не оставляющих сомнений в том, что перед ним была не только модель. Вообще возлюбленными Модельяне часто становились его натурщицы. И в каждой модели всегда была видна индивидуальность через легкий наклон головы и положение рук, очертания рта. Если при первой встрече Ахматову поразило внутреннее сияние художника, то Годом позже тот свет, который он излучал, исчез, а сам он потускнел и осунулся. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято, — вспоминала Ахматова. Он не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-то раскланивался. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Он жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Их отношения Анна Андреевна назвала предысторией жизни, короткой Амедео и длинной самой Ахматовой. Долгое время об их знакомстве знали только близкие друзья, а Анна о нем не говорила. Через 2 месяца она уехала домой, и больше они никогда не виделись. Амедео отдал ей 16 работ с ее изображениями и просил хранить их. Но вскоре они сгорели в пожаре, и лишь один рисунок был с ней всю жизнь. О смерти художника она узнала из газет. И тогда Ахматову прозвали «соломенной вдовой». «Чужих мужей нежнейшая подруга и многих безутешная вдова», — говорила Анна Андреевна себе. Несмотря на то, что она утверждала, что не писала стихов Модильяне, но строки, написанные тогда в Париже, говорят сами за себя. «Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели, и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного и нежного». Сам Моди не зацикливался на женщинах. Они входили в его жизнь и покидали ее, сердце оставляя нетронутым. Но дружить он умел, был отзывчив и добр, быстро привязывался к людям, близким ему духовно. 3 часа ночи он решил отправиться к близкому ему духовно знакомому скульптору. О том, что произошло там, а также о главной любви художника и о его тяжелой жизни во 2-й части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

скульптор Липшиц рассказывал, как в 3 часа ночи с бешеным стуком в дверь пришел гость. Модильяне вспомнил, что когда-то видел у него томик стихов Франсуа Вийона. И пока хозяин с керосиновой лампой искал книжку, художник уселся в кресло и принялся громко декламировать Вийона. Соседи стучали в стены, в пол, в потолок, но Модильяне читал все громче и громче. Длилось его представление несколько часов, пока он сам не выбился из сил. Накануне Первой мировой войны портрет стал для него единственным необходимым жанром живописи. Скульптуры никто не хотел покупать, а ему не на что было покупать краски. Долги росли. В кафе «Ротонда» сутками напролет рекой лились спиртные напитки и шли разговоры о творчестве. Амедео сидел за отдельным столиком с альбомом и рисовал. Работы свои он тут же часто раздаривал или пытался продать, но даже за 1 франк мало кто приобретал его работы, написанные на полусмятой дешевой бумаге. Однажды богатая американка посчитала названную цену за рисунок слишком завышенной. В ответ Модильяне разорвал работу. Тогда Монпарнас не был туристическим местом. Ни комфортабельных отелей, ни красиво подсвеченных баров и кафе. Там стояли 5-6-этажные доходные дома, где можно было снять жилье сравнительно недорого. То, что надо для безденежной интеллигенции, студентов и ремесленников. Модильяне, вопреки его желанию, не взяли на военную службу. Из-за плохого здоровья, к тому же, он не гражданин Франции. Войну он провел в компании художников, оставшихся в Париже, в том числе Пикассо. Тогда на улицах французской столицы часто видели странную пару. Она – высокая, стройная, ржеватая блондинка, элегантно одетая, но с причудой. То в какой-нибудь немыслимой шляпе, то вдруг с живой уткой в корзинке, которая болтается у нее на руке вместо сумки. И он – чуть моложе и ниже ростом, смуглый брюнет в живописных отрепьях, бывших когда-то серебристым бархатным костюмом. Но чисто лиса Алиса и кот Базилио. Парижский вариант. Спутница художника английской поэтессы и журналист Беатрис Хестингс. Смелая, эксцентричная, умная. Но ни одно из этих качеств не помешает в течение их 2-летнего романа бурным сценам с битьем посуды и душераздирающими скандалами. Амадео напишет более 10 ее портретов. Беатрис когда-то жила в Африке, была цирковой наездницей, писала стихи и вдруг обнаружила талант певицы, владеющей всеми регистрами, от высокого сопрано до баса. Она выучилась игре на фортепиано, о ней говорили как об одаренной пианистке. А в Лондоне занялась литературной деятельностью, в Париже стала обозревателем английской газеты «New Age», в которой как-то и написала, что Модильяне с друзьями употребляет алкоголь и гашиш. Вот это и было моментально подхвачено прессой и раздуто. В редакции Беатрис считали беспощадно умной. Ее критические статьи ценили. А дома, когда она не открывала пьяному Амедею дверь, он бил стекла, разносил в щепки ставни, прорывался внутрь, и начинались сцены с револьверами и бутылками рома. Пили они оба. И как-то устроили сражение, гоняясь друг за другом вверх и вниз по лестнице. Оружием художника был цветочный горшок, а поэтессы, естественно, длинная метла. «Как я была тогда счастлива в этой хижине на Монмартре!» – внезапно призналась Беатрис. А ее платье из черной тафты Модильяне расписал разноцветной пастелью, и потом в каком-то баре в порыве злости при всех разорвал на ней это платье чуть ли не в клочья. Она была убеждена, что не может никому принадлежать. А он ревновал. Достаточно было Беатрис заговорить с кем-то по-английски, как художник выходил из себя. Они пили, дрались и выдирали друг другу волосы. И в итоге Беатрис устала и заявила, что с нее довольны экзотики. Моди согласился.
вскоре он перебрался в дом своего друга и арт-агента, польского поэта Леопольда Зборовского. Тот сразу полюбил стиль художника и безоговорочно поверил в него. Зборовский бегал по Парижу в поисках покупателя его картины, поддерживал Модильяни всегда. Во время войны мало кому в Париже приходило в голову покупать картины. Цены падали даже на произведения самых знаменитых художников. А безвестные голодали. Открывать новые таланты никто не спешил. Зборовский с женой тоже с трудом сводили концы с концами. Он предложил художнику написать цикл работ с обнаженными женщинами, чтобы привлечь внимание посетителей. Модильяни написал около 30 полотен в жанре ню. Помимо других натурщиц, жена Зборовского Анна тоже позировала ему. Она заботилась о художнике и подкармливала, хотя сами они бедствовали, а ее муж поклялся сделать Амедео знаменитым. Но выставка привлекла не только посетителей, но и полицию. Прямо напротив полицейского участка располагалась витрина галереи, где открылась экспозиция Модильяни. Там стояла толпа и рассматривала обнаженные женские тела. Эти 5 работ немедленно приказали снять, а спустя несколько часов выставку закрыли. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы она превратилась в скандальную сенсацию. Картина, лежащая обнаженная, станет одной из самых дорогих работ, когда-либо проданных в мире. В 2015 году она уйдет почти за 170,5 миллионов долларов. На 100 миллионов больше ожидаемой цены. Модильяни, даже выпившим, не выпускал из рук блокнот и карандаш, продолжая рисовать. Симона Тиру появилась в его жизни в конце 16 года. Ему 32, ей 24. Он пригласил ее позировать. Вскоре она переехала к нему. Полная противоположность Беатрис, она любила своего Амедео. Но художник позволял ей быть рядом. Она следовала за ним тенью, помогала добраться домой после попоек, укладывала в постель и сама укладывалась рядом. Симона забеременела. Но Амедео слышать не хотел о ребенке, заявляя, что отец не он. И они расстались во время ее беременности. Она переживала, писала ему письма. Она родила сына Жерара, но Модильяни так и не признал отцовство. Умерла Симона рано от туберкулеза. А сын их оказался в детском доме, потом его усыновили. Он стал священником, об отце говорить не любил. И он, единственный сын Модильяни, умер в 2004 году в возрасте 87 лет. А его отец революцию 1917 года в России воспринял по-своему. Он с юности знал от старшего брата о революционном движении. Одним из его ближайших парижских друзей был Диего Ривера, мексиканский художник, загоревшийся идеями марксизма. И женщины, как непременный атрибут художника. Диего и Моди были похожи. Одинаково сильно оба любили алкоголь и женщин. Правда, Ривера, в отличие от Амедео, берег свое здоровье. Буйного нрава, но расчетливый. Он доживет до 70 лет. «Никакого пейзажа не существует!» – кричал Модильяни, наступая на Диего, который не менее убежденный темпераментно возражал: «Нет, пейзаж существует!» Модильяни считал человека главным персонажем искусства. Когда, казалось, вся его жизнь катится уверенно вниз, к нему пришла любовь, последняя и настоящая. Жанна Эбютерна. Ей 19, ему 33. Он увидел ее, маленькую девушку, шатенку с тяжелыми косами, в художественной академии за мольбертом. Она начинающий художник, давно боготворит Модильяни. Они начали встречаться. Один из друзей художника, Илья Эренбург, писал: «Я увидел, как они шли, взявшись за руки, оба улыбающиеся, спокойные и счастливые, и сразу понял, что это его большой роман». Жанна тихая, молчаливая. Он же упрямый и вспыльчивый был
очарован спокойствием своей возлюбленной. После битья посуды с Беатрис, после того, как он отказался от ребенка Симоны, теперь, когда он безнадежно беден и смертельно болен, судьба подарила ему настоящую любовь. Жанна станет его главной моделью, пожертвует ради него отношениями с родными, когда отец узнал о романе дочери с бедным пьющим художником-евреем. Жанна ушла из дома. Женственная, застенчивая улыбкой говорила она очень тихо и никогда не делала ни глотка вина. Смотрела на всех несколько удивленно. Отец ее, служащий парфюмерной фирмы, из ярого атеиста превратился в такого же убежденного католика. Художник нежно называл свою возлюбленную Жанн, а она его Моди. Он написал более 20 ее портретов. На полотнах его появились яркие сочные цвета – желтый, синий, зеленый, красный. За 2 года он написал более 100 картин. И это был самый плодотворный его период и последний в его жизни. У обоих не было ни гроша. Они не всегда могли поесть. Если Модильяне удавалось продать пару картин, в тот же день он спускал все деньги. Жанна одевалась более чем скромно, носила старые туфли на низком каблуке, не могла себе позволить ни пудры, ни румян, и, несмотря на это, всегда выглядела женственной и изящной. Никто не замечал их бедности. В их комнате стояла старая узкая кровать, мольберт, стол, 2 стула и тот же старый чемодан, который он продолжал предлагать своим друзьям в качестве дивана и никак не мог его пристроить. «Боюсь, алкоголь он меня затягивает, но я от него избавлюсь», — говорил он. И это, любимая фраза алкоголика, тоже принадлежит Модильяне. «Я не алкоголик. Нет, я могу пить, когда мне это нужно для работы, а потом бросить, когда пожелаю». На самом деле он уже осознал, что алкоголь всегда сильнее, и что никто не спасет его, даже самоотверженная Жанна. Спасти его мог только он сам. Но силы здоровья больше не было. Он похудел, побледнел, перестал следить за собой. Его уже никуда не приглашали. Они редко выгоняли из кабаков. Он быстро напивался, кричал, требуя вина, и заходился в сухом кашле. Туберкулез развивался. Все, кому он задолжал, от бакалейщика до угольщика, в один голос говорили, ему невозможно отказать, когда он не пьян. Это человек. И до чего же он вежлив, и словечко у него всегда хорошее найдется. Жанна уговаривала его показаться врачу, но он слышать ни о чем не хотел. И она понимала, что все напрасно. Да и сама она от постоянного недоедания чувствовала себя плохо. Вдобавок ко всему, она ждала ребенка. Тогда родители ее смягчились и вместе со Зборовским на свои средства отправили молодую пару к морю в Ниццу. Светскость этого модного курорта подействовала на Амедея угнетающе. Шум и множество соблазнов. В конце ноября там же в Ницце Жанна родила дочку. Ее назвали тоже Жанной. Амедео был рад. Правда, девочку зарегистрировали как от неизвестного отца, потому что родители не заключили брак. Художник намеревался это исправить, но из-за его болезни венчание все время откладывалось. Жанна с грудным ребенком на руках еще не умела с ним обращаться, но никто не слышал от нее ни жалобы, ни упрека. Она была не только преданной женой, но и сама талантливым художником. Вот только ее любимый с утра уже не брался за кисть. Нет, он уходил из дома и в течение дня перетекал из одного кафе в другое. Продавал кому-нибудь тут же наспех сделанные рисунки, на эти жалкие сантимы покупал выпивку. Трезвым он больше не мог работать. И ночью Жанна отыскивала его в одном из питейных заведений или в полиции, приводила домой, раздевала, умывала, укладывала спать. Все это без единого упрека. Они вообще мало разговаривали друг с другом. В любом шуме и гаме, среди любых криков и воплей, полную невозмутимость

тогда поддержал Модильяни, был Ренуар. Сделал он это крайне деликатно. Отдал Зборовскому как бы на комиссию несколько своих картин. После выставки французской живописи в 1919 году в Лондоне критики, наконец, впервые обратили внимание не только на картины Пикассо и Матисса, но и на полотна Модильяни. Там были выставлены 59 его работ. Из-за плохого самочувствия художник не смог увидеть успех своих картин. И он тогда думал, что болен гриппом. И вопреки слабости продолжал писать, запивая кашель ромом. Зато теперь Зборовский выдавал моде по 600 франков в месяц. А прилично пообедать можно было на 1 франк 25 сантимов. Но моде, мечтавший о богатстве, стал равнодушен к деньгам. Он схватил испанку, грипп, свирепствовавший тогда по всей Европе. Выжил. И, едва встав с постели, снова принялся за работу. Его знаменитая девочка в голубом, его кормилица с ребенком, который обычно называют цыганкой, его совершенные рисунки обнаженных тел – все это было создано всего за полтора последних года жизни. Но теперь ему одной рюмки было достаточно, чтобы он впал в невменяемое состояние, начал крушить столы и посуду. Потом он вытаскивал из кармана оставшиеся купюры и разбрасывал их на головы посетителям кафе. А Жанна вновь ждала ребенка. Ну, теперь Амедео твердо решил обвенчаться. Ну, а как и раньше, дальше решения дело не пошло. Он любил обеих своих Жан. Дочь художника получит степень по истории искусств, будет собирать воспоминания о родителях, станет участником французского сопротивления, попадет в тюрьму, дважды побывает замужем, а умрет в 1984 году от кровоизлияния в мозг, упав с лестницы в своем доме. Тем не менее, в Ротонде уже побаивались буйных вторжений художника, хотя многие жалели его. Исхудавшая шея, белые губы, одичалый взгляд из-под надвинутой на уши широкополой обтрепанной шляпы. Гарсоны, которым он мешал работать, выгоняли его за дверь. И он шел на бульвар, ложился на скамью, потом опять врывался в кафе, стучал кулаком по столу, пел по-итальянски, читал стихи, сотрясаясь от страшных приступов кашля. Когда он съезжал с очередной квартиры, хозяин справедливо требовал за проживание денег. Моди мог сжечь все рисунки со словами: «Это все вещи, которые ничего не стоят». А на вопрос, есть ли новые работы, отвечал: «В своем воображении я пишу не менее 3 картин в день. Так зачем же тратить холсты? Все равно их никто не купит». В ресторанчике у Розали он часто обедал. Розали – пожилая итальянка с обширным бюстом и черными глазами. У нее перебывала вся слава 20 века, по словам Эренбурга. К Модильяни она дышала неровно. Для него у нее всегда находилась тарелка макарон. Обед у нее стоил всего 80 сантимов, но хозяйка знала, что у Моди и того нет. Она рада была бы кормить его бесплатно, но с его гордыней художник этого бы не допустил. Он расплачивался рисунками. У Розали стены были украшены портретами Модильяни, произведениями Пикассо, других художников. В начале зимы 20-го года Моди пришел к Розали, налил себе бренди, торжественно произнеся: «За упокой души Модильяни!» Выпил залпом, затянул за упокойную еврейскую молитву, которую слышал в детстве. А дома в это время на стульях подсыхали 2 незаконченных работы Жанны. На одной она вонзала себе нож в грудь, на другой падала из окна. В последнюю роковую для него ночь он был в компании художников, шумел, скандалил, его пытался увести в жандармерию полицейский, товарищи отстояли друга, а потом он плюхнулся на скамейку с криком: «Нет у меня друзей!» Холод, январь, дует пронизывающий ветер. Друзья пытались поднять с оледенелой скамьи его, но тщетно. Они ушли. На другой день Медеус лег.

0: У него начался нефрит, болели почки. Его отвезли в больницу для бедных и бездомных. Диагноз – туберкулезный менингит. Он терял сознание. Очнувшись в больнице, испугался, увидев чужих людей. У него начался бред. И через два дня, 24 января 1920 года, великий художник умер. Ему было всего 35 лет. Когда врачи сообщили об этом Жанне, она спокойно улыбнулась, кивнула головой и сказала: «Я знаю». Ее пустили к нему. Она долго молча смотрела на него, потом повернулась и вышла. Всю ночь не плакала, не спала, молча смотрела в окно. Без него не стало и ее. И на рассвете Жанна Эбютерн покончила с собой и ребенком, которому суждено было завершить свою жизнь, не родившись. Она выбросилась из окна шестого этажа, будучи на девятом месяце беременности. Но предсказание ее сбылось. Сразу после смерти Модильяни провозгласили гением, а его картины – шедеврами. Через несколько лет на аукционе Сотбис портрет Жанны Эбютерн был продан за 15 миллионов долларов. А в день похорон попрощаться с художником собрался весь Париж. Он так страстно желал успеха и получил его после смерти. Сразу. Работы его начали раскупать прямо там во время похорон. Спекулянты скупали картины за тысячи франков. «Он отомщен», — сказал Пикассо, наблюдая за этим ажиотажем. На кладбище Пер-Лашес на могильной плите Модильяни высечено: «Смерть настигла его на пороге славы». Всего пару лет спустя после его ухода из жизни стоимость картин, которые он продавал за копейки или менял на еду, возросла в сотни раз. Вот только художник об этом не узнал. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая — Валерия Коренная.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Громкий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ряд мировых держав выразили намерение прекратить экономическое давление на Тегеран в случае успешного урегулирования вопроса ядерной программы. Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает частичный вывод американского военного контингента из ближневосточного региона по завершении переговорного процесса, сообщил телеканал CNN. Вывод подразделений армии обороны Израиля из Южного Ливана не является условием соглашения между США и Ираном. С таким утверждением выступил телеканал N12. Если шиитское движение Хизбалла нападет на Израиль, Израиль имеет право на самооборону, отметил источник телеканала. Израильский премьер Нетаньяху объявил о намерении участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах и победить на них. Осенние парламентские выборы в Израиле должны пройти в период с 8 сентября по 20 октября. Точная дата голосования пока не определена. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-99. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс дал развернутое интервью, в котором обозначил приоритеты администрации Трампа как внутри страны, так и на международной арене. Он защитил операцию по задержанию Николаса Мадуро, назвав ее законной правоохранительной акцией, и обосновал политику США в отношении Венесуэлы и Гренландии интересами национальной безопасности. Венс также заявил о масштабных мошеннических схемах в системе социальных выплат и пообещал федеральный рассмотр. Исследования в ряде штатов. В числе главных экономических приоритетов вице-президент назвал доступное жилье для молодых американцев и наращивание промышленного производства внутри страны. Давайте послушаем это интервью вице-президента Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Спасибо, что присоединились к нам. Свержение диктатора в Венесуэле, как это помогает рядовому американцу? Ну, здесь несколько аспектов, Джесси. Прежде всего, это означает, что мы сможем контролировать колоссальные природные ресурсы Венесуэлы, что выгодно Америке сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это дает нам рычаги давления на наших врагов. Во-вторых, это гарантирует, что если американцам понадобится высококачественная и дешевая энергия, у нас всегда будет к ней доступ. И, в-третьих, это демонстрирует военное превосходство Америки, что заставляет людей бояться бросать нам вызов в будущем. Один из лучших способов поддерживать мир, дать понять, что у тебя есть острый меч, если тебе когда-нибудь понадобится им воспользоваться. Мы также должны помнить, Джесси, это наш регион, это не Ирак, это не за 7 тысяч миль от нас. Это наш регион. Если мы не можем соблюдать базовый принцип, который на протяжении 200 лет является краеугольным камнем американской внешней политики, что мы контролируем наш регион, многие нехорошие люди воспользуются этим. Мы только что захватили российский нефтяной танкер. Российские подводные лодки пытались провести его мимо флота. Ситуация накаляется. Знаете, я думаю, люди преувеличивают. Во-первых, это был фиктивный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались притвориться российским нефтяным танкером, чтобы обойти режим санкций. Но люди всегда спрашивают, как вы контролируете Венесуэлу? Мы контролируем Венесуэлу, контролируя кошелек. И говорим режиму, вы можете продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вы не можете продавать ее, если не можете служить национальным интересам Америки. Вот как мы оказываем колоссальное давление на эту страну, не тратя ни единой американской жизни, не подвергая опасности ни одного американского гражданина. Это называется точечной, высококачественной дипломатией. Демократы говорят, что Трамп жаден. Он жаден, чтобы служить американским интересам, а этого и следует ожидать от американского президента. Нельзя позволять, чтобы в нашем собственном полушарии кто-то пользовался США. Мне кажется, это интересно. Демократы называют президента жадным, но в каком смысле? Все это обогатило его или обогатило администрацию? Это обогатило американский народ. А именно этого вы и хотите от американского президента, чтобы человек думал, как мне лучше всего служить интересам американского народа. Это хорошее качество для американского президента. Вы хотите, чтобы он был жаден ради американского народа. Джасмин Крокет сказала, что вы похитили Мадуро. Мы провели правоохранительную операцию. У нас было законное обвинительное заключение против Мадуро за наркотерроризм, за контрабанду и незаконный оборот оружия. И мы пошли туда с лучшей армией в мире. Мы взяли этого человека. Он предстанет перед судом. Кстати, ему предоставлены все права на надлежащее судебное разбирательство, на которое имеет право любой, находящийся в США. Я думаю, он надолго угодит за решетку. Его признают виновным. Это не похищение. Это правоохранительная операция. И Джасмин Крокет из всех возможных людей меньше всего имеет право говорить об этом. Показательно, что именно она выступает от лица демократов по этому вопросу. Вы обозначили картели как террористические организации. Как выиграть войну с наркотиками, если американцы любят кокаин? Вот главное возражение, которое я слышу, когда я критикую венесуэльцев за торговлю кокаином. Многие говорят, фентанил нам не нравится, но некоторые любят кокаин. К сожалению, кокаин – очень плохой наркотик. И, что важно, Джесси, Это крупнейший источник доходов для венесуэльских картелей. Так что если они продают немного фентанила, но много кокаина, это означает, что в США будет поступать намного больше яда. Так что для всех, кто любит кокаин, мне жаль, президент Соединенных Штатов кокаин не любит. Гренландия. Как далеко вы готовы зайти? Но окончательное решение принимает президент, но Европа много ворчит, и Европа не справилась с фундаментальным аргументом, который президент и вся администрация выдвигали снова и снова. Гренландия критически важна не просто для нашей национальной безопасности, но и для национальной безопасности всего мира. Люди не осознают этого. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии. Если, не дай бог, в будущем русские или китайцы, я не говорю, что они это сделают, но если, не дай бог, кто-то в будущем запустит ядерную ракету на наш континент, запустит ядерную ракету по Европе, Гренландия является критически важной частью этой системы противоракетной обороны. И нужно задаться вопросом, хорошо ли справились европейцы и датчане с обеспечением безопасности Гренландии и сохранением ее роли якоря мировой безопасности и противоракетной обороны. И ответ очевиден – нет. Они недоинвестировали в свою безопасность, не обеспечили надлежащей защиты этой территории, этого массива суши. И президент Соединенных Штатов совершенно недвусмысленно говорит, вы плохо справляетесь с вопросом Гренландии. Мы обеспечим защиту интересов Америки, и я думаю, президент готов зайти так далеко, как потребуется, чтобы это гарантировать. Они говорят, что там слишком холодно для американских солдат. Вы там бывали. Кто это говорит? Джасмин Крокет? Датчане. Наверное, и Крокет тоже. Думаю, американцы прекрасно справлялись в очень холодных местах. Скажу честно, я бы сам не хотел там служить, но, к счастью, резиденция вице-президента находится здесь, в Вашингтоне. У демократов есть небольшая сомалийская проблема. Они запустили ее. У Америки есть сомалийская проблема. Да, особенно у демократов в Миннесоте. Почему они позволили этому происходить прямо у себя под носом? Ну, здесь несколько моментов, Джесси. Во-первых, если посмотреть на масштабы мошенничества в системе социальной поддержки, то по статистике, которую я видел, 85% сомалийцев, находящихся в США, как легально, так и нелегально, получают какой-либо вид социального пособия. Это не умаляет достоинств остальных 15, но когда 85% представителей какой-либо группы населения получают социальные выплаты, это говорит о том, что мы допустили серьезнейшие просчеты в отборе и проверке, а это и есть ключевая проблема. Даже если мошенничества нет, 85% получателей пособий – это слишком много. Слишком много людей живут за счет американского налогоплательщика, пока многие американцы едва сводят концы с концами. Это недопустимо. То, что происходит в Миннеаполисе, я думаю, на самом деле отражает масштабную схему мошенничества, которую мы увидим по всей стране. Мы увидим это в Калифорнии, мы увидим это в других местах. Там люди наживаются за счет американского налогоплательщика. Сомалийское мошенничество, например, мошенничество с детскими учреждениями. Мы создали программы, чтобы помочь американцам устраивать детей в ясли и получить нормальный уход за детьми. А эти деньги перекачиваются сомалийским мошенникам. Это двойное преступление. Во-первых, многие американские семьи не могут позволить себе ясли. Во-вторых, американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это полностью недопустимо. Думаю, Джесси, в ближайшие несколько дней у нас будут очень важные объявления по этому поводу. Если существует мошенническая сеть, значит, есть и покрывательство. В Миннесоте их только что поймали на подделке документов, попытке замести следы. Должен ли Тим Уоллс уйти в отставку? Я думаю, Тим Уоллс должен уйти в отставку. Но, слушайте, я достаточно прошелся по нему, больше не хочу. В вашей программе мне почти жаль его. Если бы не тот факт, что он должен был это видеть, и вне зависимости от того, было ли это уголовным преступлением, преступлением, знал ли он о мошенничестве, что было бы уголовным преступлением, или просто закрывал на это глаза. Это колоссальный, колоссальный провал государственного управления. Послушайте, нужно задать себе вопрос. Если в Миннеаполисе человек, приехавший в США 2 месяца назад в нищете, вдруг ездит на Мерседесе или Ламборджини, то ваш долг, как государственного чиновника, спросить, как этот человек так быстро разбогател, при том, что он еще и получает социальное пособие. То, что этот вопрос так часто оставался без ответа в Миннесоте, да и в Калифорнии, и других штатах тоже, свидетельствует о том, что мы имеем дело с политической коррупцией, коррупцией в системе социального обеспечения в огромных масштабах. Администрация Трампа уже направила сотни и сотни сотрудников, которые приступают к расследованию этих дел. Стивен Миллер направил людей, которые буквально ходят от двери к двери. Вы направляете следователей в Калифорнию? Мы направляем следователей во многие места, чтобы добраться до корней этого мошенничества с социальными выплатами. Думаю, это обнажило то, о чем я, откровенно говоря, не знал еще несколько недель назад. Дело не только в том, что пособия получают те, кто не имеет на них права. Это верно, конечно. Эти программы созданы для поддержки американцев, оказавшихся в трудной ситуации, а не для обогащения мошенников. Люди берут эти деньги и выстраивают целые бизнесы по выкачиванию средств из американского налогоплательщика. Опять же, бедные люди не получают то, что им нужно. Американские налогоплательщики оказываются обобранными. Это проигрыш со всех сторон. Я думаю, Миннеаполис просто наглядно показал, насколько это абсурдно. Я имею в виду, Джесси, это самая низкопробная мошенническая схема, которую только можно представить. Почти невероятно, что люди открывали детский сад с вывеской Quality Learning Center. Если вы открываете детский сад и не можете правильно написать слово «learning» или слово «kids», это говорит о том, что вам, пожалуй, не стоит заниматься дошкольным образованием. Мы доберемся до сути. Тим Уолтс должен беспокоиться, потому что нельзя писать с ошибками и брать чужие деньги. Ему есть о чем беспокоиться по многим причинам. Он называл вас странным, помните? Я знаю, потому что мне не нравятся сомалийские мошенники. Полагаю, что это делает меня странным. Признаю свою вину. Гевин Ньюсом говорит, хотите прийти в Калифорнию, милости просим. Да, ну что ж, мы придем, мы ценим это приглашение, Гевин, и мы его принимаем, потому что, послушайте, Калифорния, пожалуй, более чем любой другой штат, совершенно открыто и очевидно раздает социальные льготы нелегальным мигрантам. Вот знаете, это не просто слова. Зайдите на сайт калифорнийской программы Medicaid, и там прямо будет написано, что они тратят американские налоговые деньги на предоставление Medicaid нелегальным мигрантам. Вы думаете, там нет мошенничества? Вы думаете, там нет людей, создающих фиктивные врачебные кабинеты, мошеннические схемы оплаты? Они есть. У вашей администрации был насыщенный год, многое удалось сделать. Теперь вы во втором году. Какое одно экономическое достижение вы хотели бы получить сейчас? Да. Так вот, главное, чего мы достигли, мы сократили торговый дефицит более чем на 60% в первый год президентства. Это потрясающий результат. Это означает больше рабочих мест в Соединенных Штатах, больше инвестиций. Я хочу развивать этот успех. Мы говорим о 18 триллионах долларов новых инвестиций, которые приходят в США. Я хочу построить как можно больше заводов, дать как можно большему числу американцев высокооплачиваемую работу и производить как можно больше собственных товаров. Думаю, пока мы делаем это, мы должны решить жилищный вопрос для многих молодых американцев. Они чувствуют себя вытесненными с рынка жилья. Президент вот-вот сделает несколько очень важных объявлений по этому поводу в ближайшие несколько недель. И то, что мы собираемся сделать, это сохранить благосостояние, накопленное многими людьми в их домах, при этом сделав возможным для молодых людей купить первое жилье, сделать его доступным для молодых семей, чтобы растить детей. Я думаю, мы это сможем. Я думаю, у нас есть хорошие меры политики, которые позволяют найти этот баланс, которые будут очень полезны для молодых американцев и молодых американских семей. Женятся ли молодые американцы? Остепеняются ли они? Заводят ли детей? Не так, как раньше. И это большая проблема, Джесси. Подумайте, что действительно делает жизнь стоящей? Не работа, не то, в каком университете ты учился. Это влюбленность, создание семьи, рождение детей. Именно это, я думаю, и придает смысл жизни большинства людей. Уж точно моей. Думаю, и вашей тоже. Если только вы не сумасшедший, вы республиканец, так что нормально. Но все это происходит реже, и отчасти потому, что случилось с жильем при Джо Байдене. Цены буквально удвоились за 4 года. Молодые американцы говорят нам, что не могут позволить себе купить дом. Думаю, за прошедший год мы добились огромного прогресса, но послушайте, мы выкапываемся из огромной ямы, которую оставил нам Джо Байден. Работы еще очень много, и мы рады ее делать. Если выдворите страны нелегальных мигрантов, это снизит цены. Успеваем ли мы выдворять нелегалов достаточно быстро? Мы всегда хотим делать это быстрее. Многие агенты ICE, нанятые нами за последние 6 месяцев, еще не прошли обучение до конца. Так что при всех крупных инвестициях в безопасность границы нам удалось выдворить 2,5 миллиона нелегальных мигрантов без каких-либо по-настоящему масштабных мер, над которыми мы работали. Это было сделано исключительно силой воли. Затем президент США пришел и сказал: «С этим покончено. Думаю, мы увидим, как цифры депортаций будут расти по мере того, как все больше людей вольется в ряды ICE. Если у меня на Fox что-то не заладится, могу я работать в ICE?» Кто знает, можете работать в ICE, но послушайте, вы очень убедительный коммуникатор. Если вы когда-нибудь окажетесь безработным, можете стать спичрайтером.
6: Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. День рождения действующий президент отпраздновал по-своему. На южной лужайке Белого дома оборудовали арену для боев UFC. Отвечая на вопрос о том, какой подарок был бы наиболее желанным, юбиляр ответил лаконично. Цитирую: «Я бы хотел, чтобы мне подарили мир во всем мире». Бёздей паре стало еще и неофициальным началом празднования 250-летия Америки, которое будет отмечаться 4 июля. Трампа связывает многолетняя дружба и бизнес-партнерство с главой UFC Дейной Уайтом. Поддержка Уайта, по мнению политтехнологов, стала одним из факторов, который помог Трампу избраться на второй срок. Вчера в главном поединке встречались испано-грузинский боец Илия Тапурия и американец Джастин Гейджи. В октагон они выходили из овального кабинета. Бой завершился победой Гейджи. В честь победителя устроили салют. К своему 80-летию Трамп установил несколько исторических рекордов. Он стал самым возрастным человеком, избранным президентом США. На момент вступления в должность после победы в 2024 году ему было 78 лет и 7 месяцев. Кроме того, Трамп является одним из самых возрастных действующих мировых лидеров. Еще одним уникальным достижением стало возвращение в Белый дом после 4-летнего перерыва. До него подобное удавалось только одному – американскому президенту Гроверу Кливленду в 19 веке. Сегодня Трамп прилетел в Женеву перед саммитом G7. Оттуда он отправится на само мероприятие, которое пройдет в городе Эвьян-Ле-Бен во Франции. Саммит пройдет с 15 по 17 июня. Главы Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Японии и США планируют обсудить достижения компромиссов на Ближнем Востоке и в Украине. Наша непостоянная рубрика «Нарочно не придумаешь». На днях случился мокрый конфуз. Живой слон, вернее слониха, чуть не сорвала съезд республиканцев в Техасе. После выступления губернатора Грега Эббота вывели 4-тонный символ партии, который внезапно остановился и справил малую нужду прямо перед делегатами. Пикантное видео быстро разлетелось по соцсетям. Слушайте, иногда урина слона – это просто урина слона, и ничего больше, не надо так драматизировать. В общем, прошедший в Хьюстоне партийный слет запомнится участникам надолго. Кто-то даже написал в комментариях, что вот эта самая слониха оставила более глубокий, более видимый след на этой планете, чем какие-то политики. Не будем называть их поименно. На этом фоне Washington Post и ABC News провели опрос о том, кто может стать наследником Трампа в 2028 году. Его рейтинг одобрения упал, но внутри партии он по-прежнему популярен. 70% избирателей республиканцев считают, что лидеры на местах должны быть трампистами с большой буквы. Но поскольку ряд популярных фигур расходятся с ним, например, по военной операции против Ирана, партийные инсайдеры ожидают, что кто-то рискнет и предложит альтернативу трамповской версии консерватизма. Предварительный список кандидатов от республиканцев на праймерис 28 года может включать в себя вице-президента Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио, губернатора Джорджии Брайана Кемпа, сенатора Техаса Теда Круза, шефа Пентагона Пита Хексета, губернатора Флориды Рона Де Сантиса, а также старшего сына Дональда Трампа Дона-младшего. По мнению Washington Post, Венсу, если он хочет заручиться поддержкой босса, необходимо быть более агрессивным, крыть по матушке своих критиков и уметь парадоксально отвечать на острые вопросы. А еще пересмотреть свои взгляды на внешнюю политику. Они у него, в отличие от линии партии, изоляционистки. К слову, Венс – самый молодой кандидат в потенциальном списке. 2 августа ему исполнится 42. Хотя Дон-младший является советником и доверенным лицом отца, он никогда не занимал постов на госслужбе. Прошлой осенью он объявлял о том, что планирует баллотироваться, тем не менее его шансы оцениваются как крайне низкие. А все из-за отсутствия той самой знаменитой папенькиной харизмы. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием. На английском это звучит как ghost guns – самодельным огнестрелом без серийного номера, который можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор-демократка Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии, отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах действует запрет на 3D-печатное оружие. Еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией Ghost Guns выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц огнестрела. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Телеведущая модель, 52-летняя Тайра Бэнкс, подала в суд LA на Netflix, обвинив стриминговый сервис в клевете из-за документального фильма о закулисье реалити-шоу «Топ-модель» по-американски. Бэнкс дала интервью для фильма, который сократили с 3,5 часов до 16 минут. При этом ее слова были вырезаны из контекста и смонтированы с искажением смысла. Перед тем, как состоялась премьера, Бэнкс не дали ознакомиться с итоговой версией. Помимо этого, в заявлении она указала, что вследствие выборочного монтажа сформировалась версия о том, что она якобы допустила сексуальное насилие над участницей шоу и использовала травму другой модели для повышения охватов. Документальный сериал из 3 фильмов вышел 16 февраля этого года. Телеведущие ее юристы рассчитывают, что суд определит размер компенсации. Также они будут добиваться запрета на использование изображения Тайры. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Тейлор Свифт вошла в зал славы авторов песен. Церемония прошла в Нью-Йорке. 36-летняя певица стала самой молодой женщиной, включенной в Hall of Fame, и вторым самым молодым сонграйтером после Стиви Уандера в истории. Награду Свифт вручал сам Стивен Спилберг, который сравнил ее с Джоном Ленноном и Полом Маккартни. поддержать певицу пришли родители и жених Трэвис Келси, свадьба с которым ожидается, ну, в следующем месяце, в июле. В своей 20-минутной речи Свифт эмоционально поблагодарила свою семью и фанатов. Родители артистки переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было 14, ради перспектив музыкальной карьеры. «Я никогда не смогу в полной мере выразить свою благодарность за то, что вы сделали для меня. Благодаря вам, я сегодня здесь», — обратилась певица к близким, отметив, что родителям было нелегко сорваться с места и перевести всю семью. В своей речи она призналась, что всегда создавала музыку интуитивно. Она также поговорила на тему будущего. Свифт уверена, что в эпоху развития искусственного интеллекта особенно важно человеческое творчество.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Соединенные Штаты сфокусируются на украинском урегулировании. Трамп также подтвердил, что реализация достигнутых Тегераном и Вашингтоном договоренностей предполагает в том числе отмену санкций США против Ирана. Вооруженные силы Франции и Греции примут участие в армяно-американских маневрах «Eagle Partner», сообщила Минобороны Армении. Международный подводный кабель, обеспечивающий передачу интернет-трафика между египетской Александрией и сирийским Тартусом, подвергся диверсии, сообщила сирийская телекоммуникационная компания. Сирия осталась без стабильного интернета.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
20: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник
21: с 4 до 5.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Напоминаю нашим зрителям, в эфире новости сегодня в студии. Для вас работаю я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у руля, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждается в серьезных изменениях. Мэр Нью-Йорка Мамдани предлагает реформировать систему парковок. При этом эксперты уверены, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Каждый год водители столицы мира тратят в среднем 107 часов на поиск свободного парковочного места. При этом около 97% уличных стоянок бесплатные. Всего в городе примерно 3 миллиона парковочных мест, но их никогда не хватает. Авто с номерами других штатов подолгу простаивают в жилых кварталах, а сами нью-йоркцы предпочитают копить штрафы, не вникая в сложные правила. В свою очередь, Мамдани создал управление по наведению порядка у бордюров или поребриков, как кому больше нравится, поскольку правила по их организации не менялись уже более 70 лет. Городские власти активно обсуждают 4 основных подхода к решению проблемы. Первый – установка дополнительных платных паркоматов. Второй вариант – введение жилых парковочных разрешений, как в Лос-Анджелесе или Чикаго. Третий – более радикальное и динамическое ценообразование и постепенный отказ от бесплатного паркинга. Такая система, при которой стоимость места меняется в зависимости от спроса, успешно работает в Сан-Франциско. Четвертое направление – ужесточение контроля за нарушениями. В прошлом году город выписал 11 миллионов штрафов. Проблема усугубляется поддельными служебными разрешениями и автомобилями-призраками с фальшивыми номерами. Критики реформ утверждают, что их авторы ненавидят людей, у которых есть машины. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что нынешняя система не работает от слова совсем. В Великобритании полностью запретят доступ к соцсетям детям младше 16 лет, объявил премьер-министр Кир Стармер. Закон планируется принять до конца года. Под запрет попадут Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и соцсеть X. Власти не планируют ограничивать доступ детей к WhatsApp. При этом правительство планирует блокировать вредные функции на различных платформах, в том числе прямые трансляции и возможность общения с детьми младше 16. По мнению Стармера, социальные сети нельзя назвать безопасной средой. Премьер заявил, что дети и подростки сталкиваются там с опасным контентом, который может негативно сказываться на психическом здоровье. Не секрет, что соцсети созданы так, чтобы вызывать зависимость. На вопрос, ожидает ли он негативной реакции со стороны крупнейших тех-гигантов, Стармер заявил, что запрет не означает, что он выступает против технологий и искусственного интеллекта. Первой страной в мире, которая запретила доступ в соцсети детям и подросткам, стала Австралия. Ответственность за неисполнение закона ложится на владельцев социал-медиа. Если они не предпримут необходимых мер для блокировки доступа, им будет грозить многомиллионный штраф. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Она призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Паркер призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе. Чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации. Грустная весть. Автор-исполнитель Астар Шамир скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологией в хосписе Тель-Авива. Похороны состоялись на кладбище в Герцлии. Шамир была одной из самых заметных фигур израильской авторской песни. Свою карьеру она начала в ансамбле «Нахаль» в 70-х. В 82-м выпустила альбом в самом низком месте Тель-Авива. Помимо собственной карьеры, написала тексты популярных песен для других артистов. Среди них «Сильнее ветра» для Гали Атари, «Тмунаш Вура» в исполнении Яли Галана, а также песни для Ягуди Травец, Иорданы Арази, Дани Басана, Шлумарца и многих других. В 23-м году Шамир была удостоена специальной премии «Акум» за вклад в израильскую культуру. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона «Magnificent Jewels». Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант – звезда Африки с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, Это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаричного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании «De Beers». Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145.

Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар эко-бриллиантами, настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интересного, а возможно и интеллектуального продукта среди не только миллениалов, но и их уже подрастающих детей. Сферу бриллиантов лихорадит от экономических кризисов, давления выращенных собратьев и безразличия молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежды, что спрос подрастет и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубинные изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8000.

0: 7.52. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд официально отказался принимать к рассмотрению апелляцию и рассматривать иск, оспаривающий закон штата Нью-Йорк об ответственности оружейной промышленности. Губернатор Кэти Хокол уже выступила с официальным заявлением, назвав решение высшей судебной инстанции масштабной победой в борьбе с вооруженным насилием. Данный закон позволяет привлекать производителей и продавцов огнестрельного оружия к гражданской ответственности за халатность, если их продукция привела к преступлениям на улицах городов штата. Пентагон подтвердил, что поисково-спасательные работы на месте крушения стратегического бомбардировщика B-52 на авиабазе Эдвардс завершены. Военные специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев. Трагедия унесла жизни 8 опытнейших испытателей ВВС США. На фоне новостей о крушении акций ведущих подрядчиков оборонного сектора США на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали умеренное снижение. Пилот американского коммерческого самолета пожаловался, что едва не ослеп от прожекторов, размещенных на стадионе в Белом доме в честь празднования дня рождения Трампа. По словам пилота, он вел самолет на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана. В это время световые прожекторы ослепили его. Командир судна заявил, что это было в 10 раз хуже любого лазера. В Федеральном управлении гражданской авиации пилоту посоветовали обратиться с жалобами непосредственно в Белый дом. Мероприятие, на которое было потрачено 60 миллионов долларов, вызвало нарекания из-за отсутствия экологической экспертизы и предупреждения о визуальных рисках для пилотов. На саммите стран Большой Семерки президент Франции Макрон официально поздравил стороны конфликта с достижением мирного соглашения, заявив, что документ призван окончательно разрешить иранский ядерный кризис. По данным государственного телевидения Ирана, первые 3 иранских нефтяных танкера вышли в акваторию северной части Индийского океана, а еще 2 судна с гуманитарными грузами следуют в южные порты Ирана. Полный текст мирного договора обещают обнародовать в официальной обстановке сразу после пятницы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Мы продолжаем обсуждать этот договор, который нам уже теперь собираются объявить в пятницу, все детали. Я надеюсь, что объявят, если опять что-то не сорвется. И я надеюсь, что это да, сорвется, потому что такой договор в том, с теми деталями, что я видел, извините, врагам не нужен. Не то, что друзьям. И вот наши друзья, то есть если мы с вами договоримся с самого начала, что Израиль все-таки является другом Соединенных Штатов, то в Израиле по этому поводу, ну, конечно, они не хотят портить отношения с Трампом, они, конечно, не хотят ему сказать: дедушка, ты совсем уже, понимаешь, по-моему, головой поехал, совсем не имеешь никакого плана, только, понимаешь, важно, раздуваешь щеки, понимаешь, и трясешь рыжей шевелюрой. Вы меня извините, конечно, но у меня уже никаких хороших слов по этому поводу больше нет. Нет. Понимаете, поэтому вся адвокатура Трампа, которая, понимаете, так, ну, может, мы что-то не понимаем, нет, мы что-то не знаем, нет, это вы, господа, ничего не знаете, вернее, вы не хотите знать это. Потому что вам удобнее говорить, что Трамп, он гений всех времен и народов. Вам это удобнее, понимаете, для вас-то фактически, вот, знаете, это называется дефенс-механизм, защитный механизм вашей психики. Потому что признать иначе надо, что Трамп провалился. Провалился в собственное дерьмо, которое он создал. Он создал ситуацию в Иране, которую он разрулить не может. Не может. Он из нее пытается судорожно выйти, наспех, по системе Бекица. Из-за того, что так происходит, он хватается за что угодно, что ему не предложили. А ему предлагают... А иранцы, они поумнее оказались-то, чем Трамп. Как бы, какой бы Трамп гениальный не был, но они поумнее оказались. В том-то и смысле, что они прекрасно поняли, что у него спешка. Поэтому они ведут переговоры с лучшей позиции, чем ведем мы. Несмотря на то, что в военном плане полностью проиграли. Они, не мы. Мы выиграли эту кампанию в военном плане. Но в политическом мы в худшем состоянии, чем Иран. Вот в этом все дело. Кто это понимает? Это понимают в Израиле. Это понимают те, которые имеют голову. Это понимают те, кто хочет смотреть и видеть правду. А не адвокатуру Трампа любой ценой. Так вот, я очень надеюсь, повторяю, очень надеюсь, что Трамп провалится с этим договором в ближайшие дни, может быть, недели, может быть, месяцы в Ливане. Потому что очень все очень просто. Почему? Потому что такая Хизбалла не перестанет быть Хизбаллой. Они продолжат стрелять, обстреливать, брать заложников, кошмарить, хулиганить, терроризировать всех вокруг себя, в том числе Израиль. Они не могут жить по-другому, понимаете? Да быть не может. Физически, политически, генетически, как угодно. Раз они это продолжили, значит, Израиль продолжит им отвечать. А так как Израиль продолжит им отвечать, продолжит их тоже кошмарить, терроризировать, убивать, как и надо делать, в принципе, значит, что произойдет? Значит, Иран использует вот эту зацепку, чтобы выйти из этого договора. Или Иран должен на это закрыть глаза, тогда иранское руководство теряет лицо. Что для них намного сложнее, намного хуже, чем если бы они бы, извините, вышли бы из этого договора с Трампом, который сам по себе для них особенно-то не нужен. Понимаете, проблема заключается в том, что они вот в этой всей ситуации делают там такое впечатление, что одолжение, что они открывают Ормузский пролив. И вы знаете, что да, уже теперь выясняется, что мы, оказывается, собираемся, уже Венс это подтвердил. Венс. Не я. Была пресс-конференция, где он сказал, что они таки, да, собираются отдать... Сколько он там сказал? $300 миллионов. А, $300 миллионов, это сказал Трамп, что он не собирается ничего отдавать. Вот Венс говорит, что мы собираемся отдать $300 миллиардов. Это те, что у нас лежат вот деньги Ирана. Не я сказал, еще раз повторяю, это сказал Венс, пресс-конференция, ссылка стоит у меня на Фейсбуке, вы сейчас можете вживую присоединиться, пожалуйста, пишите, отвечать себе, Смоли. Это он выступал в прямой речи, понимаете, это его не цитируют, его не пишут, это он говорит перед вами. Значит, мы таки, да, платим Ирану за то, чтобы они фактически приняли этот договор. Что же это, в чем же разница с Обамой, я пытаюсь вот судорожно понять. У Обамы договор заканчивался, у нас пока еще договора вообще про ядерное оружие вообще ничего нет. Они его только собираются заключать или не заключать в последующие 60 дней. Пока мы говорим фактически, сделайте нам одолжение, откройте Ормузский пролив, или у нас нефть слишком дорогая стала. Вот о чем мы говорим. То есть внутренние проблемы, внутренние экономические проблемы перед выборами у Трампа, возможно, какое-то давление от Китая, которое ему там сообщили, пока он был в Пекине. Очень возможно, что на него давят оттуда. привели его к тому, что он фактически кидает Израиль под автобус. В Израиле это прекрасно поняли. И вот Free Press, поверьте мне, совсем не левая пресса. Вот совсем не левая пресса, это там, где та самая Барри Вайс. В воскресенье президент Дональд Трамп сделал себе подарок на день рождения, объявив о достижении мира после завершения Второй войны с Ираном. Это великая сделка. Принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном. Но до меня это никому не удавалось, написал им вечером в воскресенье в социальной сети Truth Social. Благодаря открытию пролива, после подписания сделки в пятницу, для проведения работ по разминированию, нефть снова потечет в обоих направлениях, обеспечивая потребности региона и всего мира. То есть мы воевали за открытие за пролива? Ну окей, дальше читаем. Однако не спешите устраивать торжества. Это не договор, не сделка, не мирное соглашение. Это меморандум о взаимопонимании, предусматривающий переговор об условии более мирного регулирования в течение следующих 60 дней. Иными словами, это всего лишь очередное прекращение огня. В этом смысле соглашение не позволяет достичь ни одной из целей, которую Трамп обозначил 28 февраля, когда начинал вторую войну с Ираном вместе с Израилем. Браво! Великая сделка века открыта. Мы не достигли ничего. То, что мы ставили во главу угла, то, что Израиль стал во главу, мы максимум отодвинули это на пару, на тройку лет. Единственная реальная польза от этого меморандума для США и мировой экономики заключается в том, что Иран согласился открыть Ормузский пролив на 60 дней. Трамп полагал, что добился этого еще более 2 месяца назад, в апреле, но то перемирие оказалось таковым лишь на словах. Иными словами, Трамп празднует заключение соглашения, которое лишь временно решает проблему, возникшую отчасти из-за развязанной им войны. Во. Замечательно. Вам вот правда. Адвокаты Трампа, пожалуйста. Ведь Иран ни о чем не договаривался в отношении своих ядерных материалов, баллистических ракет или поддерживающих действующих на Ближнем Востоке террористических группировок, выступающих его прокси-силами. Что касается сделанных Трампом в начале войны заявлений, в которых он призывал иранский народ взять под контроль государственные институты и восстать против своих угнетателей, то эта цель была просто предана забвению. Ну, и разумеется, Трамп и его ближайшие советники заявили, что их иранские визави согласились на вывоз или разбавление высокообогащенного урана, остатки которого в виде пыли находятся на практически разрушенных подземных объектах Ирана. И действительно, боевые действия нанесли колоссальный ущерб ядерной программе Ирана и его оборонно-промышленному комплексу. Кроме того, в ходе первой недели ударов Израиль ликвидировал многих наиболее компетентных представителей руководства иранского режима. Однако, все это не привело к краху Исламской Республики. Напротив, режим оказался более жизнеспособным, чем предсказывали и израильские, и американские военные стратеги. Сегодня режим ведет себя так, словно выиграл войну, которую на самом деле проиграл на поле боя. Ну, то, что я вам и говорю. Официальные иранские СМИ представляют условия будущей сделки как полную капитуляцию США. Согласно этим сообщениям, США согласятся выплатить до 300 миллиардов долларов в качестве военных репараций. США признают контроль Ирана над Ормузским проливом, будет разблокировано еще больше иранских активов. В воскресенье иранская государственная телекомпания РИП злорадно заявила, что Америка была вынуждена согласиться на прекращение войны. Таким образом, еще до начала предметных переговоров между Ираном и США, Тегерану удалось вбить клин между двумя союзниками, которые изначально и развязали войну против Исламской Республики. Но тут сразу оговоримся. То, что хотят иранцы, это не значит, что это все они получат. Но то, что мы обсуждаем хотя бы в какой-то виде, в какой-то степени передачу каких-то активов Ирану, это уже очень плохо. Это уже очень, потому что все пойдет на террор. Как мы знали, что пошли на террор те деньги, которые отдал Обама Ирану когда-то. Мы за это Обаму совершенно законно критиковали. Вы помните это? Я помню. Подробности, касающиеся ослабления санкций, денежных выплат и разблокирования активов, пока неизвестны. Однако в пятницу высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Иран не добьется ни смягчения санкций, ни разблокирования активов, ни получения денежных средств, пока не выполнит свои остальные обязательства. Дай бог. Дай бог. Вполне возможно, что платить иранскому режиму будут не США, а их союзники. В минувшие выходные Объединенные Арабские Эмираты опровергли появившуюся ранее информацию о том, что они уже разблокировали иранские активы на сумму более 20 миллиардов долларов. В то же время один из представителей вооруженных сил США непосредственно участвующий в переговорном процессе, заявил, что Иран получил определенные экономические выгоды еще до начала переговоров по существу. Однако детали этих мер все еще не согласовываются. В воскресенье иранская государственная информация МЕР заявила, что США согласилась разморозить иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов на этой неделе. До начала переговоров еще 12 миллиардов долларов будут разблокированы в течение 60 дней, отведенные на переговорный процесс. Для сторонников второй войны в Трампа против Ирана все это стало глубочайшим разочарованием. Мне, меня лично в частности. В воскресенье сенатор Линдси Грэхам, один из самых ярых защитников внешнеполитического курса Трампа в Конгрессе, написал в соцсети X: после последнего перемирия Хизбалла не прекращает атаки на Израиль. Дошло до того, что из некоторых районов на севере страны пришлось эвакуировать население из-за постоянных обстрелов. Как поступила бы Америка в подобной ситуации? Сложное положение, в котором оказался сегодня Трамп, можно объяснить тем, что на этого импульсивного президента наконец подействовали законы геополитического притяжения. Когда в феврале он развязал войну, удача была на его стороне. Американские военные только что захватили венесуэльского диктатора и доставили в Нью-Йоркский суд, где он теперь отвечает по обвинениям в наркоторговле. Прошлым летом Трамп выставил 12-дневную войну против Израиля и войну Израиля против иранской ядерной программы, в ходе которой была уничтожена значительная часть ядерной инфраструктуры режима и ликвидирован ряд высокопоставленных военачальников. И хотя Трамп склонен к блефу, он также умел подкрепить свои угрозы реальными действиями. Изначально Иран согласился на прекращение огня открытия Армузского пролива, это произошло в апреле, после того, как Трамп пригрозил разбомбить иранские электростанции. Однако, когда на прошлой неделе Трамп вновь пригрозил ударом по электростанциям, иранцы не дрогнули. Это вызвало только смех. Теперь потрепанный, обескровленный иранский режим видит свет в конце туннеля. Конфликт переместился с поля боя на стол переговоров. Трамп больше не призывает иранский народ к восстанию. Напротив, если верить последним сообщениям, он платит режиму, устроившему в январе кровавую расправу над собственным народом, за саму возможность вести переговоры. Неужели не удивительно, что Иран считает, будто одерживает верх? Это пишет не демократическая левая пресса каких-то идиотов-сволочей, которые ненавидят Соединенные Штаты. Это пишут люди, которые сочувствуют нам всем с вами. Вы понимаете? Мы должны, наконец, признать очевидное, что Трамп был поставлен в идиотское положение той ситуации, которая у него была. Он пытается из нее выйти, выйти не может, поэтому он завис. Он завис. И поэтому он пытается, как говорится, подставить Израиль, потому что он пытается вылезти из этого, ну, любыми способами. Вот дальше другая статья. Это из Израиля. Легитимизация предательства. Почему Вашингтон предпочел дипломатический путь с Тегераном обеспечению долгосрочной безопасности своего союзника. Официальное заявление президента Дональда Трампа в социальной сети Truth Social о заключении соглашения с Исламской Республикой, открытие Армузского пролива и снятие экономической блокады стало не просто политическим поворотом, а вернул стратегическим потрясением для государства Израиль. За дымовой завесой публикации в соцсетях Иерусалим оказался загнан в угол, связан навязанными договоренностями и получил лишь ограниченное «добро» в кавычках на действия в Ливане. Как среди израильской общественности, так и в политическом руководстве страны нарастает возмущение. Как мировая сверхдержава, обладающая возможностями для решительного разгрома иранского режима, могла пойти на то, чтобы пренебречь экзистенциальными интересами своего ближайшего союзника, то есть Израиля? Чтобы понять причину отхода США от исторического союза, необходимо отбросить всяческую сентиментальность, проанализировать действия Вашингтона с позиции жесткого политического реализма. Решение США предпочесть подписание соглашения уничтожению противника и тем самым предать союзника объясняется тремя факторами, продиктованными национальными интересами. Экономический вектор, дилемма цен на нефть и контроль над глобальной инфляцией. Решение США продиктовано не военной слабостью, а страхом перед катастрофическим хаосом в энергетической сфере. Длительная блокировка Армузского пролива в ходе конфликта убедила экономических советников администрации. Затяжная война с целью свержения режима в Тегеране спровоцирует неконтролируемый скачок цен на сырую нефть, разгонит глобальную инфляцию и вернет экономики стран Запада, в том числе в США, в глубокую рецессию. Ну, то, что мы с вами обсуждали миллион раз. Я вам это говорил, мне для этого, в принципе, они не нужны, я просто вам читаю мнение оттуда. Громкое заявление Трампа в соцсетях: «Корабли всего мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет», наглядно демонстрирует для американского избирателя стабильные цены на топливо на заправках Техаса важнее любой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. стратегический вектор. Доктрина разворота и нежелание увязнуть на Ближнем Востоке. Трясина на Востоке. На карте глобальных угроз Пентагона Ближний Восток больше не является главным театром действий. Согласно нынешней стратегической доктрине, именно Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и Россия представляют собой единственные реальные экзистенциальные вызовы американской гегемонии. Кампания по полному разгрому Ирана потребовала бы задействовать колоссальных логистических, разведывательных и военных ресурсов на долгие годы вперед. С точки зрения Вашингтона, быстрое заключение соглашения, пусть и несовершенного, позволяет закрыть иранский вопрос, предотвратить бесконечную войну и переключить стратегическое внимание США на те арены, которые считаются по-настоящему решающими. И, наконец, политический вектор. Сделка века как опиум для народа. На внутриполитической арене администрация руководствует главной задачей заручиться поддержкой избирателей за счет быстрых и наглядных достижений. Ну, как я тоже много раз говорил. Возможность представить американское общественное историческое мирное соглашение, в кавычках, всего через несколько месяцев после начала конфликта, избежав при этом потерь среди американских военнослужащих, является бесценным политическим активом. Ради достижения этой цели администрация была готова пожертвовать безопасностью и свободой действий Израиля, навязав формулу, отвечающую новому региональному балансу сдерживания. Ну и итоги анализа. США не отступили, в кавычках, перед лицом Ирана, они выбрали путь холодного стратегического расчета, продиктованными чисто собственными интересами. В логике политического реализма 21 века Вашингтон предпочитает внутреннюю экономическую стабильность и видимость дипломатической победы полному демонтажу того, что критики называют осью зла. В результате Израиль оказался уязвимым, изолированным, вынужденным пересматривать свой стратегический курс. То есть проиграл Израиль. Значит, что я вам хочу сказать по этому поводу? Значит, все это написано абсолютно верно. Тут можно еще добавить много дополнительных причин. Я уверен, что Китай каким-то образом воздействует на мнение Трампа. Мы это видим по поводу Тайваня. Скорее всего, они по поводу Ирана что-то ему нашептывают на ухо. Не очень приятное. Инфляция, как вот тут сказано, это очень серьезный фактор, потому что у него идут выборы. У партии республиканцев идут выборы. У него рейтинг 34% поддержки. 34-36, некоторые говорят, это ниже 40%, это когда твоя собственная партия перестает тебя поддерживать. То есть у Трампа, не, скажем так, мягко очень скажем, чтобы адвокатура Трампа сейчас не начала кричать, что я, понимаете, предал правый лагерь. Мягко скажем, у Трампа идут плохо дела. Если говорить жестко, то у него дела идут катастрофично плохо, потому что у него плохая экономика, это то, что решает все на выборах. У него очень малоактивная избирательная база, очень малоактивная, демократы активны, республиканцы в полной коме. У него нету достаточно активизированной какой-то пропаганды, потому что ему нечего показывать как достижение. Экономика за 25-й год шла хуже, чем она шла за 24-й при Байдене. Экономика тогда была 2.4%, при Трампе она была 2.1%, несмотря на весь хайп. Значит, понимаете, экономика не в блестящем состоянии. И, наконец, инфляция опять пошла вверх. Это самый главный фактор, потому что то есть на дорогой нефти, на тарифах, на всем, как говорится, пока и население пока не видит вот конкретных выгод для себя. Потому что на тарифах я уже как-то говорил, что мы увидим выгоду лет через 20. Но тогда надо это объяснить населению, почему так долго. Мы этого тоже не делаем. Значит, получается, что население начинает злиться. Начинает нервничать. Они начинают терять веру в президента, веру вот в это в светлое будущее завтра. Почему? Потому что цены в магазине растут быстрее, чем их зарплаты. У нас примерно, зарплаты повышаются 3.1 в месяц. Это хороший, подъем считается. Но при этом у нас растут и растет инфляция, скрытая и открытая, 4.5 уже. То есть мы будем говорить за июнь, я не знаю, как последние цифры я еще не видел, за май было 4.18, то есть уже на 1% почти больше, чем растет зарплата. Это очень большой рост, то есть у нас потолок должен быть 2%. Все это на фоне очень активизирующихся демократов, которые выдвигают все более и более левые популистские лозунги, в частности, различные мамдании, различные, вот понимаете, вот у нас в Нью-Джерси выбрали фактически активнейшего джихадиста, который, вне сомнения, пройдет в Конгресс, потому что республиканцы против него выставляют какое-то серое чмо, которое никого не интересует, никому не интересен. То есть он проходит фактически без борьбы. Денег в него не, против него никто не вкладывает, ну, демократы и все, понимаете, ну вот что, что вы хотите. То есть никакой стратегии республиканцы, пардон, не имеют. Ну и плюс идут регулярные ляпсы. Вот, например, у нас наш вице-президент блеснул, в кавычках блеснул, знанием истории, сказав, что все мировые войны закончились some kind of negotiation. Нет, господа, это двойка по истории ему. Все мировые войны и основные войны, которые есть в истории, закончились крахом противника. Его полным уничтожением или тотальным, как говорится, захватом территории, почти полным, как говорится, уничтожением населения или угрозой тотального уничтожения. То есть, например, когда захватили Берлин, советские войска и водрузили флаг над Рейхстагом, то есть они фактически поставили под контроль с огромными жертвами, но неважно, целый город, столицу вражеского государства. Когда Америка ударила двумя ядерными бомбами по Японии, Япония понимала, что они их превращают в ядерное пепелище, они тут же сдались. Это была полная капитуляция, поэтому, господа, не было никаких negotiation, никаких deals никто не искал. Говорили, так, подписывай, сукин сын, и все. Поэтому, понимаете, вот это сравнивать вот с той победой, в кавычках победой, которую мы сейчас имеем в Иране, то, что происходило в свое время в Японии или в Германии, или еще где-то. Или, например, когда мы достигли практически полной совершенной победы в войне, вот это шторм в пустыне. В 91-м году, мы, даже если мы не уничтожили правительство Ирака и так далее, мы добились всех поставленных целей. Это была полная, тотальная победа. 91-й год, это была потрясающая победа. Даже если, понимаете, режим не сменился.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. С начала июля стоимость транзита коммерческих судов через турецкие водные артерии возрастет на 15%, достигнув отметки почти в $7 за тонну. Регулярное увеличение стоимости транзита Анкара практикует с 2022 года, тогда как ранее ставка долгое время держалась на уровне 80 центов за тонну. Полиция задержала подозреваемого в толчке женщины под автобус в Лондоне в 2017 году, сообщает Daily Mail. Благодаря своевременной реакции водителя женщина осталась жива. Банкир-мультимиллионер задержан полицией. Подозреваемый был задержан в своем доме стоимостью почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов в Западном Лондоне. Это директор частного банка и бывший офицер британской армии. Подозреваемому 44 года. Он имеет родственные связи с некоторыми королевскими династиями Европы, в том числе с Виндзорами. Во время службы в армии мужчина принимал участие в военных конфликтах и получил награды. Легендарный британский телеведущий, ветеран журналистских расследований Роджер Кук скончался после короткой болезни. Смерть наступила 13 июня. 83-летний Кук более 50 лет работал в тележурналистике и заработал репутацию разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. С правонарушителями он не раз сталкивался лицом к лицу, а во время интервью его часто избивали. Кука признавали самым избиваемым журналистом Британии. Он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и ребра. 12 раз били до потери сознания. Представители телекомпании ITV назвали Кука одной из самых авторитетных фигур в британской журналистике.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу передачу. И надеюсь, мы с вами продолжим все это, потому что, ну, знаете, это очень важный момент какой-то для нас, для всех, потому что, ну, слушайте, мы должны же, в принципе, понимать правду, которая происходит. Мы же не можем все время быть вот в каком-то вакууме находиться, понимаете? Не можем. Мы все время, вот как бы, я даже не знаю, как сказать, понимаете? Но вот мы все время находимся в каком-то нежелании или нежелании сказать, что на самом деле есть. Понимаете? Сколько мы можем вот так вот ходить вокруг да около и сами себя, понимаете, ну вот фактически обманывать во всем. Сколько это можно делать? Понимаете, мы сами себя загнали в угол. А вот мы не знаем, а вот мы давайте подождем. Ему все мешают, ему никто не мешает сейчас. Давайте говорить так. У Трампа два последних месяца нет ни малейшего понятия, что он на самом деле хочет делать с Ираном. Он не знает, он пытается судорожно надавить Иран каким-то возможностью, понимаете, так, чтобы Иран на что-то согласился. Поэтому он начинает истерить, что в соцсетях, что, извините, плакаться в жилетку китайскому Си, Цзяньпиню. Вот почему Иран тебя не слушает. А почему Иран тебя должен слушать, ты на него напал? Значит, ты должен был иметь план Б. Если Иран не соглашается, если он продолжает хулиганить, это надо было рассчитывать. Для них, для Ирана, для, вернее, Трампа, это поход в парк. Вся эта война. Для Ирана эта ситуация экзистенциальная. Если Иран потерпит поражение, то этот режим рухнет. Их перебьют, понимаете, их изнасилуют свои же. На куски порежут свои же. Поэтому они будут биться до конца, понимаете. Так как Иран может вас пересидеть при такой постановке вопроса сколько угодно. Будут ждать и ждать, и даже если вы всю страну положите, понимаете, в песок. Неужели не я? Значит, они должны были рассчитывать на это? Если у вас нет возможности, если у вас идут выборы, если у вас нет денег, нету, понимаете, знаний, вы не подготовили публику, не начинайте подобную войну. Меня удивляет в этом дело другое. Израильтяне, они что, не просчитывали, они что, не понимают, что такое из себя представляет Трамп, что он хочет быстрое и эффективное решение, чтобы сейчас мы начали хлопать. Это же уже, пардон, всем понятно. Это одна из его самых главных слабостей. Он не может довести до конца серьезные проблемы. Он начинает их правильно. Иран надо было бомбить, Иран надо было, понимаете, с ним нужна была война. Нужна была война с Венесуэлой, нужна была операция против Панамы. Ну, все это нужно было, я не ставлю это под сомнение. Но довести до конца, если возникают проблемы, и дают тебе серьезный отпор, Трамп один раз за другим, за третьим показывает, он не может. В Израиле что, не понимали этого? 718-303-90-90. Я не виню Израиль в этом деле, но я виню израильских аналитиков. Они что, сами себя обманули, они что думали, что Трамп, понимаете, это новый израильский боженька? Новый Хашем, который поселился в Вашингтоне. Который сейчас будет, понимаете, прямо вот, понимаете, страдать за еврейский народ. Ну, ребят, ну давайте не будем идиотами. У Трампа совершенно четкие экономические, политические, другие проблемы, связанные с этой войной. Он ее пытается как можно быстрее завершить. И Израиль в этом ему сейчас мешается. Особенно, когда Израиль начинает представлять, какой криминал делает Израиль, что отвечает обратно на обстрелы Хизбаллы. А как он должен делать? Что, Израиль не должен отвечать? Конечно, должен. Но если Иран считает, вот Иран сейчас заявляет, что никакой сделки без вывода войск Израиля из Ливана не будет. Вот я хочу, чтобы оно так было, клянусь вами. Я хочу, чтобы эта фраза Ирана подтвердила, что никакой сделки... Лучше не надо сделки такой заключать, позорное абсолютно. Лучше пусть Трамп скажет, знаете что, я умываю руки, и все сорвал Израиль с Хизбаллой. Лучше пусть сорвут это, и никакой сделки не будет, никаких этих решений не будет. Но мы хотя бы не будем позорно платить иранцам деньги. Мы не будем, извините, понимаете, с ними вести эти унизительные переговоры. И вот эта вот военная ситуация останется. Что конкретно касается Израиля, я вам скажу такую вещь. Если Израиль хочет, может, не хочет, пусть хоть трусы с себя снимут и продадут на базаре, чтобы деньги были. Если они не начнут в самое ближайшее время, и я говорю это буквально сегодня, не уже не завтра, сегодня, начинать серьезную индустриализацию страны для того, чтобы выпускать все личные, ну, нужные им бомбы, самолеты-заправщики, все виды запчастей и так далее. Может быть, все, кроме самолетов. Но дроны, допустим, ракетную промышленность начинают строить. Значит, если они этого не сделают, у них будет жутчайшая ситуация при первом же президенте демократии, да и при республиканце тоже. Потому что помощь, скорее всего, всю вот эту помощь, которая от Обамы им досталась до 28 года, будет закрыта. Этих денег дальше не будет. А если будет, то будет намного меньше, опять-таки с миллионом условий, с миллионом оговорок и так далее. Израиль должен перестать быть вассалом Соединенных Штатов. Тогда они могут принимать собственные решения без того, чтобы какой-то там Трамп, понимаете, звонит премьер-министру Израиля и кричит: ты сукин сын, делай, как я тебе сказал. Перефразируя. Ты что делаешь, ты что творишь вообще? У меня типа мир там наступает, а ты там, понимаешь, отвечаешь какой-то Хизбалле. Сидите в бомбоубежищах на севере Израиля, сидите дальше. Плевал я на вас. Вот примерно, что говорит Трамп. Извините, конечно, но правда. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло.
0: Алло.
13: Меня слышно?
0: Да,
13: слышно. У меня вот так, вы знаете, я комментировать не буду, мне в ваших комментариях как бы больше, чем достаточно, но у меня есть два вопроса, один вытекает из другого. Если мы постоянно говорим о том, что иранская армия была обескровлена, флот был потоплен и так далее, а почему же тогда американские военные просто силой не расчистили этот Ормузский пролив и не запустили по нему корабли? И второй вопрос. Ну, всем же было понятно, что первое, что сделает Иран при начале войны, это закроет пролив. А как же так получилось, что этого не рассчитали и не были готовы к тому, чтобы силовым методом его расчистить? Спасибо, я по радио послушаю.
0: Спасибо. Значит, ну, вопрос, почему не рассчитали, значит, с заливом, и почему, если разрушена вся военная отрасль Ирана, почему же Иран может, как говорится, так отвечать? Дело в том, что, вы понимаете, мы оказались... Это я... Давайте, я рассуждаю вслух то, что я могу только предполагать. Я думаю, что суровая правда заключается в том, что ни американская, ни израильская армия не готовы к серьезной дроновой войне. Какой-то маленький дрон, как видно в украинской войне с Россией, подлетает к кораблю, взрывает как какой-то жуткий заряд, и кораблю наносится очень серьезный урон. Может, он не тонет из-за этого, но, во всяком случае, любому кораблю можно нанести очень серьезный урон. Я так понимаю, американцы смертельно боятся, что эти дроны начнут делать что-то подобное с американскими кораблями в Персидском заливе. Поэтому они силой не вскрывают эту пробку. Потому что в свое время, очень достаточно давно, Ирак имел ракеты, французский «Экзосет», и он этой иракской ракетой нанес колоссальный ущерб одному из американских кораблей. Значит, вот представьте себе, сейчас все эти дроны, мы фактически не имеем способов или эффективных способов борьбы с ними. Они очень маленькие, они очень быстрые. Многие работают вот с этой вот проволокой, то есть их нельзя, как говорится, сбить с курса за радио каким-то джеммингом. Я так понимаю, что они это не рассчитывали на это. Понимаете? Эта технология идет вперед каждый день. Иранцы очень толковые инженеры, понимаете? Поэтому я вам говорю, они нас могут капитально обойти в целом ряде каких-то вещей. А что касается пролива, понимаете, я так тоже думаю, что расчет Трампа был на то, что начнется либо восстание внутри, либо помогут курды, либо арабские страны, которых Иран начнет обстреливать, активно ввяжутся в войну и, как говорится, возьмут на себя хотя бы там, не знаю, 20% вот этой войны, тогда все остальные 80% лягут на Израиль и США. И объявится какое-то вот именно вот наземное какое-то вторжение. Но дело в том, что в свое время Трамп кинул курдов в Сирии. В 2019 году кинул их на съедение турков. Поэтому курды ему больше не верят, ему показали вот такой вот средний палец. Понимаете? А восстание к тому времени, когда Трамп, как говорится, раскачался, уже было подавлено. Остаткам этого восстания мы оружие не предоставили. Надо было его кидать там с воздуха или подвозить кораблями прямо к берегу. Мы этого не сделали. И, наконец, арабские режимы, видя, что мы, понимаете, отвечаем, только, понимаете, мы в течение 2 недель фактически добились всех результатов, и потом мы начали спрашивать, а что дальше? Они поняли, что у нас нету плана Б. Они это поняли очень рано. Поэтому зачем вам влезать в это дело? Пусть мы в этом увязнем. Им удобнее, чтобы мы в этом увязли. Потому что арабам не нужен сильный Израиль вместо сильного Ирана. Им нужен слабый Израиль или вообще несуществующий Израиль. И слабый Иран. Поэтому я так понимаю, что тут очень много разных факторов. А Трамп смертельно боится увязнуть в Иране внутри. Потому что надо высаживать огромную армию. Или огромный десант для того, чтобы захватывать вот эти все места, где они хранят ядерное топливо, ядерные остатки и так далее и тому подобное в каком-то там виде пыли, виде кусков, непонятно.

0: Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Хочу несколько сказать свои соображения. Во-первых, я думаю, что война с Трампом была начата совершенно правильно, потому что Иран, возможно, был близок очень к производству ядерного оружия. Вот эта вот война, если она отложила на год-два это дело, это большое дело тоже. Это первое. Не знаю, согласны со мной или нет, но мне кажется, что война была необходима. Это стратегическое дело. Стратегическое дело. Второе. То, что получилось, это получилось, но я не думаю, что какой-то план «Б» мог бы быть возможен в том положении, в котором мы сейчас оказались. Не Трамп, а мы оказались. Потому что что дальше делать? Теперь насчет соглашения Трампа, вот эта так называемая мирная сделка. Мне кажется, что Израиль не в таком уж страшном положении. Израиль это соглашение не подписывал. Он не участвовал в договорах, поэтому руки у него свободны. Я слушал последнее интервью Трампа, да, очень короткое, там минут 15, наверное, это Трамп сказал, что про Нетаньяху сказал. Что Нетаньяху думает о себе? Он с этой Хизбаллой должен был разобраться гораздо раньше. То есть те я хочу закончить. Поэтому, Трамп считает, что он слишком мягко обращался с этой Хизбаллой. Надо было ее уничтожить всеми способами, которые только можно было сделать. Мог это
0: Спасибо. Играть. Значит, давайте я просто прокомментирую, чтобы было ясно. Понимаете, Трамп, извините, опять-таки трепет языком. Он что сказал на этой встрече? Что Израиль, вот давайте я вам прочту, что он точно сказал. Это на встрече, там, по-моему, эмир Катара сидел, он говорит, пусть решением проблем Хизбаллы займется Сирия. У него это получается лучше, чем у Израиля. Значит, объясняю популярно. Если вы хотите, вот как вы говорите, и как считает Трамп, он по-глупому это считает, что Израиль плохо или неумело разбирается с Хизбаллой, знаете почему? Потому что все международное сообщество, плюс сам Трамп, висят у Израиля на руках. Если бы Израилю разрешили использовать все виды бомб, арсенала, вакуумные бомбы, я не знаю, напалм, для того, чтобы разбираться, понимаете, не спрашивая разрешения, ни перед кем, не извиняясь, не выступая на каждом канале, понимаете, и опровергая, понимаете, что вас там называют преступниками, где-то убийцами, то Израиль бы победил бы Хизбаллу, понимаете, за 2-3 недели. Как и Хамас. Самая ужасная зачистка этих территорий, когда ты должен ногой выбивать дверь в какой-то кибитке очередной, спрашивать, нет ли там детей, понимаете, оттуда раздается автоматная очередь, и ты должен потом эту кибитку штурмом брать. Желательно, чтобы дети и женщины, и старики не погибли. А намного проще, и главное, дешевле. Бросить одну такую большую жирную бомбу, которая сразу уничтожит полдеревни. Сразу. Все в пепел. Полдеревни. И все молчат. Мертвые молчат, как в той книге. И это было бы эффективно и понятно, и Трампу, наверное, бы понравилось. Но если Трамп это может себе позволить, Америка может себе, Израиль нет. Поэтому Израиль именно занимается вот этими медленными, длительными зачистками, что в Газе, что в Ливане, что-то такое. И дается высокопарные советы. Пусть лучше занимается Сирия. А Трамп подумал, что Ливана после этого не будет существовать. В Ливане осталось какое-то христианское население. Допустим, треть населения христиане. Католики, православные, армяне, друзы, там, езиды. Да. Представляете, мы сейчас туда пустят вот этих сирийских фактически исламистов, которые раньше состояли в Аль-Кейде, теперь, понимаете, Трамп им руки пожимает. Это вообще отдельный разговор, отдельная непонятка у меня в голове, но тем не менее. Это бывший аль-кейдовец, который сейчас возглавил Сирию, Джулани. Мы его запустим в Сирию. Что он там устроит? Он устроит там резню, конечно, там станет тихо, потому что там никого не останется. Но вместо Хизбаллы, которая относительно слабая, там появится...

0: появятся джулани, там появятся турки, там появятся суннитские вот эти террористы. Это намного будет хуже, господа. Почему? Потому что сунниты имеют намного больше поддержки в исламском мире, чем шииты. Шиитов поддерживает только Иран. А суннитов поддерживает Турция, поддерживает Египет, поддерживает Саудовская Аравия, поддерживают все, кто только может их, потому что они все сунниты. Даже если Саудовская Аравия не очень сильно любит вот эту всю эту мусульманскую демократию а-ля братья-мусульмане, что устроил Эрдоган в Турции, они все равно будут поддерживать их. Что получится? Значит, Израиль получит на своей границе, еще на северной, самой сложной границе, которая у Израиля есть, получит фактически замену относительно слабой Хизбаллы достаточно мощной группировкой протурецкой. Это будет фактически столкновение с Турцией. Оно и так будет, но не сию минуту. Поэтому я не знаю, о чем говорит Трамп. Иран требует, чтобы Израиль вывел все войска, забыл вот эти все эти укрепленные свои какие-то пункты, которые есть на юге Ливана. Трамп абсолютно не в теме, видимо. Он, видимо, абсолютно не понимает, о чем ведется речь там. Ну, то есть это уже мне трижды понятно. Если кто-то знает, о чем он понимает, поведайте мне, понимаете, вот расскажите, что Трамп да понимает. Если он говорит вот то, что он говорит, вы меня извините, это фактологически и психически просто ну, какой-то бред сумасшедшего по поводу вот этого, того, что он говорит по поводу Израиля. Я могу с ним согласиться, понимаете, что он пытается вытравить антисемитов из американских университетов, что он борется с DEI, с Black Lives Matter, что он пытается вернуть народ, что он ставит статуи обратно. Это я все согласен. То, что он пытается делать внутри страны, я, в принципе, многое очень, практически все согласен с ним. То, что он делает на Ближнем Востоке, это верх неграмотности. Верх неграмотности. Добрый день, вы в эфире. Господа, мы сейчас уходим на перерыв, буквально через одну минуту. Перезванивайте после перерыва, проверьте свои телефоны, пожалуйста. Не есть хорошо. То, что происходит, не есть хорошо. В Израиле это внезапно поняли, потому что Израиль получает вот очень интересную ситуацию в свое время в 56-м году, когда Израиль вместе с англичанами и французами пытались вместе решить целый ряд задач в Египте. Французы и англичане, понимаете, по дороге сломались, развалились, вся коалиция развалилась, Израиль пытался это делать в одиночку, тоже был поставлен перед фактом, что все вот эти вот западные правительства, они... Демократии, в принципе, не способны к серьезным агрессивным действиям. Это очень редко возможно. Демократии всегда оказываются, вот как мы показывает практика, в состоянии защищающихся, а не нападающих. Наверное, это плюс демократии, но это ее минус, если надо иметь дело с каким-то очень серьезным врагом. И вот это как раз то, о чем мы говорим. Это очень серьезный враг Иран. Очень эшелонированно там, находящийся много лет. А Трампа воспринимал как прогулку в парке. Вот ему дали по носу. Но теперь Трамп дает по носу, под раздачу попал Израиль. За что, непонятно. Так, перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон радио.
7: Дэвидсон радио.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее. Ключевую роль играет изменение работы голеностопного сустава. Организм постепенно начинает отдавать приоритет устойчивости, а не эффективности движения. Оказалось, что с возрастом голеностопный сустав все хуже выполняет функцию отталкивания от земли и все больше сосредотачивается на поглощении удара при каждом шаге. Измерения показали, что мышцы по обе стороны голеностопа начинают сокращаться одновременно, а не поочередно, как у молодых людей. В результате сустав становится более жестким в момент касания стопы земли. Такая стратегия повышает устойчивость и снижает риск падения, однако делает ходьбу менее экономичной. По словам ведущего автора исследования Коди Линце, нервная система с возрастом сознательно смещает баланс в сторону безопасности. Организм жертвует эффективностью движения ради сохранения равновесия. Из-за этого уменьшается сила отталкивания, которая помогает продвигать тело вперед. В результате ходьба требует больше энергии, усталость наступает быстрее, а скорость движения постепенно снижается. Проблема связана не только с потерей мышечной силы. Важную роль играет изменение координации мышц и принципов управления движением со стороны нервной системы. Авторы считают, что программы профилактики падений и возрастного снижения подвижности должны уделять больше внимания развитию баланса и координации, а не только укреплению мышц. Особенно полезными могут быть упражнения на равновесие, тай-ци и другие виды активности, тренирующие точность работы голеностопного сустава. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
18: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: 718-303-9090.
20: Дэвидсон Радио.
21: Мы любим Нью-Йорк.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
23: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот я сейчас поставил на Фейсбуке, на Ютубе, демонстрирую карту. Это карта Южного Ливана. Давайте я вам просто вот на карте покажу, тогда становится все намного проще и понятнее. То есть, видите, вот это вот серое, это идет граница Израиля. То есть вот эта вся черта достаточно легкая. Им нужно отойти на 20 километров на север. Вот Израиль, вот север. Значит, вот река Литани. Она идет вот здесь, как я говорил, она идет вот с востока на запад прямой линии. И вот здесь вот резко поворачивает на север. Такой прямой угол делается. Поворачивает на север, и поэтому любая зона безопасности Израиля тоже вот идет по Литани, тоже поворачивается и должна еще выйти на северный берег Литани для того, чтобы быть на господствующих высотах. Захватить вот эти города Марджаюн, вот здесь город Набатей, вот здесь в углу находится вот этот главный замок крестоносцев Бефорт, про который я говорил. Это стратегический угол. Потому что вот здесь вот так называемый вот это, видите, вот этот кусок в Израиле, это называется Метула Фингер. То есть это вот кусок территории Израиля, который выходит вот на север. Поэтому карта вот тоже вот поворачивается вот так вот, вот, как говорится, к северу. Значит, вот сейчас Израиль пытается вот эти все позиции, ну, раньше это так было, сейчас будет по реке идти, вот зачистка города Тира должна произойти, они пытаются их укрепить правильно. Потому что это будет надолго. И сейчас вдруг Трамп объявляет, выходите оттуда. Иран вот сейчас пишет по всем каналам, что без этого этот договор работать не будет и так далее. Я вот очень жду, буду хлопать в ладоши, если этот договор долбанется вниз. И по поводу, и мне будет радостно видеть, что и, во-первых, Трамп облажался во всем этом деле, потому что такой договор никому не нужен. И то, что Иран остался с носом. И то, что Израиль, извините, делает то, что надо делать. На самом деле надо делать, а не то, что, понимаете, придумали в Вашингтоне. Вот чисто с этой точки зрения. Поэтому вот о чем я говорю. Потому что иначе получается, что все эти войны, все эти жертвы ведутся абсолютно бесполезно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
24: Алло. Алло. Алло.
23: Да.
24: Добрый день.
23: Радио выключите.
24: Секундочку. Все. Вы знаете, предыдущий звонящий был прав, когда он сказал, что цели американцев были несколько другими. Вот. И, в принципе, он правильно делал, потому что отложенная катастрофа – это хуже. Ну, она растает только, если оставить ядерную бомбу Ирана. Ну, в общем, он все сказал. Израиль свои проблемы сам решит. Американцы с Ираном без наземной операции решить ее не могут. Воевать на земле он не наберет солдат. Туда.
0: Поэтому нет, спасибо. Нет, дело не в этом. Спасибо за ваш звонок. Он может набрать солдат, но это должна быть не компания, знаете, по системе Бикицер. Давайте быстро, все, и все получится. Так оно не работает. Понимаете? Это нельзя делать вот так вот наобум. Подвести солдат, нужно подвести огромную логистику, нужно подвести патроны, нужно подвести снаряды, нужно подвести. Понимаете, огромное количество барж, кораблей, снабжения и так далее. Потом, откуда начать вторжение? Из Ирака? Ирак не даст делать. Значит, из Кувейта это надо каким-то образом высаживать десант. Представляете, высадить десант на... То есть, это огромная операция по планированию. Это надо было делать до того, для того, как они начинали эту операцию. Это же был план Б. Они это не сделали. Это крайний слой. Это что, вы думаете, с воздуха они, что ли, сбросят этих солдатиков в воздухе болтаться? Так-то не делается, это не Вторая мировая война. Вот почему. А Израилю они пытаются при этом закрыть все пути для решения этих вопросов. Израиль, конечно, разберется. Но тогда давайте не мешать Израилю, если сами не можем. Если сами не можем, давайте не мешать хотя бы тем, кто да, может. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Вы знаете, я так думаю, что и Израиль, и Америка виноваты вообще, что начали эту авантюру, где была разведка Израиля, разведка Америки. Ведь вы, если вы помните, была такая у нас ведущая прекрасная Лариса Герштейн. И она очень часто приглашала известного военного комментатора к себе, который описывал все, что есть у Ирана, и на что он способен, и как тяжело с ним будет бороться. Израиль это не продумал. Они решили, раз они такие умные, раз, два, и все сделают. А теперь, я думаю, ладно, раз уже вы вошли, что-то они все равно сделали. Где-то разбомбили, это правительство убили. Теперь Трамп делает все правильно. Пусть он выходит оттуда и считает, что он красиво ушел, потому что Израиль один с этим не справится. И у Америки тоже кишка тонка. Так что надо уходить, делать вид, что мы победили, и успокоиться. Еще я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, какова роль прекрасной России во всей этой авантюре, что происходит в мире? Спасибо.
0: Россия на задних ролях поддерживает Иран. Поддерживала и поддерживает, дает им запчасти, дает им какие-то, ну, то, что они хотят знать, допустим, какие-то секреты. Но основной большой роли России во всем это не играет. Россия просто сидит и ждет, когда Америка сама себя израсходует, понимаете, даже не надо что-то дополнительно делать. Значит, что касается того, что вы сказали, что пусть выходит, пусть так далее и тому подобное. Значит, ситуация такая, они на сегодняшний день... эту угрозу с Ираном не решили никак. В Иране не должно быть ядерной бомбы. Они эту проблему не решили, понимаете? Я не знаю, как они договорятся с этими переговорами, но я очень сомневаюсь, что это, как говорится, что-то каким-то образом решит. Значит, поэтому рано или поздно операцию начнет проводить сам Израиль. Значит, как они это будут делать, я не знаю, но, наверное, они даже думают о том, что они сами будут высаживать какие-то наземные войска, где-то в Иране, какие-то группы спецназа, что-то делать, может быть, что-то подрывать изнутри, чтобы это нельзя было раскопать, понимаете, или даже, может быть, понимаете, ну, то есть, например, чтобы это нельзя было раскапывать, можно сверху бросить, допустим, ядерный заряд. Тогда раскапывать никто это не будет, потому что будет жуткая радиация. Допустим, какой-то мини-ядерный заряд, который попадает в ту же яму, и даже если топливо внизу где-то там остается, раскапывать уже никто ничего никогда не будет, потому что радиация убьет всех раскапывающих.
23: убьет всю технику, которую туда запустит. Но, понимаете, это ж поймите, это сразу мы ведем обострение до ядерной войны уже. Поэтому, понимаете, ни Израиль не хочет это делать, ни Америка не хочет это делать. И вот, а куда они попали? Ну вот есть мнение, что по поводу вот этого всех этих проблем, значит, что Рубио предупреждал, что министр обороны Хексет предупреждал и выступает против ядерной сделки с Ираном, что директор ЦРУ предупреждал Джон Рэдклифф, что Трамп просто разведданные выдают серьезные сомнения в готовности Ирана отказаться от своей ядерной программы. Рубио абсолютно полностью исчез с телеэкрана, вы его не заметили? Я заметил. То есть я так понимаю, что Трамп совершенно самодурит в этом во всем сам по себе. Ну, что мы и наблюдаем. Он пытается играть сразу на нескольких играх. Это одновременно не получается, понимаете? И выборы выиграть в такой плохой атмосфере с выборами. И экономика у него идет, как бы, понимаете, вроде бы нормально, но вроде бы ненормальная, то есть одновременно. И вот я вам говорил, что все эти опасения экономические они были, что, понимаете, что они не контролированы. Тогда для чего тогда вы начинали? Вы же привели к посмешищу, то есть вы не решили ни одной проблемы, вы разровняли Иран. Сказали, что Иран сдался после этого? Нет. И не сдастся. Немцы разровняли во время Второй мировой войны пол европейской России, понимаете? Все заводы, понимаете, и так далее. Там, что, Сталин побежал сдаваться? Тоже нет. Они цепляются до конца, такие режимы, вы понимаете? Они будут биться, пока в них горит хоть один человек. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
3: Отдыхаем. Следующим президентом, если дело пойдет плохо, опять будет хохотушка. И вот надо думать, что хуже, что хорошо, что нет. Еще я хочу сказать вам одно, что наш министр обороны за войну, наш госсекретарь за войну, а вот два еврея, Кушнер и Виткоф, и ваш президент тоже, они за договор. И вот, понимаете, что получается? Может быть, нужно дать Трампу, попробовать примирить всех арабов, евреев на Ближнем Востоке. Вдруг у него это получится, как вы думаете?
23: Конечно, не получится. Конечно, нет. О чем вы говорите? Они в мирное время мириться не хотят, а тем более военные. Никто не собирается мириться. Война выгодна всем сторонам. Израиль давно готов, в принципе, на какие-то компромиссы. Арабы не готовы ни на какие. Иран не готов ни на какие. Фактически то, что сейчас требует от Израиля, чтобы Израиль продолжали обстреливать со стороны Ливана, допустим, а он чтобы на это не отвечал. И кто виноват во всем? Ну, Израиль, ну как же? Вот Израиль слишком долго воюет. Такое, как Хизбалла. Нормально такое заявление-то. Понимаете? Что это за заявления вообще такие? В любом случае, не знаю. Я смотрю на это с точки зрения того, что, понимаете, что-то совсем не так, как должно идти, понимаете, вот оно идет там у них. Что-то совсем вот не так. Ну, что делать? В конечном счете мы придем обратно к тому же самому, поверьте мне. Если Израиль не хочет иметь ядерную бомбу в Иране, значит, они в какой-то момент придут обратно к тому, что что-то Израиль должен делать. Поэтому, но теперь они будут делать одни. Теперь они не Америку рассчитывать не будут, потому что в Америке слишком много разных подводных камней, интересов, и даже Трамп абсолютно оказался сливаемый. Понимаете? Они на это больше рассчитывать не будут. Я их понимаю. Я их понимаю. Добрый день, вы в эфире.
0: Еще раз, наш телефон 718-303-9090. У нас идет прямой эфир через YouTube. Если кто-то хочет задавать вопросы там, пожалуйста, пишите в чате или в комментах, что угодно. На Фейсбуке вы можете посмотреть. Давайте, пожалуйста. Можем поговорить. Но на сегодняшний день я ничего хорошего не вижу. То есть я так понимаю так, что своего рода это будет выход для Израиля, если Израиль похоронит вот этот договор Трампа в Иране, в Ливане. Трамп тогда типа развернется, так и обиженным тоном нам скажет: да что же вы хотите, видите, Израиль мне помешал, я уже был вот там в 2 миллиметрах от блестящей, колоссальной, грандиозной победы. Вот появились какие-то, понимаете, вот от Биви Нетаньяху, там, понимаете, что-то начали отстреливаться неумело. Хотя, видите, они не умеют Хизбаллой воевать. Я умею, они нет. Начал отстреливаться, и весь мир полетел из-за этого, потому что Иран отказался дальше разговаривать. Все, я умываю руки, ухожу, хлопаю дверью. Вот выход для Трампа. Выход, понимаете, ничего не добившись, понимаете, с горло поднятой головой. И его сторонники, многие, понимаете, те, которые, во-первых, не любят Израиль, и просто которые очень любят Трампа, занимаются его адвокатурой бесконечной, они на ура это воспримут. Я сразу хочу сказать, у меня не упадет вера в Трампа. Я в принципе верил и надеялся, что он только Израиль не бросит, что всех остальных он может кинуть под автобус, но не Израиль. Я оказался неправ. Сори. Потому что я не мог себе предположить подобное. Видимо, надо. Понимаете, тут еще сейчас Венс подъехал. То есть что-то там не так в руководстве. Понимаете, и Венс начал выступать. Понимаете, вот тут вот еще я одно мнение вам прочту, чтобы, вот, говорится, до кучи. Во-первых, предполагаю, значит, я имхую, то есть имхо, то есть мое мнение. Несмотря на то, что пыль еще далеко не улеглась окончательно, неизвестно, куда, когда уляжется, парочка моментов все же достаточно устаканилась для того, чтобы о них можно было говорить со значительной мерой уверенности. Ровно 2 месяца назад, когда Трамп повесил на армуз американский завок сверху на иранский, я задал невинный вопрос. А мы уверены, что экономический Иран, привыкший к любым невзгодам, сломается раньше изнеженного Запада? В качестве лекарства от излишнего любопытства мне были выписаны рецепты звездюлей в разнообразных дозах, какие-то с привкусом клубнички, какие-то с ароматом тюремной параши, в зависимости от степени любви и уважения. Мне объяснили, что через неделю Ирана будет некуда сливать. Некоторые это мне то же самое говорили. Что привычка к лишениям и способность жить на хлебе и воде годами – это не сила, а слабость, ну и так далее. Я это все пишу не для того, чтобы кого-то помакать носом. Мы все ошибаемся в прогнозах, я, естественно, тоже. Если мы тут ошибаемся в уважительной форме, то честь нам и хвала. Так веселее. Я это пишу, чтобы обсудить не наши с вами ошибки, а ошибки, которые, так я понимаю, совершила команда Трампа. Никто об этом пока не говорит, или не, я не видел, что, но из косвенных соображений и обрывков новостей у меня сложилась следующая картина. Мы недооценили дроновые возможности Ирана или переоценили наши возможности ПВО. Как результат, Иран нанес приличный ущерб нашим базовым установкам. Слава богу, людские потери минимальны. Параллельно с этим, я подозреваю, у нас тупо начали подходить к критическому уровню запасов нужной высокоточной амуниции, а долбить Иран ковровыми бомбардировками из дешевых бесконечных прадедушкиных запасов нам не позволяло наше уточенное западное воспитание. Очень важным фактором мне представляется сначала то, что сначала аналитики посчитали критической ошибкой Ирана, когда те начали мудохать своих соседей. В долгосрочной перспективе действительно не сильно кошерно и не способствует укреплению добрососедских отношений. Но в момент, когда их выбор был сдохнуть или рискнуть, решение оказалось верным. Вялые, зажравшиеся соседи, тратящие миллиарды на вооружение, побоялись всем скопом наброситься на нагло атакующего их бандюгана, опасаясь за свои экономики и нефтяную инфраструктуру. За место этого они стали давить на Трампа и умолять его сбавить обороты. Так вот, я думаю, что эти взаимосвязанные 3 фактора заставили Трампа отказаться от горячей фазы и начать давить экономически, где наша команда также недооценивала изворотливость Ирана и способность адаптироваться. Надо отдать должное нашему бесстрашному лидеру. Все его разговоры, обещания открыть пролив завтра, послезавтра, опять завтра и так далее, на самом деле, преднамеренно или нет, но имели позитивный эффект на цену нефти. Она держалась гораздо ниже того уровня, который ей предрекали аналитики.
23: в ожидании разрешения конфликта. Но даже на этой нестрашной цены хватило, чтобы изнеженные, мягкотелые жители Land of the Brave, Home of the Free, отвыкшие от каких бы то ни было неудобств, подняли вой хай. А Ирану было больно, иначе бы о ней никаких переговорах речи бы не шло. Но закалку все-таки не пропьешь. Особенно вкупе с авторитарным режимом. Ну и вот. Ежели бомбежки не работают, экономические тиски давят нам на наши большие, но изнеженные бубенцы сильнее, чем иранские, то что остается делать? Это мы еще узнаем. Желающие выписать мне очередной рецепт, сначала внимательно знакомьтесь с текстом и убедитесь, что у вас рецепт действительно по делу. Текст, во-первых, это, на мой взгляд, не претендует на последнюю инстанцию. Не претендует на то, что покрывает весь материал и все возможные просчеты команды Фредовича. Более того, мне есть что сказать на эту тему, но я хотел написать о том, о чем другие, как мне кажется, не писали. Автор текста не утверждает, что заваренная эта каша была зазря, даже если мы подписывали Филькину грамоту. И, наконец, я пока не утверждаю, что мы пошли на дерьмовую сделку, потому что никто толком не знает, что там за меморандум. И тем более мы не знаем, как в итоге карта ляжет. Что бы там в этом меморандуме не содержалось. Вот. Еще один человек. Я ему написал, что, мягко говоря, по моему мнению, все в принципе верно. Не достает наших местных штрихов. Трамп обещал не влезать в наземную войну, как все предыдущие президенты. У него падает рейтинг, поэтому меньше поддерживают его же в партии. И у него плохо дела с экономикой и инфляцией. Наконец, у него выборный отбор тоже далеко не идеальный, идущий к ноябрьским выборам. Потом он попал в собственную ловушку, где он хочет по системе Бикицер решить сложнейшие проблемы воздушными налетами и ничем больше. Что привело к полному тупику и ясности, что плана Б у него просто нет. Дальше начинается куда менее пристойная часть того марлезонского балета, где Трамп давит на Израиль, особенно по ливанскому наступлению, с требованием не отвечать на нападение Хизбаллы. Мое впечатление, что Израиль его в какой-то момент пошлет подальше и похоронит весь этот трамповский договор с Ираном где-то в Южном Ливане с помощью Хизбаллы. Вот. Понимаете? Вот как-то так. А народ выясняет, санкции сняты до договора или после договора. Ребята, санкции с Ирана снимать вообще нельзя. Никогда. Пока там остается такой режим у власти. Ирану нельзя передавать деньги никогда. Ни сейчас, ни после переговоров. Даже супер-дупер успешных. Иран нельзя поощрять. Понимаете? А мы пытаемся его купить. Это не тот клиент. Добрый день.
4: Добрый день.
23: Это не тот клиент, которого можно купить, совратить деньгами и так далее. Они бьются за свое существование. Существование вот этого дикого фундаменталистского режима на Ближнем Востоке, самого опасного, что есть. А вы пытаетесь им предложить, давайте мы там сбросимся по кругу, ну еще на $10, ну еще на $20. Ребят, у вас психология, понимаете, торгашей, которые пытаются все купить. Есть вещи, которые не покупаются, а самого Бен Ладена купить было невозможно. Невозможно, он бился до смерти. И также здесь они будут биться до смерти. Сколько мы перестреляли их военачальников, скажите, обороты этого режима снизились? Нет, ну, наступила некоторая чехарда там. Да. Централизация командования исчезла. Ну и что? Вступили в действие вместо центральных команд, вступили местные какие-то ячейки, которые остались нетронутыми. И что мы делаем? Ничего не можем. Что мы можем, уничтожить всю страну, что ли? У Ирана осталось 30 миллионов человек поддержки. Даже если половина, 15 миллионов, это огромное число, ребят. Значит, рано или поздно мы должны признать то, что происходит. В общем, так или иначе, увидим. Увидим, что будет дальше. Поживем, что называется, дальше. Но пока вы честно сами себе не скажете, вернее, не откроете сами себе глаза и не готовитесь признать, что да, действительно, Трамп сказал какую-то глупость, да, Трамп сделал какую-то глупость, да, Трамп не имел никакого плана, ни первого, ни второго, ни третьего. Да, Трамп вот такой, как он есть, со всеми его, вот в данном случае, большими минусами. У него есть плюсы, но в данном случае большие минусы. Вот до тех пор вы эту ситуацию реально и честно объяснить для себя не сможете. Не сможете. Она необъясняемая. Понимаете, простым способом. Вот именно, что по-простому не получается. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
20: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке. Новости на
20: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Шневецкая. Американские ученые обнаружили, что охлаждение головы может влиять на активность мозга и способствовать уменьшению симптомов депрессии. Результаты исследований показали, что у людей, использовавших охлаждающие шапочки, сразу после первого сеанса увеличивалась активность альфа-волн мозга. Эти волны обычно связаны с состоянием расслабления и снижением общего уровня мозговой активности. Авторы считают, что охлаждение головы может оказывать успокаивающее действие на мозг и потенциально стать дополнительным немедикаментозным методом борьбы с депрессией. Ученые называют подход перспективным, поскольку он не требует лекарств, связан с минимальными рисками и по отзывам участников воспринимается как комфортная процедура. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер. Для подтверждения результатов потребуются более масштабные испытания с участием пациентов с депрессией.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
6: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Дэвидсон Радио».
0: Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацуб, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Дональд Трамп заявил, что воскресная атака Израиля по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном, после чего было объявлено буквально через несколько часов Пакистаном, посредником в переговорах, о том, что соглашение достигнуто. Трамп после этого написал, что будет оно подписано в конце этой недели в Женеве. Но посмотрим, как это все будет происходить. Американское правительство ведет активную работу над ликвидацией международных сетей так называемого родильного туризма. Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии Барак Обама Шо. Что это его фамилия? Подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Сразу несколько регионов США и Канады активизировали движение за отделение от федеральных государств. Первичное публичное размещение акций, принадлежащее предпринимателю Илону Маску компании SpaceX, сделает его первым в мире триллионером. Клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США NBA и защитник клуба NBA «Кливленд Кавальерс». Олимпийский чемпион 2012 года Джеймс Харден был задержан в Хьюстоне, штат Техас, за незаконное ношение оружия. Новый доклад ООН показывает, что несмотря на повышение эффективности моделей искусственного интеллекта, общее потребление энергии продолжит расти. Министерство войны США опубликовало на своем сайте третью подборку рассекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях УФО, НЛО. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что воскресная утренняя атака по Бейруту не должна была произойти, поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном. Пресс-служба армии обороны Израиля опубликовала подтверждение сообщений об ударах по Дахии. Цитирую, Цахаль осуществил точечные удары по инфраструктуре террористической организации Хизбалла в Дахии в Бейруте, сказано в этом сообщении. Согласно ему, целью удара стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки, из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим. Глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац опубликовали совместное сообщение. По их указанию, Цахаль нанес удары по объектам террористической организации Хизбалла в районе Дахия в Бейруте. Атака стала ответом на обстрел территории Израиля со стороны Хизбаллы. Израиль не будет мириться с обстрелами своей территории, говорится в заявлении главы правительства и министра обороны. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя от угроз. Однако президент США отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был, как он написал, незначительным. Никто, цитирую, «не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно сорвать важный процесс», написал Трамп. По его словам, участники переговоров близки к сделке, которая принесет мир региону, включая Иран. Поэтому, как пишет Трамп, все стороны должны остановиться. Трамп также призвал прекратить любые атаки по ливанской территории. Больше не должно быть ударов Израиля, где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть атак против Израиля, написал Трамп. Президент США добавил, что нынешний момент может стать началом, как он отметил, долгого и прекрасного мира. Ну а журналист Fox News Трей Инст в соцсети X написал, что удары по Бейруту создают трудности для завершения сделки с Ираном. И в подтверждение своих слов он цитирует участвующего в переговорах дипломата. Это явная попытка Израиля саботировать сделку президента и вновь втянуть США в войну, так заявил дипломат в разговоре с Fox News. Трей Инст пишет, что высокопоставленный израильский источник, в свою очередь, опроверг эти обвинения, заявив, что Израиль отвечает на обстрелы Хизбаллы, направленные против гражданских лиц. Американское правительство ведет активную работу над ликвидацией международных сетей родильного туризма, а также аннулирует визы мошенникам, чтобы пресечь торговлю гражданством. Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. Термин «родильный туризм» употребляется в случаях, когда иностранки въезжают в США по временным визам для рождения ребенка и получения им американского гражданства. Цитата: «Нелегальные сети родильного туризма берут десятки тысяч долларов и обучают людей мошенничеству с визами, обманывая сотрудников наших консульств. Мы активно боремся с деятельностью мошеннических сетей, чтобы положить им конец, написал Томми Пигот в соцсети X. В интервью телеканалу Fox Пигот отметил, что такие туристы оплачивают лишь минимальную часть расходов США, а основные счета за медицинское сопровождение родов ложатся на американских налогоплательщиков. По его словам, проблема носит глобальный характер. Международные сети родильного туризма были раскрыты в Китае, Западной Африке, Северной Африке и Европе. Госдеп выявляет паттерны мошенничества, блокируя доступ к визам, координирует действия с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы, подчеркнул Пигот. Эти сети обучают людей, они учат, цитирую, как можно солгать, чтобы незаконным путем получить визу и совершить мошенничество, чтобы представить себя так, будто у вас есть законные причины для поездки в США, возмутился Пигот. В апреле иммиграционная таможенная служба ICE начала кампанию по выявлению схем родильного туризма, сообщал Рейтер со ссылкой на внутренний документ ведомства. Агентам ICE было поручено расследовать деятельность посредников, которые помогают заявителям скрывать истинные цели поездки, оформлять визы и организовывать роды в США. В 1868 году к Конституции США была принята 14-я поправка, подразумевающая, что любое лицо, родившееся на территории Соединенных Штатов и попадающее под их юрисдикцию, получает гражданство США, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав, иначе как по приговору суда. И президент Дональд Трамп неоднократно называл эту практику ошибочной. То, что у нас существует в стране с 1868 года, но мир изменился. Американское законодательство не запрещает родильный туризм напрямую. Вместе с тем, с 2020 года заявителям запрещено использовать туристические и деловые визы, если основной целью поездки является получение гражданства США для ребенка. По оценке Центра иммиграционных исследований, в 2016-17 годах в США ежегодно приезжали от 20 до 25 тысяч женщин для родов. На фоне примерно 3 миллионов 600 тысяч рождений в стране такие случаи составляют относительно небольшую долю. Малоизвестный кандидат в губернаторы Калифорнии по имени, вы сейчас удивитесь, Барак Обама. Ну, он так звучит, как Барак Обама Шо. Подал заявку на участие в выборах президента США в 2028 году. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост. Цитирую, первичные выборы губернатора Калифорнии уже завершились. Большинство проигравших кандидатов признали поражение и вышли из гонки. Но один малоизвестный претендент к всеобщему веселью в интернете переводит свою кампанию на новый уровень. Он намерен баллотироваться в президенты в 2028 году, говорится в публикации в Нью-Йорк Пост. Кампания демократа Шо на пост губернатора в мае привлекла внимание благодаря сходству его имени с именем 44-го президента США Барака Обамы. Шо был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене. Победу одержать ему не удалось. Многие восприняли его участие в выборах как розыгрыш или шутку. До этого Шо также пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско, где получил 16 522 голоса. Это 0,2% от общего числа. Однако неудачи в выборах мэра и губернатора не остановили демократа. Шо решил двигаться дальше. В своем недавнем обращении он рассказал о решении баллотироваться в президенты США, сравнив себя с изобретателем Томасом Эдисоном. Цитирую, говорили, что он не потерпел неудачу 10 тысяч раз, а придумал 10 тысяч способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я все это время баллотировался в президенты, я просто об этом не знал, отмечает Барак Обама Шо. Как передает Нью-Йорк Пост, Шо родился под другим именем – Сесил Л. Шо III. Но в 2013 году официально сменил имя, вдохновившись бывшим президентом Соединенных Штатов. По его словам, по словам Шо, новое имя символизирует надежду. «Обама сделал невозможное возможным для людей, похожих на меня, стал президентом Соединенных Штатов», – объяснил Шо. Напомню, Барак Обама – 44-й президент. Президентом он был с 2009 по 2017 годы. Первый глава государства государства из числа афроамериканцев, член Демократической партии. В 2009 году Обама получил Нобелевскую премию мира, как было сказано, за чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями. В 2008 году он победил на выборах, а в 2009 году уже удостоился Нобелевской премии мира за чрезвычайные усилия в течение вот считанных месяцев 2009 года в укреплении международной дипломатии. Ну, мы об этом с вами тоже неоднократно говорили на эту тему. Сразу несколько регионов Соединенных Штатов и Канады активизировали движение за отделение от федеральных государств, сообщает New York Times. Участники движения апеллируют к экономическому неравенству и ощущению, что центральная власть не представляет их интересы. В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action, это демократические движения Каскадии, занимается подготовкой референдума в 2028 году в Вашингтоне и Орегоне о выходе из состава США. Мы состоим в токсичных отношениях с федеральным правительством. Развод – это законный ответ, заявил глава этой организации журналист Эндрю Энгельсон. Кампания за присоединение консервативных округов Восточного Орегона к соседнему штату Большой Айдахо уже победила на референдумах в 13 округах. Ее сторонники указывают на дисбаланс. Восточный Орегон занимает 2/3 территории штата, но составляет лишь 10-15% населения. Они просто не понимают нас на другой стороне гор, заявил окружной судья Дэн Джойс. При этом два округа, первоначально поддержавших идею, впоследствии от нее отказались. Схожие настроения фиксируются по всей стране, отмечает New York Times. Законодатели Индианы приняли закон, приглашающий консервативные округа Иллинойса войти в состав штата. Сенатор Западной Вирджинии предложил 30 приграничным округам Вирджинии и Мэриленда присоединиться к нему. В Канаде провинция Альберта готовится к референдуму в октябре 2026 года о возможном выходе из Канады, из страны. Эксперты указывают на общую логику таких движений. Цитирую, то, что движет этими движениями, это когда ощущение собственной непохожести обретает реальные экономические последствия, так заявил научный сотрудник Оксфордского университета Семир Дзебо. Реализация планов наталкивается на правовые препятствия. Верховный суд США еще в 1869 году постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из состава страны. Изменение границ потребует одобрения обоих штатов и Конгресса. По оценке профессора права Вашингтонского университета Хью Спицера, даже наиболее реалистичный сценарий потребует десятилетий. О подготовке Альберты к референдуму о выходе из состава Канады в феврале писала Wall Street Journal. В декабре 2025 года избирательная комиссия одобрила петицию сепаратистской группы под названием «Проект процветания Альберты», что дало старт сбору подписей для вынесения вопроса на всеобщее голосование. Сторонники независимости рассчитывают на поддержку Вашингтона. По данным Financial Times, сепаратисты хотят запросить у США кредит на 500 миллиардов долларов

Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее компания заявляла о намерении привлечь рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO, выхода на биржу. Отмечается, что сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, в которой его доля оценивается примерно 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит 1 триллион 100 миллиардов долларов в момент начала торгов в пятницу, следует из расчетов Forbes и Reuters, основанных на документах компании. Ранее Wall Street Journal прогнозировала, что первое публичное размещение акций SpaceX может делать Илона Маска первым в истории триллионером. Издание писало, что ожидаемое IPO SpaceX вызывает ажиотаж, поскольку оно предоставит государственным инвесторам доступ к одной из самых ценных частных компаний в мире. Между тем, президент Трамп на днях заявил о возобновлении дружбы с Илоном Маском. Маск, как было сказано, на 80% гениален, а на 20% имеет небольшие неудачи. Так заявил Трамп, добавив, что любит электромобили. Клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за 53 года стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации США. В пятом матче финальной серии команда обыграла «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94-90. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Никс Джейлен Брансон, набрав 45 очков. Последний раз Никс дошли до финала в 1999 году, также против Спурс, которые в итоге их обыграли. Их последняя победа в финале была еще раньше, в 1973 году. Но президент Трамп на своей странице в True Social поздравил команду Нью-Йорк Никс с чемпионством Национальной баскетбольной ассоциации NBA. «Поздравляю Джима Долана, это владелец клуба Нью-Йорк Никс», пишет Трамп. «Поздравляю Джима Долана и Нью-Йорк Никс. Какой это был год, но еще больше невероятными были победы в плей-офф, свидетелями которых мы стали все, особенно последние четыре. Возможно, последние четыре победы, возможно, величайшие в истории баскетбола», написал Трамп. Президент отдельно отметил нескольких баскетболистов команды. Кроме того, сегодня родилась новая суперзвезда. Его зовут Джейлен Брансон. Также стоит отметить Карла Энтони Таунса, Оджи Анунобе и великого патриота Митчелла Робинсона. После победы болельщики Никс устроили беспорядки в Нью-Йорке. Так это без этого не могло обойтись. Таковы эти болельщики, так же, как и футбольные и прочее. Тысячи болельщиков Нью-Йорк Никс вышли на улицы Манхэттена в ночь на 14 июня, чтобы отпраздновать первую за 53 года победу команды в финале Национальной баскетбольной ассоциации. Ну и понятно, празднование перешло традиционно в массовые беспорядки. Об этом сообщает CNN и ряд других новостных площадок. Игра проходила в Техасе, но фанаты собрались на просмотр у Madison Square Garden. Это домашняя арена Никс. После финального свистка толпа хлынула на проезжую часть. Люди забирались на дорожные знаки, автобусы, прыгали на крыши машин. И на кадрах видно, как фанаты окружают полицейских. Короче, фанаты традиционно разошлись вовсю. А защитник клуба NBA Cleveland Cavaliers, олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной США Джеймс Харден, был задержан в Хьюстоне, штате Техас, за незаконное ношение оружия. Об этом сообщают ряд СМИ, TMZ, New York Post и ряд других. Перед задержанием 36-летний баскетболист находился в кальянной в Хьюстоне в окружении большой группы друзей. Выезжая оттуда, кортеж из 5 автомобилей, в одной из которых находился Харден, был остановлен полицией. При проверке документов один из полицейских офицеров заметил в салоне машины пистолет. Оружие лежало в подстаканнике на видном месте и не было убрано в кобуру. Сам Харден признал, что оружие принадлежит ему. После этого спортсмена доставили в тюрьму округа Харрис, где он был официально обвинен в незаконном ношении оружия. Вскоре после ареста Харден был отпущен под залог. Условия его освобождения запрещают ему владеть огнестрельным оружием, боеприпасами, употреблять алкоголь и наркотики, а также предписывают проходить обязательные проверки на наркотики по первому требованию. Судебное заседание по его делу назначено на 22 июня. Помимо золота Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира 2014 года в составе сборной США, Харден признавался самым ценным игроком регулярного состава NBA сезон 2017-2018 и трижды становился самым результативным игроком лиги. За свою карьеру он выступал за Оклахома Сити Тандер, Хьюстон Рокетс, Бруклин Нетс, Филадельфию 76ers и Лос-Анджелес Клиперс. В феврале 2026 года Харден был обменен в Кливленд

0: «Кавальерс», с которым дошел до финала Восточной конференции в этом сезоне.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
20: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
21: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Lionsgate будет создавать короткие сервисы искусственного интеллекта. Это будут сериалы. Это первая голливудская студия, которая приобрела долю в Runway AI. В Голливуде отношение к искусственному интеллекту неоднозначное. Lionsgate выпустила такие известные фильмы, как «Голодные игры», «Джон Уик», «Сумерки», «Пила». Какие именно франшизы кинокомпании могут использовать для сериалов искусственного интеллекта, не уточняется. «Коллайдер» назвал 8 лучших романтических фильмов, которые, по мнению издания, незаслуженно ускользнули от внимания многих зрителей. Первое место «Коллайдер» отдал 4-часовому фильму «Яркий летний день» Эдварда Яна, режиссера «Новой тайваньской волны». Второе место заняла лента о влюбленных, которых разлучила война. «Летят журавли» – единственный советский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Тройку лидеров замыкает необычный день с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни в главных ролях. В Бразилии спасли 62-летнюю домработницу, которая почти 50 лет работала в одной семье в условиях, аналогичных рабству. Женщина работала с 12 лет и осталась неграмотной, так как ее забрали прямо из школы. Она имела трудовую книжку и официально получала заработную плату, но не контролировала деньги. После того, как женщину освободили, трудовая инспекция определила размер положенной ей компенсации за неоплаченную работу, включая 13-ю зарплату и неиспользованный отпуск. Она должна получить почти 2 миллиона реалов, а также компенсацию морального вреда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Не думай о секундах свысока.
9: Просто слушай Дэвидсон Радио.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

0: Добрый день. А вот и прозвучали наши замечательные позывные Дэвидсон Радио. А мы сегодня с вами все вместе в этой замечательной радиогруппе с замечательными гостями. Приятно встретиться еще раз и еще раз. И надеюсь, нашим слушателям эти гости сегодня принесут как для себя и так для людей, которые нуждаются в этом. Он нуждается в этом абсолютно каждый и всякий. Почему? Потому что музыка – это движение, танец – это жизнь. И, соответственно, с этим я позволю представить сегодня тех людей, которые являются душевными вдохновителями как для взрослых, так и для детей. Итак, добрый день.
1: Добрый день, с вами Саша Нисингольц.
2: Добрый день, это Алла Нисингольц.
0: Прежде чем я начну беседу с вами, дорогие друзья, я хочу напомнить номер телефона, если у вас какие-то, знаете, время мало в эфире, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете связаться по номеру телефона 718-331-3232 и, естественно, поговорить с замечательной, красивой, обаятельной дамой, которая сидит буквально передо мной, это Анна. И что? Алла, я прошу прощения, вот у меня с именами так плохо, как двоечница. Ну, что делать? И Сашенька, которая сидит передо мной в замечательном таком наборе, приятно сидеть и сама чувствую себя очень комфортно. Поэтому еще раз скажу добрый день, дорогие друзья. И у нас в программе «Социум» сегодня в гостях руководитель танцевальной школы. Мы поговорим о том, как танцы меняют жизнь, помогают детям, взрослым раскрыть свои способности, обрести уверенность и, конечно, хорошее настроение. Давайте немножко напомним нашим слушателям, расскажите немного о себе и о том, как появилась идея открыть танцевальную школу. Вы смотрите, мы в прошлый раз говорили с вами, но, как вы сказали, у вас была масса откликов после программы, и я надеюсь, ну, вы особенно не гоняетесь за людьми, я знаю, у вас там тоже сложности свои. Но, тем не менее, я думаю, нашим новым слушателям будет весьма приятно встретиться и на самом деле определить своих деток или даже самих взрослых, убедиться в том, насколько музыка и танец влияют на наши не только эмоциональные чувства, но и на физические, и на жизненные ситуации. Правда?
1: Конечно.
0: Ну все, давайте. Кто будет первый?
2: Давайте я начну.
0: Ну, давайте.
2: С чего мы начинали, еще раз напомню. Во-первых, я хочу поблагодарить всех радиослушателей, потому что у нас был необыкновенный отклик от очень многих людей, которые записали, детей своих записали, внуков записали, взрослые пришли. Я вам очень благодарна.
1: Внучки партнера нашли?
2: Да, нашей младшей внучке мы нашли партнера.
0: Представляете?
2: Благодаря вашей передаче, да.
0: Ну.
2: Поэтому я очень благодарна, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваш отклик. Напомню, что мы нашу студию открыли, потому что мы с мужем пошли за мечтой нашей дочери Саши. Она очень любила танцевать, и мы решили ей в этом помочь, и открыли, в 2001 году открыли студию.
0: Сейчас у нас... Аллочка, сядьте к микрофону, я получила месседж, что вас не слышно.
2: Сейчас слышно, сейчас
0: лучше. Надеюсь. Давайте, продолжайте.
2: Сейчас мы открыли, не сейчас, а полтора года назад, мы открыли вторую студию в Кейтен-Айленде, которая работает очень успешно и которой руководит наша дочь, ради которой мы все это и делали. Она очень успешна, она очень энергична, вы ее услышите через пару минут. Я хочу сказать, что танцы на сегодняшний день – это не просто танцы, как разновидность какого-то отдыха или чего-то. Это спорт, поэтому наши танцы называются дэнс-спорт. Это сочетает не только танцы, но и спорт. Это очень серьезные тренировки, это очень серьезная физическая нагрузка. Это закаляет детей, это помогает всем, и взрослым, и детям. С любого возраста.
0: Вы знаете, я еще получила еще один месседж о том, что вас не слышно, поэтому мы сейчас, я надеюсь, что мы сейчас исправим эту ситуацию. Я начну пока спрашивать вас. Сашенька, а может ты сможешь, потому как я получила вот уже два месседжа о том, что также не слышно. Поэтому я счастлива, что сегодня с нами здесь Леночка, и она сейчас все-таки определит, в чем суть. Скажи, пожалуйста, ты можешь повторить то, что мама сказала, как вы открывались, почему эта идея возникла? Мама хвалила тебя, что она хотела с мужем, с твоим папой, хотела это осуществить. А ты хвали маму, спасибо маме, что она это все-таки открыла дверь тебе в эту науку, да?
1: Мне кажется, что я просто росла в музыкальной семье, когда мы переехали из Москвы в Америку. Буквально сразу же родители нашли разновидности кружков для меня. Это было, были и танцы, и вокал, и фортепиано, конечно, даже гимнастику мы пробовали. Очень много разных кружков, но как-то ко мне больше родное было это танцы. И хотя моя мама профессиональный пианист, и я очень долго занималась музыкой, мне танцы просто откликнулись, и я решила заниматься серьезно. А мама всегда хотела быть в творчестве, конечно же, и мы решили, что мы хотим развивать коллектив. И для меня, мне кажется, это самое важное, что мы должны донести до зрителя, что танцы — это не просто вид спорта, конечно, это тоже важно, и, конечно, это музыкальность, движение, как вы говорили, но еще это очень классный коллектив людей и семей, которые мы имеем в наших студиях, и это очень важный момент, что дети развиваются вокруг очень хороших других детей, которые имеют общие интересы с ними, и эти дети вырастают вместе, эти семьи как бы вырастают вместе, мы очень близко дружим многие, и у нас студия больше как семья. Ну, да, по поводу вашего вопроса, родители, конечно, пошли за моей мечтой, за моей мечтой и развивали меня в танцах и также наши студии.
0: Угу.
1: И я пошла по этому пути, стала тренером профессиональным и развивала свои пары уже дальше.
0: Давайте попробуем нашу Аллочку, чтобы она все-таки собрала свои мысли, потому как наш звукорежиссер... Я думаю, что он уже исправил ситуацию. А скажите, пожалуйста, кто являются ваши ученики? Это дети, подростки, взрослые?
2: Нашими учениками являются дети с 3 лет и до, просто до любого возраста, до 120. То есть мы вначале набираем деток с 3 лет. Это самые младшие наши студенты, самые сложные. Я их всегда называю суперстарс, потому что это самые сложные уроки, их тяжело собрать, сконцентрировать их внимание, научить их. И тем не менее, уже в январе месяце наши дети, которые пришли в сентябре, 3-летние детки, уже выступают. У нас есть группы, у нас очень много групп, мы разделяем группы по возрасту и по умению. Это дети до 16-18 лет, так называемые дети, уже взрослые люди. И плюс к этому у нас есть группы взрослых, которые проходят тоже обучение в группах и на правит урок.
0: Еще один месседж получила, и мы пытаемся исправить ситуацию. Для меня очень важно, и я думаю, что для наших слушателей очень важно поговорить именно с Аллой. Ну, мы вдвоем по очереди, я понимаю, но вот почему-то мне пишут, что вот вас плохо слышно. Окей, почему, на ваш взгляд, Аллочка, танцы важны не только для физического здоровья, но и для эмоционального состояния человека?
3: Танцы очень необходимы для, абсолютно для всего в жизни человека, в жизни ребенка, в жизни взрослого. Это воспитывает в первую очередь дисциплину, потому что дети, взрослые, кто бы то ни был, должны тренироваться. Они должны уметь рассчитать свое время, они должны уметь заниматься очень много, потому что тренировка, которую проводят танцоры, включает в себя все. Это в первую очередь физическая нагрузка, это должна быть хорошая разминка, долгая разминка, и потом отработка различных движений и так далее, то есть это дисциплина, это выносливость, это черты характера, которые необходимы абсолютно каждому возрасту и в первую очередь подрастающему поколению. Потому что пара, когда дети танцуют в паре, это как бы форма семейной жизни, которой они впоследствии придут, но они уже будут закалены, танцуя в паре, потому что нужно считаться с характером, с привычками, с какими-то странностями, с какой-то, может быть, озлобленностью, с этим нужно мириться, выходить на паркет с улыбкой, танцевать и продолжать работать. Поэтому я думаю, что все абсолютно уверены и согласны со мной в том, что танцы закаляют, делают жизнь интересней и приносят счастье.
0: Не только для физического здоровья, но и, конечно, для эмоционального состояния человека. Да? А сейчас немножко будет другим у меня вопрос. Думаю, что я этот вопрос могу преподнести для Саши. Думаю, что наша аппаратура уже вполне здорова и все в порядке. Леночка очень старается, и я надеюсь, что все будет нормально. Да? Поэтому мне бы хотелось знать. Вы знаете, вот... вот у вас такой своеобразный, я бы сказала, коллектив, и на самом деле многие считают, что начинать нужно учить детей с детства. Так ли это? И можно ли начинать во взрослом возрасте? Кто-то успел в детском возрасте, когда был маленький, да, и год, и два, и три, а кто-то и в взрослом возрасте. Взрослые, ну, у каждого по-своему. Я себя считаю взрослой дамой. Поэтому можете ли вы такое внести, такой референт в плане того, что а могу ли я, взрослая женщина такая, начинать все сначала?
1: Да, это очень интересный вопрос. И как бы я знаю, что многие интересуются. Многие люди, как бы, мне кажется, когда взрослеют, у них все равно должны оставаться мечты. И есть очень много людей, у которых вот эта детская мечта танцевать не осуществилась. И они приходят на танцы, особенно много женщин, и они не просто танцуют на занятиях, но они еще занимаются, чтобы выходить на турниры. И они живут в этом гламуре, этот hair, makeup, glam, платья безумно красивые в камнях. Они даже занимаются, чтобы готовиться на турниры, потому что они хотят осуществить вот эту вот мечту танцев. Также есть взрослые пары, которые приходят на танцы, чтобы найти что-то общее, иметь вместе, потому что между как бы дети, работа, собственные какие-то цели, сложно находить какое-то общее хобби. И очень много пар к нам приходят именно, чтобы развить какое-то общее хобби вместе, и они получают колоссальное удовольствие, эмоции, адреналин от этого. Mm-hmm. А по поводу старше, есть еще как бы категория детей. Вот, допустим, могу привести в пример. К нам сейчас недавно пришел мальчик, супер талантливый, ему 12 лет. Как бы для истории бальных танцев можно сказать, что это, ну, конечно, поздновато начинать, но мальчик мега талантливый, и он идет семимильными шагами, потому что он в правильных руках, он в правильной системе, как бы, потому что у нас все-таки турнирное танцевание, подготовка для детей, которые талантливые, которые хотят это. И он очень скоро будет успевать на свой же возраст из-за хотения, таланта и, конечно, из-за правильного преподавания.
0: А какой возраст, если не...
1: 12 лет.
0: 12 лет. А знаете, сейчас у меня будет немножко... В прошлой программе мы вот эти, в общем-то, в принципе, озвучили такие вопросы, да. Сегодня у меня немножко... Я хочу немножко поменять тему. Могли бы вы вспомнить, помните ли своего первого ученика или первое выступление вашей школы?
1: Нашей школы?
0: Да.
1: Я помню первых учеников, их было, конечно, несколько, такие, которые стабильные ученики. Один из них до сих пор преподаватель нашей студии, я про него рассказывала в прошлый раз. А другая была девочка, она сейчас выучилась на доктора. Ей было 3 годика, когда она к нам пришла, и я ее воспитала очень много лет. Она с нами была очень долго. Супер талантливая девочка, очень хорошая семья. И, да, эти воспоминания очень теплые. У нас даже есть видео, как они росли.
0: Но вы сейчас общаетесь как с доктором с ней или как с ученицей?
1: Нет, я с ней общаюсь уже как с другом, а не как с доктором и не как с ученицей.
0: Понятно, понятно. А позвольте, Аллочка, вас спросить, какой танец вы считаете самым и эмоциональным и почему?
3: Ну, все танцы эмоциональные в бальных танцах, но самые эмоциональные — это, конечно, пастодобле. Потому что это характер, это очень яркая музыка, это очень яркие акценты, это очень сложный счет. И дети, и взрослые, и ну, абсолютно все очень любят этот танец, но это самое эмоциональное.
1: Он очень характерный.
3: Характерный.
0: Да. Я просто хочу сказать нашим дорогим слушателям, вот честно, вот я сижу, я просто вдохновилась тем, что сидят передо мной две такие особы, без единой бумаги, без открытого телефона, без чата GPT, без ничего сидят. И вот прямо от души они это все рассказывают. Знаю о том, что наслышано тем, что у вас в последнее время были какие-то конкурсы, да. Но, тем не менее, я хочу назвать ваш номер телефона, воспользоваться таким случаем. 718-331-32-32. И вы всегда, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, индивидуальные вопросы, вообще вопросы, вы можете позвонить по этому телефону 718-331-32-32. Итак, вот за последнее время у меня есть еще вопросы собраны, которые мне хотелось снова вам задать, но все-таки похвалитесь тем, что у вас были какие-то конкурсы, да, и кто, в общем-то, готовится к этому, кого вы отбираете к этому конкурсу, как на это реагируют дети, которые не участвуют в конкурсе, а может быть, у вас есть такие дети, которые вы стараетесь, знаете, по школьной традиции, вы же сами учитель в прошлом, мы старались плохого ученика всегда заинтересовать. Даже, знаете, работая сейчас в дневном центре, сейчас работаю в другом дневном центре, я просто хочу сказать, что вот ты общаешься с людьми, видишь, какая атмосфера там, где мы работали, ну, я работала в прошлом и здесь, да, атмосфера абсолютно разная. И, знаете, я от многих людей это слышала и продолжаю слышать в том плане, что они говорят мне такую фразу, что нам нравится то, что мы в свое время делали так, вы и весь ваш коллектив делал это так, что абсолютно все талантливые, неталантливые, они участвовали. Вот и такой же вопрос мне бы хотелось и у вас спросить. Как вы к этому относитесь? Значит, конкурс, кто участвует, почему не участвуют другие, а может, участвуют и все, и как вы это поощряете, этих деток, и что вы делаете для этого? Это для меня тоже будет уроком.
3: Да, конкурсы это очень интересно. Это одной передачи не хватит рассказать о конкурсах.
0: Ну, вы постарайтесь сегодня.
3: Я уложусь только очень быстро. Значит, в начале сентября, по привычке советской, на 1 сентября у меня всегда готов список конкурсов, которые мы рекомендуем и на которые мы регистрируем детей. И если родители хотят еще какие-то дополнительные конкурсы, я всегда зарегистрирую, и всегда мы отправим детей. Мы обязательно отправляем учителей, которые сделают разминку с детьми, присмотрят, как они танцуют и так далее. Но раз в году есть конкурс, который проводим мы сами. Этот конкурс называется Dance Passion Ball. Он прошел в мае месяце, 9 мая был наш конкурс. На этом конкурсе наши студии принимают участие все дети. И Бруклинская студия, и Staten Island студия.
0: Как здорово!
3: Это очень большой конкурс. Мы его начали в этом году в 8 утра и закончили в 12 часов ночи. Принимало участие 23 студии, не считая наших студий. Очень много детей было, очень много. Целый день танцевали. Это труд 12 месяцев. И мы работаем над этим семьей. мы подыскиваем спонсоров. Саша занимается полностью креативной частью, абсолютно все это лежит на Саше. Она знает очень многих, ну, практически всех хозяев студий и связывается с ними, приглашает судей для судейства, я оформляю контракты. Это огромный труд. Нам помогают очень спонсоры, и мы очень благодарны за это спонсорам. Мы приглашаем всех детей, потому что на конкурсе есть категории, где танцуют совсем новички и до championship level, то есть самого высокого левела.
1: Мастер-класс.
3: Мастер-класса, да. Поэтому никто себя никогда не будет чувствовать на конкурсе, как будто он не готов. Это по возрасту и по умению ребенка или взрослого. Был у нас очень большой праздник. Я думаю, что все были очень довольны. Почему еще любят к нам приходить? У нас всегда очень много подарков.
4: Вау.
3: Мы всегда встречаем подарками.
1: И денег, да, которые мы раздаем.
3: И даем денежные подарки, да. Это не везде бывает.
0: Сейчас будет не очень скромный вопрос, но тем не менее, я бы хотела услышать от вас ответ на этот вопрос. Бывали ли у вас моменты, когда хотелось все бросить? Конечно. И что помогло продолжить?
1: Конечно.
0: Давай, Саша.
1: Мне кажется, вот вы начали тему о конкурсном танцевании, да, и вот я недавно как раз своим студентам говорила, что чуть-чуть по-английски скажу, у всех у нас есть pressure, да, конкурсное танцевание — это, как по-русски сказать, все равно давление, да,
0: ну,
1: есть давление. У всех у нас есть такой, ну, предварительный босс, да, допустим, я как бы босс у пар, а у меня есть босс, это вот результат, да, это он как бы не дотронешься до него, но он есть, этот pressure, давление, сделать хороший результат, показать хороший результат, чтобы родители были довольны, чтобы сами дети чувствовали, что они достигают чего-то. И, конечно же, вот этот нюанс иногда тебя может немножко ломать, потому что ты чувствуешь, что ты как бы делаешь максимально все, что ты стараешься максимально выкладываться как тренер, но бывают нюансы, где, ну, родители иногда недостаточно хотят уделять внимание, как бы заниматься, брать индиво, танцевальные лагеря, ездить на большие турниры, а ребенок супер талантливый, ты хочешь для него больше. Иногда ребенок очень талантливый, но ленивый, не хочет тренироваться, не хочет заниматься.
0: А родители хотят,
1: допустим, и все равно ответственность на тренера. Ребенок у тебя ленивый, а родители ожидают результат от тебя, как от тренера, и иногда это тоже морально сложно, потому что ты делаешь все, что можешь, но ломает тебя то, что поддержка и недостаточно есть как бы поддержки. Мы всегда говорим о треугольнике бальных танцев. Это родитель, тренер и танцор. Да? И у каждого есть своя ответственность. Если дисбаланс в этом треугольнике, тогда никогда не будет максимального результата. И вот это единственное, что, конечно, бывает, что ломает как тренера. Безусловно, были моменты, как COVID, допустим, когда все закрылось, и у нас были колоссальные проблемы, было сложно, мы не знали, как бороться с этим финансово. Были моменты, когда мы думали, как мы это все вытянем и выдержим, после того, что мы закрыты почти год были. Но мы не сдавались, когда все студии позакрывались, мы не сдавались, потому что, мне кажется, вот то, что мы семья, и то, что мы в это все вложились вместе, мы поддерживаем друг друга. Я никогда не кину студию, потому что это мои родители, все, что они вложили в меня, в этот legacy, я не знаю, как сказать legacy по-русски. Это не просто как бы наша студия, наш бизнес, это legacy нашей семьи, и мы никогда не отступим.
0: Богатство вашей семьи.
1: Ну да, как бы, мы никогда не отступим от этого, потому что...
0: Сейчас у меня просто по вашему комментарию возникает такой вопрос. У вас есть ли у вас поддержка со стороны наших politician, со стороны HRA, получаете ли вы гранты, есть ли у вас ли такое? Нет?
3: Нет, у нас таких нет. У нас нет таких, такой поддержки.
1: Мы получили citation от...
0: Это вот меня больше интересует, или вы получаете, получили финансы. То есть это у вас все на вашей эмоциональной, на собственной инициативе, на поддержке родителей и семей, которые хотят видеть своих детей в таком вот красивом аспекте. Спорт, правильно?
3: Да. Правильно.
0: Окей. Ну, вы знаете, молодцы, если вы вот столько времени это все, через все это проходите, это колоссальнейший труд, потому как это многого стоит. Есть ли у вас такие дети, которые, родители, которые участвуют вместе с детьми, тоже танцуют? Уроки такие есть ли у вас?
1: Уроки у нас есть «Mommy and Me», «Мама и я», занятия в Стэттен-Айленде. Но у нас есть очень много мам в Стэттен-Айленде особенно, которые занимаются на взрослых групповых занятиях одновременно в те же дни, особенно когда ихние дети занимаются своими уроками. У нас есть очень много таких мам.
0: Я уже спросила этот вопрос, а теперь я хочу спросить, Аллочка, у вас, скажите, пожалуйста, есть ли танец, который особенно любят ваши ученики и говорят, давайте только вот это, давайте вот это и только вот это, или предоставляете ли вы возможность детям, я смотрю, какие они все разнаряженные, какие они красивые, насколько этот мейкап и вот эти костюмы, это колоссальный труд и родителей, которые принимают участие и соглашаются со всем этим. Это колоссальнейший труд, особенно есть разные семьи, у которых и финансовая поддержка, но финансовое состояние, не поддержка, но не настолько позволяет. Но, тем не менее, умные родители, они располагают себя и своих детей для того, чтобы они получали удовольствие. Так ли это?
3: Да, это так. Значит, по поводу того, какой танец дети больше любят, это трудно сказать, потому что все любят разные абсолютно танцы, но групповые занятия всегда спланированы заранее. Поэтому на группах они учат то, что запланировал педагог. А когда правит урок начинается, педагог может спросить, скажите, там пара или это один ребенок занимается, что бы ты хотел делать или что бы вы хотели делать, каким танцем заняться. Вот это предпочтение отдается паре в случае правит урока. Ну, конечно, дети больше всего любят чачу. Это самый первый танец, который они учат, и они его любят, потому что он подвижный, и от него уже потом выходят все остальные движения. Поэтому чача — это...
1: Мне кажется, каждому нравится танец на свой характер.
3: Абсолютно,
1: потому что история танца разная на каждый танец. Да? Чача-чача из Кубы, допустим, самба из Бразилии, пасадобль из Испании. И это очень богатая как бы, история каждого танца. Культура. Она очень, очень богатая. И каждый танец ты можешь как тренер рассказать... очень интересными нюансами, как бы все качества, все flavors этого танца, и смотря на характер ребенка, каждый танец с ним будет resonate больше.
0: Я хочу назвать телефон вашей студии, да? 718-331-32-32, 718-331-32-32. Вот вы сказали, когда я спросила о конкурсе, вы сказали такую фразу, что участвовало 23 студии, да? Такой будет нескромный вопрос, но я надеюсь, что вы скромно ответите в плане не говорить, что вы самые лучшие. Если у вашей школы, чем ваша школа отличается от других танцевальных школ? Трудно вам ответить на это?
3: Нет, не трудно.
0: Есть желание ответить?
3: Абсолютно.
0: Саша,
1: конечно.
0: Давай.
1: Мне кажется, наша студия отличается, во-первых, в том, о чем мы говорили, что у нас family business, у нас семейный бизнес, в котором мы уже очень много лет. То, что мы простояли в нашей студии больше 20 лет, говорит о многом, говорит о том, что у нас есть commitment.
0: Потенциальный commitment.
1: Да, к нашему делу, что мы не
0: Вы себя делаем, зарекомендовали как профессионал,
1: мы
0: правильно?
1: Не делаем это только из-за денег, потому что были моменты, когда, конечно же, финансово можно было легко отступить. Мы это делаем, потому что это наше любимое дело. Мы хотим создавать коллектив для детей, мы хотим создавать большую семью, теплую атмосферу креативную для наших детей, для наших родителей. Это очень для нас важно. И, конечно же, у нас всегда самые лучшие тренера и самая лучшая атмосфера для танцев. Мы предлагаем все для развития ребенка. Гимнастика, растяжка, прогоны, лучшие тренеры стандарта, привозные тренеры, мастер-класс, уровень мастер-класса делаем для наших учеников, лагеря танцевальные для
0: учеников. Вот я сейчас про лагеря, но мне закончу свою мысль, чтобы...
1: Да, мы делаем танцевальные лагеря для наших детей. Мы придумываем интересные концерты, чтобы не только зацикливаться на конкурсном танцевании, но делать интересные разные с ними номера, чтобы немножко менять как бы картинку для них. У нас вся задумка и вся наша как бы креативность происходит вокруг детей, вокруг наших пар. Мы стараемся максимально продумывать, что самое лучшее, что мы можем для них предложить, для их развития. И мне кажется, этим мы отличаемся. Не тем, что мы просто стараемся делать бизнес, а тем, что у нас в первую очередь идет priority развития детей.
0: Я думаю, что это самая главная priority, которая вообще очень важна и для детей, и для родителей. Это колоссальнейший труд, конечно, но... Если это так, вы просто молодцы, честно. Аллочка, у вас есть что-то запомнить?
3: Я хочу добавить. В наше время, когда подстерегает опасность, никто не знает, где, на каком шагу и где упадет кирпич, родители наших детей, которые занимаются в наших студиях, могут спокойно жить и знать, что безопасность детей обеспечена, и они заняты столько, сколько родители хотят, чтобы они были заняты. Мы устраиваем вечера, мы устраиваем праздники, летом мы проводим лагерь. Все, что только можно, мы предоставляем детям, чтобы родители могли спокойно работать. Летом они в лагере с утра до вечера, могут потом заниматься танцами. Родители забирают, когда могут. Родители могут привести детей на наши праздники, уйти, даже устроить дейт, какое-то свидание со своим мужем. Это тоже приятно. И спокойно оставить детей в полной безопасности. Мы живем одной семьей. Мы всех принимаем в эту семью. Мы помогаем каждой семье, которая к нам приходит. Потому что не у всех есть финансовые возможности. Вы знаете, что огромное количество людей переехало с Украины, и мы от нашей Dance Passion студии, мы пригласили очень много тоже U4U с Украины людей, помогли им тоже приехать сюда и работать, и просто находиться здесь во время войны. И эти люди не всегда имеют большие финансовые возможности. Мы им помогаем всем, чем могут, всем, чем можем. И таким образом помогаем всем детям. И им всем, их семьям.
0: А что вы на самом деле чувствуете, когда видите своих учеников на сцене? Вот как у вас это все происходит? Вы много назиданий им даете? Или в последнюю минуту вы стараетесь не сильно накалять обстановку для того, чтобы эмоциональный такой вот подъем у ребенка был в том состоянии, то, что он должен изображать?
1: Мне кажется, что тренер всегда найдет правильные слова, как бы напутствие, как это сказать?
3: Да, правильно.
1: Напутствие правильное для ученика. Конечно, между турами, когда они танцуют, будут какие-то слова, какое-то наставление обязательно должно быть. Я категорически против там кричать или учить сильно на турнире, потому что ты уже ничего не изменишь. Ты делаешь, ты как бы готовишься на турнир в зале, а на турнире ты уже получаешь удовольствие. Все, что у тебя вошло в мышечное как бы memory, у тебя получится. А настрой — это очень важно. Так что мы, конечно, настраиваем их, сами держим себя в позитиве. Но, конечно, внутри все колотится, нервы, потому что результат происходит для обоих, и для тренера, и для ученика. И, конечно же, мы радуемся и плачем вместе с ними, когда они проигрывают и когда они выигрывают, потому что это общие победы или общие как бы потери.
0: А тоже такой немножко щекотливый вопрос. Когда к вам приходит новый человек, проводите ли вы специальный отбор? А что если, как музыкант, да, если у человека отсутствует ритм, да, не слышит музыку, стараетесь ли вы как-то... Расскажите, как вы к этому подходите и что вы для этого делаете, чтобы этот ребенок все-таки остался в школе.
3: Да, ну, говорят, что танцевать можно научить и медведя, поэтому работаем мы со всеми детьми, без исключения. Бывает, когда группа уже началась, уже прошло несколько уроков или даже несколько месяцев, и ребенку тяжело влиться в эту группу. Мы предоставляем, во-первых, бесплатную первую группу для всех абсолютно, когда могут попробовать, ребенок прийти на группу попробовать и... инструктор проэволюировать и после урока сказать, насколько этот ребенок готов к этой группе. Опять-таки, групп у нас много, они по возрасту и по уровню танцевания, и мы можем предложить или группу помладше, или группу постарше, или если шаги не получаются сразу же, мы предлагаем взять несколько правит уроков. У нас работают junior instructors, это ученики, это бывшие ученики наших основных инструкторов, которые уже начали работать несколько лет назад, и они занимаются с такими детками, они их учат начальным шагам, чтобы они могли потом влиться в группу. И таким образом у нас никто не остается с отрицательным ответом, мы принимаем всех.
0: А с вашей практики, вот все-таки много лет вы работаете в этой сфере, скажите, пожалуйста, если вы в таком процентном соотношении, присмотритесь к тому, что происходит с детьми или с взрослыми, кто больше больше внимания отдает для того, чтобы ребенок пришел в школу. Это идет инициатива, конечно, со стороны родителей больше или больше со стороны детей, которые приходят. Вот мне интересно слышать от вас, как у вас это проходит. Я думаю, нашим слушателям будет это тоже интересно, потому как иногда родители соизмеряют всем, что могут ли и не могут позволить. А есть категория родителей, которые от себя буквально все... снимают все с себя и только для того, чтобы детки росли в том направлении, которое им и нравится,

0: понравилось,
1: да.
0: Но ты хочешь прийти в следующий раз. Да, ты хочешь. Это неправильно, и это никогда не будет работать, потому что дети еще не знают, что они хотят. Им нужно потанцевать или поиграть в волейбол или в футбол. И через какое-то время, через полгода, да? через несколько месяцев сказать, ой, мне это не нравится, я не буду этим заниматься. Или наоборот, я буду. Поэтому все-таки это основная зависимость от родителей.
1: Два вопроса, я думаю, что у нас время так буквально поджимает, да? Есть ли у вас ученики, которые начали танцевать после 50 или 60 лет, и как изменилась их жизнь и самочувствие?
0: Есть. Есть такие ученики. Саша, у тебя...
2: У нас очень много есть. У нас вот недавно пришла пара, он сейчас как раз, он только закончил делать hernia surgery, операцию на грыжу. И она уже мне пишет, что вот сейчас он выздоравливает, и мы возвращаемся на танцы.
1: Браво.
2: Потому что им больше, чем 50, гораздо больше, чем 50. Но так же, как я раньше говорила, это их общее хобби, которое они как бы, они boyfriend и girlfriend, по-моему, они женаты, но они, это хобби, как бы ихнее, это ихнее время вместе проводить. И для них это очень-очень важно. У нас на наше hustle занятия ходят как раз вот такого возраста люди. И это их не как бы спорт, и джим, и удовольствие, и атмосфера, и коллектив их, в котором они участвуют. Это все для них.
1: Здорово. А если бы вы могли описать танец всего тремя словами, какие бы они были? Это легкий вопрос, вот честно. Легкий вопрос, и я уверена, что вы ответите. Тремя словами, чтобы вы могли описать танец, чтобы каким бы он был? Трудно.
0: Какой бы танец был?
1: Да.
2: Страстным.
1: Страстным. Красивым.
0: Энергичным.
1: Энергичным.
0: Красивым.
1: Захватывающим.
0: Захватывающим,
1: да. Ну, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям сегодня?
0: Приходите танцевать.
1: Окей.
0: Мы будем
1: огромное спасибо. Я признательна. Да, я признательна вам. Спасибо нашим дорогим слушателям. 718-331-3232. Со мной были сегодня Dance Passion School. Всего вам доброго. С вами была Раиса Рос. Всем пока.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральное бюро мелиорации ввело в действие чрезвычайный план сокращения потребления воды для штатов бассейна реки Колорадо, Аризоны, Невады и Калифорнии. Из-за аномальной летней жары уровень воды в крупнейших стратегических водохранилищах страны Мид и Пауэлл упал до критической отметки, угрожая полной остановкой гидроэлектростанции. Согласно новому федеральному предписанию, Аризона лишается 21% своей годовой квоты на воду, Невада 8%. Власти Калифорнии уже объявили о введении жестких штрафов для промышленных предприятий и фермерских хозяйств за нецелевое использование водных ресурсов. Власти японского города Якаити сэкономили почти $2000, заменив газонокосильщиков 9 козами. Отпала необходимость оплачивать вывоз скошенной травы. Животных выпустили свободно пастись. Предполагается, что они, поедая траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду. Представитель фермы рассказал, что одна коза съедает в день 2 90-литровые корзины травы. При этом, когда козы питаются такой зеленью, их помет не имеет неприятного запаха. В мэрии Якаити заявили, что если эксперимент будет признан удавшимся, козы заменят сезонных наемных работников с газонокосилками и в других районах города. Трамп примет участие в церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира по футболу, сообщает ТОК-спорт. По информации источника, 80-летний Трамп намерен вручить трофей победителю чемпионата мира в нарушении регламента Международной федерации футбола. Также чиновники ФИФА предоставят Трампу самому решать, где находиться в момент награждения – рядом с командой-победительницей или же с другими официальными лицами. Трамп намерен повторить церемонию с командой-победительницей, как он сделал это в 25-м году после победы Челси в финальной игре клубного чемпионата мира.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Штирлиц, вас я попрошу остаться.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Ближний Восток демонстрирует разнонаправленную реакцию на подписание американо-иранского меморандума. Премьер-министр Израиля Нетаньяху категорически отверг любые сравнения текущего соглашения с пактом 2015 года и подчеркнул, что Израиль оставляет за собой полную свободу оперативных действий в Ливане для борьбы с Хизбалла. Сахал продолжит удерживать позиции на юге Ливана. В свою очередь в Бейруте президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Нафас Салам на встрече во дворце Баабда назвали соглашение позитивным шагом к деэскалации и начали подготовку к двусторонним переговорам с Израилем, которые пройдут в Вашингтоне на следующей неделе. Тем временем сотни перемещенных мирных жителей Южного Ливана начали осторожно возвращаться в свои разрушенные дома, надеясь на долгосрочное прекращение огня. Гигант американского телевещания корпорация Fox Corporation официально объявила о приобретении компании Roku, одной из крупнейших платформ подключенного телевидения в США. Сумма сделки в формате наличных и акций оценивается в астрономические 22 миллиарда долларов. Благодаря этому поглощению Fox получает прямой доступ к более чем 100 миллионам домохозяйств по всему миру, использующих стриминговые сервисы. Эксперты называют это крупнейшим переделом рынка цифровых медиа и рекламы за последние годы. Руководство MTA официально объявило о старте крупнейшего этапа модернизации сигнальной системы и путей на нескольких ключевых ветках нью-йоркского сабвея. Начиная с конца этой недели, сквозное движение поездов между Бруклином и Манхэттеном по линиям N, R и W будет полностью приостанавливаться по выходным дням вплоть до конца лета. Для пассажиров организуют бесплатные автобусы-шаттлы, однако городские власти призывают жителей заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные паромы или велосипедные дорожки, чтобы избежать транспортного коллапса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня НИКС проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
19: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
20: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
21: Добрый день, Олег.
20: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
21: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
20: В каких случаях операция незаменима?
21: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
20: Можете перечислить основные ортопедические операции?
21: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
20: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
21: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
20: Где вы проводите операции?
21: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
20: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
21: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
20: Как долго длится период восстановления после операции?
21: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
20: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
21: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
20: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
21: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
20: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
13: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
14: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
15: Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио и программу «Полный шалом». Она выходит в эфир, напомню, по вторникам с 17 до 19.00. И сегодня мы вместе с известным израильским журналистом Александром Маистровым поговорим, ну, о чем? О новости тут уже сложно сказать, дня, недели, чего угодно. Напомню, что вчера Дональд Трамп объявил, что меморандум между США и Ираном подписан. Текст этого меморандума не опубликован. Приходится довольствоваться теми утечками и теми публикациями, которые делают разные стороны. Обо всем об этом поговорим сразу после того, как я поприветствую Александра. Александр, привет-привет, и приветствую вас.
16: Приветствую, я Алексей, приветствую всех радиослушателей, как всегда.
15: Александр, давайте идти из того, что в пятницу вроде бы этот текст будет опубликован, и до текущего момента в прессе используются слова «сделка», «договор», «меморандум». Утечки самые разные. Разумеется, главный такой ньюсмейкер – это Дональд Трамп. Он говорит о том, что это безоговорочная победа Америки и ее союзников, намекая, что там как бы Израиль в этом участвует. При этом в интервью «Нью-Йорк Таймс» он говорит, что именно он, Трамп, спас Израиль от ядерного уничтожения. В этом же интервью он подверг критике Нетаньяху, назвав его крайне сложным человеком, и добавляет, что это в данном случае не домысл, не утечка, это вот цитаты, я их намеренно выписал, что Нетаньяху и народ Израиля должны быть очень благодарны США за то, что они сделали. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы и двух часов. Иранцы, разумеется, преподносят как свою безговорочную победу. И их госинформационное агентство, опять цитата, благодаря стойкости и ожесточенному сопротивлению иранского народа, Америка была вынуждена принять решение о выводе войск со всех фронтов, включая Ливан. Итак, Александр, что известно вам? Понимаю, что тексты меморандума вы в руках не держали. Вообще, что такое меморандум? Это вообще полномасштабная сделка? Не полномасштабная, честно говоря, вот лично я так и в недоумении.
16: Ну, это не полномасштабная сделка. Это договор о том, что это рамочное такое соглашение, которое должно привести к уже к окончательному соглашению спустя 2 месяца. Но, в принципе, это вот это рамочное соглашение, меморандум, оно пролагает путь к окончательным договоренностям. И несомненно, что Трамп на это пойдет. Тут уже мало у кого сомнений. Все может быть. Можно говорить «если», можно говорить, что могут возникнуть некие обстоятельства. Но уже совершенно сейчас очевидно, что Трамп сделал свой выбор. Трамп подписал это соглашение. Это соглашение мы знаем, приблизительно знаем. И даже Венс, например, в интервью CBS, он сказал, хотя не приведет к немедленной разморозке иранских активов, но иранцы, его слова, могут получить доступ к фонду восстановления в размере $300 миллиардов, который будет сформирован странами Персидского залива. Вот это то, что сказал Венс, это не какие-то сплетни, слухи, спекуляции, это говорит сам вице-президент Соединенных Штатов. Таким образом, мы имеем ситуацию следующую. Мы имеем ситуацию, кстати, и правые издания, и американские, ну, естественно, и мейнстримные, как «Нью-Йорк Таймс», и арабские, и ну, иранские, я уже не говорю. Они подчеркивают следующее, что Соединенные Штаты в конечном счете в рамках договоренности они разблокируют активы на сумму $25 миллиардов. Это «Нью-Йорк Пост», правая газета, это не то, что какая-то спекуляция. Там. Это все как-то вполне даже очень выглядит достоверно. Не будут обсуждаться ракетная программа, финансирование прокси, тем более репрессии против иранского народа. То, о чем, помните, вначале говорилось, как 4 обязательные условия, не будут. Будет отменена морская блокада, будут приостановлены санкции все в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции, ее производной. То есть санкции все снимаются с Ирана. Снимается, все возвращается благополучно в эпоху Обамы. Все, карт-бланш, вольному воля, пожалуйста. Предоставляется полный доступ к финансовым ресурсам и вот эти вот те самые репарации, контрибуции, которые Иран требовал заплатить ему и которые будут заплачены. Опять-таки, я цитирую того же Венса, на сумму где-то $300 миллиардов. Кто будет платить, не очень ясно. Страны Персидского залива, возможно, сами Соединенные Штаты. Ну, что делать? Война проиграна, проиграна. Значит, надо платить репарации, контрибуции. Ничего не сделаешь. Надо сказать, что то, что произошло, это я бы назвал 2 словами. Это блестящая капитуляция. Я думаю, что в истории такое, Алексей, не было вообще. Чтобы страна, Великая империя, одержав победу в военном плане, начав войну, одержав победу, она вдруг неожиданно поджала хвост и приняла все требования своего противника, который был уже обескровлен, обесточен, как угодно, который потерял свой военно-промышленный комплекс, который потерял свои производства, ракетные установки, все что угодно. Все, сдались, капитулировали. Зачем капитулировали? Непонятно. Это надо выяснять, это будет, наверное, историки, кто-то будет выяснять, что там произошло, неизвестно. Но это, конечно, чистой воды капитуляция. Иран заявляет, что это капитуляция. Трамп уже не заявляет, что это победа. Трамп заявляет, что мы достигли хорошей сделки. Ну, если с его точки зрения это хорошая сделка, может быть, для него она чем-то хороша, мне трудно сказать, может быть. Она ему обеспечивает какие-то финансовые выгоды. Не знаю, не берусь, не хочу спекулировать на эту тему. Он все время делает, расточает просто похвалы иранскому режиму, в частности, Моджахедин Хаменеи, называет иксир, называет их прагматиками, вот эти вот религиозные фанатики, которые убивали людей, оказывается, они у нас прагматики, и они говорят, что все равно иранцы бы не победили, когда вот они подняли восстание, потому что у них не было доступа к оружию, а то, что он шел тогда с призывами «поднимайтесь за свободу, и мы идем», мы в пути, ну, это мы забываем, потому что, ну, что, мало ли кто что сказал. Там и про Гренландию говорили, и про Канаду говорили. Сказал, как говорится, языком, как говорится, не камни ворочить. Он всячески расхваливает свою сделку. Как Обама, говорит, что на самом деле они больше не хотят ядерного оружия, о том, что им не надо ядерное оружие. Ну, насколько, Алексей, конечно, можно вообще относиться серьезно к этому. Я даже не хочу это комментировать, о том, что они не хотят ядерного оружия. Более того, он согласился с требованием Ирана увязать соглашение с прекращением операции в Ливане. Вот не далее, как в воскресенье, Хизбалла открыла огонь по нашим населенным пунктам. Израиль открыл ответный огонь, ударил по Бейрутскому шиитскому району Дахия. Там был ликвидирован один из командиров Хизбаллы. И после этого Иран заявил, что он нанесет удар по Израилю. Хотя раньше он так не наглел, даже еще когда был Насралла, когда еще Хизбалла была в Сирии, никогда не так не наглел. И сейчас он почувствовал, ну что ж, он победитель, а победителю все можно. Так вот, он заявил о том, что да, он нанесет удар. Что делает Трамп? Трамп опять звонит Биби, опять он его нецензурно ругает. Опять мы слышим в адрес Ирана «факин-факин». Не в адрес Ирана, в адрес Нетаньяху. «Факин-факин». В адрес Ирана как раз все очень хорошо. Все очень прилично. Друзья, можно сказать, мир, дружба, жвачка. Тут все хорошо. А вот Нетаньяху, он «факин-факин». Вот. И после этого появляются сообщения о том, что достигнута договоренность. Трамп пообещал иранцам, что он даст им некий подарок, чтобы те не стреляли по Израилю. А потом появляется информация, что иранцы этот подарок приняли, что, вероятнее всего, так и есть, потому что не приняли бы, обстреляли. Он превратил также Израиль в свою главную проблему, вот как это делал до него, там, скажем, Обама. А Ирану в партнера переговорам вполне прилично вот такого переговора. И более того, говорит, что собирается вести переговоры еще и с Хизбаллой. У нас Хизбалла и Иран стали вполне такими легитимными, я бы сказал, вполне респектабельными участниками мирного процесса. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Это то, что можно сказать. И это то, что говорит уже о том, как будет выглядеть и мир, и Ближний Восток, и так далее. То, что вы сказали, он так говорил, что именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Больше глупости придумать невозможно. Абсолютнейшая глупость, потому что Иран не собирался обстреливать Израиль ядерными боеголовками. Иран прекрасно понимал, что если он обстреляет Израиль ядерными боеголовками, то потом он получит в ответ ядерное оружие, намного более мощное, потому что у Израиля есть ракеты, установленные баллистические ракеты на подводных лодках. И тогда от Ирана и от его крупных городов вообще мало что останется. Ядерное оружие не надо было для Ирана, чтобы бросать его направо и налево, на Израиль и куда еще. Ядерное оружие в этой доктрине, так же, как в случае с Северной Кореей, оно предполагается как зонтик, ядерный зонтик, для того, чтобы обеспечить защиту от любой атаки, прежде всего американской, от любого нападения. Когда ты ядерная держава, все постерегутся вести себя, как будто ты вот как простая какая-то страна, обычная страна. Нет, с ядерной державой такое не пройдет. Именно поэтому Иран рвался и рвется получить ядерное оружие против ядерной державы. Никто не решится, никакие военные эксперименты, авантюры и так далее. Более того, наличие ядерного оружия позволяет ему абсолютно диктовать свои условия всем своим противникам в регионе, прежде всего арабским монархиям по всему Ближнему Востоку. Это делает Иран одной из ведущих ядерных держав, с которой все будут бояться иметь дело. Вот для чего. Все эти глупости о том, что он спас Израиль от ядерного уничтожения, он может засунуть себе в известное место. Ну, а все его отношения о том, что Нетаньяху превратился в крайне сложного человека, что он факинг, что он должен быть благодарен США. Ну, это Трамп, это тот... Вы знаете, я, Алексей, в начале самом, когда мы говорили о Трампе, вы меня спрашивали. Вы полагаетесь на то, что он на него, что он не кинет Израиля? Я говорил, нет, я не полагаюсь. Я полагаюсь на республиканцев, которые, на евангелистов, которые могут удержать его от этого шага. Но у меня были очень обоснованные такие предчувствия, что ли, полагать, что он таки докинет, потому что он кидает всех. Он кинул курдов в 19-м году прямо в пасть Эрдогану. Он кинул тех же курдов Эли Джулани, джихадисту, которого он называл хорошим парнем и крепким парнем, и как он там еще всячески ублажал его. Он предал Тайвань, которому после визита в Пекин он отказал в предоставлении военной помощи. Он кинул Саудовскую Аравию после атаки на Ар-Амка, производственный комплекс, в 19-м году. Кинул их. Кинул. Они поняли, что нельзя более полагаться на этого человека. И после этого они уже больше на него, собственно, и не полагались. И вот так он действовал, по сути говоря, во всем. Все, кто имеет с ним дело, они должны были понимать. В Израиле этого не поняли, но сейчас поняли, что это человек кидалово. В чистом виде
15: кидал. Ну, хорошо, да.
16: Конечно,
15: хорошо,
16: блатной жаргон, но именно так он наиболее лучше всего подходит.
15: Александр, ну вот, опять же, анализируя, читая чисто израильскую прессу на иврите, на русском, на английском, Jerusalem Post, вот складывается ощущение, что в Израиле, ну, не вот прям паника-паника, но, мягко говоря, и страх, и недоумение, причем и левая, и правая, и центристская пресса, все на один лад, ну, опять, выражают недоумение, как Америка могла так поступить с Израилем. Это действительно так, или мне просто попадались как бы одинаковые наборы статей?
16: Нет, абсолютно так, Алексей. Именно так оно и есть. Я слушаю различные каналы, израильские каналы, и все практически... Ну, конечно, левые, они всегда винят во всем Нетаньяху. Это главное у них головная боль, проблема, это все понятно, тем более выборы скоро. Но в целом все более или менее адекватные, разумные люди, здравомыслящие, они, конечно, в шоке. В том числе и те, которые еще недавно действительно верили Трампу, говорили, что Трамп, он играет в свою игру, что он так не поступит, что он будет делать в конечном счете так как это выгодно и Америке, так как это выгодно Израилю. Потому что Америке, я хочу напомнить, это совсем не выгодно, чтобы Иран стал великой ядерной державой. Совсем не выгодно. Но тем не менее. Так вот, в Израиле, конечно, такое, я бы сказал, такой вот спектр чувств от растерянности, недоумения, тревоги, опасений, крайнего разочарования, обиды, весь комплекс негативных эмоций, которые можно свести, я бы сказал, к одному слову, которое называется предательство. Вот это то, как видится в Израиле поведение Трампа, и это соответствует действительности. Мы столкнулись с предательством. И тут не надо пытаться как-то делать хорошую мину при плохой игре. Да, это предательство. Кстати говоря, что интересно, вы знаете, что это мнение разделяет и даже люди в окружении Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм, который вроде бы как приятельствует с Трампом. И он выразил скептицизм по поводу соглашения вот этого. Он сказал, что надо трезво оценивать характер иранского режима. И что никто не заставит, никакая дипломатия отказаться, Тегеран отказаться от амбиций ядерных, от поддержки террора. И что Хизбалла полностью игнорирует все условия соглашения и так далее, и так далее. И даже поблагодарил Израиль за ликвидацию этого террориста. То есть вот такой человек, как Линдси Грэм, вполне уважаемый, действительно уважаемый человек, серьезный политик, он в некотором, ну, мягко скажем, недоумении. Хексет, кстати, заявил о том, что израильский удар был очень ограниченным, что Хизбалла ведет обстрелы израильского севера, Иран должен остановить Хизбаллу, если хочет мир. То есть люди в окружении Трампа, они, вероятно, его боятся, но они... Чувствуется недовольство тем, что он вытворяет. Это недовольство сквозило и в заявлении Майка Помпео, по-моему, которое он сделал неделю или две назад, о том, что то, что творит Трамп, это не делает Америку великой. Ну, это я говорю своими словами, это делает Америку жалкой. Это возвращает ее к периоду Обамы, и выглядит это все... Опять-таки, как поражение. Были другие американские сенаторы, которые говорили приблизительно то же самое. Да, в Израиле крайне расстроены, потому что видели в Трампе друга. Ну, друг оказался не просто не друг и не враг, он оказался, по сути дела, предателем. Ну, что делать? В политике это дело такое, вопрос все задают, зачем? Зачем, что его сподвигло?
15: Поговорим, Александр, да, просто да. Сейчас нужно прерваться на выпуск новостей, рекламную паузу, накал страстей, друзья, как вы видите. Растет. И встретимся в эфире через несколько минут. Не переключайтесь.
14: Америка, Израиль.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор штата Кэти Хокл представила первую масштабную волну регуляторных реформ в рамках своей новой правительственной инициативы «Экспресс NY». Программа направлена на радикальное сокращение бюрократических процедур и ускорение предоставления государственных услуг населению. В первую волну вошли 50 конкретных скоординированных действий, которые затронут работу 22 государственных ведомств штата. Реформы коснутся как процедур выдачи лицензий малому бизнесу, так и оптимизации социальных выплат для жителей Нью-Йорка. Опубликован развернутый экономический отчет о ситуации с недвижимостью в Нью-Йорке, озаглавленный «Кризис доступности Нью-Йорка». Исследователи отмечают опасный экономический цикл на фоне растущих городских бюджетов и увеличения налоговой нагрузки, происходит сокращение численности постоянного населения города и снижение количества учащихся в государственных школах. Высокодоходные налогоплательщики продолжают покидать мегаполис, из-за чего налоговое бремя смещается на жителей с низким доходом. На этом фоне в силу вступил новый резонансный закон штата, так называемый налог на второе жилье, который облагает повышенным сбором дорогую недвижимость в Нью-Йорке, не являющуюся основным местом проживания владельца. В Вашингтоне разгораются бурные дебаты вокруг деталей иранской сделки. Вице-президент Венс выступил с официальными разъяснениями, стремясь успокоить критиков из числа республиканцев и оборонного ведомства. Венс подчеркнул, что подписанный меморандум – это лишь широкие рамочные условия, а все ключевые юридически обязывающие детали, включая механизмы верификации ядерных объектов, будут определяться на последующих раундах жестких переговоров. Кроме того, Белый дом решительно опроверг слухи о прямых выплатах Тегерану из бюджета США, уточнив, что экономическая помощь Ирану будет осуществляться через специальный фонд объемом 300 миллиардов долларов, финансируемый странами Персидского залива во главе с Катаром.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
22: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
23: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
24: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
23: Счастливое детство начинается здесь.
1: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
25: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
26: Израиль.
15: вторые полчаса в эфире сегодняшний выпуск «Полного шалома», который ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. На следующий день после своего 80-летия Дональд Трамп заявил о том, что меморандум с Ираном будет подписан в скором времени, 19 июня. Тогда же, в тот же день, будет открыт Ормузский пролив. Напомню, что этот пролив контролируется Ираном, через него проходит львиная доля грузов, связанных с углеводородами, со сжиженным газом, с нефтью. Закрытие этого пролива Ираном вызвало рост цен на энергоносители во всем мире. Некоторые страны уже ввели лимитированную продажу бензина, авиационного керосина. Где-то эти продажи полностью прекращены. В Индии, в Китае, говорят, запасов хватит на 20-30 ближайших дней, но не суть. Трамп сказал, что 19 июня будет подписан меморандум. И затем в этом меморандуме там оговорен дополнительный срок, в течение которого будет подписано окончательное соглашение. В Израиле это считают провалом, предательством. Вот Александр с этим полностью согласен. Александр, а у меня, ну, как всегда, вот знаете, я такой миролюбивый, но не ценитель или не любитель теории заговора, но все-таки я обращаю ваше внимание на несколько таких спорных и разнородных моментов. Первый, Израиль вообще был исключен из переговоров с Ираном, его мнение не учитывалось. Говорят, что в последние дни Нетаньяху просто прилагал все усилия, чтобы запросить срочную встречу с Трампом, чтобы донести до него, именно личную встречу, не телефонный разговор, чтобы донести до него мнение свое, Израиля, видение израильских спецслужб. Да, в тексте меморандума вроде бы там говорится о создании многомиллиардного фонда по восстановлению Ирана. Но я напомню, что примерно такая же история была и с Советом по Газе. Там обещали залить газу долларами, евро, там, я не знаю, шиллингами, какие еще там валюты. Реалы и динары, ни копейки, ни цента, ни пруты не попало в эту казну. И об этой идее все уже давно забыли. И знаете, к чему я это веду? Я веду к тому, что будет сделано следующим образом, как мне кажется. Конечно же, там Хизбалла ударит Иран ударит по Израилю. В данном случае будет нарушено соглашение Ираном. И вот тогда Израиль вместе с Америкой согласованно закидают, а может быть сначала Израиль первый, как не лицо, участвовавшее в подписании и в разработке этого меморандума, будет, скажем так, новая какая-то ситуация, не прописанная в этом документе, что позволит Трампу сказать: ой, я же вам навязывал, я же вам говорил, а вы взяли, жахнули Израиль, вы там нарушили, или там Израиль там каким-то образом нарушил. Короче говоря, все предыдущее отменяется, зачеркнутому верить, зачеркнутому не верить, начинаем с чистого листа, бам-бам-бам-бам, получите новые удары, ракетные удары, новые атаки. Не кажется ли вам, что это тоже какая-то не инсценировка, а Трамп решил какую-то многоходовку разыграть?
16: Вы знаете, Алексей, у нас есть много людей, много разных людей, начиная от моих, собственно, знакомых, друзей, до известных телеведущих, скажем, которые полагают, что да, здесь, возможно, есть элемент интриги. Может быть, они оптимисты, они верят в то, что действительно какой-то есть элемент интриги, что есть какой-то элемент договоренности. Я не знаю, может быть, и есть. Все может быть. Тем более с Трампом, вы знаете, исключать ничего невозможно. Но если говорить о том, что такой элемент есть, и какой его процент, я бы дал ему 20%, может быть, максимум. 80% – это, как я уже сказал, на мой взгляд, произошла капитуляция Трампа перед Ираном. Дело в том, что если, опять-таки, посмотрите, если даже этот фонд не будет создан, то все равно Трамп снимает санкции против Ирана. То есть деньги потечут, и все авуары там будут разморожены, миллиарды, десятки миллиардов пойдут в казну иранского режима, пойдут к СИР, санкции сняты, опять-таки возобновится торговля нефтью. То есть Иран начнет получать деньги отовсюду, повсюду, и, конечно же, он, может быть, и Трамп и верит, я не знаю, а кто его знает, может, он и верит, что Иран не хочет ядерного оружия, что он вообще не хочет войны, что они хорошие ребята, может, и верит, откуда я знаю, что у него в голове, никто не знает. Но совершенно очевидно, что это все средства будут брошены на восстановление военно-промышленного потенциала, который был разрушен. И Иран достаточно быстро его восстановит. Я думаю, в считанные годы восстановит. Максимальные средства. Народ уже запуган, подавлен. И намного труднее для народа иметь дело с режимом победителя, чем с режимом побежденных. То есть для народа это намного более сложное количество поклонников. Естественно, вот этого режима, оно только увеличится. Ну как же, выстояли против Америки, вынести с Израилем. Выстояли, победили их, не просто выстояли, но еще получили на себя самые оптимальные условия, режим особого благоприятствования. Но, конечно же, будет, они получат огромную поддержку в обществе. Это закономерно, несмотря на все экономические трудности. Что касается, вы знаете, собственно, Ирана. Иран, так же, как и Хизбалла, и Хамас, вот они совсем не дураки. Вот кто угодно, вы знаете, там, израильское правительство и администрация США, и европейские страны, вот они могут быть дураками, наивными, меркантильными, бездумными, но эти совсем не дураки. Они не будут делать провокации до тех пор, пока они не восстановятся. Не восстановятся и не дождутся благоприятных для себя условий. Когда им будет выгодно, когда и у них будет соответствующая ситуация и внутренняя, и внешнеполитическая, и так далее, и вот тогда они действительно могут перейти к более агрессивным действиям. А сейчас они все свои силы сосредоточат, конечно же, на восстановлении, на реконструкции всего ядерных объектов, ракетных объектов, и на восстановлении своих предприятий, естественно. Они совсем не дураки, и особенно зацепиться за ним будет не за что. Так что это мы возвращаемся благополучно в 2015 год, в сделке с Обамом, но намного в более худшем положении. Почему? Потому что тогда это была сделка, ну, политическая сделка, она плохая была, скверная, ущербная такая, но, тем не менее, сделка. А здесь это не сделка, здесь это капитуляция. Это капитуляция в ходе войны, и это совсем другое дело, это победа. И поэтому это будет трактоваться всеми странами региона, и не только региона, всеми странами, там, не знаю, Китаем, кем угодно, как то, что Америка бумажный тигр, Америка унижена, Америка просто, по сути дела, она, ну, не знаю, с ней обошлись просто как, вы знаете, даже стыдно сказать, с кем. Вот так вот они будут воспринимать, и так оно и, по сути дела, будет выглядеть. Далее, посмотрите, вот недавно Рейтер опубликовала следующее, что, например, Объединенные Арабские Эмираты, они размораживают десятки миллиардов долларов для Ирана. Об этом разные источники сообщают, и так оно и есть. Одни сообщают 10 миллиардов, другие 20 миллиардов. Уже сообщается, что 3 миллиарда долларов уже переданы Ирану. Почему? Потому что все поняли, кто победитель, Алексей. А победитель на Ближнем Востоке определяет правила игры. Если ты победитель, то значит тебе надо с тобой сосуществовать, надо с тобой как-то сожительствовать так, чтобы ты не растерзал. И это естественно. Поэтому все эти арабские княжества и Саудовская Аравия, и вообще арабские страны, они будут подхалимничать, они будут перелизывать деньги, они будут подлизываться под хвост известному животному пойдут, по сути дела, аврамические соглашения, потому что формально, может быть, даже они выйдут, Эмираты и Бахрейн и другие страны из них, но они будут стараться сводить отношения с Израилем к минимуму, потому что никто не хочет иметь отношения с победителем, тем более с таким опасным и жестоким победителем, как Иран. Вот что мы получаем как говорится, на выходе. Это то, что будет, и несомненно, что и другие страны Арабского залива, Персидского залива, они последуют тоже этому. То есть мы вступаем в эпоху гегемонии Ирана и навязывания им всей своей идеологии, доктрины и так далее. Мы увидим в таком случае подъем шиитских движений. Шииты сегодня во всех арабских странах почти. И в том же Бахрейне, и в Ираке, и даже в Саудовской Аравии, там тоже очень много шиитов. То есть начинается, может быть, что-то изменится. Но, судя по тому, как это все идет, нет. Так вот, тогда мы становимся, по сути дела, свидетелями грандиозных перемен в пользу Ирана, Алексей. И это закономерно.

Без звонков тема широкая. Нам бы хотелось с Александром все 2 часа провести и с вами, друзья, и друг с другом, но детально пройти по каждому или по максимальному количеству пунктов. А сейчас, ну, немного о музыке, об эстраде и в такой печальной форме. И на прошлой неделе, на 8-м десятке жизни своей, ушла в мир иной певица Астар Шамир. Эта израильтянка вошла в историю израильской музыки как пионер рока. Она не просто стала первой женщиной, исполнявшей рок-песни на иврите, она вообще стала первой израильтянкой рок-музыкантшей, рок-певицей. И в прессе, в русскоязычной, да и в англоязычной, там есть некая, ну, не полемика, скажем так, вот, связанная с написанием ее имени. Дело в том, что на иврите ее имя можно прочитать как и Астар, как и Эстер. Часть СМИ называют ее Эстер, часть Астар. Она была Астар, тут не о чем спорить. Я это знаю точно по одной простой причине, что у меня есть компакт-диск с ее песнями, но обложка на английском языке и иврите. Она Астар, и в Википедии она Астар. И одна из самых популярных ее песен — «Бамако Махинамух Батель-Авив». Название длинное, и перевести его, ну, не очень просто. Таком, в самом низком местечке, в низине Тель-Авива, в самом низком месте Тель-Авива, так называется эта песня в исполнении Астар Шамир, а мы вернемся через несколько минут.

0: ЦК «Израиль».
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
1: К средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе разворачивается масштабная лоббистская битва вокруг нового оборонного бюджета страны. Вслед за Палатой представителей профильный комитет Сената по вооруженным силам проголосовал 18 голосами против 9 за утверждение своей версии оборонного бюджета на сумму $1.14 триллиона. Сенсацией законопроекта стало включение в него жесткой статьи о праве на ремонт. Это обяжет военных подрядчиков и производителей высокотехнологичного оружия предоставлять техническую документацию и оригинальные запчасти независимым инженерам и ремонтным бригадам непосредственно в частях, что должно снизить зависимость Пентагона от монополий крупных корпораций. Ситуация в крупнейших морских портах от Мэна до Техаса накалилась до предела. Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о срыве финального раунда переговоров с морскими перевозчиками по поводу повышения заработных плат и полной заморозки автоматизации терминалов. Если соглашение не будет достигнуто до полуночи, более 45 тысяч рабочих объявят бессрочную забастовку. Экономисты Белого дома уже подсчитали, что даже недельный простой портов восточного побережья обойдется американской экономике в $5 миллиардов в день и полностью парализует цепочки поставок потребительских товаров. Мэрия Нью-Йорка совместно с офисом губернатора объявила о масштабном расширении образовательных программ SUNY ReConnect и CUNY ReConnect. Данная инициатива официально интегрирована в принятый бюджет штата на 26-27 годы. Программа создана специально для взрослых жителей города, которые в прошлом были вынуждены прервать обучение. Теперь тысячи нью-йоркцев получат бесплатный или максимально субсидируемый доступ к возобновлению учебы и получению ученых степеней в городском университете Нью-Йорка, CUNY и университете штата SUNY. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США сократили обязательства перед НАТО, отказавшись предоставлять Альянсу стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного преследования. Нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1983 года. Белый дом продолжает высвобождать запасы для сдерживания цен на бензин. 18 июня Никс проведут парад в Нью-Йорке. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 60%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 16 июня. Dow Jones поднялся на 329 пунктов, 0,3% и закрылся на отметке 52 тысячи. Зато Standard & Poor's 500 потерял 43 пункта, почти 0,6%. 7511 был последний результат. NASDAQ упал на 308 пунктов, 1,15%. 26376 конечная остановка. Транспортный индекс минус 0,7%. Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,9%. Brent упал на $2.09. 1 баррель стоит $77.48. Золото плюс 3,60. 1 унция стоит $4,355.20. Серебро $70.18. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,162%. За 10 лет можно получить 4,439%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,94%. За границей сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 0,75%, Германия небольшой плюс, Швейцария плюс 3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,15%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг минус 1,4%. Минус 1,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Take-Two Interactive, Moderna, Western Digital, Pfizer и Pool Corp. Хуже всех были сбои Global, Monolithic, Lumentum, Intel и Coherent. На NASDAQ'е Take-Two, Western, PayPal, Gilead Sciences и Constellation поднялся, упал Marvel Technologies, Monolithic, Lumentum, Intel и KLA Dent Corp. На Dow, JP Morgan, Visa, Home Depot, 3M, American Express прибавили, Nvidia, Salesforce, Microsoft, United Health и Coca-Cola были в минусе. Microsoft потерял 5,93, Oracle минус 4,31, Meta прибавила 6,73, Micron упал на 67,73, Nvidia минус 5,04, Amazon минус 2 цента, SpaceX. SpaceX закрылся на $201.80. В течение дня он достиг отметки $225.64, но потом он упал и закрылся плюс $9.30, $201.80. DoorDash был в плюсах, плюс $1.94, Netflix минус $2.95. Сегодня и Advanced Micro Devices потерял $39.97. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и ведущий, израильский журналист Александр Маестровой. Ведем сегодня такой особый спец, если хотите, выпуск без ваших телефонных звонков. Все обсуждаем победу, объявленную Трампом. Меморандум между США и Ираном, который будет подписан в ближайшую пятницу, 19 июня. Ормузский пролив тоже будет открыт. В общем, а текст соглашения только после 19 июня будет опубликован, но и ведущие американские, и иранские СМИ, и официальные лица с обеих сторон, они, ну, как бы дают намеки, озвучивают некоторые пункты этого меморандума. Александр называет все это предательством Израиля. Я, в общем, тоже с ним согласен. Но вы знаете, Александр, я думаю о чем? О некоторых. Кажется ли вам, что есть еще один сценарий, который, в общем-то, ну, скажем так, легко выполним или легко просматривается? И я вам скажу, какой. В самом начале вообще вот вмешательства, так назовем, Трампа в иранские дела, им была продекларирована, вот мы идем на помощь иранскому народу, той части пассионарной иранского населения, которая уже выходила на улицы против режима. Правды ради, надо отметить, что на всех этапах последовавших и израильские удары, и ликвидация аятолы, и американские удары, и все остальное, я думаю, что все ждали, что народ вот-вот-вот, и вы говорили, что вот-вот-вот-вот-вот-вот он выйдет. Он не вышел. С чем это связано? Я связываю в первую очередь это с патриотизмом. На нас напали. Да, нам не нравится Америка, да, нам не нравятся аятоллы, нам не нравится КСИР, но это наша страна, это наши здесь вот родственники, наши здесь пальмы, могилы, все что угодно. Мы должны защищать родину и стоять на стороне режима, какой бы он ни был. Так вот сейчас, при подписании этого меморандума, возможно, будут созданы такие предпосылки, когда народ поймет, все, обратного пути нет. Как бы Америка с Ираном замеряются. Значит, все, мы можем там лет на 20, 20, 30, 40 опять завязнуть вот в этой вот ужасной там ситуации. И вот именно сейчас, именно подписание или перспективы подписания меморандума, а затем какого-то полномасштабного договора, они сподвигнут иранцев или большую часть иранцев на то, чтобы выйти на улицы. Как вам такая вот моя идея?
4: Вы знаете, Алексей, во-первых, если мы вернемся с вами в начало января, когда начались массовые манифестации, то тогда, ну, действительно, во-первых, мы помним, что Трамп выступил, и он сказал, мы идем к вам на помощь, мы уже в пути, держитесь, мы идем. Это было заявлено им. И потом туда он пригнал корабли, ну, ничего уже не произошло. Уже все были люди, которых можно было уничтожить, уничтожили. Где-то 30-40 тысяч, 50 тысяч, никто не знает, замучены там, изнасилованы в застенках и так далее. А, собственно говоря, Трамп вообще забыл о том, что он собирался изначально шел спасать иранский народ. И это было очередное его предательство. Вот, как говорится, к чему не коснись. То, что иранский
3: но ведь, Александр, давайте все-таки учитывать, ну, иранский-то народ после призывов сейчас, Трампа, Алексей, да, он не вышел на улицу.
4: Да, нет, немножко было, Алексей, совсем по-другому, я бы сказал. После этого и сам Трамп, и шах, наследный шах, который находится в Соединенных Штатах, они выступали и говорите, пока не выходите на улицу. Пока нет. Пока мы их будем бить, не выходите на улицу. И это был оправданный призыв, потому что, собственно говоря, если люди массами начнут выходить на улицах, а с неба падают ракеты, снаряды, то тут вообще просто кровавая мясорубка. Просто это будет бойня какая-то. Поэтому это было логично. Не выходите. Сам Трамп об этом говорил, Шах об этом говорил. И все ждали, что ну, война будет продолжаться, пока режим не будет окончательно ослаблен. Ну, а потом уже люди смогут выйти на улицу, когда будет окончательно подорвана вся эта вот система, верхушка, КСИР и так далее. Но война прекратилась через 40 дней, и вместо того, чтобы продолжить наносить болезненные удары по этому режиму и просто избивать его, лишая возможности на будущее, Трамп уже начал переговоры, и мы знаем, куда эти переговоры зашли, чем они заканчиваются. Это мы с вами обсудили, мы все это уже видим воочию, то, что называется. Что касается людей, которые живут в Иране и которые в значительной степени не все. Вы знаете, предположительно, в свое время Иран Интернешнл, оппозиционное движение Ирана, оно сделало опрос, насколько можно ему верить, не знаю. Но согласно этому опросу, где-то две трети иранцев недовольны очень режимом. Это было в 2022 году. Они говорили о том, что ну просто жить невозможно. Мало того, что это и тирания, это, да, и все, что они заставляют людей делать, женщин носить вот это тряпье и так далее. Вот это все уже становится для них невыносимым. Но треть людей, которые так или иначе связаны с верхушкой, с КСИР, с Басиджи и так далее, они, да, и очень активно поддерживали режим. Теперь, ситуация оппозиции, ну, нету организованной оппозиции, есть просто недовольные массы. Так вот, их ситуация, конечно, очень и очень ухудшается, потому что одно дело вести дело с режимом, который потерпел поражение, который доказал свою несостоятельность, не смог противостоять ничего, и даже израильским ударам вот в июне этого года, а потом и в феврале, я хочу напомнить, что Израиль осуществлял где-то 70 приблизительно процентов бомбардировок, ударов. А Соединенные Штаты только оставшиеся 30%. Так вот, одно дело иметь вот с таким режимом, который бездарен, который ни на что не способен и который потерпел поражение. Другое дело иметь режимом победителем. Победителем — это совсем другое дело. Тут хочешь не хочешь, а национальная гордость, мы их победили, мы их заставили прогнуться, мы вынудили их капитулировать, и у них, конечно, получается у этого режима ощущение того, что им все позволено, они все могут, и они действительно так будут чувствовать, что им все позволено, и они все могут, и поэтому будут еще более безжалостны, еще более свирепые. Что касается долгосрочной перспективы, на мой взгляд, Алексей, никто не знает точно, и ваш покорный слуга в том числе. Дело в том, что эти люди, которые находятся у власти, эти религиозные клерикалы, КСИР, эти генералы и все это, они, конечно, могут обмануть кого угодно. Они могут обмануть Израиль, они могут перехитрить и положить на лопатки Трампа, что они и сделали, причем по сути, без единого выстрела. Так что он у них, и наступить на него ему ногой на горло. То есть все, что угодно можно сделать. Подчинить себе арабские монархии. Тоже можно заставить Европу капитулировать, нет проблем. Но они не могут две вещи сделать, понимаете? Вот это вот их главный недостаток. Они не могут победить природу, матушку. И они не могут победить экономические, естественные и объективные законы. Вот этих вещей они сделать не могут. И с этим врагом им не справиться по определению, потому что ситуация в Иране действительно ужасная. Их экономика разваливается. Они строят все время свою военную машину, эти свои центрифуги, обогащенные ураны, ракеты, а экономика разваливается, и доллар один стоит 2 миллиона реалов, и страна засыхает, высыхает, просто высыхают водохранилища, впереди тяжелейшее будет лето, а в Иране тяжелейшее лето, намного более жаркое, чем в Израиле. Высыхают подводные источники, не хватает воды, не хватает электроэнергии, то есть сама природа против них. Они сумели вступить в войну с природой. А вступать в войну с природой проблемно. Природу не удастся перехитрить ни заклинаниями, ни обещаниями там 72 девственниц, ничего. Природа...
3: Ну и что? Нет, Александр, ну а возьмите вон, в пример, КНДР. Там тоже ни ресурсов, ни... Ну, там с водой, может быть, иная ситуация, но с промышленностью еще хуже. Но ничего, там уже 70 лет
4: существует. Я не знаю насчет ситуации в КНДР. Мы очень мало знаем об этой стране.
3: Ну, возможно... я к тому, что они не первые десяток лет худо-бедно, но существуют, да, и какие бы стрелы не летели в их адрес, все знают уже, что ядерное оружие,
4: но существует. Может быть, Алексей, ничего мы не знаем на самом деле, и даже о внутриполитическом состоянии, настроении дел в Иране тоже ведь на самом деле мы ничего не знаем. Но когда, например, жить не на что, и сам Пезешкиан, он говорит, что придется переносить Тегеран, 15-миллионный город с пригородами, на минуточку, куда-то в другое место, и сам Тегеран проваливается на 30 сантиметров каждый год. Проблемка. Это может и как-то удастся закрутить еще гайки, но в конечном счете лопнет все это. Я не знаю, будет ли это в ближайшие годы. Может быть, это будет через 10 лет, может быть, через 20 лет, но будет. Потому что невозможно победить природу априори. Это невозможно. И в Северной Корее тоже будет, потому что не работают эти законы. Не работают. Вот пока они как-то существуют за счет репрессий, прежде всего, и за счет помощи. Кроме того, у Северной Кореи есть большое преимущество все-таки. Им помогает Китай. Китай может как-то обеспечить более или менее стабильность в этой стране. Иран большая страна, и помогать им, помогут в военных технологиях те же китайцы, может быть, но этого явно недостаточно. И поэтому я предполагаю, что в сравнительно скором времени, в ближайшей перспективе, вот эта вот война с матушкой природой, она закончится крахом режима. Природу им, и экономику тоже, им одолеть не получится. Никак не получится. То есть, сколько бы ни мучилась эта старушка в проводах, не получится. Потому что таковы объективные законы жизни, на мой взгляд.
3: Хорошо. Такой главный, пиковый, ключевой вопрос сегодняшней программы. А что Израиль будет или должен делать, Александр? Вот при условии, что мы обсудили с вами, с большой долей вероятности, известные, подтвержденные пункты меморандума, потому что, еще раз напомню, 19 числа он будет опубликован полностью, только после подписания. Пока мы оперируем лишь там какими-то цитатами, утечками. Информация на бумаге, ее пока нет. Итак, допустим, все то, что мы обсудили, будет воплощено на бумаге, по крайней мере. Как должен себя вести Израиль?
4: Вы знаете, очень у Израиля не важно, кто будет его премьер-министром. Нетаньяху, кто-то из оппозиции, это не важно. Хотя Нетаньяху, конечно, несопоставимо умнее, изобретательнее и хитрее всех их вместе взятых. На мой взгляд, они просто карлики по сравнению с ним, но не важно, кто бы ни был. Он, с одной стороны, сталкивается с очень тяжелой дилеммой. Первое, это он должен для того, чтобы не допустить создания вот этой вот Иранской империи, он должен как-то действовать, а действовать так, как он действовал, то есть военным путем, обрушить там их пусковые установки баллистические, потому что если без всякого даже ядерного оружия, ведь если будет достаточно огромный запас ракет у Ирана, то тогда они просто закидают им Израиль, и все. И центр Израиля, Гуш-Дан, будет разрушен. А это сердце страны, это нервный узел страны. Я уже не говорю про другие города. Поэтому должен действовать. С другой стороны, Израилю будет очень трудно, конечно, вести дела с Америкой. И, судя по всему, вне зависимости от того, кто будет там у власти. Если останется Трамп, который будет заниматься тем, что поливает грязью того же Нетаньяху, факин и так далее, то это будет колоссальная проблема. Я не знаю, насколько они смогут сотрудничать. Очень уже в этом сомневаюсь, хотя все возможно. Я также не думаю, что будет как-то легче, если к власти придет, например, Венс, который явно не произраильской ориентации, и с ним тоже будет очень трудно сотрудничать. И еще тяжелее будет сотрудничать с какой-нибудь там Камалой Харрис, например, с не знаю, со всей этой публикой типа Зора Мамдани. Ну, понятно, что он не будет сейчас президентом, но вот я имею в виду всех.
3: Всяко может быть, да, всяко да, может
4: все быть. Все может быть, Алексей, все может быть. И через 4 года, через 5 лет, через 10 лет, не знаю. Никто не знает, но вот со всей этой публикой, я называю просто вот условно Зоар Мамдани, с ними будет сотрудничать еще труднее. Для Израиля, конечно, будет спасительная опция, если к власти придут люди, которые действительно прямые и идеологически настроенные политики, которые не мечутся из стороны в сторону в поисках какой-то прибыли своей, сиюминутных каких-то дивидендов и достижений, а такими дельцами, как нынешний товарищ, а с такими людьми, как Де Сантос, например, как Тед Круз, как, возможно, тот же Марко Рубио и так далее, и так далее. Вот такие люди, у которых есть стержень, в которых есть внутренняя сила, которые понимают, что не все только бизнес, и бизнесом дело не ограничивается, а есть еще и политика, есть геополитика, есть ответственность за своих союзников, есть ответственность, наконец, за свой народ, а не просто за своих друзей, которые находятся около него, как то, что называется «Витёк и Зятёк». Вот понятно, о ком я говорю. Так вот, если эти люди придут, победят в Соединенных Штатах, то тогда и для Соединенных Штатов, и для Израиля это будет хорошо. Если не победят, будет плохо. Для Израиля в первую очередь, во вторую очередь для Соединенных Штатов. Это моя оценка.
3: Еще одна, последняя в сегодняшней программе рекламная пауза. Друзья, не переключайтесь.
2: Израиль.
5: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
20: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
21: По песне нам пропой веселый ветер.
19: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. В департаменте образования Нью-Йорка подвели промежуточные итоги масштабной программы психологической поддержки в старших школах города. Губернатор Кэти Хокул сообщила, что более 2500 подростков в Нью-Йорке успешно завершили расширенный курс первой помощи в сфере ментального здоровья. Это на 71% больше показателей прошлого года, когда инициатива только внедрялась в школьные учебные планы. Цель программы – научить старшеклассников распознавать признаки глубокой депрессии, тревожных расстройств и суицидальных наклонностей у своих сверстников и вовремя оказывать им базовую психологическую поддержку. Городской совет Нью-Йорка на ночном заседании принял резонансный законопроект, радикально меняющий правила для тысяч уличных торговцев едой – street vendors. Начиная со следующего месяца вводится фиксированный лимит на количество выданных лицензий в туристических зонах Таймс-сквер, Центрального парка и Нижнего Манхэттена. Кроме того, все мобильные тележки обяжут установить сертифицированные экологические фильтры для снижения выбросов углекислого газа и оборудовать терминалы для безналичной оплаты. Представители малого бизнеса заявляют, что такие жесткие требования убьют традиционный уличный фастфуд Нью-Йорка, тогда как владельцы стационарных ресторанов приветствуют очистку тротуаров от недобросовестной конкуренции. Федеральное министерство жилищного строительства и городского развития официально отменило ранее действовавшие директивы и циркуляры касательно содержания животных эмоциональной поддержки в арендуемом жилье. Новые правила Нью-Йорка вводят жесткие ограничения. Арендодатели теперь имеют право требовать официальные медицинские документы, подтвержденные лицензированными врачами штата Нью-Йорк, а не онлайн-сертификатами. Это решение призвано защитить владельцев недвижимости от злоупотреблений, когда жильцы бесплатно содержали крупных или экзотических животных под видом эмоциональных помощников.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио. Радио.
2: Америка, Израиль.
3: И финальные полчаса на сегодня. Спецвыпуск программы «Полный шалом», посвященный достижению Трампа, достижению Соединенных Штатов. Тут как бы не убавить, не прибавить. 19 числа Трамп анонсировал на 19 число подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Якобы такое полномасштабное замирение. Через 60 вроде бы дней там есть такой переходный период. Будет подписана уже полномасштабная сделка, и Трамп считает, что это еще одна победа и решение еще одного конфликта. Александр, но ведь вроде бы речь идет о том, что война, удары прекращаются по всем фронтам, в том числе и на фронтах, где Иран выступает вот, или использует прокси, в данном случае Хизбаллу, то есть северная граница замирения. Но теперь представим, хорошо, 19 число произошло подписание, 10 дней прошло, 15 дней прошло, 20 дней прошло, Хизбалла начнет бомбить израильские города. И вот что происходит? Разрушается, вернее, ну, рушится вот этот вот хрупкий мир. Израиль же не может не ответить. Израиль ответит однозначно. Что опять? Ожидать матерного звонка Трампа Нетаньяху? Или все-таки вот, ну, не полномасштабная война, а такой конфликт вернется с новой силой и на север Израиля, и, возможно, ну, из Тегерана-то до Вашингтона далеко, между Тегераном и Иерусалимом, я имею в виду, стороны будут бомбить друг друга.
4: Ну, вы знаете, мы возвращаемся в известной мере, в таком случае, Алексей, возвращаемся к вот ситуации, наверное, при Байдене. То есть от Израиля будут требовать проявить максимальную сдержанность, проявить максимальную гибкость. Что это будет значить? Хизбалла обстреляла. Ну, собственно, тоже Трамп, вот он сказал, ну, это же не были такие какие-то особенные обстрелы. Ну, ничего страшного не произошло. Зачем надо было бомбить Дах? И вот это тот же принцип. Ну, ничего не произошло. Ну, обстреляли. Я посмотрел бы, вот как бы обстреляли, например, там, Флориду или Техас. Вот взяли и обстреливали, причем не один раз, а 10 раз на день. день и каждый день. Вот я бы посмотрел на него, как бы это выглядело. Но в любом случае, как бы я ни посмотрел, но он будет требовать проявить максимальную сдержанность. И с другой стороны, у Израиля свои сейчас, так скажем, политические вызовы. У Израиля выборы. И если премьер-министр Израиля, в данном случае это Нетаньяху, ну и то, кто будет после него, если он будет молчать и просто кивать в ответ на то, что требует Трамп, и ничего не делать, или ограничиться вот какими-то отдельными символическими операциями, вот тогда его загнобят. Загнобят свои со страшной силой, и правильно загнобят, потому что скажут, ну какой же ты лидер, вот ты что, не можешь за свой народ постоять? Нас обстреливают, нас вообще у нас дети не могут спать по ночам, у нас все сидят в бомбоубежищах, у нас люди погибают, у нас попадают в здания, а ты пытаешься сделать вид, что ничего не происходит только потому, что это выгодно и нужно Трампу. Это невозможно. Тогда в этом случае Нетаньяху проигрывает не просто. Он проигрывает вообще колоссально. Просто он терпит такое унизительное поражение, которого это он не может допустить. И поэтому он действительно, вопреки всему, что говорит и требует Трамп, в случае, да, если вот такие вот обстрелы продолжаются, он снова бомбит Дахи. Вот Дахи этот по их главарям. И вот им логично, а что гоняться за каждым тараканом, а когда там у них сидят в этой Дахи главари. Надо бить по главарям, я с этим как раз совершенно согласен. И в этом случае возникает конфликт между Иерусалимом и Вашингтоном. Мы опять слышим вот это вот знаменитое факинг. А после этого, возможно, какие-то угрозы, санкции, даже какие-то санкции, приостановка оружия, как это сделал Байден в свое время, почему нет? Конечно, Трампу будет немножко тяжелее, потому что все-таки республиканская партия, не демократическая партия. В республиканской партии, я надеюсь, есть большое меньшинство или даже большинство, которое открыто поддерживает Израиль, и которое не захочет участвовать в этой травле. И вот будет идти, я бы сказал, вот такое перетягивание канатов, кто кого. Конечно, у Трампа, естественно, ситуация более выигрышная, тяжеловес, великая держава вроде бы как. У Израиля маленькая страна, 10 миллионов, нет, 300 миллионов, но выхода у Израиля нету, и лидера ее нету. Если он хочет политически как-то выжить, он должен будет действовать. И опять мы возвращаемся к той ситуации, которая была на прошлой неделе, а потом на этой неделе. То есть Трамп пытается как-то урегулировать ситуацию. Если Иран отвечает, потом отвечает Израиль, он пытается развести, говорит, все вы дрянные мальчишки, Израиль прежде всего, дрянной гадкий мальчишка, вот хулиган стреляет по хорошим людям, непонятно зачем. Иран-то более приличный человек сегодня, это понятное дело. Вот. Или же, может быть, обещают иранцам, ну, вы знаете, вы пострадали, вот Хизбалла пострадала от этих ударов, значит, этих хулиганов, ну, давайте я вам дам какой-то подарок. Вот такие два метода поведения Трампа, которые были, или он разнимает драчунов, оттаскивая плохого мальчика Израиля от хорошего мальчика, или же он дает хорошему мальчику некую компенсацию, ну, чтобы сохранить мир, потому что мир-то это ведь наше все, сами понимаете, за мир много чего можно. Вот я думаю, что приблизительно в таком ключе будут развиваться события.
3: Александр, а я вот поставил себя на место части радиослушателей, которые, вот слушая уже две трети программы или даже уже три ее четверти, говорят, ребят, вы вообще что время тратите и вообще неприлично даже так делать по одной простой причине. Подписание на 19-е, там 19 числа, там 60-дневные, по-моему, или там 90, разные источники, разные цифры приводят. Такой переходный период, когда стороны делают определенные такие шаги, снимают разного рода частично санкции, потом их снимут полностью. Вообще еще даже подписи не стоят. Еще вот это соглашение, это меморандум, эта сделка, они не вступили в силу, они не подписаны. Вот когда когда они подпишут, когда пройдет какое-то время, и поговорим. И вообще вполне возможно, Иран, устав от всех вот и ликвидации, и бомбежек, и санкций тяжелого экономического, и там экологического, он, в принципе, власти Ирана готовы принять те условия, там не бог весть, там же никто не требует отказаться или объявить кассирование закона, закрыть тюрьмы, там, открыть границы. Нет, там в основном меры там, экономического и военного характера. Ну все, мы на это согласны. А больше-то нас не просили. Нет ни одного слова, вот по крайней мере в утечках, что в меморандуме там говорится об освобождении каких-то политзаключенных, об отмене смертной казни в Иране. Нет, ровно то, что будет подписано, оно будет выполняться. И по отношению к Израилю тоже. Я имею в виду, что прокси Хизбалла, она не будет бомбить, но понятно, что у Ирана есть другие механизмы воздействия негативного на Израиль, ну так он будет там щипать за одно место, я не знаю, тот же Хамас или тот же Фатх, подбрасывать им деньжонок, и они не будут давать Израилю спокойно спать. И, то есть вполне возможно, что сделка будет выполнена. И зря мы с вами сейчас вот мечем гром и молнии и говорим о том, что не-не-не-не-не-не, там где-то я прочитал это вот в отношении вот этой сделки, что Ирану, как крокодилу, доверили охранять детей. Вы верите в то, что сделка, пусть и в таком вот усеченном виде, не связанном там с правами человека, не связанном там, не знаю, еще с чем-то, она вот будет выполняться? Вы в это не верите?
4: Нет. Ну, Алексей, ну, конечно, в это поверить невозможно. Ни один, вы знаете, честно, знающий человек не может поверить, что Иран вот возьмет и откажется от своей желанной цели, святой для них, по сути, дело обладание ядерным оружием. Это его стратегическая цель. Я объяснил, почему не то, что для того, чтобы как только получит ядерное оружие, сразу побомбить Иерусалим. Он не будет бомбить Иерусалим, и вообще и Тель-Авив не будет бомбить. А в Иерусалиме так вообще мусульманские святыни. Так нет, не будет он бомбить. Это ему нужно для того, чтобы создать себе, обрести иммунитет. И это дает ему такой ядерный зонтик. Никто более не посмеет, Соединенные Штаты, Израиль, кто-либо еще, атаковать его. Никто. Ядерная держава, и он хочет быть ядерной державой, и он стремился к этому на протяжении режим всего своего существования, к этому стремился. И он будет стремиться. И то, что он обещал Обаме о том, что мы там как-то производство свернем, и все это, ничего они не свернули, они продолжали, строились новые предприятия и в Фордо, и в Натанзе, и все продолжало действовать, и МАГАТЭ об этом даже говорил, хотя, казалось бы, МАГАТЭ очень умеренная организация, но и они признавали, что да, строится. И, кстати, вот до последней вот этой вот войны они, МАГАТЭ говорил, его глава, что да, они развивают ядерное оружие, центрифуги закупали, они никогда не остановятся на том, чтобы не скажут, нам не нужно ядерное оружие, но это смешно, это все равно, как мафиози сказать, мне не нужны деньги, мне не нужны наркотики, мне не надо ничего, вот просто хочу пасти овечек. Ну, не будут они пасти овечек, ну, не будут они выращивать горшочки в цветочках. Это по определению невозможно. Что касается, вы знаете, о том, что меморандум, он уже подписан, ведь уже Трамп, Венс и Галибаф, они подписали меморандум, они уже подписали меморандум. Теперь официальная состоится церемония в пятницу, 19 июня. Вы правы, там есть еще вроде как 2 месяца, рамочное обсуждение, но почему я не верю, что что-то изменится? Я объясню. Посмотрите, 2 месяца, сейчас середина июня. У нас. Но вот в августе что-то такое закончится, а у нас уже в начале ноября промежуточные выборы. И что? Прямо перед носом, прямо перед этими промежуточными выборами Трамп пойдет на войну, снова цены на нефть взлетут вверх, снова перекрытие Армузского пролива, снова бензин резко дорожает. Ну нет, конечно, не пойдет он на это дело. Но зачем? Ему же важно сказать, что я все сделал, все хорошо. Все, что я не делал, вообще все хорошо. Гренландию уже присоединил, Канаду уже присоединил. Ну, замечательно все. Все хорошо. Победил всех. Венесуэлу победил, Кубу победил. С Ираном сделка просто чудесная. Не пойдет. Нет. Он миротворец у нас. Он у нас миротворец, это надо понимать. У него главное желание это быть миротворцем. Он им стал. Так что я не верю, перед промежуточными выборами не будет. Что будет после промежуточных выборов, конечно, никто не знает, но если уже подписано соглашение какое-то, или это находится в развитии, даже с задержкой там какие-то, это, я не думаю, что на это пойдет. Он уже сделал, как я это вижу, он сделал этот свой выбор. Иран будет богатеть, будет продавать нефть, получит размороженные активы, получит снятие санкций, получит, возможно, в той или иной мере контрибуции и репарации, и будет восстанавливаться. Теперь он будет восстанавливаться до тех пор, пока это ему удобно. Там, скажем, после Трампа он посмотрит, кто придет, там уже видно, будет видно у них. У иранцев, как у арабов, долгое дыхание. Им не нужны быстрые сделки. Их не волнует чемпионат. Есть по футболу? Нет. Их не волнует там какой-то праздник независимости, Олимпиада, не знаю, Евровидение. Им это все по определенному месту. Фиолетово, абсолютно. Они четко идут к цели, они это знают. Это религиозный режим, ультрарелигиозный режим, одержимый своим мессианским назначением. Они пойдут к цели.
3: Ну что ж, Александр, я маленькую ремарку, просто нет уже времени, программа подходит к концу, эфирного времени в запасе почти нет. Я допускаю еще одну такую, ну, миротворческую с моей точки зрения, версию, что спецслужбы, неважно, американские, израильские, все вместе, они видят, что режим в тяжелом состоянии, что по тем или иным причинам сейчас добиться вот победы не можно, и не нужно, я имею в виду разгромить его целиком, вот, и в пользу этой версии говорит там и какая-то вот там, ну, скажем так, непассионарность, апатия простых иранцев, которые не вышли на улицы, подрасчитали, что на год-два пока они будут зализывать раны. А вот потом мы все подкупим силы, опять поменяется, может быть, что-то тут или там, и вот тогда по Ирану ударим, я уж не знаю, военным, дипломатическим, экономическим образом, с какой-то новой силой. Посмотрим. Такая версия тоже имеет право на существование.
4: Но это зависит, Алексей, вы знаете, да, от того, кто будет у власти. Потому что я не верю, что Трамп на что-либо способен. Ну, кроме миротворческой деятельности. Миротворческой деятельности он показал, несомненно, свои великие достижения. Это точно. А вот кто будет вместо него, опять-таки, если это будет, ну, например, скажем, ДеСантис, не Венс. Я не верю, что Венс может на что-то решиться. Но если будет такой человек, как ДеСантис, может быть, Тед Круз, Марко Рубио, может быть, кто знает. Но тут много очень факторов, которые сегодня учесть невозможно.
3: Ну, я напомню, что сегодня только 16 число, на 19 там подписание. Посмотрим, может быть, за эти три дня что-то произойдет, и в следующий вторник, когда мы с Александром вновь выйдем в эфир, будем говорить о новых уже обстоятельствах, новых планах.
4: Безусловно, безусловно.
3: Александр, дорогой, спасибо вам. До встречи через неделю. Будьте здоровы.
4: Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо всем.
2: Америка, Израиль.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Новости.
23: Аналитические передачи.
22: Репортажи. Мнения экспертов.
23: И прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Радио «Волна 620 АМ». Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима. Ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Он на переднем плане, и на заднем Сева, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, меняем образ и вводим картинки для самых маленьких. What's News Worldwide? В минувшую ночь Россия атаковала Украину 132 ударными беспилотниками и 2 баллистическими ракетами, сбиты или подавлено 114. Министерство обороны России сообщило, что в ночной атаке участвовало 172 украинских беспилотника. 60 из них прилетели в российскую столицу утром. Кстати, Сергей Марченкович, это к вам вопрос, если сможете, черканите пару слов. Есть ли паника или сейчас уже никто не заморачивается, привыкли к этому? Но после этого удара начался пожар на московском НПЗ. Сергей, это жазмен московский. Мы приветствуем друг друга каждое утро. Зеленский предлагает организовать встречу с Путиным в Соединенных Штатах при участии Трампа. А тот пообещал, что после окончания войны в Иране сфокусируется на попытках закончить российско-украинский конфликт. Все страны Евросоюза одобрили формальное начало переговоров о членстве с Украиной и Молдовой в рамках первого кластера. Это уже русское слово. Трамп сказал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу, день, когда Соединенные Штаты и Иран планируют заключить мирное соглашение в Швейцарии, которое положит конец 4-месячной войне и запустит ядерные переговоры. Соглашение вызвало тревогу в Израиле, где чиновники сталкиваются с последствиями ослабления давления на Тегеран и рисками возникновения разрыва с Соединенными Штатами из-за боевых действий в Ливане. Вот эти два последних заголовка я подробно расшифрую после выпуска срочных новостей. Иран сможет привлечь до 300 миллиардов долларов инвестиций из тех самых стран Персидского залива, по которым он бил дронами и ракетами на протяжении войны, если станет послушным, заявил об этом вице-президент Джей Ди Венс. Ну, там по-русски это не переведешь совершенно точно. Ну, примерно суть в этом плане. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что Министерство юстиции расследует его и его жену, обвинив Трампа в том, что тот продвигает расследование ради наказания политического врага. 8 членов экипажа погибли после крушения бомбардировщика B-52 Stratofortress вскоре после взлета на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, и это на нижней картинке слева. Великобритания планирует заставить ведущие соцсети ограничить доступ детям младше 16 лет. И последняя из мировых, вот эти два парня, что слева в серединке, о них. Присяжные в Центральном уголовном суде Лондона, это Олд Бейли, признали двух мужчин, что у вас на картинке, виновными в сговоре с целью поджога в мае 25 года домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Англии Киром Стармером. И это 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Расследование BBC показало, что поджог был лишь частью масштабной кампании саботажа, провокации и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Вот понять с первого слуха эту новость нельзя. Ну, совершенно невозможно. И это говорю вам я, который привык 30 лет разбираться в информации и дезинформации. Значит, повторяю эту фразу, последнюю, а потом посмотрим, есть ли люди, у которых есть мозг, которым они умеют пользоваться. Как проинтерпретировали вы эту фразу? Кто виноват? Расследование BBC показало, что поджог был частью масштабной кампании саботажа, провокаций и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Тут есть два варианта. Какой вам пришел в голову? Телефон студии 718-303-90-90. А я перехожу к тому, что называется «Business and Finance» с картинками. Цены на нефть упали, облигации выросли, промышленный индекс Dow закрылся на рекордных 51671 после того, как Трамп объявил о сделке на предмет прекращения войны с Ираном и открытия Ормузского пролива. Высшее руководство Министерства юстиции... Я, кстати, вчера сделал то, о чем вам рассказывал неоднократно. Интересно, кто-то последовал моему совету как не профессионал, а просто любителя дейтрейдинга. Я вчера, понимая, что будет рост по всем параметрам, вложил неозвучиваемую сумму в S&P 500. Могу сказать только, что за день я где-то заняло у меня 10 минут, я заработал, неудобно даже говорить, сколько. Но, короче, таких зарплат на радио у нас нет, месячных. А у нас есть один звонок, наверное, по поводу заданного вопроса. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева, это Оля Ерджиневич.
8: Оленька, здрасте. Что скажете?
9: У меня такое подозрение, ну, в смысле, я считаю, что просто Россия наняла украинских граждан провести провокации. То есть я думаю, что вот так.
8: Нет? Да, ну смотрите, почему? Вполне, это одна из версий, но то, что вы симпатизируете Украине, в этом нет никаких сомнений, поэтому у вас ваша интерпретация именно такая. Но второй вариант.
9: Вот мне интересно услышать другой вариант.
8: А я думаю, что его не будет. Я когда закончу с новостями, я вам скажу второй вариант.
9: Хорошо.
8: Спасибо. Ладно, пока. Интересно. Второй вариант не пришел в голову. Высшее руководство Министерства юстиции завершило расследование заявки Paramount Skydance на Warner Bros. Discovery до того, как карьерные сотрудники, то есть в смысле не назначенцы, обеспокоенные этим обретением, имели вообще возможность возразить. Fox Corporation приобретает Roku в сделке стоимостью около $25 миллиардов, делая серьезную ставку на будущее стриминга с поддержкой рекламы. Renault и Thales создали прототип тактической машины для сухопутных войск, поскольку автопроизводители и оборонные поставщики готовятся играть более активную роль в производстве вооружений. General Motors ведет переговоры с Lockheed Martin о производстве деталей для оружия оборонного подрядчика. Ну, Lockheed Martin, так на всякий случай, если кто не понял, это они. подрядчик. Один из потребителей потребовал, чтобы Anthropic возместила клиентам свои самые дорогие подписочные планы на искусственный интеллект, утверждая в судебном иске, что компания превысила лимиты на использование. Там определенное количество нагрузки допускается законом. Переговоры между Anthropic и администрацией Трампа продолжились без заключения соглашения по решению вопросов безопасности, которые побудили Белый дом ограничить доступ к последней модели AI, то есть искусственного интеллекта этой компании. Федеральный судья в Калифорнии отклонила иск от компании XAI Илона Маска, обвинявшего OpenAI в попытке украсть коммерческие секреты. Это продолжение свары между Маском и Олтманом. Шнайдер из Франции, компания французская Schneider Electric, заявила, что будет сотрудничать с тайванской компанией Foxconn для разработки дата-центров искусственного интеллекта. И это весьма интересно, ну, за пределами Соединенных Штатов, но биржи везде существуют. А теперь наши внутриамериканские дела. Никогда ранее не виданные бои в клетке на лужайке Белого дома были не дешевыми. И пока не ясно, кто заплатит за этот праздник 250-летия Декларации Независимости, совпавший с 80-летием президента Трампа. И теперь, когда праздник закончился, UFC, то есть Ultimate Fighting, заплатит $700 000 за ремонт газона Белого дома. То есть там, наверное, большая площадка, но 700 тысяч. Причем это часть примерно $60 миллионов, выделенных на это мероприятие, включая строительство арены, кло для воскресных боев Freedom 250. Стоимость дополнительной полиции на улицах вокруг Белого дома $12 миллионов, то есть получается по $38 на каждого налогоплательщика столицы. Но городские власти заявили, что это будет оплачиваться из федерального фонда для спецмероприятий. Интересно, однобокость представления этой информации. Я прочитал полностью всю статью на этот счет, но ни слова по поводу того, сколько UFC заработал на рекламе в это время. И я не смотрел бои, но полагаю, что это шло по каналу с подпиской. То есть доход есть, а все, что связано, так сказать, с представительством, оно требует оплаты. Теперь вот это вот тревожное, интересное. Уровень напряженности под двумя самыми опасными разломами Южной Калифорнии достиг максимума за как минимум 1000 лет, что вызывает новые опасения, что давно внушавшая страх большая авария, как называют невиданное землетрясение, приближается. Тревожные выводы, полученные из нового исследования журнала AGU, изучающего системы разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто, в котором ученые обнаружили, что тектонические напряжения достигли уровней, невиданных за 1000 лет. Ученые не могут предсказать, когда произойдет землетрясение, но исследования показывают, что геологические условия для потенциально катастрофического землетрясения становятся все более заметными. Арендная плата в Манхэттене достигла рекордного максимума в прошлом месяце после роста на 7% в годовом выражении. Рынок не показывает признаков охлаждения в ближайшее время, поскольку предложение снижается, а спрос остается стабильным. И все это при средней арендной плате в $5125 в месяц в мае. Губернатор Кейти Хокул Нью-Йорка, штат, в этом смысле, и законодательное собрание штата до сих пор используют средства налогоплательщиков в помощь театрам на Бродвее и даже тихонечко увеличили бюджет еще на $150 миллионов в этом году. Этот масштабный проект для особых интересов, так называемый налоговый кредит на музыкальное и театральное производство Нью-Йорка, был запущен во время пандемии, а она ведь кончилась, финансовый брейк, так сказать, послабление для кино и телепродукции в Нью-Йорке начинался как экстренная программа, которая обходилась налогоплательщикам в недополученные $100 миллионов, но с тех пор неуклонно увеличивалась с 400 до 550 миллионов, и театральное шоу одно только может получить налоговые льготы в размере 25% его расходов, но не более $3 миллионов за каждую постановку. И последнее. Нью-Йорк и Нью-Джерси стоят перед лицом нового хаоса в поездках на матч чемпионата мира по футболу сегодня, который будет проходить на стадионе MetLife, поскольку до 30 тысяч билетов на поезд остаются непроданными. И понятно почему. Сейчас станет понятно тем, кто совсем не в курсах. Тысячи болельщиков, по-видимому, намерены попасть на матч между Францией и Сенегалом, который пройдет в 3 часа дня на стадионе East Rutherford в Нью-Джерси любым способом, но не на поезде, который стоит безумных $98 за обязательный двусторонний билет. New Jersey Transit, то есть в одну сторону нельзя купить. В то время как в штате Нью-Йорк есть автобусы по цене $10 в одну сторону, 12 тысяч доступных мест уже распроданы, и это оставляет фанатов только варианты такие, как дорогая поездка на поезде, аренда ride-sharing или вождение машины и попытка занять одно из жалких 3500 парковочных мест. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Вопрос, который я задал, удивительно, что только один человек на него ответил. Очень удивительно. Повторяю фразу, которая подлежит двум интерпретациям. Одну во время новостей вы услышали от Оли из Вирджинии Бич. Повторяю фразу. Тут есть еще одна интерпретация. И каждый понимает в силу своей симпатии или антипатии. Расследование BBC показало, что поджог домов и автомобиля, связанных с премьером Британии, был лишь частью масштабной кампании саботажа, провокаций и дезинформации, следы которой ведут непосредственно к Российской Федерации. Как вы понимаете эту фразу? Наш телефон в студии 718-303-90-90. И вы можете проявить, так сказать, прыть, после перерыва на рекламу.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Да, телефоны у нас работают, но ни одной попытки ответить на поставленный вопрос нет, кроме парашистов, но пусть они поторчат. А пришло письмо по имейлу от Сергея, москвича, джазмена, которого я спросил по поводу того, что происходит на Москве, столице Российской Федерации, на фоне того, что туда прилетело 60 беспилотников и загорелся нефтеперерабатывающий завод. А вот что он пишет. Насчет паники ее пока нет, так как население аморфное, всем до фонаря. Судя по всему, мало того, я недавно был на мероприятии пьянки, где гуляли вояки, в основном в отставке. Среди них был поп, увешанный медалями, якобы участник СВО, как в стихах у Михаила Танича. И тосты все за родину и за рабочий класс. Так вот, маразму не было предела. Нажрались и начали песни орать на украинском языке. Я был на измене, конечно, потому что как дело было возле Кремля, но вроде пронесло. Сергей джазмен, он на таких вечеринках он играет на саксофоне, так чтобы было понятно. То есть, видимо, черемшину, да, пели? Окей. Значит, теперь вот эта фраза, которую я зачитываю третий и последний раз. И мне даже неудобно, что подумают сторонние наблюдатели про радиоактивную часть нашей аудитории. Расследование показало, что поджог был частью масштабной кампании саботажа, провокации, дезинформации, следы которой ведут непосредственно к России. Первую интерпретацию вы слышали от Оли из Вирджинии Бич. Вторая интерпретация, которая в силу стилистики предлагаемого предложения так же правомерна, как и первая. Ну-ка, я могу, в принципе, рискнуть взять звонок, хотя нет, скорее всего, что это... Нет, это пурашист. Это то, что это было дело рук украинцев, которые хотели вывести следствие на Россию. Якобы это было дело рук России. И что, мол, украинцев Россия выбрала для того, чтобы подставить и представить Украину в нелицеприятном виде перед Англией, которая в войне в Украине является ее союзником. Ну что делать с вами, а, люди добрые? Вы думаете, что я про всех начну думать, то, что я подумал про тех, кто любит звонить на радио? Не, никогда в жизни. Я грамотный, по этой части это точно. Так, теперь следующее. Это по поводу того, что вчера было на бирже. Василий, сейчас, ну, осталось всего 40 минут до обеда, до завтрака, прости. Так, что было на бирже? Сейчас, секунду, у меня была еще одна картинка замечательная. Куда же она делась-то? Она должна была быть. Вась, убей башку. Ах, вот она, эта картинка. Это бюст Илону Маску. Я не знал, что он существует где-то, но он существует и, в принципе, вполне заслуженно. Нефть упала, акции выросли после того, как Соединенные Штаты и Иран объявили о временном мирном соглашении. Трамп заявил, что Ормузский пролив откроется в пятницу, когда ожидается подписание сделки. Это я уже сообщал, но обе стороны сделали противоречивые заявления относительно содержания соглашения. В результате фьючерсы на Brent снизились на 4,76% до $83.17 за баррель. NASDAQ вырос на 3,07%, S&P на 1,65%, а Dow прибавил 0,92% или 469 пунктов. Трейдеры снижают ожидания повышения процентных ставок, надежды на возможное открытие пролива снизили инфляционные ожидания, и трейдеры теперь видят 55% вероятность повышения процентной ставки в этом году, что ниже 70% недели ранее. Ну, то есть то, о чем настаивает все время президент, чтобы ее нужно снизить, так тут сейчас трейдеры, то есть практически... Люди видят вероятность того, что произойдет все наоборот. А стоило ли копию ломать, то есть менять лошадь на переправе? В данном случае я имею в виду Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы, который отказывался повышать. Как я уже говорил выше, на Anthropic подали в суд из-за ограничений по использованию. Один из клиентов утверждал в федеральном судебном процессе, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно ограничений использования своих премиальных подписочных планов, и иск этот требует статуса коллективного. Fox заявила, что заплатит $25 миллиардов за приобретение Roku, и в результате акции Fox упали на 17% после этой новости, что сделало ее худшим из всех, кто входит в S&P 500. А Roku – это крупнейший поставщик стриминговых платформ для подключенных, так сказать, телевизоров. Это очень важное словосочетание, потому что у нас 30%, правда, данные могли устареть, но в Америке 30% – rotary dial, то есть еще телефоны, landlines, домашние телефоны есть с наборным таким диском. То есть там отсутствует даже, ну, все, потому что в наборных нету таких функций, как call waiting и прочих. Вот эта сделка Fox и Roku увеличит масштабы стримингового бизнеса Fox, но при этом акции упали на 17%. И последнее. Вчера за один день состояние Илона Маска выросло на $164 миллиарда. Так что он стоит 1,2 с хаком триллиона долларов. Теперь очень серьезные истории. И очень непростые. Начну с ситуации, которая складывается вокруг премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Для него война, которую он рассчитывал закрепить как его наследие, то есть это свершение, которое было при нем, Израиль и Соединенные Штаты вместе нападают на Иран, смертельный враг Израиля, так вот теперь вот эта война может его наоборот запятнать, а не, так сказать, возвысить. Рамочное вот это соглашение о прекращении войны в Иране, то есть Interim Agreement, объявленное в минувшее воскресенье, упускает некоторые из самых важных вещей, которых хотел именно Израиль. И я удивляюсь, как-то за минувшие два дня мало кто это усмотрел, хотя это вообще было на поверхности, точно так же, как вторая интерпретация новости по поводу того, чья провокация в Англии. Ну, тупеет народ, очевидно. Значит, полный текст сделки пока не опубликован почему-то, и Израиль не участвовал напрямую в переговорах, это точно. Первоначальные детали указывают на то, что соглашение вообще никак не ограничивает баллистические ракеты Ирана или его финансирование региональных прокси, то есть те, которые делают то, что Иран им скажет, таких как та же самая Хизбалла в Ливане. Или те же самые хуситы в Йемене, которые атаковали Израиль своим собственным, так сказать, боевым арсеналом. И это могло бы помочь Ирану укрепить эти прокси, потому что ограничений нет, смягчив при этом санкции, что позволило бы миллиардам долларов поступать на его банковские счета. А акции, эти самые санкции, было ведь обещано, что будут смещены. Сейчас я только вставлю сюда еще лайв-чат в эту картинку, на которой карикатура на ситуацию с Биби. Условия сделки, касающиеся ограничения иранской ядерной программы, то есть это пункт наибольшей важности для Израиля, это главный приоритет вообще в карьере Нетаньяху, остаются пока не раскрытыми. А могут и вообще не будут согласованы в ходе 60-дневного прекращения огня. То есть свершения нет по этой части. Остаются также вопросы, что станет с иранским запасом урана, который уже близок к тому, чтобы из него делать ядерную бомбу. И сможет ли страна продолжать обогащать свое ядерное топливо? То есть мутно, непонятно все то, ради чего затевалась война. Нетаньяху через несколько месяцев переизбирается, и он уже сильно с каждым опросом отстает от того, что было до войны, которая должна была укрепить его позицию. А самый ценный политический актив израильского лидера, его зовут Дональд Трамп, публично, неоднократно осудил Биби в последние недели. И в то же самое время, то есть ситуация, Биби стал похож на Зелю, в том плане, как Трамп льстился под Путина. Вот осудив неоднократно Нетаньяху, Трамп похвалил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хамени, сказал, что он прагматичный, практичный. Нетаньяху назвал сумасшедшим, неблагодарным, лишенным способности судить. Ну, суждение в этом смысле. Тут, в принципе, трафаретная какая-то вот риторика. Мыслей особых нету. Но тем и интересен наш президент, что он, что у него в голове, то у него на языке. Хотя он не пьет. В минувшее воскресенье Трамп добавил к ряду оскорблений слово «трудный». Вот это плохо. Вот когда, вот, скажем, говорят про ребенка «he is slow», лучше громко этого не произносить. Это то же самое, как показать пальцем на кого-то в Subway, который не такого цвета, как ты. Трудный. То есть с ним трудно иметь дело. Причем я согласен с Трампом, хотя симпатии мои на стороне Нетаньяху. Сейчас вы поймете, почему. Потому что Трамп сказал, что Биби трудный после того, как израильская армия ровно в тот момент, когда Соединенные Штаты пытались заключить уже сделку с Ираном, ко дню рождения президента, нанесла удар, потому что они назвали целью Хизбаллы на окраине Бейрута, в ответ на атаку Хизбаллы, которая имела место, и в результате той атаки было ранено двое израильских солдат. Израиль не может не отвечать на такого рода вещи, потому что будут тогда повторы. Так что я в этой ситуации сочувствую Биби. Хотя, в принципе, он такой... Ну, у меня двойные стандарты к нему. Видимо, Израилю нужен именно такой, как Биби. Но фактически премьер-министр Израиля угодил в ловушку, которая была описана Джозефом Хеллером когда-то. Если бы он воздержался от того самого ответного удара по Хизбалле в тот самый момент, то растущее число его критиков, включая израильских правых, которые поддерживают его, наверняка совокупно обвинили бы его в том, что он позволил закрепиться новому уравнению. Это все чаще и чаще звучит в политической риторике. Equation. New equation. Удар по Бейруту, скорее всего, был под запретом для Израиля, поскольку это могло рассматриваться как попытка просто сорвать соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, именно тогда, когда оно было на грани заключения. И это поставило господина Нетаньяху в конфликт с господином Трампом, причем третью неделю подряд. Ну, в плане свободы действия Израиля в Ливане в случае атак на Израиль Хизбаллы. И, кстати, Израиль не консультировался и не координировал тот удар с Соединенными Штатами. Это маленькое, такая, маленькое дополнение, которое только несколько дней спустя после всего события появилось в прессе. В нашей англоязычной, естественно. Если целью Нетаньяху действительно было сорвать предстоящее соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, что разумно, не так ли, то он, похоже, не предвидел, насколько решительно Трамп будет пытаться спасти это самое соглашение ценой, так сказать, опускания премьер-министра Израиля. И теперь Израиль считает возможные причины, благодаря которым стратегия Нетаньяху против Ирана провалилась. А ведь она таки провалилась. И не исключено, что израильтяне придут к выводу, что ядерная сделка с Ираном, которая была заключена Обамой в 2015 году, была просто идеальной в сравнении с нынешней. И это не мои слова. Это вчера написал биограф Нетаньяху. Он пишет о нем книгу. Звать его Бен Каспит в газете «Маариф». У нас, скорее всего, что не может быть звонков на эту тему. Здесь все так неоднозначненько. Не так ли? Так не черно-беленько. Не так ли? Я вам даю номер телефона. Разочаруйте нас с Васей. По поводу услышанного. Появились мысли, суждения. Нашли вы огрехи какие-то в высказанном? Телефон 718-303-90-90. Сейчас будет очень уместно на фоне полного отсутствия звонка прочитать один случай из «Голубой тетради» Даниила Хармса. Называется это «Голубая тетрадь», в ней всего один случай описан, и у тетради номер 10. Ну, это ж Хармс. Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Алло! Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног, и живота у него не было. И спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше бы мы о нем больше не говорили бы. Написано 7 января 1937 года. Страшный год репрессий НКВД. Кстати, кто не знает, Даниил Хармс был убит, ему было лет 40, наверное, я не помню, в 1940 году. То есть человек, который, чтобы не быть, так сказать, наказанным, его не было. Но если ты не знаешь исторической подоплеки, ты не поймешь, про что. Ведь не так ли? Окей, ладно. Есть хороший анекдот, очень старинный, на эту тему, как приходит отец в роддом. Старый анекдот. Но я всегда рассчитываю на новую аудиторию. Приходит в роддом за своим ребенком. И выходит медсестра со сверточком и главврач. И главврач подходит, подзывает отца и говорит: «Вы знаете, прежде чем вы увидите ребенка, я вам должен что-то сказать». Ну, он говорит: «Да, пожалуйста, конечно, доктор». И тот начинает говорить нечто похожее на этот случай, описанный Даниилом Хармсом. Что, в общем, знаете, у вас родился ребенок, у него нет ручек, у него нет ножек. И после того, как доктор сообщает о новом недостатке, так сказать, то папа говорит: «Но все равно это мой, все равно я его люблю, мой мальчик, покажите мне его в конце концов, доктор, я не могу больше ждать». Ну, в общем, доктор говорит медсестре: «Разверните», она разворачивает, и там в сверточке оказывается ухо. Илья, это отдельно, слезы на грудь, а отец счастливый бросается целовать это ухо. «Мой мальчик, любимый, как я счастлив!» А доктор говорит ему: «Говорите громче, он плохо слышит». Ну, это ассоциация в связи с отсутствием звонков на израильскую тему. Ведь у нас вообще радиоактивная часть аудитории, вот два десятка человек, они только про это могут. А теперь следующая тема, тоже с неожиданными вариациями. Это по поводу ситуации с... Тоже как бы примеряем войну, но к нашему президенту. Президенту Соединенных Штатов, кто не понял. Сначала это была оценка того, что война принесла премьер-министру Израиля. Победные там какие-то реляции, реалии или пятно. А что у нас с нашим президентом? Значит, пока на сегодняшний день очень хотелось бы, чтобы завтра это бы уже, так сказать, не имело никакой силы, но сразу после заключения сделки с Ираном Дональд Трамп заявил, что соглашение откроет жизненно важный водный путь для мировых энергетических ресурсов, растормозит мировую экономику. Это я про Ормузский пролив. Да? Он сказал в интервью New York Times, что его усилия спасли Израиль от ядерного уничтожения и сделали Ближний Восток безопаснее. И несмотря на грандиозность заявлений, а иначе просто президент не может, соглашение пока не достигло основных целей, не достигла тех самых целей, которые наш 47-й изложил 3 месяца назад, начав войну. Я боюсь, что у нас опять не будет звонков, потому что непоняточка. Напомню, тогда Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены уничтожить военные возможности Ирана, ликвидировать его ядерные амбиции, свергнуть его теократическое руководство и освободить народ, который он призвал взять на себя управление после окончания боевых действий. И всего через неделю после начала ударов наш президент заявил, что единственный путь Ирана к сделке – это безоговорочная капитуляция. Это было перед началом войны, 3 с чем-то месяца назад. А в минувшее воскресенье Дональд Трамп объявил победу, в основном, в принципе, решив проблему, которую создал он сам. Не рассчитав, конечно, что Иран перекроет Ормузский пролив. Трамп заявил, в трусах сосал, что он санкционировал открытие важнейшего водного пути и что на самом деле фактически восстанавливает довоенный статус-кво. Скажите сейчас, где я ошибся? Ведь это так? Где я ошибся? Вот просто поэтапно. Но у нас только один звонок, и, скорее всего, что это не ответ на данный вопрос, но послушаем вас, тем не менее. Прошу вас, пожалуйста.
16: Доброе утро, Сева.
8: Доброе утро.
16: Я думаю, что наш 47-й человек, мы же знаем, что психически болен. И еще ко всему прочему, им руководит только одно – его больное иго. И поэтому его А очень часто не сходится с его Б. Как можно вообще реагировать на его действия, если им руководит его болезнь и его больное иго? А у вас, а к вам у меня такой вопрос. Вы говорите о Нетаньяху, вы говорите, что так, правильно, неправильно. Мне интересно ваше мнение. Если бы вы были на его месте, как бы вы поступили?
8: О, спасибо. Вы знаете, я бы стремился поступить так, как поступал Нетаньяху, если бы я был на его месте. Я совершенно убежден в том, что стандарты должны быть двойными. Не может человек, который смотрит о каких-то событиях, которые ему просто интересны, но в условиях полной безопасности и безответственности, решать, так сказать, как должен себя вести тот, кто принимает решение там на самом деле. Вот, скажем, я восхищался всегда и вслух Ариэлем Шароном, и когда он был генералом, и он спас Израиль от уничтожения в несколькодневной войне, еще больше я восхищался им, когда он стал мирным политическим деятелем, и когда он совершенно изменился, когда он держал голодовку около Кнессета, и мне тогда посчастливилось делать с ним интервью, в течение часа он разговаривал с нашей аудиторией, «Народная волна», радио. Есть кто-то, кто помнит этого? Ариэль Шарон. Он стал предателем народа своего. Вот этот вот феномен человеческой глупости, толпы требует, естественно, определенной тоталитарности в принятии решений. Вот, скажем, в мирное время, если бы я, например, был президентом Соединенных Штатов, если в мирное время я бы был бы похож, может быть, на Обаму. Ну так. Ну, в смысле, что интеллигентный человек, который может строить нереалистичные планы иногда, но в плане вот, соглашения о ядерной программе. Но во время войны я должен был бы становиться похожим на Биби Нетаньяху. То есть это нормально. Человек не может жить по своим установкам, когда он становится лидером. Потому что стандарты должны быть двойными. Израиль живет, безусловно, окруженный недругами. А если им могут быть какие-то дружеские отношения, то только на коммерческой основе. Вот это, кстати, перспектива. Но при этом пушки должны быть заряжены. Вот, так значит, теперь следующий момент. В прошлом году наш президент заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. Ну, после того, как мы и израильтяне бомбили соответствующие там анклавы. Уничтожены, правда, он сказал, ударами Соединенных Штатов, но при этом заявил, что война необходима, чтобы не дать иранцам получить ядерное оружие. Ну, тут вообще запутаться трудно. Это в одной фразе два противоречия. Значит, если ядерная программа Ирана уничтожена, то зачем нужна война, чтобы не дать иранцам получить ядерное оружие? Я не занимаюсь изысканной демагогией. Я совершенно точно формулирую положение вещей. То есть здесь одно противоречит другому. Есть дефекты в услышанном. Я прямо так вот, поэтапно. Телефон студии 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
17: Доброе утро.
8: Доброе утро.
17: Вы знаете, то, что мы слышим об этом так называемом соглашении, я бы сказал, что это полная капитуляция Трампа перед Ираном. И по-другому это не выглядит абсолютно. То есть выполняются все желания Ирана. Ведь Ормузские проливы до этого никто его не трогал, и спокойно там было до войны. И Иран и Израиль спокойно бомбил, и никаких не было Ормузском проливе закрытия. То есть непонятно абсолютно. То есть лучше бы не участвовать.
8: Да, спасибо. Да, я, к сожалению, с вами здесь согласен на 100%. Хотя... Иногда нужно показать, что у нас есть оружие. Для этого надо им побряцать. Дальше, идем дальше. Трамп заявил, что ядерная программа Ирана представляет угрозу не только для союзников, но и для американских войск за рубежом и для обычных американцев. Ну ладно, это можно стерпеть, хотя это перебор. Но при этом наш президент ясно дал понять, что завершение войны будет основываться только на одном условии. А именно, политика Соединенных Штатов, особенно моей администрации, всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не сможет иметь ядерное оружие. Конец цитаты. И даже в субботу минувшую, когда наш президент объявил о подписании сделки, на другой день, то есть в воскресенье, он утверждал уже, что иранские лидеры больше не хотят ядерное оружие и не будут его иметь ни через покупку, ни через разработку, ни через посреднические закупки. Но соглашение, содержание которого полностью мы до сих пор не видели, мы только знаем, что ядерные дела будут обсуждаться после подписания этого соглашения. Вот это соглашение оставляет сей вопрос нерешенным как минимум еще 60 дней, когда обе стороны должны начать, так сказать, вот эти переговоры по ядерным вопросам. Интересно, что сам же Дональд Трамп не представил эту сделку, а он любит возвышенные тона, он не представил эту сделку как решение ядерной угрозы. А вместо этого он сосредоточился на Ближнем Востоке в целом и, естественно, на своем наследии. А насчет последнего он написал в своих трусах: «Это великая сделка, с большим букв, конечно, принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном, и все потерпели неудачу до меня». Заключили мир с Ираном, да, начали войну и потом заключили мир с Ираном. Напомню, что наш 47-й также посылал противоречивые сигналы относительно того, насколько далеко он готов пойти ради заключения ядерного соглашения с Ираном, но в принципе он прошел путь от угрозы уничтожить цивилизацию страны до заявления, что он не спешит вывозить оставшиеся запасы обогащенного урана. И вы все в курсе. Есть мысли свои собственные. Повторяю, угрожал изначально уничтожить страну, а теперь он не спешит вывозить оставшиеся запасы. Я, конечно, мог бы защитить нашего президента, сказав, что они так глубоко, что для того, чтобы их достать и обогатить дальнейшим образом, нужно такое оборудование, что со спутника его не заметить невозможно, и тогда мы начнем опять бомбить. Действительно, это экономия. Правда. Теперь слово вам, пожалуйста, прошу вас.
18: А доброе утро.
8: Доброе утро.
18: А, ну, во-первых, я что хочу сказать. Есть такая фраза: дьявол кроется в деталях. Вы сами сказали, что мы этого соглашения не читали. Поэтому в общих чертах может быть одно. А в деталях мелкая деталь иногда. Вы это прекрасно знаете. Может поменять все то, что там написано. Поэтому ну, обсуждать сейчас, делать предположения какие-то, можно какой-то долей там, ну, как бы натяжкой, что это как бы вот так вот. Но, ну, утверждать, что это именно так это. Но пока мы не видели всего соглашения, не читали, это просто не имеет смысла. Это первое. Второе, я хочу сказать, что, может быть, Трамп хочет закончить чемпионат мира, провести здесь. Это если какой-то там будет война полномасштабная, которая могла бы быть с Ираном. На фоне этого тут могли бы Иран мог бы сделать какой-то массовый теракт. Может быть, Трамп не хочет этого. Мы очень многого не знаем, Сева. Мы поэтому, ну вот, нужно просто ждать и смотреть. Я так считаю. Спасибо, что вы этот раз мне дали сказать и не перебивали.
8: Ну а почему нет? Я вообще никогда не перебиваю. Я участвую в диалоге с людьми, которые звонят. А монологи — это... Здесь нету полемики. Да, конечно, мы всего не знаем, но мы никогда всего не будем знать. И более того, потом придет время, когда мы будем думать, что мы все знаем, на самом деле это не так. А потом будет происходить перепаковка исторического материала, и в конце концов будет то, с чем я имел дело, сидя в отказе, в качестве старушки лифтерши я работал в кооперативе советских композиторов, прочитав первое и пятое собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, и это были совершенно разные книги, якобы написанные одним и тем же человеком. Я закончу эту тему после перерыва на рекламу. Васек, кончай. Ну, сейчас.

0: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
3: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
5: 718-303-8005.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
9: Так, подходим к концу, звонков нет. Значит, все, что я до этого вам изложил, это абсолютно элементарно. Просто на куски, на фрагменты разбил. И даже Хармса прочитал. Для того, чтобы, так сказать, из нового ковчега никто не попрыгал в гиену огненную, пока мы не переплыли через гору. В начале войны Трамп неоднократно сравнивал войну в Иране со своей блиц-операцией в Венесуэле, в ходе которой, как известно, главный, так сказать, лидер страны был отстранен, но большая часть остального руководства осталась на посту, готовая сотрудничать с Соединенными Штатами. То есть это была та самая перезагрузка, о которой у меня штук 6, наверное, есть видео на другом канале SEO Kaplan на YouTube. То есть перезагрузка – это значит, когда отрезается голова, используется структура коррумпированная, организованная, но с новой головой. Причем в этих 6 видео информация от инсайдеров местных американских, которая утверждает, что, ну, типа, как Трамп и Путин поделили мир, значит, определенная перезагрузка в Украине – это дело рук Трампа, туда Россия не будет соваться, а война – это просто инструмент, а в остальных республиках бывшего Советского Союза будет рулить Путин. Так вот, схема, которая была проведена в Венесуэле, она отражает сам прием. То есть прием, это модус операнди, он повторяется в других регионах. Но иранская война не получилась таковой, она затянулась, в результате чего погибли тысячи иранских гражданских и 13 американских военнослужащих. И вместо того, чтобы подчиниться Соединенным Штатам, новое руководство Ирана приобрело смелость, именно так, последовательно выдержав военное и дипломатическое давление, и у них остается, пока не ясный, но остается шанс продвижения своей ядерной программы. А в переговорах с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом иранцы твердо стояли на своем праве на обогащение урана. Кстати, это одна из причин, почему оба персонажа исчезли абсолютно из средств массовой информации. Там ничего не произошло. Так что, что касается ядерных вопросов, то на самом деле соглашения никакого нет. Ну, пока нет. А Иран, напоминаю, хотя забыть это невозможно, Иран знает, как затягивать переговоры и получать уступки по пути. Они это делают десятки лет. Затягивают и получают уступки. Так что теперь похоже, что Соединенные Штаты платят фактически за повторное открытие Ормузского пролива, потенциально отменяя санкции против Ирана, которые были наложены опять-таки нами же на Иран. И хотя ранее администрация Трампа заявляла, что Иран не получит никакого освобождения от санкций и не получит свои замороженные финансовые активы до выполнения своих обязательств. И при этом обратите внимание, что наш партнер в войне Израиль не проявил абсолютно никакого энтузиазма по поводу этого соглашения. Вот это все в основе. Последние 5 минут можно поговорить на любую.

0: другую тему, в том числе и на эти две. Телефон студии 718-303-90-90. Звонков нет. Кажется, мне удается вот это вот самое, так сказать, очищение авгиевых конюшен. Ну, в хорошем смысле слова. Надо же чистить. Я, кстати, люблю запах лошадиного помета. Что-то в этом есть такое органическое. Я могу, в принципе, прочитать еще один случай из этой маленькой книжечки Даниила Хармса. Он так и называется, случай. Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. Только не надо звонить, пожалуйста, дяде Леше Орлову на эту тему. На другую надо. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу. Вот, кстати, спросить уже нельзя, и нет никаких свидетельств, но, в принципе, у меня появилась мысль, что такого рода случаи такие писатели, как Хармс, могли сочинить, только прочитав детские сказки Льва Толстого о том, как Таня пошла за хлебушком через железную дорогу. Каждая фраза из 3-4 слов. Потому что дети длинные фразы не запоминают, так же, как впавшие в детство. И вот она споткнулась на рельсу, идя за хлебушком, и упала, и поезд отрезал ей ноги. Это детская сказка. И таких много у Льва Толстого. У нас ни одного звонка. Ладно, тогда про детей. Я, наверное, успею. Значит, дневной лагерь в городском парке или ночевка на дикой природе – это гигантский бизнес, и у нас в Соединенных Штатах 20 тысяч лагерей, разбросанных по всей стране. А положение дел с лагерем. Индустрия молодежных лотерей в Соединенных Штатах в прошлом году оценивалась примерно в 4,6 миллиарда долларов. И по мере стремительного роста стоимости ухода за детьми, цены на летние лагеря резко выросли. После того, как индустрия понесла удар серьезный от пандемии, то есть они потеряли 16 миллиардов долларов в 2020 году, а инфляция и рост стоимости труда подняли стоимость лагеря для семей по всей стране. Дневной лагерь в 2024 году, это последняя статистика, стоил в среднем 87 долларов в день, а с ночевкой 173, это за сутки, вдвое больше, ровно. В начале, хотя ночью дети спят. В начале 2025 года 25% родителей заявили, что планируют потратить на летние лагеря более 2000. А в дорогих городах, таких как Нью-Йорк, эта цифра легко может перевалить через 10 тысяч. А популярные летние лагеря заполняются сейчас за 10 месяцев до начала их работы. И расходы на этом не заканчиваются. Состоятельные родители создают совершенно новую индустрию туристических удобств, тратя деньги на специализированные услуги по прачечной, чтобы избавиться от запаха спрея от насекомых. Это обязательно, деваться некуда. На помощников по упаковке, то есть детям рюкзачок 125 в час. И на персональных покупателей, которые предлагают лагерные встречи в детских бутиках, чтобы полностью экипировать детей. То есть детей везут в молл, и там профессиональные покупатели покупают то, что им надо. Это все на сегодня. Да, вы подписывайтесь на канал «Русский голос Америки» на YouTube, потому что не дай бог, что случится из того...
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера. Далее вашему вниманию предлагается